Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Я сидел и смотрел мультфильмы, словно рыбак на причале. Даже стал забывать, что моя жизнь — это сплошной вокзал. Я сидел и смотрел мультфильмы, в комнату постучали. На пороге стоял старик Дисней, он улыбнулся мне и сказал: мой

Я играл на гитаре и смотрел в окно. Мысли меня умчали куда-то в горы, где солнце такое яркое, что от него прячешь глаза. Я играл на гитаре и смотрел в окно. В комнату постучали. На пороге стоял Высоцкий. Он улыбнулся мне и сказал...

Я как-то сидел, смотрел «Бриллиантовую руку». Я обожаю это кино. Вдруг кто-то сказал: угости сигареткой. Я его угостил. Я оглянулся, а в кресле сидел Андрей Миронов. Он смотрел тот же фильм, что и я, но почему-то грустил.

После концерта по улице, и дождь моросил по крышам. Я замерз и промок, и денег не было, и на метро опоздал. И вот я шел по этой мокрой улице, и вдруг мне навстречу кто-то вышел. И я увидел, что это Бог. Он улыбнулся мне и сказал, он сказал: «Что-то ты выглядишь как-то устала. Может, есть какие-то просьбы? Ну так давай, проси». Я сказал: «Передай, пожалуйста, Высоцкому мою гитару. Ну и денег мне немножко дай на такси».

Если кончатся песни, значит, буду читать тебе прозу, если ты будешь не против.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Галоп.

Внимание! Говорит Москва. 94,8.

суматохи дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

Сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы?

какая красивая песня! Ну, просто замечательная песня! А теперь покатай меня, а!

0: Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой.
1: В эту субботу тема программы «Философское консультирование как альтернатива психологической помощи». В эфире старший научный сотрудник Института философии РАН, кандидат философских наук Николай Герасимов.
0: Каждую субботу после 13 часов лауреат Государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Внимание! Говорит Москва!
3: 94,8 FM.
2: Говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

0: случилось, что-то случилось.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. В эту субботу гость в студии – певец, финалист первой белорусской фабрики звезд Дмитрий Король. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». По субботам после 17:00. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

Светит незнакомая звезда, снова мы оторваны от дома, снова между нами города, слетные огни аэродромов.

пути ждут замысловатые сюжеты. Надежда мой компас земной, а удача награда за смелость. А песни довольно одной, чтоб только о доме в ней пелось. Ты поверь, что здесь издалека многое теряется из виду. Тают грозовые облака, кажутся нелепыми обиды. Надо только выучиться ждать, надо быть спокойным и упрямым, чтоб порой от жизни получать радости скупые телеграммы. Надежда мой компас земной, а удача награда за смелость. А песни довольно одной, чтоб только о доме в ней пелось. И забыть по-прежнему нельзя все, что мы когда-то не допели. Милые усталые глаза, синие московские метели. Снова между нами города, жизнь нас разлучает, как и прежде. В небе незнакомая звезда.

0: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайв». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайв». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Имена. Поверх времен.
2: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
1: «Имена. Поверх времен».
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8.

Это странно, очень странно. Но такой уж я законченный чудак. Я гоняюсь за туманом, за туманом, и с собою мне не справиться никак.

грусть, невозвращенные долги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги.

0: саны, память, грусть, невозвращенные долги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. За мечтами и за запахом тайги. За мечтами и за запахом тайги.
1: Говорит Москва. Прогулки по старой столице.

лапы у елей дрожат на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем опадают сирени, все равно я отсюда тебя заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня

лес, заколдованный этот. Пусть на листьях не будет росы поутру, пусть луна с небом пасмурным в ссоре, все равно я отсюда тебя заберу в светлый терем с балконом на море. В какой день недели, в котором часу ты выйдешь ко мне осторожно, когда я тебя на руках унесу туда, где найти невозможно. Украду, если кража тебе по душе, зря ли я столько сил разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом.

0: Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
1: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
0: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
1: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
0: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
1: Включите ваши приемники на полную мощность.
2: Каждое воскресенье после 8 вечера.
1: Всего вам доброго и слушайте рок.
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Москва
4: 94,8 FM.

Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

0: могу понять.
1: Лёш, да тельняшка, как вы хороши, все мы вас любим крепко от души.
0: Не целуйте, говорю, стану я кричать, морякам ведь не к лицу с нами воевать. Покраснел тут, как гранат, мой лихой моряк, и воскликнул: виноват, сердце не пустяк.
1: Лёжа, тельняшка, как вы хороши, все мы вас любим крепко от души.
0: Мне страшнее, чем грозный шторм, чем девятый вал. Синих глаз не мой упор, пылко он встречал. Не волнуйтесь, говорю, не кричите так. Я ведь тоже вас люблю, славный мой моряк.

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
2: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Диагностика и лечение заболеваний ЖКТ». В эфире врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Наталья Мотылева. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».
3: Главное, чтобы костюмчик сидел непринужденно, легко и вальяжно.
4: Все остальное, поверьте, не важно. Нет и не будет серьезнее дел.
3: Главное, чтобы...
4: Главное, чтобы...
3: Главное, чтобы костюмчик сидел. Главное, чтобы костюмчик сидел так, чтобы в жизни себе не простили.
4: Те, кто такого себе не пошили, их непригляден и жалок удел.
3: Главное, чтобы...
4: Главное, чтобы...
3: Главное, чтобы костюмчик сидел.
4: Главное, чтобы костюмчик сидел. И как пошито могли показать вы, ведь от того и придуманы свадьбы. Главное, чтобы костюмчик сидел,
3: чтоб котыша еле-еле.
4: Гости на этот костюмчик летели,
3: чтобы невеста, сомлев от пошива,
4: вдруг поняла, что она поспешила.
3: Главное, чтобы костюмчик сидел.
4: Главное, чтобы костюмчик сидел.
3: Главное, чтобы костюмчик сидел. Главное, чтобы костюмчик сидел.
0: Говорит Москва, поющее сердце столицы.

говорит Москва. Прогулки по старой столице. Родные песни.

Жил отважный капитан, он объездил много стран, и не раз он бороздил океан. Раз 15 он тонул, погибал среди акул, но ни разу даже глазом не моргнул. И в беде

кораблям. Капитан, капитаны, подтянитесь, только смелым покоряются морям. Но однажды капитан был в одной из дальних стран и влюбился, как простой мальчуган. Раз 15 он краснел, заикался и бледнел, но ни разу улыбнуться не посмел. Он мрачнел, он худел.

Капитан, капитан, улыбнитесь. Ведь улыбка — это флаг корабля. Капитан, капитан, подчинитесь. Только смелым покоряются моря.

0: только смелым покоряются морям.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет...

0: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». В это воскресенье тема программы «Что нового в мире детской литературы?» В эфире журналист, литературный критик, руководитель издательского проекта «Код доступа» Наталья Эйхвальд. В это воскресенье после 13 часов. Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Нам есть что вспомнить. Родные песни.
2: А рядом учатся летать. Им салютует шум прибоя, в глазах их небо голубое, ничем орлят не испугать. Орлятам учатся летать, орлятам учатся летать.

0: летятам учатся летать. Будь остревоженные горны, что завтра злее будут штормы. Ну что же нам не привыкать? Орлятам учатся летать. Орлятам учатся летать. Они сумеют встретить море, поднять на сильных крыльях зори, не умирать, а побеждать. Орлятам учатся летать. Орлятам учатся летать.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет родные песни. Нам есть что вспомнить. Родные песни.

Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

Ты пришло, ты сбылось, и не жди ответа. Без тебя как жилось мне на свете этом? Тот, кто ждет, все снесет, как

не бывал. В нашем городе светло, над вечерней рекой, и мечтал до зари, с друзьями ты не бродил.

Москву приезжай. Ты пройди по Арбату, окунись на Тверской, шум зеленых аллей хотя бы раз посмотри.

0: Певец-финалист первой белорусской фабрики звезд Дмитрий Король. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». По субботам после 5 вечера. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
2: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
1: для пользы больного, будучи далек от всякого
3: намеренного, неправедного и пагубного.
0: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. В эту субботу тема программы «Реабилитация после инсульта». В эфире врач-реабилитолог, кандидат медицинских наук Сергей Кауркин. В эту субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Имена. Поверх времен.
0: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Баребруса
1: «Имена. Поверх времен».
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
0: Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

Широкие лиманы, зеленые каштаны, качается шаланда на рейде голубом. Красавица Одессе, мальчишка голоштаный, с ребячек лет считался заправским моряком. И если горькая обида мальчишку станет донимать,

Ну, как не стыдно. Платишь, да? Ай-яй-яй, ведь ты же одессит, Мишка. А это значит, что не страшны тебе ни горе, ни беда. Ведь ты моряк, Мишка, моряк не плачет и не теряет бодрость духа никогда. Широкие лиманы, поникшие каштаны, красавица Одесса под вражеским огнем, с горячим пулеметом на вахте неустанно, молоденькой парнишка в бушлатике морском. И эта ночь, как день вчерашний,

себе ты. Одессит, Мишка, а это значит, что не страшны тебе ни горе, ни беда. Ведь ты моряк, Мишка, моряк не плачет и не теряет бодрость духа никогда. Широкие лиманы, поникшие каштаны и тихий скорбный шепот приспущенных знамен. В глубокой тишине, без труб, без барабанов, Одессу покидает последний батальон. Хотелось лечь, прикрыть бы телом родные камни мостовой. Впервые плакать захотел он, но командир обнял его рукой. Брось, Мишка, брось. Ты одессит, Мишка, а это значит, что не страшны тебе ни горе, ни беда. Ведь ты моряк, Мишка, моряк не плачет и не теряет бодрость духа никогда. Широкие лиманы, зеленые каштаны услышали вновь шелест развернутых знамен, когда вошел обратно походкой чеканой красавицу Одессу победный батальон. И уронив на землю розы, знак возвращения своего, наш Мишка не сдержал вдруг слезы. Но тут никто не молвил ничего. Хоть одессит, Мишка, а это значит, что не страшны ему ни горе, ни беда. Хоть моряк, Мишка, моряк не плачет. На этот раз

красавцы усачи, в трубы дуют трубачи. Слышен голос командира: размещаться по квартирам. Дело близится к ночи, в трубы дуют

Баб с солдатами шептала: без тебя хоть милый плач протруби, и мне трубач. А когда зарю сыграли, бабы слезы утирали, и в котомке, взяв харчи, о бандиты, уходили трубачи. Через год в каждой избенке народилась по мальчонке. Глотки драли, что сычи, тоже будут трубачи. Ну давай, ребятки, все вместе. Молодцы! Давай, пацаны! Ра-дам-да-ра-дам-да-ра-дам-да-ра-дам-да-ра-дам-да-ра-дам-да-ра-дам-да-ра-дам-да-ра-дам-да-ра-дам-да-ра-дам-да-ра-дам-да-ра-дам-да-ра-дам-да-ра-дам-да-ра-дам-да-ра-дам-да-ра-дам-да-ра-дам-да-ра-дам-да-ра-дам-да-ра-дам-да-ра-дам-да-ра-дам-да-ра-дам-да-ра-дам-да-ра-дам-да-ра-дам-да-ра-дам-да-ра-дам-да-ра-дам-да-ра-дам-да-ра-дам-да-ра-дам-да-ра-дам-да-ра-дам-да-ра-дам-да-ра-дам-да-ра-дам-да-ра-дам-да-ра-дам-да-ра-дам-да-ра-дам-да-ра-дам-да-ра-дам-да-ра-дам-да-

0: блатные песни.
1: Никого не будет в доме, кроме сумерек. Один зимний день в сквозном проеме незадернутых гордин, незадернутых гордин. Только белых мокрых комьев быстрый промельк маховой, только крыши снег.

войдешь, ты появишься у двери в чем-то белом, без причуд, в чем-то впрямь из тех материй, из которых хлопья шьют, из которых хлопья шьют. Никого не будет в доме, кроме сумерек. Один зимний день в сквозном проеме, не задернутый.

Вот так проходят годы, покрыты снегом борода. Но несмотря на все невзгоды, душа, как прежде, молода. И пусть нам жизнь

0: поймет и он, поймет и он на склоне лет.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она – современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой.
3: В эту субботу тема программы «Философское консультирование как альтернатива психологической помощи». В эфире старший научный сотрудник Института философии РАН.

0: государственной премии за верность науке программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва. 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

почему рядом с тобой я не такой? Сердце сильнее стучит, слышишь, что захочу мне по плечу, вот я какой, ты слышишь? Нет сказки без чуда, нет песни без слов, ищу

Стал я героем, но стану им, поверь. Вот тогда я пойму, отчего, почему рядом с тобой я не такой. Сердце сильнее стучит, слышишь, что захочу.

почему рядом с тобой я не такой. Сердце сильнее стучит, слышишь, что захочу мне по плечу, вот я какой, ты слышишь, что захочу мне по плечу.

высоких ворот, где ты живешь, все льет и льет унылый дождь. Ему не лень, и он идет, который день, который год. И льются дожди, и время идет, но сколько ни жди, любовь не придет. Но если ты верен судьбе,

спрошу у вас, я слышу не который раз. Брожу, как тень у тех ворот, который день, который год. И льются дожди, и время идет, но сколько ни жди, любовь не придет. Но если ты верен судьбе, и ждать ты готов, любовь возвратит.

Уходит дождь за поворот, сирень цветет у тех ворот. Цветет сирень для тех, кто ждет, который день, который год. И льются дожди, и время идет, но сколько ни жди, любовь не придет.

0: Москва. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова.
1: Города, экология и воображаемые катастрофы. Пример Лос-Анджелеса. В эфире исследовательница в области социально-экономической географии и экономики изменения климата Виктория Мызникова, переводчик-журналист, независимый исследователь Дмитрий Райдер и кандидат исторических наук Тимофей Раков.
0: В это воскресенье после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Внимание! Говорит Москва.
3: 94,8.
2: Нам есть что вспомнить.

0: Наш товарищ веселый король, лучше парня в мире право не найти. Он красив, он вежлив и умен, всех друзей своей улыбкой покоряет он. Ай да парень, паренек, в этом парне виден прок, такого нет, чтоб сделать он не мог. Он дом построить может и обед состряпать тоже. Ай да парень, паренек, дайте только парню срок. Себя покажет, не узнаешь даже, что за чудо паренек. Есть у нас и девушка одна, девушек всех больше и стройнее она. Повстречал ее наш паренек, только заглянул в очи, сразу за ним. Ай да парень, паренек, в этом парене виден прок. Хотел в любви признаться, но не смог. И рассказал, что дом построить может, стряпать тоже. Ай да парень, паренек, дайте только парню срок. Он все ей скажет, не узнаешь даже, что за чудо паренек. А когда настал тревожный час, получил наш парень боевой приказ. Нам страна родная, дорога, и поднялись наши парни грудью на врага. Ай да парень, паренек, в этом парене виден прок. Такого нет, чтоб сделать он не мог. Он бить гранатой может, впрочем, и с Катюшей тоже. Ай да парень, паренек, он и запад, и восток. От банд очистил вражьих, что тут скажешь? Просто чудо, паренек.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет родные песни. Нам есть что вспомнить. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Реклама. Спорт – это движение. Спорт поддерживает организм, укрепляет мышцы и продлевает жизнь. Это чувство самоудовлетворения после тренировки. Это общение с такими же спортсменами. Это радость и веселье. Спорт – это жизнь. Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости.
2: В это воскресенье тема программы «Осенняя перезагрузка. Как не испортить кишечник после отпуска». В эфире врач-гастроэнтеролог клиники лечебного питания «ФИЦ питания и биотехнологии» Сергей Морозов.
1: В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советом верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных.
2: В эту субботу тема программы «Как смотреть фестивальное кино». В эфире кинокритик, преподаватель Московской школы кино Егор Москвитин.
1: Каждую субботу после 7 вечера.
3: Личные обстоятельства.
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Музыка развивается по своим законам. В песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов.
2: В эту субботу гость в студии – певец, финалист первой белорусской фабрики.

0: субботам после 14. Америка Лайт. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Москва.
2: 94,8 FM.

если у вас нету дома, пожары ему не страшны, и жена не уйдет к другому. Если у вас нет жены, нету жены. Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед, и с другом не будет драки. Если у вас друга нет, друга нет.

родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет

упирается прямо в небосклон. Каждому, каждому в лучшее верится. Катится, катится голубой вагон. Голубой вагон бежит, качается. Скорый поезд набирает ход. Ну зачем же этот день кончается? Пусть будет.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Реклама.
2: Живя в большом мегаполисе, мы каждый день погружаемся в бешеный ритм дорожного движения. Помните, неважно, водитель вы или пешеход, взаимоуважение на дорогах – это залог вашей безопасности. Переходить дорогу в положенном месте, соблюдать скоростной режим и быть внимательным к знакам дорожного движения – это значит ответственно подходить к своей жизни и здоровью.
3: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
4: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
5: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
0: Говорит Москва. 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Говорит Москва. Поющее сердце столицы.

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

сколько заветных платочков носим в шинелях с собой. Нежные речи, девичьи плечи помним в страде боевой.

0: Грачи, пулеметчик за синий платочек, что был на плечах крови.
1: Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

прямо беда, прямо беда. Пору ей Богу да утопиться, только в реке, только в реке. Нынче холодная водица, вот и пою себе, а она сидит в кино.

бы рояль, был бы рояль, было б совсем другое дело. Клавиши, клавиши, этого не трясти.

Я не пойму, я не пойму, чем же я парень да нехороший. Мне говори, дядин свояк, что я пою почти как Трошин. Толку, что толку-то от моих

0: Не везет.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

морозная ночь легла на море темное. Звезд огоньки, волна качает сонная.

весну, и море чуть колышется. В шорохе волн мне вновь твой голос слышится, что-то шепнет.

мне с высоты сияют звезды чистые, словно глаза твои лучистые смотрят сквозь.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

увезу тебя я в тундру, и тогда поймешь ты вдруг, почему к себе так манит, так зовет полярный круг.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. Родные.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
2: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Диагностика и лечение заболеваний ЖКТ». В эфире врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Наталья Мотылева. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
3: Повтор лучшего.
2: Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Виват. История».
4: Здравствуйте. Вы слушаете радио «Говорит Москва». В эфире программа «Виват. История». У микрофона Александра Ромашова. И в студии автор и ведущий программы «Петербургский историк» Сергей Виватенко. Сергей, здравствуй.
5: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
4: В конце выпуска мы разыграем книгу по традиции в нашей исторической викторине. Ну, а тема сегодняшней нашей программы – доклад Никиты Сергеевича Хрущева на 20-м съезде КПСС о разоблачении культа Сталина, да, репрессии и так далее. То, вот, что мы проходили в школе, ну, как-то так, в общем-то, это немножко подзабыто.
5: Ну, скажем так, во время перестройки об этом напомнили. Да. А что правда, что неправда, пытаемся разобраться. Итак, дорогие друзья, о чем сегодня? О 20-м съезде партии. Да, 20-й съезд, на котором Никита Сергеевич Хрущев в последний день, 25 февраля, выступил со своим секретным докладом.
4: Почему секретным?
5: Ну, потому что он не объявлялся заранее, и на него были приглашены, скажем так, просто было сказано, завтра Хрущев выступит. Угу. То есть съезд закрылся раньше. То есть для чего было это сделано? Потому что на съезде было много очень

0: скажем так, друзей Советского Союза, представителей коммунистических партий, победивших социализма, в подполье и так далее и тому подобное. И так вот выливать на них все Никита Сергеевич побоялся. Но я сегодня еще поговорю там, да, что как бы люди понимали. Поэтому он был вот такой вот. Просто послушайте. Кстати, и после этого не было ни говорить о закрытии, ничего. Он сказал и ушел. И даже не было определенных там вопросов, дискуссий, да. В общем, так вот прошло. Итак, решение о созыве 20-го съезда партии было принято, Саша, на пленуме Центрального комитета КПСС, который состоялся 4 июля 1955 года. А съезд состоялся, как я уже говорил, в феврале 1956 года, с 14 по 25 февраля. В принципе, дорогие друзья, благодаря этому съезду появилась традиция именно на День Советской Армии проводить съезды Коммунистической партии. Плюс-минус. Дворец съезда еще не был построен, поэтому сам секретный доклад и 20-й съезд проходили в зале заседаний Верховного Совета РСФСР в Москве. Ну, это вот такой желтый, большой кремлевский дворец, со желтого цвета, да? Там вроде много этажей. На самом деле там просто, скажем так, окна имеют этажность, да? То есть на одном этаже там два окна. Или там три окна. Кажется, что их много, а на самом деле из-за рельефа и прочее там только два этажа. И вот на одном из них, там был, где Георгиевский зал и прочее, да, их бы, они были объединены при товарище Сталине в 30-е годы, и там проводили. Но к этому времени уже, конечно, он уже не вмещал всех желающих, как говорится, да. Хрущев начал строить дворец съездов. Ну, да, там же, в Кремле. А присутствовало 1349 делегатов с решающим голосом. По другим источникам, 1355 или 1356. Ну, тут спорные моменты, почему. То есть было объявлено, что это делегат, но кто-то мог не приехать. Заболеть, умереть или быть арестованной. Ну, я примерно говорю, я не знаю, как вот про этих 7 человек, которые не доехали, да, из-за чего. Ну, только смерть могла их остановить от такого праздника жизни, как говорится, да, быть на съезде. Притом съезд-то был интересный, он был первый после Сталина. Да, и как бы с этого момента надо было понимать, куда же руководство наше клонит. Угу. Было 87 делегаций с совещательным голосом, по другим источникам 80. В общем, неважно. А они представляли 6 795 896 членов партии и 419 609 кандидатов в члены Коммунистической партии Советского Союза.
1: Кстати, а когда произошло такое переименование ВККБ в КПСС?
0: Ну, Всероссийская коммунистическая партия большевиков, вот, она существовала до 19-го съезда партии, последний съезд партии, на котором был товарищ Сталин, и там было переименовано Коммунистическую партию Советского Союза. Это первый съезд, который уже формировался как съезд КПСС. Ну, еще раз, ничего, в принципе, не поменялось, кроме интересного названия. На съезде присутствовали делегации коммунистических рабочих партий, там 55 разных делегаций. Порядок дня. Отчетный доклад был Центрального комитета, докладчик Хрущев, потом отчетный доклад Центральной ревизионной комиссии, докладчик Маскатов. Директивы по 6-му пятилетнему плану развития народного хозяйства выступил Булганин. А потом были выборы центрального органа партии, докладчик Хрущев. В общем, обыденно и все. То есть вы правильно уловили, Саша, про доклад никто ничего не говорил. А в порядке дня и в порядке чего-то его там просто не было. А, ну да, 20-й съезд, дорогие друзья, поговорим о штампах, да, обычно считается моментом, ну, положивший конец сталинской эпохи. Ну и, наверное, еще пафосно, как говорили в то время и при Горбачеве, как там, сделавший обсуждение ряда общественных вопросов несколько более свободным, демократическим. Он знаменовал ослабление идеологической цензуры в литературе, в искусстве, а вот, возвращение многих прежних запретных имен, не всех, ну, кого-то, да, из мира иного, да, вернули. Однако на деле критики Сталина прозвучала лишь, Саша, на закрытом заседании Центрального комитета по окончании съезда. Ну, вот о нем как раз мы и поговорим. Доклад о культе, он назывался «Доклад о культе личности и его последствиям». Также он известен как секретный доклад Хрущева. Почему разные названия. При Сталине такое было, в принципе, невозможно. А потому что никто не готовился. И непонятно, что хотел говорить, да, Хрущев. То есть Хрущев не стал, там сказал: дорогие товарищи, сейчас я прочитаю вам доклад о культе личности. Или это мой секретный доклад, послушайте. Вот просто он был зачитан первым секретарем ЦК КПСС Никитой Сергеевичем Хрущевым. Вот 25 февраля 1956 года. Доклад был посвящен осуждению культа личности Сталина, массового террора, преступлений второй половины 30-х, начала 50-х годов, вину за которую Никита Сергеевич возлагал лично на Сталина. Ну и также проблемы реабилитации партийных военных деятелей, которые были репрессированы при товарище Сталине. Ну, доклад считался для многих началом хрущевской оттепели. На, как говорилось при Михаиле Сергеевиче Горбачеве, наиболее влиятельном докладе 20-го столетия. Ну, в принципе, в чем-то это тоже верно.
1: Сергей, ну нельзя же предполагать, что просто он ни с того ни с сего вдруг решил прочитать этот доклад. Наверняка этому предшествовала какая-то серьезная подготовка.
0: Да, Саша. Ну, давайте возьмем широко. У нас 20-й съезд интерпретируется как попытка правящей элиты переложить проблемы на Сталина. Да. А Портрета также получила индульгенцию, что больше ее не будут расстреливать, уничтожать и менять активно. Да, да, Саша, насчет секретного доклада. 9 февраля 1956 года, то есть за 10 дней до начала, в Политбюро прошел доклад Поспелова, который называется «Доклад комиссии ЦК КПСС Президиума ЦК КПСС по установлению причин массовых репрессий против членов кандидатов в члены ВКПБ, избранных на 17-м съезде партии». А кроме Поспелова, доклад был подписан Арестовым, членами Политбюро, Шверником и Комаровым. А академику Поспелову было поручено подготовить, опираясь на доклад, выступление на 20-м съезде о культе личности и последствиях. Кстати, рукопись это в архивах имеется, ее можно всегда прочитать. А комиссия была образована 31 декабря 1955 года, как тогда говорили, подарок трудящимся от Центрального комитета. И комиссия должна была разобраться в вопросе о том, каким образом оказались возможны массовые репрессии против большинства состава членов кандидатов ЦК, избранных на 17-м съезде партии. Я напомню, дорогие друзья, 17-й съезд партии проходил в 1934 году. Да, это был съезд расстрелянных, потому что там три четверти, ну, у меня еще будут цифры, да, были репрессированы после этого съезда в разное время, так или иначе. Поэтому он считался краеугольным камнем там борьбы с руководством коммунистической партии. А в комиссии, кроме Поспелова, Комарова и Арестова, привлекались также сотрудники КГБ, прокуратуры, ну и председатель КГБ, в частности, Серов. Выводы комиссии были представлены 9 февраля. А в многостраничном документе, Саша, если коротко, содержались только сведения о репрессиях в отношении партийного советского руководства. И не затрагивалась коллективизация, раскулачивание, проблемы советских военнопленных, репрессивных после возвращения из плена, да? Тем не менее, в докладе четко вырисовывалась картина массовых репрессий. Названия некоторых рубрик доклада говорили сами за себя. Приказы НКВД СССР о проведении массовых репрессий, искусственное создание антисоветских организаций, блоков и различного рода центров, о грубейших нарушениях законности в процессе следствия, ну и там и вышенка на торте, заговорах в органах НКВД, о внесудебном рассмотрении дел, судебный произвол, нарушение законности и так далее и тому подобное. Я без ехидства, дорогие друзья. Но такие фразы как бы достаточно известны. Другой вопрос, что они и при Сталине назывались, так же назывались. Другой что, вопрос, что стоит за этими призывами и названиями? Ну, на президиуме сразу развернулась дискуссия о том, нужно ли говорить об этом на съезде. Как оценивать Сталина? Хрущев попытался якобы найти компромиссное решение. Не смаковать прошлое, пообещал Никита Сергеевич. Однако на второй день съезда, 15 февраля, Хрущев перепоручил работу Шипилову. Он дал мне полный карт-бланш, вспоминал Дмитрий Трофимович. А при этом никаких особых материалов о культе личности у меня не было. Только текст Поспелова. А вот Шипилов писал доклад для Никиты Сергеевича 2,5 дня. Рукопись отдал Хрущеву, а сам поехал на съезд. Когда он потом читал доклад, я находил в нем целые свои абзацы. Но текст кто-то перелопатил. Конец цитаты. Помимо внесения возможности диктовок лично Хрущеву, сам он никогда ничего не писал, Шипилов допускал вмешательство хрущевских помощников Лебедева и Шуйского. Но самое, Саша, примечательное состоит в том, что при этом было совершенно обойдены законные уставные коллегиальные органы и норму выпуска такого рода документов. У Сталина было все четко, четко и прозрачно. До съезда капитального обсуждения доклада не было, это точно. Говорили об этом, да, но возможность выйти на съезд с докладом многих просто пугала. И в этих воспоминаниях Шипилова, который называется «Непримкнувший», можно почитать. Интересно. Он вспоминает, что встретил он одного из членов ЦК КПСС в поликлинике Цыковской, некого Чеснокова в начале 70-х годов. И вот они поздоровались, и Чесноков сказал: «Да, Хрущев обманул Центральный комитет». В общем, в проекте регламента, дорогие друзья, 20-го съезда партии, подготовленный отдельным партийных органов ЦК, доклада Хрущева не было. Не было его в пригласительном билете, розданном делегатом съезда. 3 февраля 1956 года, за день до начала съезда, состоялось заседание Президиума Центрального комитета, на котором было принято решение внести на пленум ЦК КПСС предложение о том, что Президиум ЦК считает необходимым на закрытом заседании съезда сделать доклад о культе личности Сталина. Утвердить доклад докладчиком НС Хрущева. Сохранилась выпуская стенограмма. Давайте я проведу полностью. Ну, дорогие друзья, ну вот здесь вот есть документы, поэтому послушайте, как это звучит. Не так, как звучит у нас, скажем, в публицистике, особенно публицистике 80-х, 90-х годов там, или сейчас, да? А как это на самом деле было? Хрущев. Президиум ЦК после неоднократного обмена мнениями, изучения обстановки и материалов после смерти товарища Сталина чувствует и считает необходимым поставить на 20-м съезде, на закрытом заседании. Видимо, это будет в то время, когда будут обсуждены доклады и будут утверждены руководящие органы ЦК уже. И гостей не будет. Доклад о культе личности. На президиуме условились, что доклад доверяется делать мне, первому секретарю ЦК КПСС. Не будет ли возражений? Спросил Никита Сергеевич. Голоса ответили нет. То есть, на самом деле, что собирается говорить Хрущев? В принципе, Центральный комитет Коммунистической партии, президиум Центрального комитета не знал. Ну да, там все понимали, что такое репрессии, что было, но куда дойдет Никита Сергеевич в своих талантах? Конечно же, мало кто понимал.
1: Сергей, а почему именно во время 20-го съезда, то есть прошло 3 года после смерти Сталина, да, видимо, настал какой-то момент, и неужели никому в голову вообще не приходило о том, что когда-то это должно произойти?
0: Давайте так, разделим твой вопрос на два. Первое. После смерти Сталина 3 года была борьба за власть. Угу. Кто же будет руководителем партии? Там же был Берия, и Маленков, и Хрущев. Угу. У нас были об этом уже передачи. Угу. Я думаю, что я еще сделаю о Маленкове передачу 54-го года как раз, да? Угу. И пока у Хрущева не было, извините, скажем так, твердого тыла, да, и большинства, это было сложно выдвигать, да, так или иначе. Ну, Берия был уничтожен, Маленков был снят с должностей, да, и так далее, и тому подобное. Да, это с одной стороны. С другой стороны, конечно же, все понимали, что так жить больше нельзя. Ну, как Саша Оттепель, помните, да, повесть Ильи Эренбурга о том, что больше жить так нельзя. Саша, когда-нибудь читали это произведение? Ну, в общем, читать там нечего, там о кризисе. О кризисе всего. То есть художник кризис своего творчества, да, ему надоело рисовать праздники урожая на колхозном стадионе. Да, отношения с женщинами тоже, скажем так, да, кризис, да, у женщины кризис любви, вот, кризис на заводе, все врут и так далее и тому подобное. Нет, это было не антисоветское произведение, просто больше так жить нельзя, нужно что-то другое. Ну и еще, дорогие друзья, об этом мало кто говорит, но в поисковике вы можете найти, в это же время появляется стихотворение Заболоцкого, тоже с названием «Оттепель». Почитайте его, так или иначе. В общем, да, что-то изменится, ну до какой степени. Да. Ну, Саш, на нашем с тобой примере появляется Михаил Сергеевич Горбачев в 1985 году. Все понимают, перемены необходимы, и они будут. Но какие? Скажет вам, что через 6 лет все это рухнет, а потом начнется война. Да, понимаете, да? Ну вот, вряд ли Михаил Сергеевич говорил, моя цель – развалить коммунистическую партию, Советский Союз и так далее. Так получилось, как говорится, да, после его, естественно, шагов. Тоже после смерти Сталина было непонятно, до какой степени пойдет власть, а какие гайки она немножко освободит, да. Вот, в экономике, в партстроительстве, во внешней политике и многих других вещах. Ну да, поэтому было неясно, так или иначе.
1: Интересно, а вот если посмотреть на мировую историю, вот где-нибудь еще в других странах смена власти приводила к таким серьезным и порой катастрофическим изменениям в стране, в жизни страны, как у нас?
0: Ну, давайте так. Наверное, если есть абсолютная монархия, и человек приходит к власти, да, он делает эту монархию под себя. Ну, типа как Павел Первый. В сравнении с мамой Екатерины II, да? Или Людовик XV, Людовик XVI. Ну, не было характера Людовика XVI такой, как у XV, да? Вот. Ну, может быть, об этом еще поговорим, как говорится, да? Вот. Ну да, роль личности играет свою роль 100%, да? Но у нас это всегда более больно, да, более кроваво и более нелогично, чем в других странах. Ну да, такое бывает. Итак, как я уже сказал, речь Никиты Сергеевича Хрущева прошла на закрытом заседании, без гостей. Ну, давайте я вам немножко скажу. Текст доклада содержал следующие основные тезисы. Да. Я думаю, что многие, ну, представители, кто изучал историю КПСС, понимают, что там было, да? Но я все-таки скажу. Первое. Осуждение культа личности Сталина. Цитата из классиков марксизма, которые осуждали культ индивидуума. Ну, дорогие друзья, еще раз скажу, Никита Сергеевич Хрущев в марксизме мыслил мало. Вот, да, там теоретические вещи, там Леонид Ильич Брежнев еще меньше, да. Поэтому, конечно, ему цитаты какие-то вставляли, давали ему там Лебедев или Шуйский или еще кто-то. Письмо к съезду, да, цитировали письмо к съезду из заметки Крупской о личности Сталина. Вот. Использование Сталина термина «враг народа» в качестве оружия политической борьбы. А вот. До этого говорю, с троцкистами оппозиции было чисто идеологической. Ну, что там еще? Нарушение Сталином партийного коллективного руководства. Репрессия старых большевиков и делегатов 17-го съезда. Сталин полностью перестал считаться принципом коллегиальности. А подробности репрессий против известных членов партии, кого как и за что убивали. А требования проведения масштабных репрессий НКВД опоздало на 4 года с реализацией тезиса Сталина об усилении классовой борьбы. Привлечение ежовщина, массовая фальсификация дел, привлечение роли Сталина в Великой Отечественной войне, депортация народов, дело врачей и Мингрельское дело, проявление культа личности, песни, названия городов и так далее и тому подобное. Текст гимна СССР в редакции 1944 года. Неприсуждение Ленинской премии и замена ее на Сталинскую. Ну, дорогие друзья, сразу скажу, Ленинская премия и Сталинская премия, да? А Сталинская премия, а сначала это же была идея, я думаю, мы сделаем в этом передаче, Максима Горького, который предложил для литераторов, для деятелей культуры привести Горьковскую премию. Вот, но Сталин ее назвал Сталинской, да? Потом она немножко разошлась, да? Так или иначе. Ну вот, о чем говорил Никита Сергеевич Хрущев. Все, кто жили в перестройке, я думаю, так или иначе, это просто какие-то учебники по истории нашей страны конца 80-х, начала 90-х годов. Да, что можно сказать? Специфически, дорогие друзья, как бы я это выразил, как парт, ну, такой специфический парт-нарратив. А Хрущев объектом репрессии сделал членов партии. Сделал партию, понимаете, да? Не просто люди там, да? Ну, раскулачивание, колхозы. Многое другое, да, именно партии. Он же на свете партии выступал. Если объявили пострадавших простых граждан, то это Саша был бы удар по партии. Потому что как они привели то, что люди над ними издевались. Поэтому главная жертва репрессий, Саша, партия. Ленинизм – это не Сталин, говорил Хрущев, да? Помните, Ленин, Сталин – это Ленин сегодня, да? Говорит, нет, ленинизм отдельно, а то, что говорил и предлагал товарищ Сталин – это другое. Ну и к 1935 году, заявил Хрущев, социализм был построен. и репрессии 1937 года были не нужны. А значит, репрессии 1935 года нормально. То есть кого? Крестьяне, духовенство, интеллигенция, ну и так далее, и тому подобное. А, кстати, о чем еще надо сказать? Накануне съезда партии, как я уже говорил, доклад Поспелова, усилились споры о сталинских репрессиях в президиуме ЦК. Непосредственно на заседание президиума был доставлен заключенный Борис Родос, следователь по особо важным делам МГБ СССР, один из главных исполнителей политических процессов конца 40-х годов. Его показания подтвердили, что Сталин лично руководил террором. Да. После этого его, кстати, Родоса расстреляли во время съезда, 20-го съезда. То есть привели на Центральный комитет, ну-ка расскажи, а потом вывели и расстреляли. Чтобы никто по второму разу не стал спрашивать у него какие-то вещи, да? Ну, доклад в зале был неожиданный. Как вспоминал один из очевидцев доклада, Яковлев, в зале стояла глубокая тишина. Не слышно было ни скрипа кресел, ни кашля, ни шепота. Никто не смотрел друг на друга. То ли от неожиданности случившейся, то ли от смятения и страха. Шок был невообразимо глубоким. После окончания выступления председатель на заседании Булганин предложил прения по докладу не открывать и вопросов не задавать. На этом съезд закончил работу. Ну, давайте теперь поговорим о том, что же было в секретном докладе, как сейчас это интерпретируется. Ну, еще раз, дорогие друзья, у разных секторов нашего политического, скажем так, истеблишмента разные взгляды на это. У разных народов разные взгляды, у разных людей по возрасту разные взгляды на все эти вещи. Поэтому, да, на чьей стороне? Я ничей. Да? Я просто вам сейчас буду говорить какие-то факты, а вы сами для себя посчитайте, можете их принять, не можете, и так далее, и тому подобное.
1: Сергей, предлагаю прерваться и вернуться в наше время к новостям.
0: Вернемся к новостям.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: Реклама. Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
4: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
3: И все?
4: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
3: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
4: Конечно. Ищи в Яндексе. «Плати по всему миру».
5: ООО «Капибара».
6: Вечером мы возвращаемся домой, к тем, кто действительно важен. Поддержка семьи и забота о близких объединяют поколения. Социальный проект, направленный на поддержку семейных ценностей, реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
7: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
8: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту.
9: Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
10: Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она – современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой.
11: В эту субботу тема программы «Философское консультирование как альтернатива психологической помощи». В эфире старший научный сотрудник Института философии РАН, кандидат философских наук Николай Герасимов.
12: Каждую субботу после 13 часов.
13: Лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
14: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15: Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
16: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД
5: Дмитрий Добрынин.
16: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
17: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
18: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-радар».
19: Включите ваши приемники на полную мощность.
20: Каждое воскресенье после 8 вечера.
21: Всего вам доброго и слушайте рок.
22: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: «Право знать», говорит Москва.
23: Повтор лучшего.
24: О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История».
1: Вы слушаете «Радио говорит Москва». Продолжается программа «Виват. История». В студии по-прежнему историк Сергей Виватенко и я, Александра Ромашова. И тема сегодняшней программы – доклад Хрущева на 20-м съезде КПСС.
0: Вернемся в февраль 56-го года.
1: Ну вот, американский историк Фёрд, который написал произведение про этот съезд, нашел 51 фальсификацию в докладе.
0: Это по мнению историка Фёрда.
1: Интересно, а какие фальсификации?
0: Ну вот, он считает, что в хрущевском докладе были три особо шокирующих момента. Первый – о разрыве Ленина отношений с Сталином 5 марта 23 года. Хрущев говорит: «Озабоченный дальнейшими судьбами партии Советского государства, Ленин дал совершенно правильную характеристику Сталину. Указал при этом, что надо рассматривать вопрос о перемещении Сталина с должности генерального секретаря в связи с тем, что Сталин слишком груб, недостаточно внимательный к товарищам, капризен и злоупотребляет властью». Действительно, Ленин написал лишь то, что он не уверен, сумеет ли он, Сталин, всегда достаточно осторожно пользоваться своей властью.
1: Да.
0: Он по-другому. Иначе говоря, дорогие друзья, в ленинских словах нет обвинения Сталина в злоупотреблении властью.
1: То есть неверная интерпретация факта.
0: Да. То есть, Саша, Хрущев вырвал из контекста все процитируемые письма и тем самым серьезно исказил суть случившегося. Он ни словом не обмылся о резолюции пленума Центрального комитета, согласно которой на Сталина возлагалась персональная ответственность за изоляцию Ленина от политической жизни во имя сохранения его сил и здоровья. Поэтому он мешал Каменеву, Зиновьеву или Крупской ходить к больному Ленину и, скажем так, заставлять его принимать какие-то решения. Запрет Политбюро был наложен и на ленинские отношения с друзьями и домашними. Конец цитаты. Поскольку секретари едва ли осмелились бы нарушать директиву ЦК, под словом «домашний» подразумевалось две – сестра Маняша и Наденька, его жена. Именно ею Сталин критиковал за нарушение предписанных высших партийных инстанций. Еще раз, 5 марта 23 года Ленин осталось жить меньше года. А тут, да, в любой момент может очередной инсульт, один и новый удар и так далее и тому подобное. А тут прибывает Надя: «Он меня оскорбил». Ну, понимаете, да? Хрущев дальше, это еще раз, 5 марта он цитировал. Но Хрущев ничего не сказал о датированном 7 марта 23 года письменном ответе Сталина на записку Ленина, а также более поздней и тоже адресованной Сталину просьбе Ленина достать для него яда. Если Ленин так ненавидел Сталина, почему он потребовал, да? А если Сталин ненавидел Ленина, почему он ему этот яд не дал? Да, ведь все было задокументировано, да? Выбросив из рассмотрения эти документы, Хрущев приватно истолковал обстоятельства, в которые Ленин потребовал от Сталина извинений, и тем самым представил характер их отношений в нарочно искаженном свете. В докладе ничего не сообщается о свидетельствах сестры Ленина Ульяновой. А в 56-м году еще были живы личный секретарь Ленина Мария Володичева, Лидия Фотиева, у нас улица Фотиевой, да? А равно как и секретарь Крупской Вера Дридзо. Но их воспоминания тоже остались Хрущевым невостребованные. Хрущев оставил без внимания то обстоятельство, что нарушение Крупской, предписанное ЦК о строгой изоляции Ленина, по-видимому, дважды становилось причиной резкого ухудшения здоровья Ильича. Не стал говорить Хрущев и о том, что через две недели после предполагаемого разрыва Ленин обратился еще раз добыть его ядом. Наконец, в хрущевской речи нет ничего о восстановлении нормальных отношений Крупской и Сталиной. Но второе – о планировании военных операций Отечественной войны по глобусу.
1: Это как?
0: Ну, он так сказал. Хрущев создал карикатурный портрет генералиссимуса. Этот человек, оказавшийся совершенно неспособный к руководству в начале войны, год не подписывающий приказы. Где же все это время был главнокомандующий? Струсил? Испугался? Тяжелое положение, которое создавалось в то время для нашей страны, это результат неразумного руководства Сталина. «Я говорю Сталину», — утверждал Хрущев. «Если правду говорить мне и другим товарищам, пришлось бы на войне с самого начала быть, да, до конца, и нести ответственность и тяжесть за эту войну. То мы знаем, какая на самом деле роль Сталина в войне. Это не роль Сталина, а роль нашей партии, роль людей, воспитавшей партию». На Сталина Хрущев возлагает ответственность за неподготовленность к войне, за окружение частей Красной армии под Киевом в 1941 году, под Харьковом в 1942 году, где был сам Никита Сергеевич. Ну, да, что было под Харьковом, мы с вами знаем, да? Третий. Да, что еще там, можно сказать, как фальсификация? Я не беру все эти вот то, что написали, а то, что вот я с этим могу согласиться, да? Ну, третье – это о причастности Сталина к организации убийства Сергея Мировича Кирова. Да. Следует сказать, что обстоятельства, связанные с убийством Кирова, до сих пор таят в себе много непонятного и загадочного и требуют самого тщательного расследования. Есть основания думать, что убийце Кирова Николаеву кто-то помогал из людей, которые были обязаны охранять Кирова. За полтора месяца до убийства Николаев был арестован за подозрительное поведение, но был выпущен и даже не обыскан. Крайне подозрительным является то обстоятельство, что когда прикрепленный к Кирову чекиста 2 декабря 1934 года взяли на допрос, он оказался убитым при аварии автомашины. Причем никто из сопровождающих лиц не пострадал. После убийства Кирова руководящие органы Ленинградского НКВД были сняты с работы и подвергнуты очень мягким наказаниям. А в 1937 году расстреляны. Можно думать, что их расстреляли за тем, чтобы замести следы организаторов убийства Кирова. Конец цитаты. Ну, следующее. Берия – агент иностранной разведки. В организации различных грязных и позорных дел гнусную роль играл махровый враг нашей партии, агент иностранной разведки Берия, который втерся в доверие к товарищу Сталину.
1: Агент иностранной разведки.
0: Агент иностранной разведки Берия, втершийся в доверие к Сталину. Ну, видимо, иностранная разведка помогала Берии создать ядерную бомбу. Ну, это ладно. Сегодня же никто не повторяет хрущевский рассказ, непонятно, про агента британской разведки. Они полностью опровергнуты всеми доказательствами. Более того, ни Молотов, ни Каганович не верили в это даже сами в 1953 году, когда Берия обвинялся в чем только возможно, да? Вот. Далее, про дворец съездов. Вместе с тем Сталин проявлял неуважение к памяти Ленину. Не случайно на дворце съездов должен был стоять памятник Владимиру Ильичу. Где ж тут неуважение-то? Вот. Решение о строительстве которого было принято 30 лет тому назад. Он не был построен, и вопрос его сооружения постоянно откладывался. Надо исправить это положение и поставить памятник Владимиру Ильичу. Ну, если говорить о Дворце Советов, дорогие друзья, то в недавно опубликованной статье об истории архитектурных планов, конкурсов, вот, и причина отказа сооружения Дворца Советов, некто Волченков на закрытый доклад показывает, хрущевское заявление по этому вопросу явно расходилось с истиной. При Хрущеве дворец тоже не был построен, а на месте огромного котлована вместо памятника Ленина сделали бассейн. Да, комитет, отвечавший за строительство, вскоре переключился на сооружение других зданий. Иными словами, Сталин отказался не Сталин от строительства памятника Ленина на вершине, а его преемники. Угу. Дальше. Был такой член ЦК Андреев. И вот, что пишет Хрущев. Вот что произошло на Октябрьском пленуме ЦК 1952 года. Сталин единолично отстранил от участия в работе политбюро члена политбюро Андрея Андреевича Андреева. Это был самый разнузданный произвол. Андреев решился поста в Совете Министров 15 марта 1953 года. Да. Вот, да. Но на самом деле Андреев решил свою поста в Совете Министров 15 марта 1953 года, через 10 дней после смерти Сталина. Что ж, если это удаление из президиума считалось актом разнузданного производства, тогда этот произвол сделал как раз Хрущев-Маленков.
1: Угу. А почему его сняли?
0: Он был полностью глухой. Он заболел, и с каждым годом он меньше слышал и уже не мог работать вообще.
1: Угу.
0: Ну, как-то вот так вот, Саша.
1: Сергей, а был ли опубликован сам доклад в прессе?
0: Дорогие друзья, нет. Нет. Только единственное, что было сделано, он был напечатан и передан членам коммунистических партий для секретного прочтения. Также его секретно читали на заседании партийных комитетов на заводах и так далее. Ну, как это произошло? Отправили в Польшу. Ну, поляки просто взяли и продали американским журналистам книжечку за доллары. Ну, там что, гроши-то, да, ну, что там, да. Поэтому это было напечатано за рубежом, и после этого уже это было более активно стали распространять.
1: А у нас люди об этом как-то узнавали?
0: Ну, еще раз, 5 миллионов членов партии, 180 миллионов человек. То есть, если 5 миллионов партии, то, наверное, семья, берем 5 человек, как минимум, да, это уже 25. Да, миллионов, которые знали все отлично. Ну и другие. Ну, как сказал Мюллер, знает двое, знает, ну и так далее.
1: Угу. Да, но, как я понимаю, знать-то можно разные, и потом как бы испорченный телефон
0: конечно,
1: свое дело все равно делает.
0: 100%. Там был такой испорченный телефон, что даже невозможно описать. Конечно же, по всей стране начались разные разговоры. Давайте поговорим об итогах, да, доклада. Доклад был неожиданным для абсолютного большинства делегатов. После окончания доклада не было аплодисментов. Все были потрясены. Ход закрытого заседания не стенографировался. После окончания доклада было решено прений приводить. Да? Было решено ознакомить с содержанием доклада партийной организации, в скобках, без публикации в печати. То есть Хрущев и президиум ЦК нарушил традицию съездов партии, требующую, чтобы тексты политических докладов предварительно утверждались Политбюро или президиум ЦК КПСС. Скажем честно, то, что потом было всем объявлено, и то, что говорил Никита Сергеевич, это могло быть разная вещь.
1: Угу.
0: Да. То есть он уже сам посчитал, что нужно, что не нужно партии, и другим знать из того, что я сказал. 5 марта 1956 года президиум ЦК принял постановление об ознакомлении с докладом Хрущева о культе личности и последствиях. В нем указывалось предложить обкомам, крайкомам, ЦК, компартиям ознакомиться с докладом Хрущева и всем коммунистам, комсомольцам, а также беспартийным активам рабочих, служащих, колхозников. То есть всем, кроме детского сада и ЗК. Доклад Хрущева был разослан с грифом «Не для печати». Следовательно, между произнесением речи 25 февраля, дорогие друзья, переработкой и редактированием утверждения этого текста 5 марта прошло более недели. Итак, в партийных организациях СССР считался уже отредактированный, правленный вариант доклад Хрущева. Поэтому еще раз, как историк говорю, что читал и что говорил Хрущев делегатам 20-го съезда, достоверно неизвестно. Да. То, что я вам сказал о фальсификации, это что напечатано. А то, что он там еще мог наговорить, притом, если же мы знаем, как такого холерика Никиты Сергеевича, который мог сказать там, да, про Кузькину мать или стучать ботинком или часами об кафедру, кто как говорится, да, называть художников геями на букву «П», там, да, там, или еще что-то, да, и чтобы он, не войдя в раж и в пыл, не начал говорить какую-то ерунду полнейшую, да, вот, мы тоже об этом не можем говорить. Поэтому, дорогие друзья, ну, сегодня неизвестное об известном. Да, просто мы никогда на этот доклад так, в принципе, не смотрели. Поэтому я сегодня вам...
1: Очень мало кто читал сам источник,
0: да.
1: Хотя бы тот, который был занесён.
0: Определенный. Ну, тогда время было. Пастернака не читал, но скажу. Ну, и понятно, как ты правильно сказала, Саша, этот доклад вызвал широчайший резонанс. В Москве... В президиум шли письма от руководства исполкома так называемого 4-го интернационала с предложением реабилитировать Троцкого. Жена Троцкого написала, да, что вот прослушали мы вас, дорогой Никита Сергеевич, да, помним про вашу троцкистскую юность в 20-е годы, вот, о чем вы так в 30-е годы забывали сказать, да, за кого вы голосовали, что говорили про моего любимого Лейба Давыдовича, да, поэтому, ну что, давайте его реабилитировать. Вот, да. Также пошли письма о реабилитации репрессированных руководителей компартий. Там Райка, Исландского, Костова, Дожа, угу, и так далее. Ну, доклад, наверное, создал качество новые условия развития общественного сознания в стране. Решения 20-го съезда были привлекательны для политической элиты, прежде всего тем, что означали отказ от использования репрессий и террора. То есть, если раньше ты воровал, что-то делал, за тобой придут. А теперь за тобой не придут, потому что твоя должность себя оберегает. Извините, товарищи, да. При Сталине не было коррупции. При Сталине не было бюрократических расовых вещей, да, жутких. Почему? Потому что каждый чиновник знал, что если после прихода к нему он попросит денег или что-то еще, бывший фронтовик, ветеран или, скажем так, да, инвалид напишет в органы, этого товарища репрессируют. 100% репрессируют. Никак это не сохранить. То теперь пиши, не пиши. Да. Эти же все люди, которые пришли к власти при Никите Сергеевиче Хрущеве, особенно в советских республиках, потому что Хрущев, у него была фишка ставить не русских, а местных. Они как раз и участвовали в узбекских делах, хлопковых делах, там, в грузинских и многих других интересных товарищей, когда создавалась теневая экономика и многое другое, потому что знали, до них не дойдут. Да. Ну, Андропов пытался что-то делать, но это уже было, да, уже была агония, так или иначе. Ну и осуждение о личности Берии снимали ответственность у местных исполнительных организаторов политических процессов. То, что виноват во всем был Сталин и Берия, а не Маленков, который придумал ленинградское дело.
1: Сергей, а все-таки где впервые был опубликован этот доклад официально?
0: 16 марта 1956 года. В «Нью-Йорк Таймс». А если мы говорим о нас, то первая публикация в СССР состоялась в журнале «Известия ЦК КПСС» 1989 года. Угу.
1: Но, тем не менее, все равно этот доклад же как-то повлиял на текущую обстановку в стране, на жизнь, на то, что реабилитации начались.
0: Конечно. Ну, давай так. Тоже разделим твой вопрос на несколько частей. Первое. Реабилитации начались сразу после смерти Сталина. Как говорится, по ленинградскому делу в 1954 году уже все были, кого не расстреляли. Уже вы все были на свободе. Потом Менгрельское дело, дело врачей сразу же в апреле месяце уже их освободили и так далее и тому подобное. Да? То есть, скажем так, с репрессиями начали разбираться. Да? А также уже амнистия произошла, достаточно известная. Да? Рано утром проснешься, откроешь газету. Это Клим Ворошилов и братишка Будённый даровали свободу. Их так любит народ. Да, да, действительно, что-то уже было. Здесь вопрос, надо было менять 100%. Надо было освобождать. Надо было делать более, давать свободу писателям и так далее, поэтам 100%. Да, но не такими вещами, как это сделал Никита Сергеевич Хрущев. То есть это был уничтожен фундамент нашего государства, да, коммунистического.
1: Ну, то есть, как можно сказать, даже веры.
0: Да, абсолютно. Михаил Сергеевич Горбачев и Раиса Максимовна – это как раз поколение хрущевское, когда они были студентами, и вот в 1956 году, и начитали всех этих секретных докладов, да. Вот, поэтому вопрос о том, разваливается или не разваливается, перед ними не стоял определенно. Вот, поэтому действительно нет, изменилось. Много что хорошего, да? Но это было понятно, это был первый щелчок, первый шаг к катастрофе 91-го года. Потому что ответом на это стало выступление Венгрии, которое было подавлено, потом в Чехословакии, да? Вот, и в других местах. То есть у нас еще не лагерь дал трещину социалистический, если мы говорим, ну, с их позиций, да? Ну, и многие от нас отвернулись. А если коммунисты в Европе получали во Франции и в Италии 33% голосов, треть, да, то после доклада уже нет. Ну, да, конечно, Жан-Поль Сартр вышел из коммунистической партии. Там, да, Камю был недоволен. Там, да, Ив Монтан больше к нам не приезжал. Ну, и так, и такие вещи, да? Но все равно это, правда, было серьезно. Еще раз. Можно было все это сделать другими средствами, да, чтобы не так. Как это сделали в Китае? Или в Китае это действительно сделали специально по-другому, да, то есть как? У нас Сталин виноват во всем. Мао Цзэдун по-китайски 70% сделал добра, 30% ошибок. Но так же можно было у нас сделать, извините, да?
1: Сергей, ну у нас, в принципе, вообще вся история говорит о том, что любой правитель, будь то монарх или руководитель КПСС, он всегда после смерти как бы начинается его разоблачение.
0: Ну, давайте так, все руководители могут делать ошибки, но считать главным то, что они делали только ошибки, или главным то, что они ошибались, ну, это не так, да? Поэтому сейчас вот такая вот ситуация с Иосифом Виссарионовичем Сталиным, да, в обществе. Как его? Одни требуют полной реабилитации, называют его гением и прочее, другие выступают против и так далее и тому подобное. Но, к сожалению, наша власть пока не разобралась с этими вопросами. Вот. Поэтому, да, у нас вот так вот. В нашей стране в истории облизывания самое маленькое расстояние между облизыванием и оплёвыванием.
1: Ну да.
0: Хорошо это или плохо? Ну, может быть, из-за того, что общество у нас не до конца сформировалось. Возможно, что у нас люди не очень грамотные, да, из-за этих вопросов, да. Но действительно, что бы ты ни делал, да, шансов то, что с тобой потом после смерти поступит плохо, очень много. Поэтому как только Центральный комитет Коммунистической партии Китая узнал о том, что Хрущев вытащил из могилы, а это делать вообще нельзя, дорогие друзья, понимаете, да, с мертвыми не борется. Вытащил из мавзолея Сталина и перезахоронил его. А вот на секретном совещании ЦК КПК принял решение о том, что когда они умирают, члены Политбюро, их не хоронят, а сжигают над рекой Хуанхэ, над Желтым морем, где ты хочешь, да, чтобы потом над ними не издевались. Понимаете, да?
1: Да, разумно.
0: Ну, да, действительно, мы первые, нам трудно, мы можем делать ошибки, это правда. Вот, ну, давайте смотреть. Поэтому сегодня вот такой вот я сделал такую передачу про 20-й съезд и про решение, которое Никита Сергеевич Хрущев. Я думаю, если кому интересно, они познакомятся с этим докладом и уже сами ответят на вопросы. Да, еще раз. Я вам привез только 4-5 фальсификаций, да, но там их больше, но я их не считаю фальсификациями, да, там, какими-то вещами, да, но то, что вот намеренно Хрущев сказал так или иначе, это 100%.
1: Ну что ж, Сергей, спасибо за рассказ. Переходим к нашей викторине. Мы разыгрываем книгу сегодня, как обычно. Вспоминаем прошлый выпуск, который у нас был посвящен чему?
0: Обороне Шипки. В местечке недалеко от Шипки есть они, на которые пошли оставшиеся после войны гильзы. Вспомните историю более чем 300-летней давности и назовите их. Ответ – колокола. А вот, ну, при Петре Первом, как вы знаете, колокола переправлялись в пушки, а здесь как бы наоборот. Да, то есть одной из церквей, которая находится около Шипки, как раз колокола, сделанные из гильз. Да. Есть ли у нас правильные ответы, Саша?
1: Да. Первый правильный ответ прислала Валентина Кириенко.
0: Поздравляем с достойной книгой Валентину.
1: Ну, а теперь новый вопрос.
0: Согласно статье русской Википедии, до 1957 года имя и фамилия этой женщины начинаются на одну и ту же букву. Назовите женщину, о которой идет речь.
1: Ваши варианты ответов присылайте на наш электронный адрес radio@vivat.mail.ru либо через наше сообщество ВКонтакте, сообщество программы «Виват Истории». Найдите в нем Сергея Виватенко или меня, Александру Ромашову. И в личном сообщении вы также можете отправить там ваш вариант ответа. Также напомню, что сейчас у нас сентябрь. В конце сентября нас ожидается традиционный выпуск программы «Виват История», который будет посвящен ответам на вопросы слушателей. Отправляйте ваши вопросы также по нашему электронному адресу radio@vivat.mail.ru, либо через наше сообщество ВКонтакте. Ну а на сегодня все. Это была программа «Виват История». До встречи через неделю.
0: До свидания, дорогие друзья. До новых встреч в эфире. Берегите себя.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 9 утра, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте.
5: средства ПВО сбили 20 летевших на Москву беспилотников. На местах падения обломков работают экстренные службы, сообщил мэр Сергей Собянин. На этом фоне были введены временные ограничения в аэропортах Внуково и Домодедово. Обе авиагавани принимают и отправляют самолеты по согласованию с соответствующими органами. На Кубани несколько человек погибли при атаке БПЛА. Северский район подвергся ударам дронов. Один человек госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Обломки беспилотников повредили жилое здание. Также возникли пожары на территории двух предприятий. На местах работают экстренные службы. 5 человек пострадали в Азове и Таганроге в результате атаки беспилотников. Повреждены многоквартирные частные дома, промышленные объекты, школа, дворец культуры и автомобили, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. По его словам, минувшей ночью сбили более 30 беспилотников в Ростове-на-Дону, Каменске-Шахтинском, Новошахтинске, Таганроге, Азове, Азовском, Мясниковском и Неклиновском районах. Дональд Трамп планирует возобновить удары по Ирану после ноябрьских выборов. Президент США не намерен принимать предложение Тегерана о прекращении огня. Как сообщает газета Wall Street Journal, глава Белого дома не верит в готовность Исламской Республики заключить устраивающее американскую сторону соглашение. В то же время издание отмечает, что позиция Трампа вполне может измениться в ближайшие недели. Также на нее могут повлиять результаты выборов. Ранее иранская страна предложила США 7-дневное прекращение огня. Согласно предложению, за этот срок штатам следует, среди прочего, снять морскую блокаду с Ирана. Тегеран, в свою очередь, восстановил бы движение судов через Ормузский пролив. Промежуточные выборы в США состоятся 3 ноября. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные: понедельник 12 рублей 54 копейки, доллар 84 рубля 34 копейки, евро 95 рублей 87 копеек. В Москве в эти минуты плюс 10, сегодня ожидается переменная облачность без осадков и до плюс 18, атмосферное давление будет выше нормы 757 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
6: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
7: Музыка развивается по своим законам. В песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. В эту субботу гость в студии – певец, финалист первой белорусской фабрики звезд Дмитрий Король. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». По субботам, после 17:00. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 19:00 и по субботам после 14:00. Америка Лайт. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных.
23: В эту субботу тема программы «Как смотреть фестивальное кино». В эфире кинокритик, преподаватель Московской школы кино Егор Москвитин.
6: Каждую субботу после 19:00.
8: Личные обстоятельства.
6: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами.
23: В это воскресенье тема программы «Фавориты Екатерины II». В эфире доктор исторических наук, профессор РГГУ Игорь Курукин.
9: каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова.
11: Города, экология.

0: но сохраняет лучшие традиции.
1: Привет всем поклонникам тяжелой музыки! С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
0: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бласт-биты — все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
1: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
0: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
1: Включите ваши приемники на полную мощность.
2: Каждое воскресенье после 8 вечера.
1: Всего вам доброго и слушайте рок.
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
3: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
0: Авторская программа Романа Бабаяна.
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
4: Дамы и господа, заводите свои моторы.
0: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
4: Давайте уже, держитесь там. И будьте здоровы!
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. «У меня все прекрасно». В эфире психолог Елена Соловьева. В этот понедельник после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог.
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Говорит Москва. 94,8.
6: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

9:09 в столице. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня суббота, 26 сентября. Меня зовут Георгий Осипов. Просыпаемся, пробуждаемся. Наши координаты. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК Бот». Звонки в прямой эфир 8-495-73-73-94-8. Видеотрансляции идут в YouTube-канале «Говорит Москва», в нашем официальном сообществе ВКонтакте и на Рутюбе. Они тоже идут. Везде вас ждем, везде подключайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забывайте про наши каналы в мессенджере «Макс» и «Дзен», а также видеотрансляция, кейс QR-код, который приведет вас на бот в мессенджере «Макс».

Ну что, давайте посмотрим, кто уже проснулся и пробудился вместе с нами. Антипаша здесь, Зурита здесь, Денис Девятидашник тоже присутствует, Джекпот, Пафнутик, Григорий СПБ. Какой фон, какой у вас тут прекрасный морской пейзаж. Завидуем белой завистью. Игнат Тёмин здесь, Григорий СПБ. Я уже сказал,

0: что здесь, но вот вдогонку он присылает фотографию. А я думаю, что-то прям этот, не по себе.
1: Жарко, да?
0: Да, жарковато. Доброе утро, 135-й, пишет господа ведущие. Целое огромное сообщение вот Пафнуть пишет.
1: А что там?
0: Честно говоря, я пока не понимаю. Я вот прям глазками так тык-тык-тык.
1: Глазками.
0: Пробегаю. Да, господи, ну, еще не пробудились они.
1: Здравствуйте, уважаемые сотрудники радиостанции. Помогите, пожалуйста, разобраться. Современные субкультуры сильно отличаются от тех, что были 20-30 лет назад. Их развитие неразрывно связано с цифровыми технологиями. А сами движения часто носят гибридный характер, смешивая разные интересы и эстетики. Я порой не понимаю даже, кто это. Кей-поперы? Или халлю? И kids, и girls, и boys. Это я, честно говоря, сам не знаю, кто такие. Альтушки!
0: Опа, доехали.
1: Это мы знаем. Dead inside. Мертвые внутри. Дрейнеры. Мимо, да? Квадроберы. Ридан. Фури. Дарк Академия. Что это все такое? Прошу психиатра в студию.
0: Я не знаю насчет психиатра, но психологи сегодня будут, не переживайте, мы подготовили.
1: Так,
0: для
1: но
0: вас.
1: У меня проблема только с тремя пунктами, получается. С E-Kids,
0: ага.
1: С дрейнерами и с Дарк Академией. Вот что такое Дарк Академия, я тоже не знаю.
0: Дарк Академия — это когда ты что-то поел, видимо, не очень свежее, и у тебя потом Дарк Академия.
1: Ты просто так, да, сейчас?
0: Да, это? Просто. Рандом.
1: А как тебе тянет на мерзость по утрам? Вот это удивительно, конечно.
0: Поэтому я с тобой работаю по утрам.
1: Хорошая, сейчас была хорошая.
0: Слушай, на самом деле...
1: Кей-поперы — это музыку слушают корейскую.
0: Да, это окей. E-Kids тоже мимо, я не знаю. Да.
1: Альтушки — это вот все вот это.
0: Сюда,
1: всё вместе.
0: Сюда, да. Нормально.
1: Это
0: дальше
1: просто
0: поехали.
1: Все вместе, все объединено. Dead Inside — типа готов.
0: Да, это я знаю.
1: В черном все ходят.
0: Дрейнеры мимо. Дрейнеров ты еще пропустил.
1: Нет, я не пропустил, я сказал, что я не знаю, кто это изначально. Ага. Квадроберы — это которые животными притворяются.
0: Уже забытые,
1: нету.
0: Честно говоря.
1: Ридан,
0: да.
1: Тоже забытые. Уже
0: забыли.
1: Замешано все это было на аниме каком-то. Ага. История, просто анимешники. Фури — это которые тоже притворяются животными, но человекоподобными
0: я
1: животными.
0: Я только Фурия Роха знаю.
1: Фурия Роха.
0: Да, да. Я и говорю. Я Фурия, я не знаю, что как будто бы...
1: Ты не знаешь, что такое Фурия?
0: Нет.
1: Это который ходит в костюмах животных.
0: То есть это практически как квадробер, только чуть-чуть по-другому, судя по твоему объяснению. Будь здоров.
1: Мультик Зверополис, знаешь?
0: Да.
1: Это Фурия.
0: Понятно.
1: Грубо говоря, вот они человекоподобные.
0: Ужасно.
1: Но животные.
0: Ужасно. Но... Да.
1: Ну, так вот. Все, разъяснили. Сейчас надо только понять, кто такие. Мне больше всего нравится Dark Академия. Сейчас я буду смотреть. Звучит как какой-то вид шоколада.
0: Ну, молодец. Вот да? Прям, да, реально сорвал, потому
1: Академия,
0: что я хотел сказать.
1: Dark. Истинное наслаждение. Швейцарские мотивы. Вот я уже прям рекламу эту вижу.
0: Ужасно. Алекс пишет, дрейнеры по ночам бензин отсасывают.
1: Ага, понятно так.
0: Они ездят на фуре. Григорий СПП про Фури пишет. Ну, я понимаю, что, честно говоря, у вас хорошая фантазия, но нет. Джекпот, смотри, что пишет. О! Бабаян пришел, давненько вас не слышал, в отпуске были.
1: Да, смешно. Значит, Дарк Академия — неофициальный термин для художественных произведений, сюжет которых вращается вокруг академического кампуса. В литературе это явление получило название университетского романа. Campus Novel. Одноименное эстетическое течение, основанное на классической литературе, музыке, письме и каллиграфии, греческой, викторианской, готической архитектуре, а также на получении академического высшего образования. Молодежная субкультура зародилась в 17-18 годах, приобрела популярность на онлайн-платформах TikTok и Tumblr. В августе 24 года количество постов с хэштегом Dark Academy составило 98 миллионов. Я, знаешь, я вот смотрю на фотографии, кто такие Dark Academy. И...
0: Хочется закрыть сразу?
1: Нет, мне приходит в голову сериал...
0: «Закрытая школа»?
1: Нет, которая была из семейки Адамс, девчонка.
0: Не
1: дочка
0: знаю, не подскажу тебе.
1: Венсдей.
0: А-а-а, слушай, да, одна из самых популярных героев для детей, когда они на день рождения зовут какого-то
1: ну, вот,
0: персонажа.
1: Вот, типа, ну... Не все, но типа вот есть ее элементы, а есть это скорее к Dead Inside, да? А остальные как будто вот они в британской частной школе учатся. Mm-hmm. Ну, клеточка такая, ну, понятно, вот охотничья, да. Плащ Бёрбери, вот, вот этот вот стиль барбур-куртка, угу. Короче, вот, твидовый пиджак, британская частная школа.
0: Вот, из всего вот... из этого я бы выделил твидовый пиджак больше, чем...
1: Я бы выделил сообщение Хишанова, честно говоря.
0: Доброе утро, Хишанов, мы рады вас
1: слышать. Так, еще, у нас кто там был, давай проверим.
0: Слушай, вот Е-Китс. Кто-то нам писал, что это что-то связанное с интернетом, предположил кто-то из наших слушателей, я сейчас найду тебе.
1: Интернет-субкультура, о, которая видишь, объединяет угадали. Подростков, молодых людей, активно проявляющих себя в социальных сетях. Происходит от словосочетания «electronic girl» или «electronic boy». Подчеркивает ее цифровую природу, также иногда называют электронными детьми или эмо-детьми. Это чисто, вот если верить фотографиям, это тупо эмо. Это тупо они.
0: И Ренат Баратов как раз предположил, что вот эти гей-кидс,
1: да.
0: Гей-кидсы, скорее всего...
1: Гей-кидс мы осуждаем, порицаем, если что. Что-то как-то это пахнуло экстремизмом каким-то.
0: Скорее всего, что-то с интернетом связано, вот он предположил.
1: Ну, это типа в названии связано с интернетом, но по факту это эстетика. Вообще, знаешь, обратил внимание, что смыслов, как было раньше в субкультурах, где это было часто завязано на какую-то музыку. На музыку, которая была завязана на определенные эмоции.
0: Угу.
1: А больше этого нету. Это только эстетика.
0: Давай так, первая группа, которая связывает твои воспоминания с какой-то
1: субкультурой. Токио Хотел, конечно.
0: Конечно, да. Конечно. Сразу ассоциации. Сейчас, наверное, нет.
1: Или Аматори еще было.
0: Да. Слушай, я вчера
1: сейчас
0: буквально
1: это
0: видел...
1: Сейчас просто эстетика. То есть это одежда, макияж, цвет волос. Вот и только это.
0: Согласен
1: и вот
0: на 100%.
1: Это вот эти вот ребята, которые объединили в себе готов, ска, эмо, вот эту вот всю тусовку, панков, может быть, даже где-то. И просто одеваются, как они. Все это перемешалось.
0: Я вчера буквально видел молодого человека. Я думаю, что он школьник, либо прям вот первый курс университета. Да. Примерно вот такой возраст, 17-18 лет.
1: Да.
0: Он, значит, весь... Да, он Е-кид, скорее всего, он был весь разукрашенный. Ага. Вот как те чувачки из Китай-города.
1: Да.
0: Ну, это он вот нес огромные тусят, ботинки в руках.
1: Да, хорошо.
0: И шел босиком по улице в черных носках.
1: Ну, это стиль.
0: А вы вспомните, какая вчера дрейнер, была погода в Москве.
1: Дрейнер. Mm-hmm. Что такие дрейнеры? Так, а дрейнеры, да это то же самое. Осушитель. Тот, что что-то выкачивает.
0: Это то, что
1: это
0: в комнате
1: стоит. Это просто перевод.
0: Стоит.
1: Подожди, надо субкультуру, видимо, пробить. А, вот, в молодежной субкультуре это представители субкультур, которые зародились в течение середины 2010-х годов.
0: Ой, ну это вообще старье уже.
1: А, ну это вот черно-белая гамма в одежде, глич-эффекты в оформлении фото и видео, в основе идеологии реакция на нестабильность и тревожность современного мира, движение во многом перенимает элементы от других субкультур эмо и готов. То же самое.
0: Год.
1: Туда же. Тоже просто вот все намешали. Все, понятно.
0: Все новое, хорошо забытое старое.
1: Да, да.
0: Не
1: у
0: зря
1: них
0: же
1: вообще
0: это говорят.
1: У них вообще все старое. Только отремастеренное. Ремастер — это слово 20-х годов 21 века. Это эпоха ремастеров.
0: Давай так, вот буквально с тобой на прошлой неделе мы обсуждали вне эфира о том, что в рубрике нашей киноафиши было сказано, было анонсировано, что будут показывать на больших экранах в кинотеатрах «Сумерки».
1: Да.
0: Это
1: да.
0: Не ремастер?
1: Это
0: я
1: даже
0: не знаю,
1: не ремастер.
0: Что, это еще хуже. Я просто не могу подобрать слово. Это... То, на что пойдет сейчас молодежь, вот эти гей-кидсы, просто давай своими словами, готы, эмо и так далее.
1: Я не
0: просто
1: думаю, что это
0: поколение.
1: Пойдет
0: вот
1: молодые.
0: Ты
1: на
0: не
1: это пойдут старики.
0: Они тоже пойдут, но молодые тоже пойдут.
1: Нет, не уверен.
0: Я вообще не понимаю, для кого это сделано, потому что я бы не пошел.
1: Потому
0: давай
1: что,
0: так я скажу.
1: Я так понимаю, что для того, чтобы заинтересовать новую публику сейчас, вот этих самых всех, которых дрейнеров, как написал Миша Николаев, наговорили непонятных слов, что угу. Люцифер уже точно пробудился, скорее всего. Вот для того, чтобы их заинтересовать, им нужно сделать заново. Но сделать то же самое. Кстати говоря, иногда даже хуже. Но заново главное. Характерный пример самый — это мой нелюбимый Гарри Поттер.
0: Угу.
1: Потому что про него сейчас сняли сериал.
0: Да, что-то новенькое вышло, но я не смотрел.
1: Да.
0: Он вышел уже?
1: По идее, вроде
0: я имею в виду, что вышел анонс, я точно видел, а вот сам сериал...
1: Не знаю, я смотреть не собираюсь, я точно знаю, что его пересняли. И в виде сериала. фильмы вот эти вот, они уже не устраивают никого. Это уже старье, его уже, причем миллениальское старье, которое еще и заезжено, и невероятно. А история-то деньги должна приносить, и она показала себя как просто золотое дно. Там оттуда деньги только выкачивай, выкачивай. Поэтому решили полностью переснять. С новыми актерами, в новом модном формате. Сериал,
0: угу.
1: Это теперь. Теперь это не сидеть и смотреть на медленный фильм из начала нулевых, а нормально, динамичный сериальчик, все под музычку, там, с хорошеньким бодрым монтажом. Еще и снятый так, чтобы можно было потом на рилс резать, скорее всего. И вот это вот главная характерная черта. То же самое происходит там, в игровой индустрии. У тебя надо, не надо, выходят сейчас ремейки. То есть полностью что-то переделанное, заново, с нуля.
0: Ты буквально недавно тоже мне говорил про какую-то игру, которая недавно вышла. Ремейк.
1: Ну, они постоянно выходят. Они выходят постоянно.
0: То есть это еще и часть.
1: Resident Evil 2.
0: Вот.
1: Это да, постоянно, это да. Они выходят нон-стоп. Выходят либо ремейки, либо ремастеры. То есть обновленная версия старой игры.
0: Юрий Радаев тебе пишет, а Гарри Поттера не трогайте, я согласен.
1: Да пошел он. Была бы возможность, я бы его еще и ногами бы отпинал, бы этого Гарри Поттера, да.
0: Что он, Левиоса? Левиосо.
1: Поганая книженца это оказалось вообще. Сколько, как она в мозги засела.
0: Я, знаете...
1: В определенные мозги.
0: В чем точно абсолютно уверен, вот он сказал поганая книженца, он, наверное, обзоров 150 посмотрел уже, что вложено в смысл книги о Гарри Поттере, да?
1: Нет.
0: А почему ты это взял? Подожди, а в чем она поганая?
1: Сверхъестественные смыслы вложены?
0: Да нет, просто, ну, просто фантастика.
1: Гарри Поттер иноагент, да, ну да, факты.
0: Признан иноагентом.
1: Так.
0: Это Григорий СПБ пишет. Вот Джекпот и Хишедоу... Не, подожди. Джекпот и Хишедоу пишут прям друг за другом. Первый пишет Хишедоу. Я бы посмотрел «Брат» и «Брат 2» в кино, и Бабаяну билетик бы подарил.
1: А он недавно шел, по-моему, в кино.
0: Да. Вот у меня сразу песня Иванушка Трошилова. Билетик кино.
1: Ну,
0: и
1: так...
0: на экране твой любимый герой.
1: Фильму «Брат» и «Брат 2», да, у тебя такой саундтрек возник? Даже я, не смотревший фильм, знаю, что это не подходит.
0: Смотреть не собираетесь, вот тебе вдогонку пишет. Кстати, по поводу «Брат 2», почему я обратил внимание на эти сообщения? Вчера... Или, не, позавчера, в четверг, я смотрел рейтинг 250 фильмов, лучших фильмов за всю историю. И туда прям в первую двадцатку или тридцатку входит «Брат» и «Брат 2».
1: Ну, это, поверьте, Кинопоиск.
0: Ну, наверное, скорее всего, конечно, это российский портал.
1: Ну, может быть. «Гарри Поттер. Отстой», ремейк это не новое, это как раскрашенный ЧБ-фильм. Нет, вот смотрите, раскрашенный ЧБ-фильм это ремастер. Это когда у тебя берут ремастер, это же вообще из музыки пошедшая история. Это когда у тебя берут старые записи студийные и заново все это сводят на современном оборудовании с применением современных примочек для того, чтобы это через телефоны те же самые в нашем 21 веке звучало так, как должно звучать. То есть не под винил и там какие-нибудь аудиокассеты, сделанная запись теперь, а под цифровой звук. Это ремастер. То есть когда у тебя берут, я не знаю, фильм старый, может быть, даже не черно-белый, не обязательно он должен быть черно-белым, он может быть выпущен в конце 90-х. Берут где-то, находят оригинальные пленки, и как-то это все прогоняют через современное оборудование, делают так, чтобы это можно было смотреть теперь в 4К. Вот это ремастер. А ремейк — это когда у тебя берут и полностью переснимают по тому же сценарию. Либо чуть видоизменяют сценарий. Вот это ремейк. То есть полностью полная переделка.
0: Ты говоришь сейчас про 4К. Я как раз в четверг, когда смотрел этот рейтинг, начал смотреть фильм с Брэдом Питтом. Новый фильм про героя и собаку, про бывшего спецназовца. Я не помню название, неважно, если это столь интересно вам будет, я назову.
1: Я мне смотрел, интересно, называй.
0: Экранка была.
1: Ты смотрел экранку?
0: Да, во-первых, я включил, я сначала не понял, потому что последний раз экранку я видел, наверное, в 2005-м. Где-то
1: как фильм
0: там
1: называется?
0: Сейчас найду, сейчас найду. Очень хороший фильм, советую посмотреть.
1: И прям... ты прям взял и посмотрел полностью от А до Я экранку.
0: Прикинь, я хотел выключить, наверное, на секунде 30-й, а потом я понял, что мне нравится сюжет. Я прочитал...
1: Мне кажется, экран смотреть, на нее, себя не уважает.
0: Это ужасно. Это реально сломанные глаза. Но Но, как и раньше, ты как бы в какой-то момент забываешь об этом, потому что если хороший фильм, тебя завораживает вот этот вот сюжет, и ты сидишь, смотришь.
1: В наше время, когда у тебя от хорошего фильма того же самого, или сериала, или чего угодно другого, отделяет буквально два нажатия, в любом качестве, вся библиотека мирового кинематографа,
0: которая под рукой, да,
1: когда-либо существовала, да, у тебя вот она вот просто здесь, сидеть и смотреть какую-то вонючую экранку.
0: Да, я, но честно говоря, я посмотрел, и я не пожалел, давай так. Там не главное было качество, а главное сюжет. Он называется «Сердце зверя».
1: Не знаю, как может быть в кино не главное качество.
0: Ну, вот «Аутсайдер» пишет «Сердце лучшего», но нет, вот «Сердце зверя» он называется.
1: Нет, он говорит, что у нас перевели как «Сердце зверя».
0: Mm-hmm. Ну, скорее всего, потому что все фильмы у нас страны переводят, простите уж. Я не знаю, с чем это связано.
1: Сердце лучшего, как это как the best heart или как сердце, дай посмотрю. Тебе заинтересовали вы меня сегодня, прям задачки задаете. Сердце зверя. Угу. Так еще и главное, фильмы-то вот эти вот, которые экранка, не экранка, они выходят. Раньше-то как было? У тебя идет прокат, достаточно долгий прокат, и потом спустя полгода, наверное, выходит он на носителях. И, соответственно, появляется в хорошем качестве уже на бесплатных онлайн-кинотеатрах. Сейчас он появляется через месяц в хорошем качестве везде.
0: А он вот я пытаюсь...
1: Зачем смотреть экран?
0: Пытаюсь посмотреть вообще.
1: Heart of the Beast. То есть это не сердце лучшего, это сердце... Это и есть сердце зверя. Нормально у нас перевели. Сердце зверя. Heart of the Beast.
0: Слушай, ну у него премьера была вот в России 24 сентября, видимо, поэтому экран. Он только вышел, видимо.
1: Ну да.
0: Он вообще в кинотеатрах идет, интересно.
1: Ну, если он еще сейчас параллельно идет в кинотеатрах, а ты экранку посмотрел, и ты будешь. Ты подтвердишь, конечно, звание самого удивительного человека, который
0: да, когда-либо слушай, встречал. Я и с ним не спорю. Ничего в этом такого не вижу.
1: Это от Рокфеллера фильм про сердце.
0: Знаете, у меня есть друг. Товарищ.
1: Там
0: братишка.
1: Там Ротшильд.
0: И он общался с Ротшильдами.
1: Там Ротшильд.
0: Я знаю, я и говорю, поэтому Рокфеллеры тоже, может быть, тут присутствовали.
1: Ну, хотел человек поностальгировать по нулевым. Ну, это про тебя, с кранками.
0: Я вот, кстати, вот...
1: Не, ну тогда надо
0: никакой
1: было...
0: Никакой ностальгии я не испытал. Я испытал, как будто бы просто...
1: В моем понимании...
0: Хороший фильм.
1: Самое главное тогда ностальгия по нулевым, это смотреть слитую версию фильма «Люди Икс. Росомаха», которая вышла за месяц до официального релиза фильма, без эффектов, там не успели эффекты сделать, и полностью слили фильм. Вот это натуральная была бы ностальгия, вот это я бы посмотрел, где Хью Джекман, у него еще не нарисованные, там недорисованные когти, он ими там машет, как дурак, брось. Волшебная
0: была. Я не смотрел этой версии, мне кажется, я многое потерял.
1: Да, ты очень многое потерял. Не знаю, по-моему, все это смотрели. В свое время. Когда он вышел,
0: может быть, разрыв я не помню.
1: Был. Видимо, сильно надо Росомаху было любить, чтобы там герой на тросах летал. Да. А, чудо было, а не версия. Вот это ностальгия.
0: Вот это экранка.
1: У нас новости.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 9.30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Силы ПВО за ночь сбили над регионами России 645 беспилотников ВСУ. Во всех случаях поражены аппараты самолетного типа, сообщили в Минобороны. Дроны уничтожили над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского и Ставропольского краев, Крыма и над акваториями Черного и Азовского морей. Четверо пропали без вести в результате пожара на рыболовецком судне на Камчатке. Семеро пострадали, сообщили в МЧС. Спасатели оказывают помощь экипажу горящего рыболовецкого судна «Триум» в акватории Тихого океана. В ведомстве рассказали, что на борту «Сейнера» находились 29 человек, 25 из них подобрало проходящее мимо судно «Персея». Возбуждено дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Аэропорты Внуково и Домодедово возобновили работу. Они снова принимают и выпускают самолеты, сообщили в Росавиации. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что средства ПВО сбили 20 дронов на подлете к столице. МВД предложило изменить условия пребывания дальнобойщиков из СНГ и Грузии. Срок нахождения в России сократят, если эти государства решат вступить в Евросоюз. Проект постановления правительства опубликован на портале правовых актов. В пояснительной записке МВД указывает, что обращение государств, участников СНГ и Грузии с заявками о вступлении в Евросоюз противоречит целям Евразийского экономического союза и создает угрозу национальной безопасности России. С 30 июня дальнобойщики из стран СНГ и Грузии, которые приехали в Россию в безвизовом порядке, могут находиться в нашей стране до 180 дней. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные понедельник 12 рублей 54 копейки, доллар 84 рубля 34 копейки, евро 95 рублей 87 копеек. В Москве в эти минуты плюс 10, сегодня ожидается переменная облачность без осадков и до плюс 18. Атмосферное давление будет выше нормы 757 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама.
4: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
5: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
6: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой.
7: В эту субботу тема программы «Философское консультирование как альтернатива психологической помощи». В эфире старший научный сотрудник Института философии РАН, кандидат философских наук Николай Герасимов.
6: Каждую субботу после 13 часов. Лауреат Государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
8: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости.
7: В это воскресенье тема программы «Осенняя перезагрузка. Как не испортить кишечник после отпуска». В эфире врач-гастроэнтеролог клиники лечебного питания «ФИЦ. Питание и биотехнологии» Сергей Морозов.
6: В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
10: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
11: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
6: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них.
7: В этот понедельник гость в студии, доцент факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики, кандидат политических наук Ольга Харина.
6: Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни.
8: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
6: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума.
8: Каждую среду после 20:00 вечера.
6: Разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва.

0: 9:36 в Москве. Всем доброе утро. Радиостанция «Говорит Москва». 26 сентября, суббота. Георгий Осипов.
1: И Георгий Бабаян. Всем доброе утро, друзья. Просыпаемся, пробуждаемся.
0: Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонки 7373-94-8, код 495.
1: Видеотрансляции идут в YouTube-канале «Говорит Москва», в нашем официальном сообществе ВКонтакте и на Рутюбе они тоже идут. Везде вас ждем, везде подключайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забывайте про наши каналы в мессенджере Макс и Дзен, а также в видеотрансляциях есть QR-код, который приведет вас на бот в мессенджере Макс.

0: Кстати, «Брат 2», пишет Александр Евгеньевич, уже тогда был снят под нарезку на рилсике. Да, это факты. Это факты.
1: Слушайте, да. Ну да, сколько даже сейчас нарезочек.
0: Рилсиков даже я видел много. Да. Но я пролистываю их на всякий случай, чтобы не заспойлерить себе потом, не испортить просмотр.
1: То есть ты такой шорты смотришь, где-нибудь сидишь такой, или рилсы, как это называется, неважно.
0: Да, смотришь, смотришь, смотришь. Сейчас за Севастополь ответите. Срочно, срочно, срочно.
1: Мальчик, что принеси? Быстро, убери, убери, убери.
0: Там же не заспойлеришь, это уже концовка же, насколько я понимаю.
1: А что, ты откуда знаешь?
0: Мне рассказывают.
1: Помните мою теорию о том, что он на самом деле посмотрел, но нам не признается?
0: Да,
1: да. Может быть, молчит.
0: И нас спрашивают, почему Италия проиграла? Они вчера с бельгийцами играли и проиграли. Есть версия, что итальянцы просто думали, что это отбор на чемпионат мира. Поэтому старый добрый
1: традиции. Этот рилсик он досмотрел до конца.
0: Ты видел, что Мбаппе, скорее всего, с Кристиану?
1: Да, да, да. Они, конечно, выиграли Турцию 1-0, чему я расстроился.
0: Первый матч, да.
1: Обидно, очень обидно.
0: Ладно, значит.
1: Слушай, но если Кристи, это очень надолго, и это потеря для футбола.
0: Да, я так скажу. Вроде как их не порвал, но...
1: Ну, какая разница, повредил. Если даже повредил, то все равно не очень приятно.
0: Да, это все равно надолго. Ладно, давай какую-нибудь тему нам выбери.
1: Да, слушай, я подготовил тему. Честно говоря, на этой неделе было прям очень тяжко. Ну, прям вот бывает тяжко, а это было супер-очень тяжко.
0: Что у тебя было? Ты всю неделю ничего не делал? Почему тебе было
1: тяжко? Я всю неделю работал.
0: Ты ничего не делал всю
1: неделю? Конечно.
0: Ну да.
1: Конечно, конечно.
0: Я знаю, знаю, конечно.
1: Трудоголик.
0: Хватит
1: тоже
0: повторять.
1: Нет, я к тому, что было очень тяжко по темам.
0: Ага.
1: Очень мало тем. Супер мало тем.
0: Наоборот, очень много было тем. Правда, они просто были по
1: не
0: другой
1: на ту
0: эфир.
1: Тему, да, да, по другой эфир. Бизнес-психолог.
0: О боже.
1: Уже не просто психолог.
0: Уже бизнес-психолог.
1: Психиатр,
0: да.
1: Психотерапевт. Нет, друзья мои, мы выходим на новый уровень. Бизнес-психолог посоветовал писать...
0: Не новый уровень,
1: писать...
0: были семейные психологи там.
1: Не, ну бизнес-психологов-то не было, по-моему. Или были?
0: Да, ну были.
1: Мне кажется, в этой программе было все. Даже Джиган, и, может быть, он в этом контексте
0: появится. С Джигана все начиналось.
1: Да, да, да. И он вернулся, и жена.
0: А он всегда возвращается. Кстати говоря, тогда, когда, справедливости ради, зарождалась эта программа еще в свое время, то тогда же был вот тот вот рассвет Джигана, то есть это совпало с началом ковида, с этой программой, и вот он снова возвращается. Он возвращается где-то раз в десятилетие для того, чтобы навести шороху.
1: А как ты думаешь, он...
0: Джига-монстр, конечно.
1: Вот тогда это был рассвет, а сейчас это что?
0: Это второй рассвет.
1: Рассвет X2 или все-таки закат?
0: Ну, рассвет такая штука, он же приходит с определенной периодичностью, правильно?
1: Он приходит, пробуждается.
0: Да. Закат уже был, это определенно точно рассвет. Ну, бизнес-психолог.
1: Посоветовала писать предупредительное сообщение перед звонком. Разговор по телефону в современном мире воспринимается как нарушение личного пространства, поэтому важно подготовить к нему собеседника. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Елена Кольцова, цитата.
0: Екатерина Кольцова.
1: Екатерина, да, прошу прощения. Да. Звонок сейчас воспринимается как нарушение личного пространства. В бизнес-этикете есть принцип, что прежде чем позвонить на телефон, мы должны согласовать это в переписке. Друзей и близких людей это не касается, потому что им вы можете прямо сказать, что сейчас заняты. Есть ощущение, что если поступает звонок, то это либо что-то критично важное, либо это спам. Поэтому рекомендуется перед звонком договариваться. Это такое изменение эпохи.
0: Ага. Абсолютно согласен.
1: Все, закончим на этом.
0: Ну, наверное.
1: Ну, слушай, честно говоря, я здесь не согласен на 10 из 10. Потому что вообще не согласен.
0: С чем?
1: Объясню тебе.
0: История с тем, что это либо очень важный звонок, либо это спам. Это просто жиза. Это именно так и воспринимается.
1: Ну,
0: всегда.
1: Наверное, да.
0: Именно поэтому
1: вряд ли
0: все
1: ты позвонишь.
0: Говорят все время, что да я беру там, и там мошенники. Ну, как я могу не взять вдруг что-то важное? Это же самое распространенное.
1: Хорошо, давай, первый аргумент приняли, но теперь развиваем второй аргумент. Когда ты звонишь, неужели нужно написать предупредительное сообщение? Смотря кто этот человек. Тоже давайте смоделируем ситуацию. За последнее время я много общался по телефону с неблизкими для меня людьми.
0: Да.
1: Потому что писать в переписке сообщение, которое может занять типа, ну, листа А4, не всегда удобно. Есть другой вариант. Любители, которых я обожаю, это любители голосовых сообщений. И это как будто бы еще хуже, чем позвонить.
0: У голосового сообщения есть одна фишка.
1: Какая?
0: Которая, на самом деле, контрит фишку написанных обычных текстом сообщений. Но только она как бы является контрударом со стороны того, кто пишет, а не кто читает. То есть, если тебе пишут текстовое сообщение, в большинстве мессенджеров, которые сейчас присутствуют на рынке, ты можешь сделать так, что ты само сообщение прочитаешь, но при этом у того, кто тебе его отправил, оно прочитанным не будет отмечено. Предпросмотр, так называемый.
1: Знаю,
0: нажимаешь на чат,
1: знаю,
0: и там смотришь.
1: Таких людей.
0: Да.
1: Нехороших, я бы сказал.
0: Вот. Но если тебе присылают голосовое, ты так сделать не сможешь.
1: Вот
0: ты
1: смотри, что Миша Николаевич...
0: Только плей увидишь, и все.
1: А я знаю лайфхак. Я как это делать, мне показали, я этим не пользуюсь. Мне показали, как это делать. Нужно зайти в само приложение, если я не ошибаюсь. Не в само приложение, уведомление открыть. Ну, то есть смахиваешь вниз, шторку, нажимаешь, и там можно нажать play.
0: Это если ты успел это сделать.
1: Ну да, если не успел, извини.
0: Ну,
1: уже
0: ты можешь
1: пролетел.
0: Не успеть.
1: Может быть.
0: Ты вообще мог быть чем-то занят, тебе упали эти сообщения.
1: Миш Николаев, смотри, какую штуку пишет. Суперудобная вещь. В премиуме.
0: Да.
1: Мы не знаем, в воображаемом премиуме, потому что мы не знаем, можно ли покупать тот самый премиум. Это
0: можно.
1: Можно, но значит в премиуме.
0: Есть.
1: Одного известного мессенджера есть функция перевода.
0: Да, но это надо его открыть все равно.
1: Коллеги, друзья, родственники, это единственное, что, за что бы я купил этот гребаный премиум.
0: Ну, купи.
1: Потому что... А он мне не нужен.
0: В Максе есть премиум, пишет Игнат.
1: Это не в Максе.
0: А-а-а.
1: Слушай, я не куплю.
0: Подожди,
1: во-первых, я не... Смотри.
0: Это не контрит эту историю.
1: Смотри, давай так.
0: Для того, чтобы перевод этот сделать, ты все равно должен открыть сообщение. Ты не можешь его в предпросмотре перевести.
1: Да, но мы же сейчас говорим про людей, которые бесят своими голосовыми.
0: Да, не только.
1: Ну смотри, я вот здесь...
0: Я просто их оправдываю немножечко и объясняю, почему они еще
1: у меня
0: бесят своими голосовыми.
1: Ребята, которые у меня работают со мной вместе, любят очень сильно отправить мне голосовые, потому что они часто за рулем.
0: Да.
1: И как бы вот отправить голосовое сам, типа... Сам, то, что доктор прописал.
0: Да.
1: Я вот здесь сижу, и когда у меня от них приходит сообщение, у меня начинается тревога. Ну, потому что бывает такое, что что-то срочное. Я уже 100 раз говорил,
0: тревога,
1: если что-то срочное, напишите сообщение, я всегда его увижу. Но это супер удобно, когда ты можешь вот на эту буковку А+, по-моему, там написано, нажать, и оно расшифрует все твое сообщение.
0: И?
1: Очень удобная функция, и поэтому я, честно говоря... за то, чтобы вот такие функции появлялись во всех мессенджерах, что ты можешь голосовое перевести, как это правильно сказать, перевести в текстовый формат. Ну, потому что не всегда удобно послушать голосовое сообщение. У меня, слушай...
0: В премиуме от Макса сам товарищ майор сообщение переводит. Вручную.
1: У меня в машине у жены, допустим, когда ты запускаешь голосовое сообщение, оно не воспроизводится на мультимедиа, то есть тебе нужно вывести на динамик телефона. Ну, то есть, мультимедия таким ужасным образом построена.
0: У меня там конченая мультимедия.
1: Да, мультимедия просто как будто бы мамонт ее делал. Просто ужасная, ужасная мультимедия. Но, тем не менее, как бы невозможность есть воспроизвести сообщение. Не всегда тебе удобно надеть наушник, допустим. Не всегда эта ситуация есть. А взять телефон, быстро прочитать, если это срочное, конечно, удобно.
0: Ну, хорошо,
1: но вот предупредительное сообщение,
0: да,
1: ну, типа, перед звонком, очень странно. Я бы удивился.
0: Ну, потому что вот ты говоришь, что у тебя паничка от этих голосовых возникает, а у всех остальных людей выработалась паничка от звонков. Потому
1: я
0: что
1: не
0: либо,
1: знаю таких людей.
0: Либо тебя кинуть пытаются, либо что-то очень-очень-очень срочное происходит.
1: Слушай, вот я вчера буквально заказал... Мне робот позвонил. У меня заканчивается страховка в банке. И мне позвонил робот, говорит, вот там у вас заканчивается страховка, туда-сюда, 5-10, но я понимаю, что я разговариваю с роботом, и в конце она говорит...
0: Для продления страховки продиктуйте номер с обратной стороны вашей карты.
1: Да нет, она говорит мне, типа, нужен звонок менеджера, консультация менеджера? Я такой, да. Думаю, сейчас же соединит. Нет, менеджер вам перезвонит. Вот уже сутки перезванивает. Ну, не сутки еще не прошли, но достаточно долгое время.
0: Они просто ценят особо важных клиентов.
1: Да, и они... Просто предупредительное сообщение сначала.
0: Поэтому сначала разговаривать с ними, а потом дозвоняться до тебя.
1: Слушай, ну...
0: А я, знаешь, поймал себя вот сейчас на мысли, что я, кстати, отсылаю вот это предупредительное сообщение перед тем, как позвонить, например, какому-нибудь коллеге. я обязательно сначала напишу ему, наберу, дождусь, пока он мне скажет, да, давай, или нет, давай через 5 минут. И потом только созваниваюсь.
1: Я просто, когда звоню, я спрашиваю, удобно ли разговаривать. Если нет, то человек может не взять трубку это раз, перезвонить потом, либо взять трубку и сказать, давай попозже.
0: Вот, смотри, вот у тебя как раз здесь и об этом-то и идет речь, что если человеку неудобно разговаривать, это как вопрос, спишь?
1: Вопрос, спишь, это немножечко другое.
0: Нет, это вот ровно оно. Потому что если тебе неудобно разговаривать, то ему неудобно разговаривать, а ты пытаешься с ним поговорить.
1: Не возьмет трубку.
0: Ну, ты сам сказал, я задаю ему вопрос, удобно ли тебе разговаривать. Это значит, что он уже взял трубку. И, возможно, ему неудобно, он из уважения. Или из-за того, что он воспитанный, берет эту самую трубку.
1: Правильно делает.
0: А ему неудобно. И он вынужден тебе в этом неудобстве, окруженный всеми этими неудобствами, говорить тебе, что ему неудобно, класть трубку и потом тебе перезвонить.
1: Какой
0: хотя
1: весь неудобный.
0: Он мог бы взять, просто прочитать и написать тебе, через 5 минут перезвоню.
1: Какой весь неудобный человек.
0: Ну а зачем ты ставишь человека в неудобное положение?
1: Я вообще, честно говоря...
0: Ставишь его в неудобное положение.
1: Ничего в этом плохого не вижу.
0: Ну, ты в том, чтобы поставить человека в неудобное положение.
1: Вот тогда
0: положение.
1: Тебя меня спрашивают, что ты эгоист. Есть 5 минут поговорить? Я эгоист. Вот.
0: Ну да, получается, да.
1: Шутка.
0: Вообще нет.
1: Есть 5 минут поговорить? Да, вообще нормальный вопрос. Я отвечу на этот вопрос. Либо да, есть,
0: да, но
1: либо я тебе перезвоню, если
0: что,
1: что-то не срочно,
0: я тебе перезвоню. В базе своей вот эта вся конструкция, она уже поломанная. Потому что если у человека нет 5 минут поговорить, он не должен тогда взять трубку.
1: Вот,
0: либо он берет
1: вообще
0: трубку...
1: Вообще не согласен.
0: Как это? Ну, у него нет времени с тобой говорить. И в
1: но
0: этот
1: он
0: момент
1: перезвонит.
0: Этот разговор про 5 минут, это уже разговор, на который у него нет времени. Это уже разговор.
1: Что может быть
0: вы
1: такое?
0: Уже разговариваете.
1: Вот смотри, что может быть такое происходить с человеком, что он взял трубку и не может говорить? Вот я сейчас не могу взять трубку. Давай так. Если мне кто-то позвонит, и этот телефон, как минимум, будет у меня записан, я напишу этому человеку сообщение.
0: Все, вот, пожалуйста, вы уже пишете сообщение друг другу.
1: Ну, хорошо,
0: я
1: но
0: тебе об этом
1: я не могу взять
0: говорю,
1: трубку. Если я
0: сообщение.
1: Взял трубку, значит, я могу ее взять.
0: Нет,
1: ну, вот смотри,
0: всегда.
1: Ренат Баратов пишет, делаю как Осипов, Георгий, вы не правы.
0: Ты, например, сидишь, я не знаю, вот статью пишешь.
1: Да.
0: Не знаю, научную статью.
1: Или почему у тебя сразу пример такой? И этот.
0: Ну, у нас просто друг один
1: где-то
0: занимается
1: в
0: научной деятельностью. Вот он пишет научную статью.
1: Да. Смотрит на Арарат,
0: например, я не знаю,
1: пьет кофе и пишет научную статью.
0: Да. Или там, не знаю, с таблицами работаешь.
1: Хорошо.
0: Заполняешь бумаги, документы какие-то. Вот. Не в эфире сидишь, где, ну, странно было бы брать трубку, а вот занимаешь, работаешь перед компьютером. Ты занят рабочей своей деятельностью. Чисто физически ты можешь взять телефон и поговорить. Но это, например, тебя отвлечет от твоей работы. Просто даже вот тебе сказать, я занят через 5 минут, это тебя уже немножко отвлекает.
1: Я завершу свою мысль и возьму трубку. Если я знаю, что меня отвлечет этот звонок. Ты же свою особенность
0: мысль?
1: Знаешь? Ну, допустим, пишешь статью или делаешь
0: так
1: таблицу в Excel.
0: Объясни мне, почему?
1: Я сделаю, делаю, возьму трубку.
0: Сделать удобней.
1: Я думаю, что нужно целую культуру внедрять, если это большинство людей захочет.
0: Это уже так происходит.
1: Ну, вообще не знаю ни одного примера.
0: Но
1: простите,
0: я
1: не знаю
0: таких сказал,
1: людей.
0: Я такой пример. Только что я тебе об этом сказал.
1: Ну,
0: я
1: вот единственный
0: пример.
1: Человек, которого теперь я знаю,
0: ну,
1: который будет писать.
0: Я думаю, что... Ну, потому, вот тебе Денис Девятиэтажник писал, что то же самое. Ишаду, да. Серьезно, конечно. Забористая пошла. Если я занят, и мне звонят, я или не беру, или отсылаю шаблонное сообщение, я занят, перезвоню позже. Отлично. Шаблонное сообщение.
1: Да, которое, кстати, на яблочном телефоне можно...
0: Я занят, перезвоню позже. Это вот уже, вы понимаете, сообщение. Перейдите полностью на сообщение. Напишите «я занят, перезвоню позже» в ответ на сообщение тогда, а не чтобы вам звонили. Это уже, вы уже перешли на переписку.
1: Слушай, ну вот Александр Евгеньевич пишет, он уже в профессиональную точку зрения вопрос уводит, говорит, конкретно в моей сфере продаж. Пока я буду писать и ждать разрешения позвонить, беспринципный конкурент позвонит и продаст.
0: Это вообще не про,
1: ну,
0: не
1: это
0: про
1: уже
0: вашу,
1: да,
0: сферу.
1: Это профессионализм уходит.
0: Это как раз в том числе во многом из-за вас все переходят на сообщения. Потому что вот вы берете и прозваниваете, и допытываете человека и так далее, и пытаетесь ему продать свой товар. В том числе это из-за вас и происходит. Это вас как раз не касается абсолютно. Это ваше профессиональное.
1: Смотри, В пишет. Год назад на заре становления Макса мошенники вначале прислали сообщение якобы от имени начальства или коллег.
0: Да.
1: И только потом пытались дозвониться. Получается, соблюдали этикет. Я вам так скажу,
0: если они просто мимикрировали под естественное поведение людей.
1: Если мне напишет сообщение кто-то, да, я захочу услышать человека голос в первую очередь. Ну, понять, что это типа не мошенник и не робот и так далее, потому что сейчас очень многие таким образом делают. Чего? Через переписку разводят людей. Ну, мошенники работают таким образом. Какой типа от лица твоего
0: если
1: начальника.
0: Если я тебе напишу.
1: Смотри, ты мне напишешь. Ну, смотри, ты мне пишешь.
0: Да.
1: Допустим, по какому-то рандомному вопросу, который мы вообще с тобой не обсуждаем.
0: Почему?
1: Для меня это будет странно. Ну вот.
0: По рандомному вопросу я тебе должен писать.
1: Типа. 100 000 есть?
0: А почему я тебе должен про 100 000? Кто тебе говорит про 100 000? Смотри, речь идет о том, что надо обязательно поднимать темы, которые раньше никто никогда не поднимал.
1: Смотри, речь шла о том, что начальник, если тебе пишет, рандомно тебе.
0: Нет.
1: Вот там, потом, мы в прямом эфире с тобой разбирали эту историю, где когда
0: здесь,
1: тебе
0: где здесь...
1: написала, типа, бывшая начальница. Ну, это же, тебе же захочется, ну, понятно, что там прям супер разводка.
0: Нет, подожди, при чем здесь это сейчас? Это какое имеет отношение к той теме, которую мы сейчас обсуждаем?
1: Сообщение нашему слушателю, что для меня поговорить с человеком... это.
0: К какому сообщению нашего слушателя
1: я
0: это относится?
1: Я зачитывал его.
0: Зачитай еще раз.
1: Сейчас я найду.
0: Давай. Это к какому такому сообщению?
1: Я
0: ты сейчас
1: читал
0: ссылаешься?
1: Его.
0: Ну, прочитай еще раз, если ты его читал.
1: Так, подожди. Про Макс. Мы же с тобой его читали.
0: Что про Макс?
1: Что
0: про...
1: вначале писали, а потом звонили.
0: А, да, это было, да.
1: Ну вот.
0: Но
1: поэтому
0: это,
1: для меня это...
0: У вас новый аккаунт вам пишет, неизвестный вам человек, или какой-то начальник, с которым вы, скорее всего, никогда не общались.
1: Так они делают умней, они ставят аватарку этого человека, которого типа взламывают, и от лица
0: да,
1: которого
0: это
1: пишут.
0: Это вообще не имеет отношения к нашей теме сейчас. Речь идет о человеке, с которым ты, скорее всего, много раз общался. У вас есть история переписки, у вас есть друг друга номера.
1: Вот Антон Андреевич пишет, слушай, вообще сообщение... Пусть горят в аду продажники на холодном
0: обзоне. Да, да,
1: а меня, кстати, вообще не раздражает, слушайте. Вообще, ну, каждый делает свою работу. Мы же понимаем, что...
0: Меня жестко раздражает.
1: Но когда мне звонят, алло, здравствуйте, Георгий, здравствуйте. Я вам звоню из школы вокала, вы интересовались, типа, уроками.
0: Да. Это школа
1: чего?
0: Вокала,
1: или...
0: это вообще, я не знаю, что это за школа,
1: школа вокала.
0: Кто
1: это...
0: ее организовал,
1: да,
0: эту школу
1: просто...
0: вокала? Тейлор Свифт, походу, потому что столько денег для того, чтобы звонить из школы вокала, должно быть, но я думаю,
1: школа
0: что это
1: вокала?
0: Тоже разводняк какой-то просто большой, глобальный.
1: Ты думаешь?
0: И, ну да, иначе просто, ну какая школа вокала может столько денег зарабатывать, чтобы
1: никак,
0: обзванивать
1: абсолютно
0: всю
1: никакая.
0: Москву
1: либо,
0: минимум?
1: Либо они создали какой-то супер обход рекламы и делают
0: ну,
1: это бесплатно.
0: Ну тогда они должны быть не
1: образом.
0: Школа вокала, а школа маркетинга, понимаешь? Но они школа вокала. Я сын турецкого султана и могу сделать при... Вас, видимо, сделать
1: да.
0: партнером и получить наследство.
1: Ренат вспоминает историю, когда
0: старый,
1: на мейл да,
0: да,
1: приходил.
0: Да, да. Там что... нигерийский принц еще писал.
1: Да.
0: Если занят, то вообще не беру. Тем более писать в ответ, пишет Вячеслав. Да. Но я тоже вообще не возьму. И в этой конфигурации все получатся в подвешенном состоянии. Тот человек, который позвонил, он останется без какой-либо информации. Он как поймет? Человек его не услышал просто звонок? Или он занят? Сейчас конкретно не может ему там, перезвонить и с ним поговорить, но сделает это позже. Он никак это не поймет. Он будет только догадываться. И ему придется потом повторно ему перезванивать через какое-то время. И опять могут не взять трубку. А там гадай. Вот человек просто, не знаю, телефон дома забыл, спит, у него на беззвучном. У него завалился он куда-то под сиденье в машине телефона, он его не слышит. Что угодно может быть. Поломался. Рингтон как-то у него слишком тихо стоит на телефоне.
1: Что ты, дед, вспомнил? Какое слово? Рингтон?
0: А есть какое-то новое слово, которое это означает?
1: Мне кажется, что да.
0: Какое?
1: Это что-то бумерское прям, жесткое.
0: Давай мне слово тогда.
1: Мне интересно. Звук, наверное, это называется сейчас. Я вот прям специально зайду в настройки.
0: Ну, то есть ты просто так сейчас? Ты даже не знаешь
1: рингтон, никакого. Это... Да, звуки это называется.
0: Звуки — это новое слово, я правильно понимаю?
1: Рингтон мне прям сейчас разблокировано.
0: Мелодия.
1: Вот мелодия. Ой-ой-ой, мелодия.
0: Вот мелодия — это вот это, да. Да, вот это вот полифония пишет.
1: Поставь вместо гудков модный... Как там было? Модно что?
0: Ну, так это называлось, гудок.
1: Гудок, да, модный гудок.
0: Я бы тебе, конечно, не доверил написать эти музыка. Тексты. Поставь вместо гудков модный гудок. И твоя жизнь сразу будет ок.
1: Ой. Да,
0: ужас.
1: Не знаю, у меня гудок в первую очередь ассоциация, знаете, короче, с сигналом на машине.
0: Твоя схема, она Клаксон. Приводит к тому, что потенциально... Вы не созвонитесь никогда. И никогда друг другу не донесете мысль, которую хотели донести. Потому что один звонит, другой не берет. И так вы расходитесь, как в море корабли. Все.
1: Я считаю, друзья мои, что если звонок приходит к вам на телефон, и вы видите знакомый, даже в моем случае незнакомый номер, нужно в любом случае
0: вообще нет.
1: Брать
0: трубку. Вообще, ни в коем случае. Отвечать, если вам звонит вообще. Незнакомый номер, не берите его ни в коем случае.
1: Возьми телефон,
0: вот из-за таких,
1: детка,
0: как ты, потом пенсионеры отдают 570 миллиардов рублей мошенникам, продавая свои квартиры. Из-за таких, как ты. В этом виноват.
1: В Северном Чертанове пенсионерка отдала 570 миллиардов рублей.
0: Лично ты, да. По вине радиоведущего Георгия Вячеславовича Осипова.
1: Пробудителя.
0: Да, пробудителя всея Москвы. Короля кринжа она отдала 570 миллиардов. Вот и живи теперь с этой виной. У нас новости.
2: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 10 утра, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Армия России поразила в Киеве центр обработки данных для Starlink. Он обеспечил работу мобильного интернета и поддержку систем спутниковой связи. Уничтожен центр Космонова, сообщили в Минобороны. Также в ведомстве рассказали о ликвидации сухогруза, в которой Черного моря судно, по данным Минобороны, перевозило грузы военного назначения. В Одесской области были атакованы портовый пункт Вилково, через который поступали оружие и боеприпасы из европейских стран, логистический центр «Новая почта», где хранились военные грузы для нужд ВСУ. Автомобильный мост в Маяках задействованы для переброски грузов военного назначения подразделениям ВСУ. 3 человека погибли, 6 ранены в Белгородской области за сутки от атак ВСУ. Такие данные привел в Рио губернатор Александр Шуваев. По его словам, за прошедший день украинская армия 119 раз атаковала Белгородскую область. Противник совершил 10 обстрелов с применением реактивных систем залпового огня и артиллерии. Кроме того, 8 раз сбрасывал взрывные устройства с БПЛА. Под удар попали Белгород и 12 округов области. В Якутии произошел взрыв при сварочных работах на Эльгинском месторождении. Есть погибшие, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. Известно, что детонация произошла во время сварочных работ на резервной насосной станции. Число погибших выясняется, проводится проверка. В гидрометцентре анонсировали приход аномальной жары из Европы. Она ожидается на континенте в ближайшие дни, сообщила ведущий специалист учреждения Людмила Паршина. Цитата. «40 градусов не дойдет до России, но воздух дойдет сначала до северо-западных областей, потом до центра России. После похолодания ожидаем 14-19 градусов на следующей неделе на широте Москвы и Московской области. На западе потепление тоже будет, но не до 40 градусов, потому что это тепло средиземноморское, и пока оно дойдет». Там еще циклон над Скандинавией разбавит это тепло, сказала синоптик в интервью ТАСС. Наиболее теплая погода прогнозируется в Поволжье и в республике Коми. Там температура составит 19-24 градуса. Южнее Татарстана и Самары воздух прогреется до 23-28, а на юге европейской территории ожидается максимум 21-26 тепла. Далее о валюте и фактической погоде в столице. Курс юаня на выходные: понедельник 12 рублей 54 копейки, доллар 84 рубля 34 копейки, евро 95 рублей 87 копеек. В Москве в эти минуты плюс 11, сегодня ожидается переменная облачность без осадков и до плюс 18, атмосферное давление будет выше нормы 757 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Музыка развивается по своим законам. В песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. В эту субботу гость в студии – певец, финалист первой белорусской фабрики звезд Дмитрий Король. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». По субботам, после 17:00. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Имена. Поверх времен.
2: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
3: «Имена. Поверх времен».
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». В это воскресенье тема программы «Что нового в мире детской литературы?» В эфире журналист, литературный критик, руководитель издательского проекта «Код доступа» Наталья Эйхвальд. В это воскресенье после 13 часов. Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
4: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
2: В программе «Про фитнес». В это воскресенье тема программы «Анти-эйдж, биохакинг и долголетие с точки зрения фитнеса». В эфире ректор колледжа фитнеса и бодибилдинга имени Бена Вайдера, кандидат медицинских наук, спортивный врач Елена Ребенкова. В это воскресенье после 19 часов в программе Екатерины Родиной «Про фитнес». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Найдите «Радио говорит Москва» в социальных сетях. Яндекс.Дзен. Говорит МСК. Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались. ВКонтакте. Говорит Москва. 94,8 FM. Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва». «Говорит Москва». И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии.

0: 10:07 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 26 сентября, суббота, Георгий Осипов.
1: И Георгий Бабаев. Всем доброе утро, друзья. Просыпаемся, пробуждаемся.
0: Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495.
1: Видеотрансляции идут в нашем Рутюб-канале, в официальном сообществе ВКонтакте и на Ютюбе. Они идут, везде вас ждем, везде подключайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на каналы. Не забывайте про наши каналы в мессенджере Макс и Дзен, а также видеотрансляции. Есть QR-код, который приведет вас на бот в мессенджере Макс.

0: Я скачал рингтон на мобилу и в прикиде от Юдашкина погнал на пати. На пати. На автопати. Круто было на автопати гонять. Я недавно натыкался на тоже это шортс, рилс, формат. Нарезали эту, нашу Rush. Дети, Славик и Димон были. Mm-hmm. И они типа в Москву приехали. Понимаешь, там был целый у них такой Конечно. Период, когда они в Москву приехали, и они вдруг встретили там Пашу Волю.
1: Все будет.
0: Слэк, это Паш Воля, он здесь, наверное, всех чекуль перед там, пойдем там.
1: Кишедо, выходите.
0: Да, и вот там Паша Воля им объяснял, что типа как тут, значит, с чекулями надо, говорит, сначала ее, значит, забрать на машине, потом отвезти в ресторан, после ресторана надо погулять. Нет, сначала надо в кафе, после погулять, потом в ресторан, после ресторана надо поехать в клуб, после клуба они каждый раз ему спрашивают, ну и что, потом все, нет, он говорит, потом надо еще в один клуб будет поехать, из этого клуба в еще один клуб, и вот потом надо будет уже на автопати поехать. Где надо дотанцевать, дотусоваться, а потом поехать на завтрак после клуба. И они его в итоге послали, говорят, да ты вообще ничего не понимаешь здесь. Паша Воля ничего не шарит, короче. Ну, наша Раша великая вещь была. И вот там вот, да, он стоял в прикиде от Юдашкина явно, Паша Воля, разговаривал по какой-то Мотороле Razer V3, знаешь, вот что-то
1: такое. Razer
0: V3. Да, ну да, хорошее было время, конечно. Странное, но веселое. Так, ладно, что у нас есть еще?
1: Ну, слушай, странное, не странное, оно было хорошим.
0: Оно было, знаешь, безумно не стильным. Я вот сейчас смотрю, когда на
1: Это эти тебе кадры. Кажется с высоты 26-го года.
0: Конечно.
1: На тот момент это казалось все последний писк моды.
0: Да, ну вот есть какие-то эпохи, когда у тебя последний писк моды той эпохи остается стильным. А сейчас все нулевые просто выглядят как кошмарный кринж весь.
1: Погоди, ты про old money?
0: Нет, old money какой эпохе принадлежит, по-твоему?
1: Не знаю, честно говоря.
0: А что тогда ты говоришь?
1: Эпохи, которые просто сейчас лишь и бы, ходят лишь бы и вязать. Называют old money.
0: Не, ну old money есть... Вот, мы же про эпохи говорим. Наверное, тогда это должно прикрепляться к какой-то эпохе, если ты решил об этом сказать.
1: Наверное, я не знаю.
0: А зачем тогда?
1: Мне кажется,
0: знаешь,
1: все эти нюдовые цвета и одинаковые прикиды у всех, это и есть old money.
0: Ну, изначально old money вообще к этому не имеет никакого отношения.
1: 19 век?
0: Old money? Да нет.
1: Я не знаю.
0: Нету никакой эпохи у этого.
1: А это просто придуманный маркетинг.
0: Ну, базово, да, конечно. Но вообще old money — это когда у тебя вот отец передает сыну вещь, и сын потом в этой же вещи ходит. Просто эта вещь изначально очень-очень дорогая. Типа какой-нибудь плащ от Бербери. Это может быть и 19 век. С ней ничего не происходит. Она очень хорошая. И он передал сыну, сын потом носит эту вещь. А она вот этого цвета. Вот этот оригинальный плащ Бербери, он как раз вот такой темно-оливковый. И вот у тебя пошли вот эти вот все цвета. Бежевые и так далее. Стиль из частной английской школы, связанными свитерами.

0: и вот этим вот всем тоже таким Кашемировым. Это же частная английская школа. От сына, от отца к сыну. Вот тебе old money. Ну просто при чем здесь эпоха? Я тебе про эпоху говорю. А ты мне про old money. Ну, я не знаю, 80-е. Есть в этом стиль? В этом есть какой-то определенный стиль.
1: Свой, да.
0: Даже в 90-х есть определенный стиль. Безусловно. Который он ну, странный тоже немножко, но он как будто не выглядит абсолютно безвкусным. А нулевые 100% безвкусица. Концентрированные. Просто кошмар. Все выглядят как угодно, кроме как стильно. При этом им кажется... Причем это во всем. В автомобильном тюнинге, в вывесках, в оформлении мероприятий, в рекламах, в одежде, во всем. Просто какой-то эпоха кича такого, ужасного. Тогда казалось, да. Но сейчас так не кажется. А, пальто Карла Третьего. Да я думаю, что вот у Карла Третьего есть какие-то вещи от его отца точно абсолютно. Это изначально, да, оттуда все пошло. Давай тему.
1: Я? Тача Вингтон. Опять? Ты,
0: конечно.
1: Опять я?
0: Конечно, ты, поработай.
1: Да хватит, немножко. Хватит. Я уже тебе все прислал. Давай, какое? Давай Джигана, хочешь
0: пообсуждать? Не, не хочу.
1: Ну все тогда, ты твой ход выбирай.
0: Там нечего просто обсуждать.
1: Слушай, еда на попозже, наверное, да?
0: Ага.
1: Пока вкусовые сосочки не будем пробуждать, так сказать. Была у меня одна темка.
0: Да, сейчас. Выстрелила.
1: Сейчас. Темка?
0: Да. Я посмотрел ваше фото лет 15 назад. Да, ну я-то лет 15 назад школьником был. Ну, в принципе, наверное, укладывался бы. Но лет 15 назад это, кстати говоря, не совсем подходит. Даже еще раньше надо было бы смотреть фото. Ну там все везде. Я же не говорю, что кто-то конкретно один выглядел, как-то выделялся, типа меня лет 15 назад. Нет, все бы выглядели не очень. Ну, давай темку свою.
1: Слушай, ну давай попробуем обсудить. История такая, достаточно громкая за последние, наверное, сутки по поводу покупки известным человеком очень дорогой вещи. Раз ты сказал про old money и про 2000-е, это как будто бы все связано в одно.
0: Ну.
1: Понимаешь же, о чем я говорю?
0: Да, про Бугатти, Тимати.
1: Да. В России впервые за 13 лет зарегистрирован новый Бугатти.
0: Да.
1: Где-то Тамаев просто сейчас такой, что? Нет, а как же мой Бугатти?
0: Это настоящий.
1: Но это новый Бугатти.
0: Да.
1: Стоимость автомобиля доходит до 10,5 миллионов долларов. Предыдущая регистрация нового автомобиля этого французского бренда в стране датировалась 2013 годом, сообщил директор аналитического центра «Автостат» Сергей Целиков в телеграм-канале. По данным эксперта, регистрационное оформление в августе прошел коллекционный Bugatti W16 Mistral из финальной серии бренда. Кстати, почему финальная? Все, больше не будет, надо будет... Смотрите, я не в курсе еще.
0: Ну да,
1: двухместный ростер,
0: Мистраль больше не будет выпускаться.
1: Двухместный ростер обладает мощностью.
0: По факту.
1: Ну да, да, просто доработан, как я понимаю.
0: Да, рестайлинг Широн.
1: И симпатичный, по моему мнению. Ну, сейчас
0: обсудим. Мне кажется, вот как Широн намного лучше.
1: Ну вот видишь, тут как бы не сошлось. Двухместный ростер обладает мощностью в 1600 лошадиных сил. В ноябре 2024 года на полигоне в Германии специально подготовленная версия этой модели установила официальный мировой рекорд скорости для серийных автомобилей с открытым верхом, разогнавшись до 453 километров в час.
0: Да.
1: Это мощно, конечно. За всю историю статистических наблюдений в России было ввезено лишь 17 автомобилей Bugatti, из которых только 6 были новыми, остальные с пробегом, отметил Целиков.
0: Ага. То есть проблема в зарегистрированной в новой машине.
1: Да, я думаю, что...
0: Старые Вейроны и Широны были.
1: Да, были, но возились. Новые как бы вот...
0: Ну?
1: Не приходили. Я сейчас смотрю фотографию, просто, ну, симпатичные, мне как раз нравится.
0: Ну, посмотри, как выглядит Широн.
1: Я знаю, как выглядит Широн.
0: Ну, Широн, по-моему, да и Вейрон, на самом деле. На Вейроне уже ну,
1: Вейрон
0: чувствуется
1: уже староват,
0: возраст, да.
1: Вейрон
0: а Широн, ну, по-моему, намного лучше. Но это как бы... Машина за 10 миллионов евро, это вот, можем только на картинке смотреть их. Я даже не видел ни разу Широн, по-моему, живьем. Вейрон видел?
1: Вейрон видел, особенно Широн бордовые, в 2000-х, бордовый ездил по Москве.
0: Да, с хромом. Еще.
1: Да, да, да, с хромом, абсолютно верно.
0: Да, вот Широн я не видел живьем никогда.
1: Слушай, ну если мы сейчас будем углубляться с тобой в автомобильную тематику, это будет все-таки не та программа.
0: Ну,
1: тут хотелось бы поговорить...
0: Доведи тему-то до конца.
1: Про другое. Значит, про другое. Общественный деятель,
0: Да.
1: Очень сильно, так сказать,
0: какой общественный
1: возмутился. Я, честно говоря, не помню имя и фамилию, не буду врать. Он в своей социальной сети, да, вспомни, ищи пока, он очень сильно возмущался на тему того, что известный рэпер, бизнесмен и так далее купил этот автомобиль за 500 да, миллионов рублей. Да, это машина
0: Тимати, он ее вез.
1: Рэпер Тимати, либо бизнесмен, называйте как хотите. И еще 225 миллионов рублей заплатил утилизационный сбор. И он начал говорить о том, что все, ребята, не время сейчас делать такие дорогие покупки. Вот лучше эти деньги было отправить на другие цели, поехать в зону специальной военной операции, потратить их туда, хотя бы 10%, туда-сюда, 5-10. Ага. И тут люди разделились на два лагеря.
0: Да, много кто, кстати говоря, вот я, например, сейчас нашел, что Виталий Милонов еще.
1: Что?
0: Набросился.
1: Набросился на
0: Тимати. Ну, типа, да, тоже сказал, что вот это безнравственный поступок.
1: Ну, давайте вот обсудим. Бородин, вот Миш Николаев пишет его фамилию. Да, наверное, все-таки это правильно.
0: Да, да, наверное.
1: Правильная фамилия этого общественного деятеля. И, соответственно, Тимати пришел к нему в комментарии, послал его на три буквы как-то там, оскорбил его, тот хочет подавать на него в суд. Но суть не в этом. Я хотел про другое здесь поговорить. Конечно же, Бугатти — это круто. И если ты заработал на Бугатти... Ну, то ты красавчик, ты успешный бизнесмен, артист и так далее, неважно.
0: Да.
1: Тут люди разделились на два лагеря. Некоторые говорят о том, что, ну, слушайте, заработал деньги человек. Он вроде и не замешан в том, что он не помогает там военным и так далее. И специальной военной операции вроде он помогал, и поддерживает, и под санкции попал. То есть вопросов ноль.
0: Ну да.
1: Но другой лагерь говорит, действительно... Времена тяжелые, и тратить такие деньжища, я хочу сказать, заработанные вроде как этим человеком, самостоятельно, честным трудом, тратить свои деньжища в такое время, это неправильно. Типа пусть поможет
0: бойцам. Вы кто такие, бойцам, чтобы деньги его считать?
1: Вы вот я тоже не понимаю, честно говоря, я все-таки за тот лагерь людей, я заработал. Ну, да. Типа, Тимати заработал эти деньги. Он заплатил налоги государству. Он
0: там
1: ведет бизнес.
0: Утильсбора, по-моему.
1: Так вот, мы
0: миллионов.
1: Сейчас дойдем. 225 сотни миллионов. Я же говорю, 225 миллионов. Говорят, типа, помоги. Помоги бойцам. Подождите, стоп. Я принес в казну государства 225 миллионов утилизационного сбора.
0: Да.
1: Неужели это не помощь? Еще раз, я практически половину стоимости, половину гигантской стоимости автомобиля отдал государству. По правилам, которые ввели они.
0: Ну да.
1: Вот я должен заплатить утилизационный сбор. Я же его заплатил. Какие могут быть вопросы? Так давайте вот с вами пообсуждаем все-таки. Вы за то, чтобы человек вот так вот громко взял и купил какую-нибудь... Ну, неважно, зачем мы будем привязываться к автомобилю. Может быть, дом, может быть, стадион он купил себе и назвал свою честь. Неважно. Но он заработал свои деньги... И что-то купил на эти деньги в нынешнее время. Или все-таки нужно себя вести поскромней, все скрывать и не тратить так громко свои деньги.
0: Справедливости ради, а он не выпячивал этого, насколько я понимаю.
1: Я не заходил здесь даже в его социальные сети, но, по-моему, он туда выставил, что он купил.
0: Здесь начало было все. Началось с того, что она просто была где-то зарегистрирована, и как-то кто-то где-то раскопал, что она его. Насколько я понял.
1: Слушайте, давайте так. Человек очень любит автомобили. У него невероятная коллекция машин.
0: Да.
1: Он реально коллекционер. И мне кажется, что заработанные им деньги... Не, слушай, я сейчас зашел в его социальную сеть, нет у него этого автомобиля.
0: Mm-hmm.
1: Он даже не выставлял это. То есть это где-то реально слили информацию и так далее.
0: Да, да, да.
1: У него есть машины, которые плюс-минус... Ну, понятно, что не так дорого, но плюс-минус тоже стоят огромные деньги. Ну, типа как его Феррари. Да, коллекционный абсолютно
0: автомобиль.
1: Он уже автомобиль.
0: В 40 есть, по-моему.
1: Да. У него есть... Ну, Волчок, понятно, что денег таких не стоит. У него есть Ламборгини. Диабло ВТ Родстер.
0: Да.
1: Тоже, который стоит огромных денег. У него чего
0: но
1: только
0: она
1: нет.
0: Она несравнима, конечно, по цене с 40, но...
1: Конечно, несравнима.
0: Она дорогая тоже, да.
1: Конечно, несравнима, но у него есть дорогие автомобили. И на эти автомобили он зарабатывает абсолютно свои деньги. Честно заработанные.
0: Тратит. Он на них не зарабатывает.
1: Да, тратит. Конечно, тратит.
0: Какое собачье дело, кто куда тратит свои деньги? Вот Антон Андреевич пишет. Понятно, что вот ему Тимати здесь в данном сообщении. Угу. Он к нему не очень хорошо относится, но, говорит, тратит как хочет, его право.
1: Конечно. Тем более, еще раз повторюсь.
0: Миш Николаев того же.
1: Отдал огромный утилизационный сбор.
0: Придерживается. При упоминании общественного деятеля у меня почему-то ассоциация с общественным транспортом или общественным туалетом. Простите, общественный деятель Бородин. Это муж Ксении Бородиной?
1: Нет,
0: никакого отношения к ней не имеет. Общественный деятель, да, у меня тоже такая ассоциация, я честно могу признаться. Вот это вот словосочетание общественный деятель, в моем понимании, это никто.
1: Кто такой общественный деятель вообще?
0: Тот же, кто светская львица.
1: Наверное, такой статус. Ну, слушайте, да, судя никто. По тому, на каких автомобилях ездит общественный деятель, в какую одежду он одевается, кожаная куртка мне очень понравилась просто.
0: Я даже не знаю, как он выглядит.
1: Сделанные зубы и так далее. Ну, давайте уж, если он обсуждает таким образом там покупки, ну, давайте посмотрим на него. Тоже, как бы, наверное, у него есть дорогие какие-то вещи.
0: Ему все равно, ему только за милую душу, чтобы на него посмотрели, потому что мне кажется, это
1: связано с хайпом.
0: Конечно.
1: Абсолютно верно. С хайпом и...
0: Но меня удивляют люди. Меня вот удивляет то, что кто-то делится на два лагеря до сих пор. Что
1: ну,
0: вот
1: ты же согласен, что делятся?
0: Есть люди, которые, да, что которые считают, что действительно это как-то там ненравственно, и это должно быть очень сильно порицаемо. Прикол в том, что если бы это был не Тимати, никто бы не узнал об этом и не обсуждал. Ну, нет, не факт. Просто это слишком, конечно, уникальная история. Ну, сильно бы хайпануть не получилось, если бы это был какой-нибудь, там, просто миллиардер, я не знаю, сын какого-нибудь миллиардера, который особо в публичном пространстве не светится. Тогда, конечно, это было бы, ну, не так.
1: Новость бы просто звучала таким образом, что в России зарегистрирован за долгое время, вот как вот я вам зачитал первоисточник,
0: да,
1: который появился там в начале недели, или как, в середине, не столь важно. Так бы и звучала эта новость. А потом начали просто разгонять по поводу Тимати. Я не понимаю. Честно, я не понимаю, почему нужно было...
0: Ему Тимати от всех комментариев написал, пишет Миша Николаев. А вот хорошее сообщение написал нам Денис, девятиэтажник. Он говорит, прикручивайте своего к чему угодно. По-моему, уже дурной тон. Типа, пошел в лес за лисичками, а мог бы плести маскировочную сеть. Но это примерно то же самое, да. Это примерно оно.
1: Вот звучит это таким образом, значит, его должность. Глава федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией.
0: Ага.
1: ФПБК.
0: Да.
1: Виталий Бородин намерен подать иск о защите чести и достоинства к рэперу Тимати.
0: Да.
1: Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
0: То есть тоже, даже в названии.
1: Да, во-первых, отсылочки.
0: К экстремистам и террористам.
1: Абсолютно верно. Ну, да. Типа сразу ассоциация туда.
0: Да, ну, именно из-за таких порицателей у нас и бегут успешные люди, так как у нас в стране нельзя даже нормально потратить заработанные деньги, пишет Вячеслав.
1: А я не согласен с Вячеславом. Я не согласен.
0: Я
1: тратьте, вот... тратьте на здоровье. Посмотрите, какое количество, огромное количество людей поддержало Тимати.
0: Не, ну вот, пожалуйста, вот Игнат пишет. Большие деньги никогда не зарабатываются честным трудом. Все они на основе эксплуатации трудового класса. Эх, конечно, не легло ваше сообщение на благодатную почву, нету у нас сегодня
1: главного
0: человечка, который за это отвечает, да.
1: Ну, честно говоря, давайте так, вот нам кто-то писал, что, вот Александр Евгеньевич пишет, Тимати изначально сын миллиардера, напоминает он нам, мы это все помним.
0: Вот сын миллиардера?
1: Ну, вроде как говорят, я там свечку не держал, не знаю,
0: но... Я тоже не держал, мне, знаешь, честно говоря, наплевать.
1: Мне тоже, я абсолютно нормально. Я порадовался, что на улицах Москвы будет очередной суперкар. Почему бы и нет? И в казну моего государства пошло 225 миллионов рублей.
0: Я и про казну тоже не думал. Вот, знаешь, сидеть и говорить, что я порадовался, что в казну государства упало 200 с чем-то миллионов рублей. Это, по-моему, тоже какое-то накидывание пуха. Мне все равно. Упало в казну государства лишних 200 миллионов рублей или не упало с чьей-то машины? Точно так же все равно, как если бы упало с чьей-то машины 2 миллиона рублей утильсбора или 3 миллиона рублей, или сколько там сейчас этот утильсбор на обычную стандартную машину, а не на Бугатти Мистраль. Я от этого никаких эмоций не испытываю. Ни позитивных, ни негативных. Это дело государства и человека, который купил машину. Он решил, что он может себе позволить ввести сюда машину легально, потратить такие деньги, пожалуйста, трать. мне это не вызывает никаких эмоций вообще. Сама по себе машина красивая. Я как любитель автомобилей.
1: 100%.
0: Я как бы, да, хорошая машина, очень редкая, Бугатти, все дела, коллекционная история. А с коллекции машин конкретного человека, Тимати, я кайфую. У него есть вкус в автомобилях 100%. Он действительно выстраивает очень интересную коллекцию автомобилей. Я как любитель машин, мне это нравится. Его коллекция у меня не вызывала никогда никаких чувств, зависти, еще чего-то. Только исключительно эстетическое удовольствие от лицезрения таких машин. Тем более, что я вот и на Диабло его кабриолете его видел в Москве, например.
1: Да, он частенько
0: очень
1: появляется
0: красивая
1: на Роллс-Ройсе. У него коллекционный Роллс-Ройс есть.
0: Да. Меня радует ли то, что существуют люди, которые могут себе позволить такие машины? Да мне все равно. Пускай позволяют. Это просто нормально. Никаких эмоций. Говорит, что вот, на улицах Москвы, наконец-то появится Бугатти, и поэтому я должен быть счастлив невероятно. Поэтому
1: да не, ну это, слушай, нет. Это не таким образом звучит. Но если ты ее увидишь, вот реально ее не было, ты ее увидишь, ну ты же обратишь свое внимание.
0: Обращу.
1: Ну и приятно же. Мне абсолютно без разницы. Человек заработал, человек купил.
0: Ну да.
1: Пожалуйста.
0: Просто ты говоришь. Деньги в казну, поэтому я счастлив.
1: Не, а я, не, я не сказал деньги... счастлив, подожди. Упали, я не сказал счастлив, мне
0: ты
1: просто...
0: сказал, я рад, ты сказал, что ну, да. Упали деньги в казну.
1: Да, почему нет?
0: Я не рад.
1: Слушай,
0: я
1: человек, смотри, есть правила игры. Есть правила игры в футбол. Давай с нашими аналогиями. Все их придерживаются. Кому-то не нравится ВАР, кому-то фан один не нравится и так далее. Все играют в эту игру и придерживаются правил.
0: И что?
1: Здесь тоже были правила. И... Раньше этот утилизационный сбор не надо было бы ему
0: какие
1: платить.
0: Какие эмоции сейчас... ты испытываешь от того, что существуют футбольные правила и все их придерживаются?
1: Смотри, есть правила по утилизационному сбору, и то, что он заплатил эту сумму, это в любом случае в плюс. Государству будет на 225 миллионов легче просто, и все.
0: Да я не думаю об этом, что он будет на 220 миллионов. Да
1: мне кажется, что наоборот, то, что он выплатил эту сумму, это наоборот красит этого человека, красавчик, вез ее официально, все сделал.
0: Да не
1: по
0: было
1: закону.
0: Бы этой темы, никто бы об этом даже и не думал. Ну, красит и красит, вез по закону, и молодец, да. А как по-другому должно быть? Подожди, если
1: по-другому
0: ты
1: он бы
0: закону,
1: ездил бы на учете какой-нибудь другой страны.
0: Если ты следуешь закону Российской Федерации, значит, мы тебя хвалить должны? Я не
1: нет,
0: понял.
1: Я думаю, что хвалить за
0: это
1: то, что
0: не
1: он
0: база,
1: просто
0: разве?
1: Купил себе дорогую машину, еще и государство отдал практически половину ее стоимости. Вот и все.
0: Да почему за это надо хвалить? Это его просто решение. А если бы он купил себе, еще раз я тебе говорю, Audi A6, пригнал бы себе и заплатил 3 миллиона, мы бы его тоже похвалили за это. Ну, пригнал и пригнал. Езди ты на чем хочешь вообще, все равно.
1: Да хоть на карете.
0: Хоть на карете. Если тебе хочется ездить на Бугатти, езди на Бугатти. Ноль осуждения, ну и ноль восхищения. Просто, пожалуйста.
1: Игнат Тёмин пишет, плачет небеса.
0: Ну, а сейчас новости.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 10:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Бурятии медведь напал на двоих мужчин. Инцидент произошел в Заиграевском районе. Пострадавшие госпитализированы, животные ликвидировали на месте, сообщил РИА Новости представитель районной администрации. В Минздраве Республики агентству рассказали, что раненые находятся в состоянии средней степени тяжести. Они были доставлены в одну из больниц Улан-Удэ. В Общественной палате предложили ввести федеральную выплату за долголетие. Пособие должно составлять 200 тысяч рублей, считает заместитель секретаря организации Владислав Гриб. В интервью РИА Новости он заявил, что мера социальной поддержки должна полагаться россиянам, которым исполнилось 100 лет. «Это будет стимул нашим гражданам заботиться о своем здоровье», — сказал общественный деятель. В Бангкоке объявили режим бедствия из-за наводнения. Он действует во всех 50 районах города. Паводок был вызван непрекращающимися дождями. Об этом сообщает агентство France Press. Губернатор столицы Таиланда Чатчарт Ситипунт заявил, что с 24 сентября выпало почти 300 миллиметров осадков. Районная администрация разворачивает пункты временного размещения в незатопленных зданиях и школах. Информации о пострадавших нет. Марк Цукерберг представил брелок с искусственным интеллектом. Устройство от Meta позволяет общаться с виртуальным помощником Muse без необходимости доставать смартфон. Для этого нужно приложить палец к специальному датчику, чтобы начать разговор. На небольшом дисплее отображается цифровой персонаж. При помощи камеры пользователь может показать нейросети окружающую обстановку. Марк Цукерберг заявил, что через 5 лет у каждого человека будет персональный искусственный интеллект, который будет знать о его жизни и выполнять за него различные задачи. Meta, организация, признанная экстремистской, ее деятельность в России запрещена. Далее новость Тент-Информагентств. В Госдуме 9-го созыва будут образованы 34 комитета и 4 постоянные комиссии, 5 фракций, заявил глава Временной комиссии Госдумы. Передает РИА Новости. Подробности через полчаса. Курс юаня на выходные: понедельник 12 рублей 54 копейки, доллар 84 рубля 34 копейки, евро 95 рублей 87 копеек. В Москве в эти минуты плюс 11, сегодня ожидается переменная облачность без осадков и до плюс 18, атмосферное давление будет выше нормы, 757 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама. Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
4: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
2: И все?
4: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
2: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
4: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
2: ООО «Капибара».
5: Наставничество – это когда опыт становится опорой для других, когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
6: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
5: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Диагностика и лечение заболеваний ЖКТ». В эфире врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Наталья Мотылева. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
2: «Право знать» говорит Москва.

0: 10:36 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва», 26 сентября, суббота, Георгий Осипов.
1: И Георгий Бабаев, всем доброе утро, друзья! Просыпаемся, пробуждаемся!
0: Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм «Говорит Москобот», звонки 7373-94-8, код 495.
1: Наши видеотрансляции идут в YouTube-канале «Говорит Москва», в официальном сообществе ВКонтакте и на Рутюбе, они тоже идут, везде вас ждем, везде подключайте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, не забывайте про наши каналы в мессенджере «Макс» и «Дзен». Также в видеотрансляциях есть QR-код, который приведет вас на бот в мессенджере «Макс».

0: Ты говоришь, ты первое, о чем подумал сразу, это про Мистрали, про
1: корабли
0: военные. Угу. Понимаешь, почему так называется все, правильно?
1: Или конечно. Надо...
0: Почему?
1: Ну, в смысле?
0: Прямом, почему?
1: Мистраль?
0: Да.
1: Просто французское название, потому что и корабль французский, и машина французская.
0: Да, изначально что такое Мистраль?
1: Не знаю.
0: Это ветер такой.
1: Ну...
0: Французский ветер.
1: Типа, так, а при чем здесь корабль? Почему тогда корабль как ветер?
0: Быстрый как ветер.
1: Корабль быстро был, да?
0: Ну,
1: я просто...
0: посыл такой. Ну, просто это
1: Бугатти,
0: известный,
1: окей.
0: Достаточно...
1: Бугатти, окей, ветер.
0: Как знаешь, Гольфстрим есть.
1: Ну, это понятно, но вот, вот смотри, корабль у меня не ассоциируется со скоростью просто.
0: Просто это французское название.
1: Изначально Мистраль — это рис. Пишет Д, доброе утро, Д.
0: Факты, конечно, факты.
1: Мистраль — это гречка, по-моему, но
0: а не рис. Я посмеялся с больше сообщений вот этого, где написано, Алекс написал, Осипов на футболе не болеет, а радуется, что все соблюдают правила. Да, именно так оно и есть.
1: Аут! Молодец, молодец, судья на бровке, вот это работа! Давайте так, чему радоваться, когда ты болеешь офсайд! За Локомотив?
0: Сюда, офсайд, да, вот это да, судьи, конечно, молодцы. У меня всегда дети спрашивают, говорят, а вот ты за какую команду болеешь? Я говорю, там, за синих. Моя дочь говорит, тогда я буду, она всегда противоположную выбирает, за красных. А, говорит, а вот за желтых кто болеет? И вот мы выяснили, кто болеет за желтых, это за судей, это
1: да.
0: ты, это
1: да,
0: ты.
1: Да.
0: Во Франции налог на таких, как Тимати, 60% на доходы, и там платят, кроме Жерара Депардье. Жерар Депардье тоже платит, а вот у нас нет. Поэтому врачи, учителя и так далее по списку бюджетники получают нищенские зарплаты. Нет, поэтому во Франции есть такие, как Жерар Депардье, которые там не платят. Логика в обратную сторону работает, да. И в какой-то момент они просто перестают платить там деньги и регистрировать там такие вещи. Вот, богатые люди, вы что думаете, дурачки, что ли? Они вот прям... 60% надо заплатить. Ну да, буду платить. Обязательно, да. Так они и делают. А Осипов остается радоваться, что Локомотив соблюдает правила. Да, там больше не за что.
1: Какие правила? Правила чего?
0: Нет, ну просто о чем еще? Можно там порадоваться.
1: Вообще
0: хотя бы мы молодцы. Знаешь, это есть награда, кстати, для таких, как ты, придуманная. Фифашная или уефашная она какая она? Фейерплей.
1: Угу.
0: Вот, это вот твоя история чисто. Все за золотым мячом наблюдают, а ты вот, кто награду фейерплей возьмет в этом году?
1: Все, пошутил?
0: Да,
1: молодец,
0: да,
1: хорош. Да. Я тебе поаплодировал.
0: Спасибо.
1: Спасибо.
0: Спасибо. Симака в аэропорту в Германии задержали с кроссовками за 200 евро и сказали, что это роскошь, а эта машина за 10 лямов из Европы официально. У меня возникли вопросы. Так, ну, привозят-то вам, ты же не сам едешь, как в свое время, помните, была вот эта история, пригнать машину из Германии, ты же не сам едешь на машине из Германии прибыть, Бугатти Тимати привозить, там же не так работает.
1: Я целый обзор...
0: Тебе же привозят.
1: Смотрел на то, как гонят машины из Германии сейчас, ну, год назад, давай так.
0: Да.
1: И едут в Беларусь, из Беларуси в Россию, а обычно этим белорусы занимаются почему-то.
0: Знаешь, я вот... недавно, значит, диск с игрой на PlayStation, новый, вот только что она вышла, эта игра. И на этой игре все, вся обложка, все на русском языке.
1: Это как так?
0: Вот все на русском, написано, там специально есть такой значок, полностью на русском языке. Он типичный, он на всех играх одинаковый, вот этот вот маркер такой. Все сзади, там, диск переворачиваешь, там, все про эту игру, знаешь, вот эти вот три скриншота и что-то там написано,
1: да,
0: какой-то
1: да,
0: описание,
1: да,
0: которое уже давно никто не читает. Все на русском. А снизу есть маленькая приписочка. Только не для продажи в Российской Федерации и Республике Беларусь. Но все же понимают при этом, что это для продажи в Российской Федерации
1: а
0: и чуть-чуть в Республике Беларусь.
1: Сыра Хохланд делают, типа? Туда?
0: Нет,
1: почему,
0: конечно.
1: На русском?
0: Ну, вот как бы... Вот, ну,
1: типа,
0: вот, ну, и я
1: логичный же вопрос.
0: Вопрос,
1: почему?
0: Не, ну, у тебя много где?
1: Да,
0: на,
1: понятно,
0: на русском,
1: много,
0: но...
1: где, но ты же официально не можешь возить в Германию на русском языке игру.
0: Почему? Нет, не в Германию, можно в Казахстан, например, возить. Но у тебя просто есть определенное понимание объемов, сколько нужно игр, примерно, ты же, когда печатаешь диски, ты же рассчитываешь, что ты продашь вот такое количество,
1: конечно,
0: продукта.
1: Конечно.
0: И ты заранее, или там первая партия будет состоять, скорее всего, там из стольких тысяч копий. И ты на Казахстан, печатая тысячи копий, тебе нужно сильно меньше, нежели чем тебе надо на Россию, Республику Беларусь. Поэтому ты с машинами точно так же. Конечно, в аэропорту, наверное, $200 или евро кроссовки вас остановят. Но на самом деле все прекрасно понимают. И заводы машины делают из расчета на это, и диски клепают из расчета на это, и все что угодно делают так.
2: Слушайте, Россия — это огромный, кто-то зарабатывает на этом очень большие деньги. И когда им приходилось им уходить отсюда, они же плакали, реально плакали.
0: Почему итальяно-французскую Бугатти везли из Германии?
2: Ну, мы, а кто сказал,
0: мы предположили, из Германии? Мы это не вообще откуда. Неизвестно, откуда ее везли. Да, может быть, и из Франции. А может быть, из Венгрии, я не знаю. Откуда угодно.
2: Кто-то тут задавал вопрос по поводу того, как он будет ее обслуживать, этот автомобиль, эту Бугатти. Я, насколько знаю, там для этих автомобилей специальный сервис есть какой-то. Тебе привезут любую точку мира. Ну, будут куда-нибудь возить, куда можно. Оттуда будут привозить в Россию, поэтому. Да я думаю, что с ней может произойти. Давайте так. Новый автомобиль.
0: Вообще не те вопросы, которые надо задавать, когда речь идет о таких машинах. Эти машины
2: особо не ездят по дорогам.
0: Вообще практически не ездят, да, но их при этом регулярно обслуживать надо, но это просто уже не как к машине к этому надо относиться, а как к экспонату своеобразному.
2: Вот нам Д пишет, что есть
0: специальный сервис, Автолегенд Дзержинском.
2: Дзержинском.
0: Да, я думаю, это вот этот сервис как раз. Он и отвечает за все Бугатти в России. Какой бензин заливать в Бугатти? Какой есть? Обычно сейчас такой ответ правильный.
2: Сейчас есть дизель, поэтому заливайте дизель.
0: Дизельная. Да, W16 Бугатти. Да, хорошая машина. Я думаю, можно взять Бугатти и сделать корч. Мотор попроще поставить. Газ, типа 16? Газ, 16? Газ,
2: газ. Газик тут.
0: Газ, газ, конечно.
2: А куда? Там запаска есть, интересно, чтобы это, знаешь, бублик вот этот поставить от газового оборудования?
0: Они специально это сделали, чтобы у патриотического сыра в Европе подгорело. Зима обещает быть холодной, и надо как-то греться, пишет Алекс. Патриотический сыр? Ну, это Хохланд имеется?
2: Да.
0: Ладно, хорошо.
2: Все очень так, кучно идет.
0: Тебе Григорий Санкт-Петербурга даже целую статью скинул на то, как экспорт сохраняется из России в Финляндию. Да и из Финляндии в Россию тоже. Просто тяжелее. Ну, если надо, все можно. Чем Бугатти принципиально отличается, объясните мне, пожалуйста, от BMW X5?
2: Не, или слушай, от хорош. Mazda CX-5. Ну, тормози. Ну, типа, тем, что Бугатти, она одна. Кто тебе на одну машину будет возить детали конкретно, ну, типа,
0: нет,
2: на
0: я
2: склад?
0: Тебе не про, я тебе не про то, что ввозить детали на склад, я тебе про то, как ввести машину.
2: А, ввести? Ну, конечно, нет, какая проблема?
0: Ну.
2: Так же возишь и все.
0: Все то же самое.
2: Да, да, да.
0: Никаких
2: знаете,
0: проблем.
2: Когда
0: просто
2: из Владивостока гонят
0: больше денег.
2: И когда из Владивостока машину гонят и своим ходом едут, на нее такие специальные, не прорезиненные, а мягкие штуки, типа бархоток кладут на капот. Вот так же и Бугатти Тимати везли.
0: 100%.
2: Облепили ее и везли.
0: А ты думаешь, ее как-то везли и по-особенному?
2: Нет, ну слушай, я имею в виду своим ходом и на ней.
0: А,
2: конечно, конечно, ее облепили. И да. Не то, что облепили, она в сотнях чехлов была каких-нибудь. Конечно, так же везли. А как еще по-другому?
0: Я думаю, не в сотнях. Просто в одном чехле. Да, конечно, это машина. Ничего там нету, никакой сверхнауки, как вести дорогие машины, а как вести дешевые машины.
2: Игнат Тёмин пишет, в Бугатти Мистраль всего 2 места, а в Москвиче 4.
0: 5. Подождите,
2: во-первых, 5, а в
0: конечно.
2: Москвиче 6, может быть, 7 даже. Так вот. Что...
0: В пупырку завернули, пишет Денис Девятиэтажник. Бугатти имеется в виду.
2: Слушай, Кишеду интересует, пятиколесник вез?
0: Тогда вот эта вот та, которая на шестнаре и на газу.
2: А где
0: вот
2: он, кстати? Вариант. Он пропал? Он тебе не писал, не звонил?
0: Нет, он, да, давно. Мне говорили, что он Рафаэль Никитичу звонил.
2: Да?
0: По-моему, да. Мне интересно. Говорили, что он звонил.
2: А он тебе сначала смс-ку кидает?
0: Нет, вот это не предупреждает.
2: Не предупреждает, сразу стреляет.
0: Это не предупреждает.
2: Своим звонком.
0: Он на работу устроился, пишет Сухарик.
2: А откуда вы знаете Сухарики? Расскажите.
0: Ну вот, может, звонил Рафаэль Никитичу. Я говорю, да, вот в Кишеду, говорит, звонит. Че, Рафаэль Никитич тоже, я думаю, сейчас распробует это прекрасное блюдо
2: это
0: под названием пятиколесник, да.
2: Радиодесерт.
0: Так ладно, что у нас есть еще?
2: В Москве сейчас круче проехать на копейке ВАЗа в хорошем состоянии, чем на Бугатти. А это новый стилек, подождите.
0: Ну, не круче, конечно. Но на копейке ВАЗа тоже хорошо. Но на Бугатти всегда будет хорошо. Бугатти такая машина, на ней, когда бы она ни была выпущена, на ней было прикольно
2: да,
0: проехать.
2: Да, но вот чисто как бы проехать и все. На ней ездить ты нормально не сможешь.
0: Почему?
2: Ну, а как ты будешь на ней ездить? Слушай, дороги не предназначены для, для такого автомобиля. Он
0: в Москве?
2: Жесткий. Ну, слушай, он жесткий. Жесткий. Ты на нем будешь уставать. Да при чем здесь? Я не говорю, что у нас дороги плохие.
0: Ну, а тебе что, ты машину такую берешь, чтобы в Ашан на ней ездить?
2: А почему нет? Ну, у нас же французская машина.
0: Ее берут. Ашан какое отношение имеет к Франции?
2: Хорош. Неплохо.
0: Поэтому, ну, машина. В Москве можно не ездить, никаких проблем нет.
2: А как на Бугатти ездить дождь, спрашивает Игнат.
0: Она, в отличие от многих машин, она, кстати говоря, вполне себе машина. Это же в базе-то Volkswagen делает. Поэтому эта машина как
2: я
0: машина.
2: Просто, я не могу сказать, потому что я никогда не ездил на таких автомобилях. Мне кажется, что это просто жутко неудобно.
0: Вы удивитесь, насколько это похоже.
2: На Volkswagen?
0: Нет, на машину. Ола? На машину. Она выглядит как что-то такое, что ты должен... Ничего себе. А на самом деле это машина. Вот старая, как какое-нибудь ведрище, типа старая Феррари, Ламборгини, там, 80-х. Вот там, да, для того, чтобы проехаться, тебе надо будет испытать определенные странные чувства. Да, где у тебя педали далеко справа, руль слева, вот такое вот место, все, не пойми, что сделано, все рычит, гремит, там, двери, вот, там, залезать надо головой вперед. Это да, на современном любом гиперкаре это просто машина. На самом деле, просто очень быстрая и очень дорогая, и очень дорого ее обслуживать. Но по факту это просто машина. Большого отличия от Лисяна, грубо говоря, нету никакого. Или от Porsche 911, который на каждом углу стоит, так вообще никакого.
2: Про Лисян сказал, я ехал тут на МКАДе, на, значит, ну ехал, неважно, и ехал Лисян, значит, он был в матовой пленке, и у него был сзади шильдик А9.
0: Что это значит?
2: Ну, типа, Audi A9. Я спереди его объезжаю, а у него черные логотипы, знаешь, у Audi есть такая на A9 как раз. У них контур красного цвета.
0: У Audi есть A9?
2: У них есть A9, если я не ошибаюсь.
0: A9.
2: По-моему, новая модель, нет? Audi A9, да, я ничего не путаю. И, короче, они сделали A9, а спереди...
0: Какая A9? Может быть, Q9?
2: Да,
0: А9. Давайте пройдем латинский алфавит.
2: Стоп.
0: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, да? Вот это вообще с разных полюсов буквы. Вот A
2: нет,
0: и
2: Q. Подожди, стоп. Алисян какой буква?
0: L.
2: А, L9 он, да?
0: Да.
2: А он A9 сделал. Ну, себе новую модель, короче, типа новую модель Audi.
0: Нету такой модели Audi. A9
2: нету.
0: Он
2: себе придумал. Он себе придумал. Да. Короче... Прям жестко колхозно это выглядело. Я, да. Честно говоря, не выкупил прикола.
0: Да, это я заметил.
2: Я вижу. Я искренне думал, что А9 существует. Честно.
0: А9?
2: Q9, да, существует?
0: Да.
2: Q9. Ну, видишь, он немножко свой концепт сделал. У него своя машина, уникальная. Не, выглядел ужасно.
0: Ты искренне думал, что существует Audi A9?
2: Честно думал. Да.
0: Которая больше, чем Audi A8, которая представительский седан.
2: Да.
0: Она называется А9.
2: Слушай, а как выглядит Q9? Давай посмотрим. Она чем-то похожа.
0: Переобувка с сальтухой, пишет Гишара.
2: Да, да.
0: Именно
2: да.
0: Она, да.
2: Слушайте, а она думает, что она никто похожа, не видит, она вообще на X7, посмотри, похожа.
0: Крутит, а, да, в этом и задумка.
2: Она очень большая, да.
0: Почему Бугатти должна ехать своим ходом? Автофуру никто не запрещал, да и самолет, на самолет можно посадить, пишет Елена В. Это он так иронировал. Да, по поводу этой, по поводу того, что она едет сама по себе. Я не удивлюсь, если Георгий просто перепутал буквы. И там просто было все написано, как на обычном Лисяне.
2: Да, вы когда писали сообщение, вы пробудились, только честно скажите.
0: Это
2: самое главное. Да нет, на Лисяне L9 написано. Да, и мне показалось D. Ну, конечно же, у меня нет проблем со зрением, слава богу. Поэтому мне не показалось,
0: поэтому
2: что там...
0: А был... и Q перепутал буквы.
2: Да нет, я правда думал, что она называется там
0: A9. Просто черные шильдики он зафигачил. Вот
2: типа
0: эти.
2: L9,
0: да?
2: Да, конечно. Нет. Да нет, слушай, я думаю, что это какая-то даже известная машина, может быть, и...
0: Да, обязательно. Лисян очень известная машина. Легенда буквально дорог. Как увернуться-то от этой суперлегендарной машины? Да, вы меня действительно пробудили. Аж на кровати привстал от услышанного, пишет Дэн. Ну вот, видите, все-таки он...
2: А уже время, слушай, 10:53.
0: Да.
2: Пора вставать с кровати.
0: Он все-таки вот не просто так пробудитель-то великий. Наверное, Георгий думает, что есть и метро 2, пишет Гермошлем.
2: А что, нету, что ли?
0: И вот эти подземные люди еще существуют.
2: Да.
0: Значит...
2: Что, нету?
0: Хишаду тоже тебе пишет, похудеть. А он же пишет, что через пару лет татарин ее в оживление возьмет. Посмотрим, из чего она собрана. Да, рано или поздно она там окажется. Хотя, по-моему, Бугатти, конечно, у него еще не было в оживлениях. Следующая машина в коллекции Тимати, пишет аутсайдер. Лисян А9. Скорее всего, всем этим шоуменам придется обелять свои доходы, полученные наличными, всех под финконтроль. Да он никакой же не шоумен. Он бизнесмен.
2: Бизнесмен, да.
0: Он ресторатор, еще что-то чем-то занимается, лейбл, там вот это все. Он же как артист уже и не выступает давно.
2: Ну, очень-очень редко.
0: Ну, невероятно редко.
2: Да, вот он недавно заявлял о возобновлении карьеры.
0: Ну, лет 10 он, наверное, не выступает уже
2: последний. Официально?
0: Да.
2: Ну, вот до нынешнего времени лет 10 точно, да, наверное, не появлялся.
0: Ну, да, поэтому он просто...
2: Ну, одно из последних было «Лада Седан Баклажан». Вот был бы сейчас Евгений Варкунов, он знает.
0: «Лада Седан Баклажан» — это как раз, мне кажется, год
2: 16. И я уеду жить в Лондон. Вот примерно вот то и было, наверное, последнее.
0: Да. Ну... Теперь не уеду жить в Лондон. Теперь надо песню обновлять. Теперь вряд ли он туда уедет жить. Сейчас давай посмотрим. Лада, седан, баклажан.
2: Азимут.
0: Смотрим. Год, да, нужен? Год. Так. Год песни. А, нет, вообще 13-й год. Мне кажется, ты ошибаешься, что это было последнее. Так бургер же хлопнул.
2: Ну вот напиши последняя песня Тимати просто, когда выходила.
0: Согласен, хороший запрос. Последняя песня Тимати. Я не могу развидеть пока Лисяна 9, честно говоря, вот он прямо у меня перед глазами. Мне написано, что вот 21-й год.
2: Какая песня? Как она называлась?
0: Эйфория. Знать не знаю такую
2: песню. Я тоже не знаю.
0: Ну 21-й год, ладно, 5 лет.
2: У меня вообще написано... Премьера клипа была в 21-м. Песня «Эйфория».
0: Да, это то же самое, что у меня написано, получается.
2: Не, ну то есть песня-то вышла раньше, скорее всего. Клип вышел в 21-м. Ну, неважно, слушайте. Вот была песня «Это понты», еще если вы помните. Ну, короче, давно не выходили у нее песни, чего уж там. Даже если это было в 21-м, прошло 5 лет. Как минимум. Но я эту песню не помню.
0: Он сериал посмотрел, видимо, пишет Миша Николаев. Да, просто. И об этом просто написали вот в интернете. Он, кстати, в 21-м году начал смотреть сериал «Эйфория».
2: Зурита пишет «Лабабуха в хлам». А дальше, помните? «Тац сидит низко, корпус на асфальте, сжигает искры».
0: Боже мой. Хватит. Меня аж просто вот так вот корежит. Какой же это кринж.
2: Вот, смотри. Рэпер Тимати, нам хороший Игнат Тёмин, присылает, видимо, и задал вопрос. Фактически завершил свою активную музыкальную карьеру и гастрольную деятельность в 2017 году. Вот это больше похоже на правду. Именно тогда он дал свой последний крупный
0: концерт в Олимпийском
2: и полностью прекратил гастролировать.
0: На данный момент шоуменом называть его как-то было бы некорректно. Позовите его в формулу музыки.
2: Не сходи с ума.
0: Будет у него проблема с заездом потом к нам на парковку.
2: Да, ну слушай.
0: Потому что ты в заявке все перепутаешь. Понял? Вот вообще все не то напишешь. Все буквы не те. Слышь, ты что такая дерзкая, вот тебе Дамир еще. Слушайте, а много, да, получается, песен-то?
2: Ты что, прикалываешься?
0: Они всегда было как-то...
2: Практически хит.
0: Всегда было принято как-то типа, Тимати. А все песни знаете, вот
2: я так смотрю. В 2008 году я уже здесь как-то рассказывал, когда мы поехали на гастроли, это были гастроли по Европе. Франция, Бельгия... Какие еще там страны были, господи? Германия. И самый популярный запрос, ну, это типа у нас зашквар же у молодежи тогда считался в 2008 году. Типа, слушай, Тимати, это такой попсовый рэп. Ну, единственный российский рэпер, которого вспоминали в Европе и знали, это был Тимати. При том, что у нас на тот момент было огромное количество рэперов, таких как, ну, может быть, он причислял себя, Баста, Легенда Децл, Дин МС-47... всякие разные, может быть, которые уже признаны агентами давным-давно, но в Европе знали только Тимати.
0: Слушай, ну Европа, справедливости ради, всегда была мерилом рэперской культуры. Вот, ну, если рэпер момент... известен в Европе, это показатель качества. Потому да, что
2: здесь мировые...
0: в Европе знают толк в рэпе.
2: Слушай,
0: всегда
2: в мире
0: знали.
2: Известно, когда ты вообще не только в своей стране известен, это уже успех.
0: Джигана знают в Европе? Скоро узнают. Скоро узнают.
2: Сейчас рилсик залетит.
0: Мы как натравим джигу на них. Так все сразу будет. Как же не забыть человека, который весь в хохламе? Пишет Григорий Санкт-Петербурга. Хохлома. Что-то надо делать. Как-то, да, надо как-то...
2: Ну, слушай,
0: название.
2: Было уже, когда делали яблочные телефоны, в хохлому переделывали.
0: Я недавно...
2: Много-много всего.
0: Я недавно, это забыл тоже об этом рассказать.
2: Четвертое.
0: Просто еду, нет, по Москве. По одной из центральных улиц, она небольшая, там буквально два ряда. И вот просто на по тротуару едет мужик на мотоцикле, он едет по тротуару против движения, весь мотоцикл у него расписан под хохлому и в стразах. И у него шлем тоже в стразах, его снимают, этого мужика. Что-то, видимо, то ли реклама какая-то, то ли, ну, для чего-то, для соцсетей. И главное мое впечатление было, это не мужик этот на мотоцикле, под хохлому, в стразах, просто бред какой-то, просто абсурд, а то, что никому не было до этого никакого дела. Никто из пешеходов, мимо которых по тротуару пронесся мужик на мотоцикле, ни разу даже на него не обернулся. Я специально следил за пешеходами, никто не обращал на него внимания. Это Москва.
2: Даже как будто бы обидно.
0: Мужику сразу...
2: Мужик старался.
0: Да? Ты где мотоцикл нашел? Скажи, пожалуйста, Георгий Осипов.
2: Я не знаю, но ты, как всегда, подколол под конец, да. Георгий Бабаян.
0: Да, всем счастливо.
2: Услышимся вечером. Пока.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 11 часов, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. На Кубани в результате атаки ВСУ погибли 3 человека. Уточненные данные привели в оперштабе региона. Там добавили, что 2 местных жителя пострадали. Ранее сообщалось, что минувшей ночью Северский район Краснодарского края подвергся ударам беспилотников. Обломки сбитых дронов повредили жилое здание. Также возникли пожары на территории 2 предприятий. В Госдуме 9-го созыва образуют 4 комиссии и 34 комитета. Будут сформированы 5 фракций. Сообщил журналистам председатель Временной депутатской рабочей группы по подготовке первого заседания палаты Виктор Пинский. По его словам, на первое заседание пригласят Владимира Путина, премьера Михаила Мишустина и председателя Совета Федерации Валентина Матвиенко. Накануне президент подписал указ, по которому Госдума 9-го созыва начнет работу 30 сентября. Первое заседание состоится в 10 утра. Глава Следственного комитета потребовал доклад по делу о пожаре на судне на Камчатке. Расследование ведется по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Указание Александр Бастрыкин дал исполняющему обязанности руководителя Восточного межрегионального следственного управления на транспорте. Накануне у южного побережья Камчатского полуострова на рыболовецком судне «Триумф» возник пожар. На борту находились 29 членов экипажа, из них 25 были подобраны подошедшим для их спасения судном. Поиски 4 моряков продолжаются. МВД предложило изменить условия пребывания дальнобойщиков из СНГ и Грузии. Срок нахождения в России сократят, если эти государства решат вступить в Евросоюз. Проект постановления правительства опубликован на портале правовых актов. В пояснительной записке МВД указывает, что обращение государств, участников СНГ и Грузии с заявками о вступлении в Евросоюз противоречит целям Евразийского экономического союза и создает угрозу национальной безопасности России. С 30 июня дальнобойщики из стран СНГ и Грузии, которые приехали в Россию в безвизовом порядке, могут находиться в стране до 180 дней. Курс юаня на выходные понедельник 12 рублей 54 копейки, доллар 84 рубля 34 копейки, евро 95 рублей 87 копеек. В Москве в эти минуты плюс 13, сегодня ожидается переменная облачность без осадков и до плюс 18, атмосферное давление будет выше нормы, 757 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
3: Говорит Москва.
5: 94,8 FM.
3: Реклама.
6: Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко.
7: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
8: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
7: Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова.
9: Города, экология и воображаемые катастрофы. Пример Лос-Анджелеса. В эфире исследовательница в области социально-экономической географии и экономики изменения климата Виктория Мызникова, переводчик-журналист, независимый исследователь Дмитрий Райдер и кандидат исторических наук Тимофей Раков.
7: В это воскресенье после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд.
7: Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайв». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайв». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Говорит Москва.
11: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков».
7: Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
12: Здравствуйте, дорогие друзья! Григорий Манев, «Зов предков» на волнах радиостанции «Говорит Москва». Сегодня мы работаем в прямом эфире, а, следовательно, наш телеграм-канал к вашим услугам. Принимаем сообщения через СМС, а еще есть у нас YouTube, Рутюб и... Что у нас еще есть? И контакт, да, мне Юленька подсказывает, это режиссер нашего прямого эфира, так что мы, то, что называется, во всеоружии и очень буду рад с вами пообщаться. Я, правда, когда...

Я сегодня не обозначил темы прямого эфира, потому что их несколько, и хотелось бы пообщаться на, если получится, на все темы, которые вот я себе наметил. Но начну я с, даже не события, это происшествие. Business FM, ссылаюсь на него, это заметка аж от 16 сентября. В вакцине Multicam-8 обнаружили живой вирус, вызывающий гибель собак. Партию препарата уничтожат. Эксперты считают, что производителю необходимо провести работу над ошибками и открыто рассказать о причинах произошедшего и мерах, предпринятых для предотвращения подобных случаев. Итак, в вакцине Multicam-8 обнаружили живой вирус болезни Ауэски. Что это за болезнь, расскажу чуть позже. Его выявили в образцах 20-й серии препарата, отобранных в Ярославской области, сообщил Россельхознадзор. Исследование подтвердило связь между применением этой партии вакцины и случаем гибели собак. В социальных сетях владельцы сообщили примерно о 300 погибших животных. Это, ну, на самом деле, прям очень много, и поэтому я вот так вот сейчас навскидку даже не вспомню, когда такое вообще случалось у нас в стране. Продолжаем. Итак, Россельхознадзор потребовал изъять и уничтожить 20-ю серию вакцины. Ранее глава Россельхознадзора Сергей Данкверт говорил о возможном нарушении технологии производства и не исключал отзыва лицензии у производителя компании «Ветбиохим». Еще раз я подчеркиваю, что ссылаюсь на «Бизнес FM». Ну, а теперь давайте тогда разбираться. Начнем с того, что такое болезнь Ауэски. Это так называемое псевдобешенство, заболевание домашних животных, которое поражает кошек, собак и может быть, ну, достаточно опасно для человека. Парализует центральную нервную систему и почти всегда приводит к гибели. Возбудитель может подолгу находиться в замороженном мясе. Он достаточно стойкий. Ну, кстати говоря, опять же, здесь, ну, справедливости ради нужно сказать, что возбудитель болезни Ауэски – это не что-то неслыханное, а достаточно много болезнетворных микробов и опасных микроорганизмов, которые могут находиться в замороженных продуктах очень долгое время. Главный резервуар, то есть где размножаются эти опасные создания, микроорганизмы. Это свиньи, которые переносят вирус относительно легко, но сами остаются источником заражения. Группа риска – это кошки и собаки, диагностируется тяжелее всего для них, как для пушных зверей и грызунов, кстати говоря, тоже. Симптомы, внимание, у собак, кошек и жвачных животных болезнь проявляется ярко и стремительно. Сильный зуд. Животное до крови расчесывает и грызет участки тела. Чаще всего страдает морда и голова. Резкое беспокойство, пугливость или полная апатия. Обильное слюнотечение или мышечная дрожь. Судороги, нарушение координации, параличи приводят к гибели буквально за 1-2 дня. Почему, кстати говоря, это называется псевдобешенство? Ну, потому что для людей оно, ну, не то чтобы не опасно, но есть случаи, когда через открытые раны передавалась эта болезнь и человеку, но, в принципе, для человека это не такой смертельно опасный вирус, как бешенство. Собственно говоря, профилактика какая? Ну, во-первых, не кормить животных мясом сырым, особенно свининой. Термически обязательно обрабатывать. Около 30 минут должна занимать обработка. Не давайте животным подбирать пищу на улицу, на улице, и, собственно говоря, ну, в общем, нужно следить за животными. То, что касается непосредственно препарата Multicam-8. Это очень распространенное.

0: нашей стране вакцина, ну, по разным аналитическим раскладам, от 65 до 70% рынка покрывает эта вакцина. Это комплексная вакцина от чумы, аденовирусных инфекций, парвовирусного, энтерита, лептоспироза и бешенства собак. И вот еще приводятся такие, опять же, данные, что это лидер рынка. Пока решение Россельхознадзора касается только 20-й партии Мультикан-8, проверка препарата продолжается. Я достаточно подробно сейчас вам изложил вот все, что мне удалось найти в интернете касаемо и этого заболевания, и Мультикан-8. Я еще раз хотел бы вас предостеречь, чтобы вы очень внимательно и серьезно подходили ко всем вопросам, связанным с нашими собаками, кошками, вообще домашними животными, в том числе и вакцинации. Ну, а теперь это то, что называется такая вводная часть, преамбула. Ну, а теперь я бы хотел вот серьезно поговорить. О чем мне бы в первую очередь хотелось вам сказать, рассказать, донести до вас. Несмотря на то, что эта вакцина отечественная, ни в коем случае не означает, что это, что отечественные препараты, они плохие, ни в коем случае это не говорит о том, что наша фармацевтика как-то отстает и так далее. Это единичный случай. Да, я, например, лично не припомню такой, ну, масштабной трагедии, потому что все-таки 300 домашних животных, которые потеряли хозяева, это очень-очень много. С другой стороны, говорить о том, что это что-то неслыханное, ну, опять же, это кривить душой. Я вот в этом плане вспомнил своего любимого, одного из любимых писателей, Артура Хейли. У него есть прекрасный роман, который называется «Сильно действующее лекарство». Он был написан, если не ошибаюсь, в 70-х годах еще 20 века и очень подробно рассказывал о фармацевтическом производстве и вообще о мире фармацевтики, которая, кстати говоря, по всему миру не отличается, поскольку Артур Хейли американский писатель, кстати говоря, его самое такое известное произведение – это роман «Аэропорт». Многие слышали, читали, даже этот роман был экранизирован. Но он славен тем, что рассказывает в своих романах, ну, во-первых, очень интересные истории, а во-вторых, самое главное, разбирает то, что называется производственные темы, то есть показывает какую-либо отрасль то, что называется, не поверхностно, а изнутри. И вот как раз в этом романе «Сильнодействующее лекарство» там, с одной стороны, приводится пример человека, который очень много лет разрабатывал одно лекарство, боролся с очень опасной болезнью, была затрачена куча средств, времени, в него не верили, но потом, после того, как он все-таки добился результата, препарат прошел тестирование, проверки, и то, что называется, все сложилось. И был другой антипример, когда был очень быстро разработан препарат, который был востребован на рынке, его очень ждали, и боссы этой фармацевтической компании закрыли глаза на некоторые нестыковки, начали выпускать, а потом буквально там в течение года от выпуска этого препарата пострадало очень много людей. Я понимаю, что это роман, я понимаю, что это художественный вымысел, хотя он, естественно, сделан на основе фактов. Артур Хейли, человек, который подробно разбирал темы, за которые брался, но вот я решил окунуться, то, что называется, в эту проблему, и посетил, была несколько дней назад, в пятницу она закончилась, крупнейшая выставка зооиндустрии, называлась она «Парк Зоо». Это выставка производителей кормов для домашних животных, ветпрепаратов, наполнителей для кошачьего туалета. То есть там были представлены, но это такая выставка для специалистов. Это не для широкого круга, то есть это там, где, собственно говоря, встречаются производители, компании, которые занимаются дистрибьюцией, компании, которые занимаются продажей тех или иных товаров для домашних животных, и там было очень много, ну, во-первых, ветеринарных врачей, потому что во множестве компаний, которые занимаются продуктами для домашних животных, в топ-менеджменте работают ветеринарные врачи, причем очень высокого уровня. Со многими я знаком, и мне довелось пообщаться с ними, в том числе на эту тему. Я задавал им один и тот же вопрос. Что случилось, почему и, собственно говоря, как вот, что дальше делать? Потому что мы сейчас находимся в такой ситуации, что у нас есть, ну, прежде всего, конечно же, отечественные вакцины, есть зарубежные вакцины, но их, конечно, поменьше, и они подороже, но вот я всегда говорил в эфире нашей программы о том, что отечественные — это вполне себе хорошее качество, если мы говорим о ветеринарных препаратах. Отечественные товары, они, я не могу сказать, опять же, что они в чем-то уступают зарубежным аналогам, и это, дорогие друзья, не ура-патриотизм. Потому что на себе мы можем где-то сэкономить, где-то рискнуть, но на детях и домашних питомцах мы никогда экономить не будем и рисковать их здоровьем не будем. И поэтому тема очень щепетильная, и я ее так подробно разбираю. Опять же, подчеркиваю, ссылаясь на уже информационные сообщения, которые вышли в эфир различных радиостанций и различных информационных агентств. Так вот, ура-патриотизм не нужен в вопросах здоровья. Ну, вообще, я считаю, что ура-патриотизм, ну, давайте тему патриотизма мы трогать не будем, да, но вообще ура-патриотизм — это что-то не очень качественное, не очень хорошее, дурно пахнущее, как правило, потому что есть патриотизм — это любовь к родине, и я считаю, что это на самом деле мое убеждение, что в России живут, ну, наверное, одни из самых талантливых людей на свете. В России живут люди, которые, ну, которых, ну, ну, ничем не сломать, я не знаю, мне много пришлось путешествовать по миру, видал я многих людей, но я люблю свою страну. Но если, опять же, я это подчеркивал не раз, есть чему поучиться за границей, если есть чему поучиться у зарубежных компаний, это обязательно нужно делать, обязательно. Так вот, возвращаясь к, опять же, к теме, к нашей. Почему я так подробно на этом останавливаюсь? Ну, во-первых, Россельхознадзор серьезное внимание обратил на эту проблему. Она не замалчивается, она не заметается под ковер. И там, в общем, возможны очень серьезные санкции по отношению к этой компании. Ну, вряд ли это будет отзыв лицензии, потому что здесь, опять же, нужно подходить не с точки зрения, а давайте помашем шашкой и найдем крайнего стрелочника. Нет, здесь нужно просто разобраться в проблеме. Так вот, я поговорил со многими ветеринарными врачами на этой выставке, я поговорил со многими представителями крупнейших компаний, в том числе, кстати говоря, и зарубежных. И, ну, все сошлись во мнении, ну, был такой лейтмотив, наверное, его можно вот так, если подсушить, то я его могу вам пересказать достаточно кратко, что, во-первых, не нужно торопиться с выводами, раз. Очень многое будет зависеть от того, как отреагирует компания. Пока компания, которая выпускает этот препарат, никаких комментариев не дает, и здесь я прекрасно понимаю руководство компании, и я абсолютно, ну, на их стороне. Потому что, когда мы говорим о препаратах, тем более вакцинах, причем мультивалентных вакцинах, когда что такое мультивалентная вакцина, то есть это та вакцина, которая может уберечь организм от сразу нескольких заболеваний. Это очень сложная и очень серьезная работа, которая проводится как во время разработки, так и на производстве. И здесь не нужно еще забывать один очень важный момент во время транспортировки. Если будут нарушены какие-то требования, связанные с транспортировкой, то препарат может либо утратить свою силу, либо стать опасным. И здесь ветеринарные препараты, они ни в коем случае исключением не являются. Мы с вами заходим в аптеку и очень часто покупаем какие-то препараты, где нам сразу человек, который работает в аптеке, фармацевт, говорит, обязательно хранить в холодильнике. Почему? Потому что температурный режим им нужен такой. Либо есть препараты, которые, они, как правило, сейчас выпускаются в темном стекле или в темном пластике, которые не переносят солнечного света. И это тоже одно из требований. Так вот, сейчас идет очень серьезное разбирательство, на каком из этапов был нарушен этот технологический был сбой. Потому что с точки зрения разработки этот препарат, он давно на рынке, он прекрасно себя зарекомендовал. Я лично прививал и свою собаку, и своих котов. И я должен сказать, что никаких проблем нету. Первое. Второе. Да, может быть какая-то проблема, связанная на производстве, но она может быть абсолютно на любом производстве. И это нужно понимать. И что самое главное, опять же, я обращаю ваше внимание, нужно разбираться, как этот препарат, потому что, такая проблема была обнаружена только в Ярославской области. Значит, это была отдельная партия этого препарата. Значит, там могли быть какие-то сложности, связанные с транспортировкой. Сейчас, гадать на кофейной гуще, дело неблагодарное. Я, честно сказать, хотел записать специально для нашего сегодняшнего эфира нескольких ветеринарных врачей, их мнение, что они по этому поводу думают, потому что одно дело, когда говорит журналист, говорит кинолог Григорий Манев, а другое дело, когда человек, который имеет знания, навыки и, самое главное, квалификацию ветеринарного врача, подписывается под этим посланием. И никто мне, в такой мягкой форме, мне разрешили озвучить это мнение, но просили не ссылаться, не упоминать фамилии, имен и названия компаний со специалистами, с которыми я общался, и здесь я тоже прекрасно все понимаю. Потому что сейчас еще разбирательство не закончено, непонятно, опять же, как все это дело произошло. Понятно, что случилась трагедия, большая трагедия, тем более все-таки, 300 домашних животных, домашних любимцев, это, по всей вероятности, были собаки, которые погибли. Это на самом деле, что здесь можно сказать? Не дай бог вообще, если такое кого-то коснется. С другой стороны, да, мы живем в очень высокотехнологичном мире, а чем сложнее технология, тем, собственно говоря, тем чаще могут возникать такие проблемы. И у нас телефонный звоночек. Здравствуйте, вы в эфире.
1: Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Леонид, ветврач. Давно работаем с этим препаратом. Очень много животных прививаем каждый год. И никаких проблем никогда не было. Но, как показывает практика, такие ситуации могут подрывать доверие людей к вакцинации, что может в дальнейшем приводить к развитию большого количества инфекций в нашем городе, то есть появлению таких инфекций, которые раньше уже были побеждены, как парвовирусный энтерит, чума плотоядных. Очень не хотелось бы, чтобы это происходило. Призываю всех людей обязательно прививаться, если есть альтернативы восьмерки, там, допустим, тот же Мультикан 6 и Рабикс, или чешские прививки, которые есть на рынке. В общем, в любом случае обязательно прививайте своих животных.
0: Леонид, я прошу прощения, что вот таким бесцеремонным образом, может быть, даже вот так вот, ну, немножечко нарушаю такую этику. Как вы считаете, все-таки, я понимаю, что еще не закончено разбирательство, я понимаю, что еще не вынесен вердикт, но как вы считаете, почему произошла такая трагедия?
1: Мое личное мнение, скорее всего...
0: Естественно, ваше
1: это...
0: личное мнение, да, да, да. Ветеринарного думаю, врача по имени Леонид. Все.
1: Я предполагаю, что это, как один из вариантов, это диверсия. То есть, конечно, мы уже тут живем в этом мире, где вокруг шпионы и опасности, но слишком уж, знаете, отлаженный процесс вдруг неожиданно прервался. И в какой-то, ну вот в одной Ярославской области это произошло. То есть это очень локальное какое-то явление, которое не похоже на халатность. Вот. Я думаю, что все-таки это происки.
0: Слушайте, ну, я, конечно, не знаю, я задал вопрос, и поэтому я приму любой ответ, но, если честно, да. Вот лично я сильно в этом сомневаюсь. Ну, как бы вот... Ну ладно, хорошо, хорошо, спасибо вам большое, Леонид. Ну, опять же, здесь мы сегодня обсуждаем такую, в общем, невеселую тему, но я очень благодарен Леониду, который поднял, вот вижу, что пошли звонки. Дорогие друзья, сейчас совсем мало времени остается до новостей, я вас толком даже выслушать-то не смогу, не то что ответить на вопрос. После новостей тогда, пожалуйста, милости просим, звоните. И на самом деле, правда, это может подорвать уже устоявшуюся такую, сложившуюся систему вакцинации, потому что я очень хорошо помню еще совсем мальчишкой 80-е годы, и когда был просто, ну, кошмар с правовирусным энтеритом, когда ветеринарный врач заходил в подъезд, он сразу понимал, что здесь живет собака с правовирусным энтеритом. То есть один раз можно было, так сказать, ощутить по запаху, прошу прощения, испражнений, и понять, что это такое. И, ну, то есть в Москве это был просто кошмар. По одной простой причине, что тогда еще вакцин не существовало против этого страшного заболевания. И, ну вот, ладно, хорошо, мы эту тему продолжим чуть-чуть позже, а сейчас «Золотой голос» радиостанции Филипп Клейменов.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 11:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Один человек пострадал в результате атаки ВСУ в Курской области. Под ударом оказалась деревня Гири Беловского района. Как написал в мессенджере Макс губернатор Александр Хинштейн, у 52-летнего мужчины слепые осколочные ранения. Пострадавшего везут в Курскую областную больницу. В Следственном комитете назвали вероятную причину пожара на судне на Камчатке. К возгоранию могла привести техническая неисправность электрооборудования. Как заявили в региональном управлении ведомства, также к версиям относят нарушение правил пожарной безопасности членами экипажа и несоблюдение правил технической эксплуатации судна. Накануне у южного побережья Камчатского полуострова на рыболовецком судне «Триумф» возник пожар. На борту находились 29 членов экипажа, из них 25 были подобраны. Подошедшим для их спасения судном поиски четырех моряков продолжаются. Кабмин дополнительно профинансирует социальную газификацию в регионах. Правительство из резервного фонда выделило на эти цели 1,2 млрд рублей. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. Федеральные субсидии получат 56 субъектов. Более чем 13 тысяч семей, имеющих право на льготы, смогут приобрести газовое оборудование. Средства также пойдут на проведение работ по подключению домов к сетям. Определились победители московского марафона на 10 километров. Ими стали Владимир Никитин и Светлана Оплачкина. У мужчин Никитин преодолел дистанцию за 27 минут 53 секунды. Вторым стал представитель Кении Барнабас Косгей Кипкович. Третьим Артем Попов. У женщин серебро завоевала Анна Мокина, бронза у Альбины Гадельшиной. Оплачкина выиграла золото, пробежав 10 километров за 31 минуту 44 секунды. Завтра в Москве пройдет марафон на 42 километра 200 метров, а также эстафета. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные понедельник 12 рублей 54 копейки, доллар 84 рубля 34 копейки, евро 95 рублей 87 копеек. В Москве в эти минуты плюс 13. Сегодня ожидается переменная облачность, без осадков и до плюс 18. Атмосферное давление будет выше нормы. 757 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.

0: Хитс Москва.
1: 94.8 FM.
0: Реклама. Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
2: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
0: И все?
2: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
0: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
2: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
0: ООО «Капибара». Первый дисковый тормозной механизм был запатентован Уильямом Ланчестером в 1902 году. Тормоза с медными колодками издавали такой скрип, что пугали не только пешеходов, но и водителей. Сегодня скрип тормозов не испугает пешеходов. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
4: Образование – это неотъемлемая часть жизни любого современного человека. Обретая знания в школе, не останавливайтесь на достигнутом. Получая высшее образование, вы делаете вклад в свое будущее и будущее своей семьи. Читайте книги, посещайте музеи, выставки, лекции. Приобретайте новые профессии и навыки. Помните, знания дают возможность открывать любые двери и достигать новых высот.
5: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
6: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
7: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я
6: войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
8: намеренного, неправедного и пагубного.
9: Я врач. Врач.
10: Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть.
11: В эту субботу тема программы «Реабилитация после инсульта». В эфире врач-реабилитолог, кандидат медицинских наук Сергей Кауркин.
10: В эту субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков».
1: И снова здравствуйте, друзья! Григорий Манев, «Зов предков». На волнах радиостанции «Говорит Москва». Мы работаем в прямом эфире, а следовательно, наш телеграм-канал к вашим услугам. Ждем сообщений через СМС, и у нас идут трансляции на Ютьюбе, в Телеграме и на Рутюбе. В общем, мы везде, дорогие друзья, и самое главное, что все это для вас. И сегодня мы в прямом эфире обсуждаем крайне невеселую тему, такую новость, поскольку, ну, кто к нам только что присоединился, в двух словах изложу. 16 сентября прошло сообщение о том, что была изъята партия вакцин Мультикан 8, это отечественный ветеринарный препарат, пострадало много, около 300 домашних животных погибло. И вот здесь приходят мне сообщения, и мы как раз обсуждаем эту тему, и прежде всего я призываю всех, не делать каких-либо выводов до официального опубликования, так сказать, что все-таки случилось, то есть до окончания расследования, это раз. Второе. Отечественное, это не значит, что эти препараты уступают там заграничным аналогам. Я очень много общаюсь с ветеринарными врачами, и поверьте, у нас сейчас наша фармацевтика, она на очень высоком уровне, и даже во многом превосходит зарубежные препараты. Это чистая правда, это не ура-патриотизм, это не реклама, а это правда. Потому что вот я общаюсь с очень большим количеством специалистов. Дальше. И, собственно говоря, опять же, чтобы ни в коем случае это все не нарушало уже сложившуюся систему вакцинации. Идут телефонные звонки, мы начинаем их принимать. Рушан, здравствуйте.
2: Добрый день, Григорий, спасибо за эфир. Вы знаете, я думаю, человеческий фактор присутствовал. Если вспомнить вот такие там происшествия, как, например, в Свердловске, когда забыли фильтр поменять, и сибирская язва вышла, помните?
1: Ну да, даже сериал целый снят.
2: Если на секретном таком месте был человеческий фактор, это же не специально было сделано. И таких случаев, я думаю, много, когда мало о чем мы знаем, так сказать. А по поводу фармацевтики, ну у нас, вот я не буду говорить, какая контора, вез человека, разговорились, он технологом работает. Я про таблетки свои, не буду сейчас называть какие, я говорю, вот так, так и так, мне, говорю, помогает оригинал, а аналог, говорю, не очень. Он, ты знаешь, говорит, правильно, говорит, у нас вот оригинал, мы его производим, например, если нет какого-то компонента, если он не основной, то все равно конвейер, говорит, идет. Я говорю, да ладно, говорю, лекарство, он говорит, да. Вот за что купил, зато продал. То есть у нас все может быть.
1: Вы знаете, возможны варианты, и, Рушан, спасибо огромное, когда мы говорим «у нас», то мы как бы себя немножечко принижаем. На самом деле подобная ситуация может быть в любой стране мира, и на самом деле, ну, если мы говорим о различных, там, особенно о фармацевтике, это очень сложная и очень высокотехнологичная вещь. И если мы с вами, прошу прощения, покупаем монитор от компьютера, и он у нас начинает как-то не так работать, ну, конечно, это обидно. Но ничего страшного в этом нету. А вот все, что касается здоровья, я вот опять же вижу, идут сообщения, я постараюсь их все зачитать. Дорогие друзья, спасибо вам огромное за такой отклик. Когда вот много, кстати говоря, мне приводили таких примеров, когда есть препарат, даже жизненно необходимый препарат для человека. Его начинает человек принимать, а результата нету. И оказывается, что там какой-то либо там технологический сбой, либо какая-то произошла там, ну, подмена, опять же, действующих веществ. Это все на самом деле, это не что-то неслыханное. Это вот не, как один легендарный политик говорил, никогда не было и вдруг опять. Такое происходит практически постоянно. Далеко не всегда это все утекает в прессу. Далеко не всегда это становится достоянием гласности, и об этом знает широкая общественность. Но, поверьте, дорогие друзья, к сожалению, к великому, это случается очень-очень часто. Так, по поводу сообщений. Юлия Калиничева. Григорий, не только в Ярославской области погибли собаки, а как минимум в 10 регионах. Ух ты, ё-моё, кошмар какой. Так. Так, ну, слова соболезнования. Здесь Андрей, спасибо большое. Опять же, ну, это же все наши люди. Я имею в виду владельцы животных. Так, я знаю нескольких владельцев собак. У них умерли животные от чумки. Ну, чумка — это чума плотоядных, и там есть несколько форм. Делали многовалентную прививку в частной клинике. От бешенства вроде всегда делали отдельную прививку. Дорогие друзья, значит, смотрите, когда мы приходим с вами либо со своей собакой, либо со своей кошкой в ветеринарную клинику, неважно, государственную или частную, то прививка от бешенства, тот компонент прививки, вакцины, он всегда делается отдельно, и если вы посмотрите ветеринарную книжку или ветеринарный паспорт своего домашнего животного, там стоит наклеечка отдельно, вот как раз там энтерит, чума плотоядных и так далее, и так далее. Там достаточно много может быть отметок, а вот бешенство всегда стоит отдельно. Ну, потому что бешенство, я прошу прощения, что опять вам надоедаю, но бешенство – это опасно. Бешенство – это до сих пор актуально, причем актуально в том числе и в Москве. И опять же, если мы не знаем о том, что возникают даже не то что случаи, а вспышки этого опасного заболевания, это опять же, ну, не значит, что его нет. Бешенство есть. И вот каждый год нужно обязательно делать прививку от бешенства. Но предварительно еще раз. За там, 2 недели, за 10 дней нужно обязательно проглистогонить и собаку, и кошку, потому что коэффициент полезного действия снижается до 70% от этой вакцины. Обязательно нужно делать. И вот сейчас как раз перед новостями звонил ветеринарный врач Леонид, и он прежде всего сокрушался об этом, потому что если мы не будем делать прививки нашим питомцам, ну, это будет кошмар, потому что вот в конце 80-х, я хорошо помню, я уже говорил об этом, какой это был кошмар. Какой это был кошмар. За то, что просто люди, там не было сначала препаратов, либо там люди просто начали не обращать внимания на эту проблему. И на самом деле огромное количество собак, это вирус очень патогенный, то есть они очень легко передаются от одного живого существа к другому. В общем, проблемы есть. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста.
3: Алло, здравствуйте, Григорий.
1: Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Да-да, о, Кирилл, рад вас слышать. Боже ты мой. Сколько лет, сколько
3: зим? Я тоже рад, да. Значит, смотрите, я собирался прививать Берту, как раз у меня в конце сентября выходила прививка в августе. Но мне мой ветврач сказал, что уже начались проблемы нашей вакцины, поэтому мне пришлось чадо привозить французскую. Вот, привился. Поэтому, а вообще мой друг, вот, питомника «Красная звезда», вот то, что врач вам озвучил, есть такое подозрение, что действительно диверсия. В «Красной звезде» от этой вакцины отказались. По-моему, они спешно закупали в Словакии или в Чехии.
1: Все чешская вакцина есть. Кирилл, спасибо.
3: Вот. Да. Секундочку, да. Похвастаюсь.
1: Давайте.
3: У нас 97 баллов и диплом первой категории охранную. Первой степени, да.
1: По защитной караульной службе.
3: Да.
1: Поздравляю, поздравляю. Это на самом деле очень хороший результат. Друзья, по-прежнему, мое личное мнение, в диверсию я не верю, потому что, знаете, под эту гребенку можно все что угодно вообще сейчас подгрести. Это первое. Во-вторых, опять же, ну, можно отказаться от мультикана 8, но есть мультикан 6, это тоже все очень действенно. Можно поговорить с ветеринарным врачом, и поскольку все-таки это компания, которая производит эти вакцины, это крупнейшая компания в России, а в принципе все вакцины и вообще все препараты не существуют, я вам открою секрет, не существует отдельно производство для животных и отдельно для людей. Как правило, это один большой завод, и там установлена линия, либо цех для производства ветеринарных препаратов. Но вообще это, как правило, холдинг большой, который вообще, он занимается как раз фармацевтикой. И там что для людей, что для животных, все это делается вместе, и это ни в коем случае не означает, что для животных там что-то менее качественное. Дорогие друзья, поверьте, тоже мне доводилось бывать на подобных больших заводах. Там, ну, то, что называется, туда и мышь не проскочит. И я бы все-таки пока... Я просто вас предупреждаю. Мы сейчас, вот поверьте мне, я эту тему поднял не потому, что вот, как говорят, вот журналюги, они жареные любят. Нет, дорогие друзья, кто предупрежден, тот вооружен, и если есть такая проблема, о ней нужно знать, но это не значит, что теперь нужно говорить: все, я не буду прививать свое домашнее животное ни в коем случае. Так, пошли телефонные звонки, я не успел взять. Так вот, обязательно нужно прививать домашнее животное, обязательно нужно советоваться с ветеринарным врачом. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста.
4: Можно вопрос вот про животных, но не про собак.
1: Представьтесь только.
4: Да, Виктор.
1: Москва. Очень приятно, да.
4: Вот сейчас вот сообщения пошли насчет нападений медведей. Вот вопрос, вы не изучали вопрос, а в чем проблема? Там кормовая база у них сокращается, почему они стали выходить так вот массово к людям? Вот это проблемный человек.
1: Виктор, спасибо за вопрос. Поскольку я достаточно часто бываю на Камчатке, а это территория, где самая большая концентрация бурого медведя вообще в мире, и я там беседовал много на эту тему. Как правило, ну, Камчатка все-таки это такой специфичный регион, там практически нету производства, очень мало людей, там, если не ошибаюсь, на всей Камчатке там живет около 300 тысяч человек, то есть, ну, как бы на такую большую территорию, понятно, что это медвежий край, и здесь, когда человек выходит в лес, он должен четко понимать, что он может столкнуться с этим хищником. Если мы говорим о центральной России, у меня вот, например, много друзей в Вологодской области, очень близкие мне люди, которые в том числе и охотятся достаточно интенсивно. Как правило, это, собственно говоря, зависит от того, что мы вторгаемся, опять же, в угодья, которые принадлежат этим животным. И животные начинают мигрировать, животные начинают нервничать, в том числе животные начинают нападать на людей. Для меня очень яркий пример, опять же, ну не про медведей, а я уже как-то пару раз даже рассказывал эту историю в прямом эфире здесь. Сокольники, центр Москвы. Я сижу в машине, уже собирался ехать, но пока еще не завел машину, мне кто-то позвонил, я сижу, осень, разговариваю по телефону, и вдруг я смотрю, рядом проходит такой лис, такой лисовин, здоровенный такой, причем он не пробегает, он никого не боится, он не прячется, он так проходит, осматривается, смотрит, где, чем можно поживиться и так далее. С одной стороны, это, конечно же, аномалия, потому что, когда дикое животное заходит в город, ну, значит, туда его что-то привело. С другой стороны, человек расширяет свои владения, человек беспокоит животных. То, что касается, ну, нападений на человека, опять же, это Кировская, Вологодская область, вот с кем я общаюсь просто в этих регионах, может быть, это и в других тоже такая же есть проблема, но вот я просто знаю об этих двух регионах. Как правило, здесь нужно понимать, что очень много людей сейчас заходят в леса, вот то, что называется левые люди, как их называют охотники. Потому что, ну, если раньше зайти, вот забраться в такую чащу, ну, просто так ты не заберешься, а сейчас у тебя есть крутой джип, правда, есть такая поговорка, чем круче джип, тем дольше бежать за трактором. И вот люди залезают в очень глухие места на вездеходах и на каких-то внедорожниках. Это сейчас относительно доступно. И оказываются там, где либо до этого, ну, бывали только люди профессиональные и знакомые со спецификой этого места. Вот. Либо не бывал вообще нигде, потому что нам кажется, что у нас все очень так исследовано. Я говорю, Вологодская область для меня такой показатель, потому что там часто бываю, у меня друзей много, и ты приезжаешь, и ты можешь чуть-чуть отойти там от какого-то населенного пункта, особенно если ближе к северу, а там вот то, что называется, не ступала нога человека, то есть там такой бурелом, что вот настоящая тайга, а это вот рядом с Москвой-то, всего ничего, вот. Так, дальше продолжаем разговор. Так, собаке 14 лет, то терьер, продолжает ли делать прививку или что-то можно отменить? Очень хороший вопрос. Спасибо вам за него огромное, уважаемый, любимый мой радиослушатель. Обязательно надо делать прививку даже очень пожилой собаке. Объясню почему. Ну, сначала откуда ноги растут, почему возрастным собакам и кошкам раньше не рекомендовалось делать прививку. Правда, когда это раньше, никто не знает и точно сказать не может, это когда было, там, 30, 40, 50 лет назад. Все дело в том, что когда-то, ну, опять же, лет 50 назад были прививки, которые очень тяжело, вакцины, очень тяжело переносились с животными, даже молодыми и здоровыми. И поэтому считалось, что вот, ну, все-таки старичкам делать их не нужно, такое испытание для здоровья. Сейчас мы живем в очень сильно быстро меняющемся мире, и сейчас технологии производства вакцин, они не то что шагнули вперед по сравнению с 50-летней давностью, они улетели на ракете, просто на ракете. И сейчас абсолютно спокойно переносят прививки собаки, как молодые, так и возрастные. Единственная просьба, когда вы приходите делать прививку, у нас сегодня как-то вот крен пошел в вакцинацию, ну, что поделать, вот такая вот у нас сегодня тема. Так вот, когда мы говорим о вакцинации, обязательно перед прививкой нужно собаку или кошку проглистогонить. Обязательно, обязательно, дорогие друзья. И когда вы сделали, вам сделали укол, собачку не нужно сразу забирать. Посидите в ветеринарной клинике, ну, полчасика. Посидите, можете рядом с ветеринарной клиникой в машине посидеть со своим питомцем. Потому что, возможно, реакция организма такая, какую вы, в общем, не ждали, которой не было. Береженого Бог бережет, а небереженого конвой стережет. Ну, давайте все-таки вот исходить из этой поговорки. Может, она и грубовата, но чистая правда. Потому что лучше перестраховаться. А что же теперь делать, чем прививаться? Ведь после такого инцидента уже не хочется ставить эту вакцину. Какие сейчас есть альтернативы? Ну, во-первых, есть мультикан, только не восьмерка, а есть другой мультикан, раз. Во-вторых, разговаривайте со своим ветеринарным врачом. Разговаривайте, не бойтесь этой темы. Есть еще другие вакцины. Я не хочу сейчас делать рекламу каким-то другим производителям, поймите меня правильно. Во-первых, существует закон о рекламе, и мне просто прилетит по шапке. И все радиостанции тоже. Это первое. Второе. Я не ветеринарный врач, и всегда в вопросах ветеринарии я ориентируюсь на мнение специалистов. И если мне не хватает одного мнения, я могу позвонить второму, третьему человеку. Точно так же рекомендую и вам. Если вы приходите действовать, если вы приходите в ветеринарную клинику и задаете вопросы либо администратору, либо ветеринарному врачу, а он на них не отвечает, либо вам не нравится, как он отвечает. Ну, не нравится вам. Берите животное и идите в другую ветеринарную клинику. Это не занудство. Это не какое-то неуважение. Мы руководствуемся всегда мерилами, которыми зачастую вот, ну, не можем четко объяснить, почему вот нам нравится, не нравится, доверяем, не доверяем. Да, конечно, если покопаться в себе, мы это как-то сможем сформулировать. Но, как правило, это у нас, ну, на невербальном уровне. Но если вам не нравится и если вы не доверяете этому человеку, не нужно вот делать над собой усилия. Хотя я тоже могу сказать, что иногда бывают такие, прошу прощения за неэфирное, балаболы. Ну, назовем так корректно. Корректно назовем. Что они уболтают кого угодно. У меня вот здесь вот у соседей буквально вот этим летом произошла трагедия. У них лабрадор 7 лет, активный, ласковый. Здесь я смотрю, что-то там во дворе, там что-то происходит. Я спрашиваю соседки: Юль, что случилось? Ой, говорит, у нас лейкемия у собаки. Бог ты мой, как так, что случилось? Там ветеринарные врачи приехали, там, значит, скорая, там капельница, там чуть ли там, я не знаю, что такое. Это рак, это злокачественная опухоль, там девушка, я стою рядом, девушка мне прочла целую лекцию по этому поводу. Ну, у меня в этом плане просто. У меня есть ветеринарные врачи, которым я доверяю и к которым я обращаюсь. Я к ветеринарным врачам, которые мне не знакомы, с которыми я не общаюсь, я не обращаюсь. Ну вот, имею право, в конце концов. И вам, кстати говоря, советую точно так же делать, чтобы был ветеринарный свой врач. Что вы думаете? Оказалось, потом уже я говорю: слушай, может быть, ты съездишь к моему ветеринарному врачу, очень хороший специалист, мой друг, прекрасный человек, он даже в эфире здесь был. Приехали, что оказалось? Ворона, по всей вероятности, там то ли потеряла, то ли не доела куриную кость. Я тоже у себя на участке находил куриную кость, трубчатая кость. Это очень опасная штука для домашних собак. Что вы думаете, собака съела, и эта трубчатая кость, она пропорола пищевод собаки. И там уже чуть ли не от рака бог знает чего лечит, а все было очень просто. К сожалению, собаку не спасли, но только потому, что был неправильно поставленный диагноз, и начали лечить вообще непонятно от чего, непонятно как. Так что вот здесь тоже, дорогие друзья, вот радио — это великое искусство. Это искусство общения. Вот мы с вами общаемся, и это диалог, потому что вы мне пишете, вы мне звоните. Очень приятно. На самом деле, мне вот этот час в субботу с 11 до 12 проводить вместе с вами, потому что мы вырабатываем какую-то, ну, если не единую точку зрения, но, по крайней мере, мы обмениваемся какими-то новостями, мы обсуждаем что-то, что нас интересует. И это, прежде всего, искусство общения. Вот, дорогие друзья, я призываю вас, если у вас есть какие-то вопросы, ну, в основном они, конечно же, связаны со здоровьем наших питомцев, общайтесь, разговаривайте. Если вам не понравился один ветеринарный врач, одна ветеринарная клиника, вам показалось, что что-то там не так, приходите к другим специалистам. Боже ты мой, час вообще пролетел, просто как корова языком слизнула. Дорогие друзья, я прошу прощения, если не озвучил там еще вопросы, если кому-то не ответил на звонок. Мы обязательно услышимся на следующей неделе. В конце, как всегда, дорогие мои, любимые, берегите себя и своих питомцев, чтобы все у вас было хорошо. Всего хорошего вам. Очень было приятно провести этот час вместе с вами. Григорий Манев, «Зов предков». Пока.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
5: В Москве полдень, в студии Филипп Клименов. Здравствуйте. Российские войска освободили 3 населенных пункта в зоне СВО. Бойцы группировки «Север» выбили противника из Петропавловки и Лозовой в Харьковской области, а также из Марьино в Сумской. Как сообщает в Минобороны, подразделение продолжает сжимать кольцо окружения ВСУ в Харьковской области и расширять внешнюю зону контроля. Идут бои за освобождение 3 населенных пунктов на этом участке. Из сводки ведомства следует, что Киев за сутки потерял 1350 военнослужащих. Средства ПВО сбили 4 управляемые авиабомбы, 2 снаряда РСЗО «Хаймарс» и 1222 беспилотника. 3 человека погибли и 3 пострадали в результате удара ВСУ по Запорожской области. Минувшей ночью регион подвергся массированной атаке украинской армии. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Евгений Балицкий. По его словам, в Приморском округе под ударом беспилотников оказались автомобили. На трассе вблизи населенных пунктов Орловка и Бердянская пострадал мужчина. В Михайловском округе дрон ударил по машине скорой помощи. В Пологовском округе ВСУ атаковали частное домовладение. Погибла женщина. В районе села Ивановка Бердянского округа при ударе по гражданскому автомобилю погиб мужчина, его личность устанавливается. В Токмакском округе дрон попал по частному дому, ранен мужчина. В городе Васильевка в результате атаки БПЛА погибла 36-летняя женщина, ее 16-летняя дочь ранена. В МВД назвали сроки внесения в Госдуму 3-го законопроекта по борьбе с мошенниками. Это планируется сделать осенью, сообщил первый замначальник управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ведомства Сергей Калинин. В комментарии ТАСС он рассказал, что министерство активно участвует в разработке антимошеннических мер. Среди них предотвращение противоправного использования электронных средств платежа, регулирование оборота сим-карт и предоставление услуг связи, сокращение избыточного сбора персональных данных, введение дополнительных требований к провайдерам. Ранее Владимир Путин подписал закон, в котором содержится 2-й пакет мер по противодействию телефонным и интернет-мошенникам. Документ включает более 20 норм. В Москве 25 сентября стало самым холодным днем с начала осени. Накануне воздух столицы прогрелся до 12,2 градуса. Об этом в телеграм-канале написал ведущий специалист центра ФОБОС Михаил Леус. По его словам, сегодня в мегаполисе до плюс 17, по области ожидается от 13 до 18 градусов без осадков. В воскресенье вечером прогнозируется небольшой дождь. При этом завтра днем столбики термометров покажут в Москве плюс 19. Курс юаня на выходные понедельник 12 рублей 54 копейки, доллар 84 рубля 34 копейки, евро 95 рублей 87 копеек. Филипп Клеменов, говорит Москва.
0: Внимание! Говорит Москва.
6: 94,8.
7: Имена поверх времен.
0: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
7: «Имена поверх времен».
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. В эту субботу гость в студии – певец, финалист первой белорусской фабрики звезд Дмитрий Король. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». По субботам после 5 вечера. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». В это воскресенье тема программы «Что нового в мире детской литературы?» В эфире журналист, литературный критик, руководитель издательского проекта «Код доступа» Наталья Эйхвальд. В это воскресенье после 13 часов. Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Жизнь трудна, а мир недобр. некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. «У меня все прекрасно» в эфире психолог Елена Соловьева в этот понедельник после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
8: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
9: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я
8: войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
10: намеренного, неправедного и пагубного.
0: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: Это программа «Врачи и пациенты», в студии Наталья Троицкая. Здравствуйте. Сегодня говорим о реабилитации, о этом этапе лечения, который иногда оказывается не менее важным, чем операция, лекарство или сама борьба с болезнью. После тяжелой травмы, инсульта, операции или длительного заболевания человеку часто приходится буквально заново учиться привычным вещам, нормально двигаться, справляться с болью, возвращаться к работе в обычной жизни. Об этом и многом другом, как вообще происходит реабилитация, ну когда вообще она должна начинаться правильно, вот самые важные вопросы, как она происходит, и об итогах той самой реабилитации мы сегодня поговорим с нашим гостем. На студии заведующий отделением ранней медицинской реабилитации, врач физической реабилитационной медицины Федерального центра мозга и нейротехнологии ФМБА России,

0: конечно же, полностью удовлетворял своим потребностям до, ну и выходил на работу.
1: Вот это, да, в идеале. Давайте тогда мы начнем вообще с вот, сосудистых катастроф, с того самого инсульта, да. Напомним, основные признаки инсульта. Я понимаю, что программа у нас не об инсульте, но о восстановлении после, потому что как раз все боятся то, что происходит после. Например, человек пережил, слава богу, врачи спасли, сделали какие-то необходимые вещи абсолютно, оперативное вмешательство, и потом наступает ваша пора.
0: Да, на самом деле, чем раньше начнется реабилитация, тем больше шансов пациенту вернуться как раз в то состояние, которое было до ОНК. Очень важно, чтобы в первые 24-48 часов мультидисциплинарная команда во главе с врачом физической реабилитационной медицины провела качественный осмотр пациента, выявила потерянные сохраненные функции у данного пациента. Врач, увидев имеющуюся патологию, назначил правильных профильных специалистов. Если имеются проблемы с движением, то это физический реабилитолог, кинезиоспециалист. Если есть проблемы с афазией, нарушением глотания, речи, то это в первую очередь медицинский логопед. Если у пациента есть проблемы с высшими психическими функциями, медицинский психолог. И у максимально сохранных либо средней тяжести пациентов бывают трудности, когда они уже чуть ли не в первые часы хотят жить обычной жизнью, выпить воды из кружки,
1: да.
0: Взять чашку, ложку, вилку. Однако у них возникают с этим трудности, и как один из самых простых примеров, который привел в данной ситуации, то им может уже помогать специалист, эрготерапевт, эргоспециалист.
1: Угу.
0: И вот все эти специалисты, это мультидисциплинарная команда, которая в первые 48 часов должна начинать реабилитационные мероприятия каждому пациенту с острым нарушением мозгового кровообращения.
1: А вот врач видит, что, ну вот, например, этот человек будет полностью восстановлен, а вот с этим, к сожалению, какие-то функции мы не сможем вернуть, что бы мы ни сделали. Хотя чудеса же бывают.
0: Чудеса бывают, и в них хочется всегда верить и их прогнозировать. Не хочу показаться пессимистом, но, конечно же, мы идем всегда от диагностики,
1: угу.
0: от инструментальной, лабораторной, от понимания того, какой тип инсульта, в каком полушарии, в какой части полушария, какой ишемический, геморрагический, его объем, было ли оперативное вмешательство. Видите, очень много критериев, которые
1: да.
0: нам говорят и которые участвуют в дальнейшем прогнозе восстановления пациента. И я сейчас перечислил в основном проблемы только головного мозга. Однако у пациента есть еще соматические дополнительные заболевания, сердечно-сосудистая система, травматологические, эндокринные, дыхательные, возраст, вес, образование, вероисповедание. Это все является важным компонентом, который влияет на восстановление. И видите, большое количество этих критериев,
1: да.
0: И врач, он должен все эти критерии понимать и как раз на них обращать внимание и уже прогнозировать. Бывают разные случаи, когда у пациента большой объем поражения, а он восстанавливается, причем восстанавливается очень легко, причем у него бывают какие-то монопоражения, например, двигательные только. Бывают и обратные случаи, когда поражение небольшое, однако его место в структуре головного мозга такое, что объем поражения большой и длительный реабилитационный период пациенту приходится проходить, иногда даже и длительно находиться в реанимационном отделении. И вот как раз в данной ситуации и спрогнозировать тяжело. Оценка вот этих всех факторов, она влияет на реабилитационный потенциал пациента. Сейчас ведутся большие научные работы, пишутся диссертации по оценке выявления перевода от качественного в количественное, скажем так, формулу, попытка привести в алгоритмы вычисления этого реабилитационного потенциала. Это очень сложная работа для того, чтобы... Ну, эта работа ведется для того, чтобы в России докторам было проще ставить этот потенциал, прогнозировать и все свои усилия как раз при правильной оценке правильно распределять и их применять. Но случаи, опять же, бывают разные, и в моей практике бывали случаи, когда

0: К сожалению, сейчас молодеет инсульт, очень много молодых.
1: Об этом все говорят, да. Инфаркт, инсульт, 40+, это уже не удивительнее. 40
0: уже,
1: даже
0: к сожалению,
1: лет.
0: Даже 35.
1: Да вы что?
0: Да, 35 и плюс, и так это вот. Очень страшно.
1: Почему? Стрессы? Образ жизни?
0: Да, вы абсолютно правы. Плюс людям нужно, конечно, больше уделять первичной профилактике и ходить к специалистам, не бояться. Не делать так, что, знаете, болит голова, принял таблетку от головы. Да,
1: ой, вы что, это же самый наш любимый,
0: да,
1: конечно.
0: Но хотя бы понять, что перед тем, как принять таблетку обезболивающую, нужно хотя бы, например, измерить артериальное давление. Да, потому что причина может быть в этом. И это тоже может быть причиной инсульта. Сходить к кардиологу, к терапевту в поликлинике, если чувствуешь, что какие-то трудности в области сердца, аритмии, пульс. Не стесняться ходить к специалистам, да, возраст — это не то состояние, когда нужно говорить, я молодой, и значит, я здоровый. А трудности бывают в любом возрасте, чем раньше мы их диагностируем, тем проще вылечить и как раз предотвратить последующие нарушения мозгового кровообращения. Поэтому случаи в практике реабилитации, они разные, бывают моменты, когда и пациенты, которые находятся длительное время в реанимации, и месяц могут там находиться, и ты уже думаешь, что то поражение, та патология, та дисфункция, которая есть у пациента, не восстановится. Однако, бросив все силы на реабилитацию, на спасение пациента и переведя его в отделение, он попадает как бы в другую среду,
1: да,
0: в палату, чаще видит родственников, у него начинает больше мотивация действовать.
1: Конечно.
0: Он видит родственников, не только близких, дальних, детей, там, родителей, внучек, сотрудников с работы, коллег, и больше вкладываются, и действительно они возвращаются. Есть такие случаи, мы ради этого работаем. Это является нашей основной поддержкой, стимулом в работе.
1: Слушайте, как хорошо. Ну, чудо, какие вот чудо, вы мне говорили, что бывают разные такие. Вот самое последнее чудо. Расскажите с пациентом, что произошло из реабилитации случая.
0: У меня был пациент, который возрастной, имеющий обширные нарушения мозгового кровообращения. При диагностике ранней было выявлено, что у пациента еще была не диагностированная до этого доброкачественная опухоль в лобной доле головного мозга, которая внесла свои коррективы в состояние пациента. Это был возрастной пациент с тяжелым поражением двигательным, стараюсь простым языком сказать, да. Его конечности не двигались, они были как плеть, то, что называется плегия, да, в медицинском языке. Были трудности с глотанием, с дыханием, с пониманием вообще его состояние. К сожалению, из-за возраста, это было около 70 лет, пациент имел еще соматические трудности. У него из-за основного заболевания, из-за инсульта, появились трудности с мочевыводящей системой, присоединялась пневмония, проблемы желудочно-кишечного тракта. И пациент за время нахождения и в реанимации в структурном подразделении после перевода все на себе испытал это. Выписывался он на второй этап практически без улучшения, хотя каждый день с ним проводились реабилитационные мероприятия. Однако, переведя на второй этап, в нашем центре данный пациент в течение 3 недель выдал большой скачок и уехал со второго этапа после этих 3 недель на своих ногах.
1: Вот так вот.
0: К сожалению, рука не восстановилась, угу, но пациент ушел на своих ногах, сам одевается, сам понимал, что с ним случилось, и тот максимум из того, что мы имели исходно, мы добились, и это была действительно большая победа. Он полностью себя может самообслуживать.
1: Это самое важное, потому что иногда смотришь и понимаешь, что нет, наверное, нет, не встанет или что-то не будет, а на самом деле пациент меняется.
0: Да.
1: И это все зависит все-таки. Я понимаю, что большая работа врачей. Но вот вы сказали, какая-то большая научная работа ведется, да, по поводу потенциала пациента, получается, по всем факторам. Но самый важный фактор какой все-таки? Внутренний вот какой-то, тот же самый стержень, про который говорят психологи, психиатры, кто угодно. Или все-таки это не зависит, что если упорный пациент, такой в жизни все говорят, да встанет он такой сильный человек, куда он денется? или нет? От чего это зависит?
0: Все-таки это набор.
1: Ага.
0: Все-таки это набор критериев, которые влияют. Знаете, нельзя говорить прямо уж так в прошлой жизни, но в жизни до инсульта человек мог и занимать высокую должность. У нас были такие моменты, когда среди пациентов были, например, директора заводов. Да, это высокая должность, это очень тяжелая должность. Человек всю жизнь проработал и с простого рабочего доработал до такой должности, а значит, это стойкий характер, это властный и мудрый специалист, который понимает, что ему нужно, который умеет выстраивать работу.
1: Да.
0: Он руководитель. И когда на него говорят, он такой сильный, он всего этого добился, когда у них случается острое нарушение мозгового кровообращения, иногда вот это состояние бывает у них и минусом.
1: Mm-hmm.
0: Потому что в реабилитации, идеал реабилитации, когда пациент максимально включается в работу, когда он трудится со всеми специалистами мультидисциплинарной команды. А, к сожалению, из-за нарушения бывает высших психических функций, когнитивного восприятия, вот это стремление руководить, выстраивать правильную политику, оно принимает определенные такие гипертрофированные состояния. И такой, знаете, режим начальника включается и в работе со специалистами, и он говорит, я так как бы уже и готов работать, но вы включаетесь больше. И получается какой-то элемент такой пассивного принятия реабилитации.
1: Привык руководить, давайте
0: да,
1: уже.
0: Именно.
1: Я-то так как-нибудь потом, да. Так.
0: Да, и это проявляется, и, к сожалению, это иногда даже и вредит. А бывают и, наоборот, случаи, когда пациент был не такой большую должность, например, uh-huh. занимал, но он всегда был хозяином положения. Он был главной поддержкой в семье, и он понимает, что без меня семья, ей будет трудно. И он действительно вкладывается сильно со всеми специалистами, осознает оценку состояния своего, понимает, что ему нужно добиться, и действительно после занятий даже иногда спрашивает, а можно ли еще? Да, уже специалисты уже да. не могут, а сам пациент просит еще, еще и еще. Поэтому такой конгломерат факторов, да, он влияет. Плюс не надо забывать, что мы все-таки имеем дело с головным мозгом, а головной мозг — это еще и, вот, как я уже говорил, высшие психические функции.
1: Да.
0: И мы можем видеть пациента, который, согласно там, двигательной патологии, патологии стороны медицинской логопедии, не имеет грубых нарушений, однако его характер, угу. его понимание ситуации, критика, память нарушается, и очень большая работа с этим идет, но эта работа влияет, его состояние влияет на другие компоненты. Он не так включается в двигательную реабилитацию, он не осознает своего состояния. И вот именно роль медицинского психолога, она очень высока здесь, потому что он является таким двигателем, катализатором того, чтобы работа с другими специалистами тоже велась на максимуме.
1: Mm-hmm.
0: И дефект может отбросить работу всей мультидисциплинарной команды назад, к сожалению, либо ее оставлять на одном и том же месте. Поэтому оценка, она очень важна. Критерии оценки, чем больше возможностей у специалистов разного профиля производить оценку состояния пациента, тем больше мы можем видеть результат и динамику состояния, и влияние. Вот почему важна мультидисциплинарная команда.
1: Да.
0: У нас в центре мозга мы выработали такой алгоритм, что на первом этапе у нас не, хоть и работает мультидисциплинарная команда, но работа не происходит моноспециалистом. У нас часто работает медицинский психолог совместно с двигательным реабилитологом, логопед совместно с двигательным реабилитологом, физическим реабилитологом, потому что пациент хоть и получает двойную нагрузку, двойные задачи, эти задачи всегда сопряжены с каким-то бытовым условием.
1: Угу.
0: Пациент что-то несет, но он понимает, что он несет, как он это несет, куда он идет и что он с этим будет делать. Или если он чистит зубы, что он понимает, что он зубную пасту выдавит на щетку, угу. будет чистить зубы. Это большой объем манипуляций верхней конечности, вертикальная стойка. но и понимать, да, где зубы, как чистить. Сопряженная работа. И эта работа совместная дает больше результата, чем если бы пришел медицинский психолог, показал карточки, да, узнать там мяч, ласточку, там елку.
1: Как но, с маленьким ребенком.
0: Да, но да, неприменимо это в обычной ситуации. Я узнал, но для чего мне это? Результат получил, да, он запомнил эти предметы, но выйдя, приехав домой, он с этими предметами ничего не сможет сделать. Мы можем его научить там открывать дверь, но если это неприменимо в его жизни, то результат вроде положительный, но он неприменим в практику. И поэтому работа совместных специалистов дает больше результатов, важности и социальной адаптации пациента. Всегда работа мультидисциплинарной команды должна иметь какую-то цель. Мы к этому стремимся.
1: Давайте поговорим о самом первом этапе, когда человек в реанимации, и он вообще, в принципе, не понимает, что происходит. Он, может быть, даже, может быть, сказать, немного в коме, да, но приходит в себя, и тут начинается активная работа. Какая? Вообще, я понимаю, что мозг нужно заново обучать. Всему, да?
0: Да.
1: Как это происходит? Кто первый подходит к пациенту?
0: У нас в стране есть протокол, скажем так, очередности работы специалистов с пациентом с острым нарушением мозгового кровообращения. Это разработанная программа, когда пациент попадает в больницу, затем за определенное время тайминг он должен получить диагностические лабораторные исследования и уже дальше реанимация, либо операционные какие-то манипуляции, либо элементы тромболизиса, а дальше вот он находится, все на койке реанимации.
1: Так.
0: Дальше к нему должен подойти физический реабилитолог. Время подхода, ну, это примерно первые сутки. У физического реабилитолога, у врача должны быть все данные проведенных исследований. Он проводит неврологический осмотр, определяет как раз уровень сознания данного пациента. И дальше уже от уровня сознания он как руководитель назначает специалистов мультидисциплинарной команды. У нас есть критерии. Если пациент в сознании, то ему должны быть назначены все специалисты, потому что они смогут провести продуктивный осмотр, оценить патологию и назначить правильную процедуру реабилитации.
1: Угу.
0: Если по какому-то из направлений пациент недостаточно продуктивен, но его состояние не угрожает жизни. Как пример, у пациента одной из самых важных витальных функций — это нарушение дыхания и глотания.
1: Да.
0: И нарушение глотания может быть причиной нарушения дыхания, когда у пациента, к примеру, нарушение глотания сопровождается так называемой аспирационной пневмонией, когда содержимое попадает в легочную ткань. Это могут быть трудности, температура, воспаление, что может вообще привести к смерти. И когда мы, врач видит эту ситуацию, совместно с коллегами, неврологом, реаниматологом, приглашается логопед, который проводит оценку функции глотания, и его оценка может послужить дальнейшим назначением процедур по разобщению дыхания и пищеварения, так называемое наложение трахеостомы, которое этого пациента спасет от пневмонии. Будут произведены специальные манипуляции по поступлению пищи, но мы, хоть и произвели разобщение, произвели небольшую операцию, но пациент будет спасен от вторичных инфекций.
1: Да.
0: Это все оценивает врач-реабилитолог совместно с коллегами, лечащим врачом, неврологом, реаниматологом. Даже когда пациент находится в состоянии сопора, комы, на искусственной вентиляции легких, при оценке его в первые 48 часов мы понимаем, что пациент может получать дополнительные изменения своего состояния не только из-за инсульта, а из-за длительного нахождения в реанимации. И чтобы у пациента не пошла патология, которая сопутствует его состоянию, ну, к сожалению, там пролежни, контрактуры, пневмонии, тромбозы, назначаются дополнительные специалисты, которые даже в таком состоянии, физические реабилитологи, постоянно пациента активизируют. Он даже может об этом не знать, сам пациент, находясь на ИВЛ.
1: Да.
0: Но его двигают. Если он выйдет на из этого состояния, то он не поймет даже, с одной стороны, что с ним происходило, но он будет физически готов к другим, более активным мероприятиям.
1: Слушайте, это уникально на самом деле. Ну вот говорят про 3 золотые часа, да, ведь после инсульта, про 3 недели, 3 месяца. Что там с этими, с этой цифрой? Так это или нет?
0: Ну, она гуляет, там, да. Там 4,5 часа, да. Там до инсульта, от острого до там, проведения там, тромболизиса, либо операции. Раньше вообще была, знаете, ситуация такая, что 4 недели пациент получил инсульт, его лучше не трогать. Вот раньше
1: это
0: было
1: когда
0: так.
1: Когда была такая ситуация?
0: Это до того, как началась у нас в стране сосудистая программа, это конец 10-х годов, когда пересмотрели подходы и поняли, что это неверный подход, и что, наоборот, пациента нужно максимально в ранние сроки активизировать.
1: Да.
0: И только врач и состояние пациента, и, возможно, какие-то ограничивающие факторы или факторы риска, только они влияют на то, сколько может длиться реабилитация и что считать этими счастливыми часами. Если у пациента нет дополнительных факторов, которые могут ограничивать нашу работу, то мы можем прикладывать каждый день реабилитационные мероприятия, эти процедуры, и они будут иметь накопительный эффект изо дня в день. И они, мы можем за эти 3 недели, там, 3 месяца выйти и получать эффекты даже в более поздние сроки.
1: Вот про это мы уже поговорим после новостей. Я думаю, будет интересно.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 12:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Армия России поразила в Киеве центр обработки данных для Starlink. Он обеспечивал работу мобильного интернета и поддержку систем спутниковой связи. Уничтожен центр Космонова, сообщили в ведомстве. Также в Минобороны рассказали о ликвидации сухогруза в акватории Черного моря. Судно, по данным Минобороны, перевозило грузы военного назначения. В Одесской области были атакованы портовый пункт Вилково, через который поступали оружие и боеприпасы из европейских стран, логистический центр «Новая почта», где хранились военные грузы для нужд ВСУ, автомобильный мост в Маяках, задействованный для переброски грузов военного назначения подразделением ВСУ. Уголовное дело завели по факту взрыва на месторождении в Якутии. Расследование ведется по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшим по неосторожности смерть 2 и более лиц. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета. Детонация произошла во время сварочных работ на резервной насосной станции на Эльгинском угольном месторождении. Погибли несколько человек, их число уточняется. Как сообщили Интерфаксу, в компании «ЛК Уголь» причиной взрыва могла стать разгерметизация резервуара для воды. Анна Попова заявила о напряженной эпидемиологической ситуации в мире. По словам главы Роспотребнадзора, ведомство обеспечивает полный контроль по недопущению завоза инфекционных болезней в Россию. Цитата. «Эпидемиологическая ситуация в разных странах мира разная, и есть большое количество государств, где она напряженная. Гости из этих стран и наши граждане, которые туда уезжают отдохнуть или по делам, привозят значительное количество самых разных инфекций», сказала Попова в интервью РИА Новости. Она добавила, что в этом году в России было зарегистрировано около 500 случаев завоза опасных инфекций, но ни один из них не получил распространения. Марк Цукерберг представил брелок с искусственным интеллектом. Устройство от Мета позволяет общаться с виртуальным помощником Muse без необходимости доставать смартфон. Для этого нужно приложить палец к специальному датчику, чтобы начать разговор. На небольшом дисплее отображается цифровой персонаж. При помощи камеры пользователь может показать нейросети окружающую обстановку. Цукерберг заявил, что через 5 лет у каждого человека будет персональный искусственный интеллект, который будет знать его жизнь и выполнять за него различные задачи. Мета, организация, признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена. Курс юаня на выходные понедельник 12 рублей 54 копейки, доллар 84 рубля 34 копейки, евро 95 рублей 87 копеек. В Москве в эти минуты плюс 14, завтра ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь и до плюс 18. Атмосферное давление будет выше нормы, 759 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва. We'll be right back.
2: Говорит Москва. 94,8. Реклама.
4: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
5: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
4: И все?
5: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
4: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
5: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
2: ООО «Капибара».
6: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
7: Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она – современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой.
8: В эту субботу тема программы «Философское консультирование как альтернатива психологической помощи». В эфире старший научный сотрудник Института философии РАН, кандидат философских наук Николай Герасимов.
9: Каждую субботу после 13 часов.
7: Лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
9: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости.
8: В это воскресенье тема программы «Осенняя перезагрузка. Как не испортить кишечник после отпуска». В эфире врач-гастроэнтеролог клиники лечебного питания «ФИЦ. Питание и биотехнологии» Сергей Морозов.
9: В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе.
8: «У меня все прекрасно». В эфире психолог Елена Соловьева. В этот понедельник после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше.
7: Народный психолог.
9: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: «Право знать». Говорит Москва.
10: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
11: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
10: для пользы больного, будучи далек от всякого
12: намеренного, неправедного и пагубного.
7: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
1: Продолжаем наш эфир. Говорим мы сегодня о медицинской реабилитации как после инсульта, так и после других тяжелых заболеваний, состояний, операций. Еще раз напомню, у нас в гостях заведующий отделением ранней медицинской реабилитации, врач физической реабилитационной медицины Федерального центра мозга и нейротехнологии ФМБА России, кандидат медицинских наук Сергей Николаевич Каоркин. Сергей Николаевич, перед тем, как ушли на новости, говорили про те самые волшебные часы, минуты, дни. Но у меня такой момент. Вот вы сказали, что еще в нулевых годах, десятых, да, 4 недели не трогать после инсульта человека. Вот тогда сколько человек, имеется в виду, пострадало, что в плане того, что восстановление, это же мы вот сейчас понимаем, что восстановление начинается практически сразу после, вот даже сразу после того, как перенес инсульт, он в реанимации находится, в состоянии комы еще, не понимает, что вообще в принципе с ним происходит, только из комы выходит, а тут уже вовсю, вокруг него все воркуют, все пытаются привести человека в порядок, даже по поводу трахеостомы тоже, да, чтобы научиться глотать, дышать, спасать жизнь человеку. А что тогда-то было? У меня вопрос. Сколько, ну, получается, инвалидов, да, случилось? Почему так пересмотрели? Это же получается общемировая практика. Что там произошло, что стали трогать сразу?
0: Это развитие направления медицинской реабилитации. Угу. Это действительно взаимодействие с коллегами из зарубежных стран, это когда мы делились друг с другом опытом, мы рассказывали про наши наблюдения, про наши научные разработки, про наше видение того, как необходимо работать с пациентами, слушали коллег, впитывали. Могу сказать, что ту информацию и то, что сейчас добивается наше медицинское реабилитационное сообщество в плане ранней реабилитации, второго этапа, мы во многом, благодаря нашей системе здравоохранения, УМС, УМП, находимся на ведущих ролях. И то, что мы достигли в последнее время, и по публикациям, которые мы видим от нашей страны и зарубежных коллег, мы по некоторым направлениям идем даже впереди планеты. И это очень приятно, потому что большие силы на это тратятся, и эффект от этого виден. Да, когда был период состояния и работы с пациентами в отсроченные моменты, конечно же, качество восстановления этих пациентов было не такое высокое. Были моменты, когда пациенты за счет нейропластичности имели эффекты восстановления.
1: Нейропластичность — это что?
0: Это когда головной мозг сам либо с помощью манипуляций извне восстанавливает как свою структуру, так и свою функциональную работу. Да, когда есть теория, что клетки либо заново учатся, либо они вспоминают, как будто все клетки раньше знали все, но какие-то уснули. Да,
1: перезагрузка произошла.
0: Перезагрузка, да. Вот, и эта нейропластичность помогает человеку вспомнить, либо освоить в каком-то ограничении двигательные навыки, навыки логопедии высших психических функций, и пациент восстанавливается. Где-то производилась работа, где-то была большая работа родственников, которые вкладывали максимум своих пациентов, и эта работа давала плоды. Но лучше, когда пациент получает системную реабилитацию согласно правилам, алгоритмам, которые существуют сейчас. И это, конечно же, подход, который минимизирует инвалидизацию.
1: Угу.
0: Действительно, мы получаем высокие цифры маршрутизации пациента, правильной преемственности между этапами. У нас трехэтапная система реабилитации в стране. Я работаю на первом этапе. Второй этап, когда пациент находится в отделении реабилитации, получает большой объем реабилитационных мероприятий, минимум 3 часа в день, а бывает доходит и до 6, и до 7 часов. Это, представляете, пациент работает как олимпийский чемпион,
1: да,
0: как готовится к Олимпиаде, конечно, и получает большой объем реабилитации. И третий амбулаторный этап, где пациент уже в более сохранном состоянии, либо он до этого доработал, либо он исходно был такой, он все равно получает специальные методики и манипуляции. Вот эта система, которая позволяет нам действительно получить хорошие результаты и снижать инвалидизацию пациента.
1: Вот скажите, пожалуйста, вот когда человек после инсульта не двигает рукой или ногой, что происходит в мозге во время реабилитации? И вообще, если, например, достаточно большое количество времени прошло, мы сейчас говорим не про начало, да, вот как сейчас, да, с самого, там, с первого, с второго, с третьего, с четвертого, с пятого часа начинает, а, например, прошло полгода. Стоит ли бороться за эту руку, ногу, пытаться восстановить? Вообще тут как? С конечностью.
0: Мы всегда должны бороться.
1: Да.
0: Ну, я бы не назвал это прям борьбой, словом. А мы должны правильно, концентрированно, с головой своей подходить к пониманию, что конечность верхняя, нижняя может, что у нее выпало в результате острого нарушения мозгового кровообращения, и насколько имеющаяся патология влияет на состояние, на активность нашего пациента. Даже вот в том случае, про который рассказывал, про пациента, который возрастной, который очень долго получал реабилитацию, имел большие сопутствующие соматические трудности, у него верхняя конечность не восстановилась. Однако это не говорит о том, что с ней не нужно продолжать работать, потому что в физиологии, в функциональном состоянии человеческого организма все взаимосвязано. Даже неработающая конечность не должна влиять на ходьбу, на манипуляции другой конечностью, на наше изменение положения в пространстве, как мы лежим, как мы присаживаемся, встаем. А мы делаем очень много манипуляций. Например, дойти из комнаты в комнату, сесть на диван, встать, лечь. Это мы уже к этому привыкли, мы не замечаем.
1: Нет, конечно.
0: А пациент, для каждое это движение он пропускает через себя. Он это чувствует. Для него это как тренировка. Для него это процесс работы. И даже неработающая конечность может этому процессу мешать. Она может мешать в ходьбе, она может, как туго набитый рюкзак, мешать процессу правильного алгоритма передвижения. Поэтому должны быть манипуляции, которые будут направлены и на попытку контроля, восстановления контроля конечности, так и на компенсацию функций напрямую этой конечности, так и косвенно во время каких-то движений, опять же, во время ходьбы. Это могут быть ортезы, которые фиксируют конечности, это могут быть специальные лангеты, это могут быть определенные виды тейпирования, поддержка, одежда, манипуляции, стратегии передвижения самого. Потому что мы можем сталкиваться, опять же, с болью в плече, в кисти, патологические установки этих конечностей, они не в плюс, а только в минус в манипуляциях, в передвижениях. Поэтому с работой с конечностями она должна вести постоянно до понимания, когда вот мы этот максимум достигли, а дальше компенсация. Мы всегда должны понимать, что бросать нельзя.
1: Да.
0: Патологический процесс может возобновиться в виде, например, спастичности, особенно верхней конечности. И это будет давать трудности в обычной жизни. Там, это могут быть травмы ладони, травмы плеча, опять же. И эти трудности будут влиять вообще на качество жизни. Боль постоянно — это не то, что должен испытывать пациент, который очень долго и активно работал и получил большую мобильность.
1: А вот как, я понимаю, как работа с родственниками идет? Вы обсуждаете, врачи, что можно сделать с человеком? Разминать, какие упражнения показывать? Вот мы говорили, да, что в первой части, что родственники очень большую роль играют. Это уже когда получается и второй этап, да, и третий этап уже.
0: Но
1: ведь
0: они
1: можно
0: важны.
1: И навредить. Тут надо объяснить человеку, правильно?
0: Полностью с вами согласен, так и есть. Я могу вам даже сказать, что они важны и на первом этапе.
1: Угу.
0: Как я говорил, да, уже, что мы ставим пациенту цель. Цель, по нашему пониманию, реабилитация — это вернуть пациента в какую-то его среду, чтобы он производил какую-то манипуляцию. Ну, к примеру, если пациент до этого работал на компьютере, то, конечно же, он будет ставить максимальную цель продолжить на нем работать. Если он был лектором дистанционным, проводить эти лекции. Однако бывает так, что и пациент участвует в этой цели.
1: Да.
0: Он говорит ее, что я хотел бы к этому вернуться. И мы уже оцениваем, может или нет. Иногда цель мы занижаем, потому что видим, что на данном этапе пациент еще не готов достичь максимума, и мы ступенька за ступенькой к этой цели потом будем идти на всех этапах. Бывают состояния, когда пациент еще не может нам полностью сказать, что он хочет, какую цель бы мы поставили, и тут важна роль родственников. Они нам рассказывают, кем был пациент, какой у него был характер, спортивный анамнез, физкультурный, бытовой, спал, ел, сколько гулял, чем он увлекался, что он любил. И эта информация нам может позволить как раз эту цель начинать ставить.
1: Да.
0: На первом этапе это не только реанимация. Когда пациент из реанимации переводится в структурное подразделение, конечно же, родственники сразу же к нему приходят. И здесь уже с первых этапов, с самого начала, только вот случившейся катастрофы, нам нужно дать пациенту четкую и правильную информацию по уходу за конечностями, по вертикализации пациента, по тому, как его кормить, какой консистенции, как с ним общаться. Бывают такие заболевания и осложнения инсульта в виде проявления неглекта, когда пациент игнорирует половину тела, он смотрит только в одну сторону.
1: Угу.
0: Мы даже говорим пациентам и родственникам, как обустроить палату, как обустроить квартиру, с какой стороны пациенту подходить, чтобы увеличивать поля зрения и расширять его возможности общения. Это большая работа, чтобы пациенты и его родственники не навредили, не тянули за паротичную пораженную руку, не присаживали, и чтобы пациент не сидел так долго, хотя ему этого не нужно, да, а это было дробно и в течение всего дня. А какую одежду ему привезти? Потому что нас очень любят привезти домашнюю одежду, домашние тапочки, без задника, а у пациента проблемы с ходьбой. И он может в этих тапочках запутаться и упасть. И нам будут уже вторичные нарушения, там, переломы, ссадины,
1: сотрясения,
0: боли,
1: да,
0: которые нам не нужны, которые отбросят нас на определенное время в реабилитацию. Вот именно правильный уход и создание вот этой атмосферы вокруг пациента, это играет важную роль. Каждый этап — это новые возможности пациента. Совместно с этими возможностями — это новое общение с родственниками. Может ходить по квартире. Как обустроить квартиру? Какие средства дополнительные для ходьбы либо для ортезирования необходимо заказать, купить либо получить через государство? Как их использовать? Сколько? Потому что есть еще и трудности, когда мы говорим, например, нужен плечевой ортез.
1: Так.
0: И пациент, и родственники слышат, что нужен ортез, и они с ним постоянно. И лежа, и сидя,
1: то
0: и стоя.
1: То есть не снимают?
0: Не снимают.
1: Ну, понятно.
0: Хотя нужно его чередовать. Если пациент лежит, ему этот ортез не нужен. Ему нужно самостоятельно следить за конечностью, за ней ухаживать. А вот если вертикальное положение, на него нужно именно надевать. Да? Это правильно, это правильный тайминг. И этому тоже необходимо учить. Как пользоваться ложкой, вилкой, бытовыми приборами. Это как раз есть специальный специалист-эрготерапевт. Это не социальный работник, это именно специалист, который учит манипуляциям, который также очень много общается с родственниками на этапах и как раз делится информацией по тому, как пациента социализировать. Здесь важна как роль каждого специалиста и родственника. Его можно просто в какие-то моменты назвать действительным одним из членов мультидисциплинарной команды.
1: Вот так вот. И хорошо бы, что так было, на самом деле, чтобы пациент, конечно, был не одинокий и были рядом близкие люди. А знаете, у меня по поводу вот вопроса реабилитации. Сейчас новые технологии, компьютерные игры, VR какие-то технологии. Я же просто слышала про это, что это активно везде используется, и в госучреждениях, федеральных. Что это такое? С помощью компьютерной игры что там происходит с человеком после инсульта?
0: Чаще всего это используется в методике, которая называется восстановление с помощью биологической обратной связи.
1: Так, что это такое?
0: Это не просто показ картинок, да, через там очки виртуальной реальности, либо через мониторы, а это именно вовлечение пациента в реабилитационный процесс. Реабилитационный процесс с помощью данной картинки предоставляется пациенту в виде определенных заданий. Там пациент участвует. Его участие важно, и оно сопряжено с определенной какой-то его манипуляцией. Ну, как например, например, пациенту мы восстанавливаем функцию ходьбы. Он идет по беговой дорожке. Это уже определенное использование тренажера, беговая дорожка. Но пациент не знает, как ему ходить. Он может ходьбу со своей имеющейся патологией превратить просто в элемент перескакивания, подтаскивания, передвижения. Мы должны понять, что восстановить, как улучшить этот алгоритм. Значит, мы должны ему дать дополнительное какое-то задание. Задание может даваться кем? Я ему говорю, поднимай ногу, поднимай ногу, поднимай ногу. Но он устанет, ему уже будет неинтересно.
1: Угу.
0: Мы его погружаем как раз в среду, где он как действующий герой, где он как будто играет в компьютерную какую-то реальность и выполняет задание. Но задание — это не просто получение там монеток либо баллов в самой игре, а он их получит, если он правильно какую-то манипуляцию своим телом выполнит. Например, мы ставим ему задачу выше поднимать ногу во время ходьбы. Если он правильно этот момент выполняет, то как раз на мониторе, вот в этой задаче, в этой реальности, в искусственной, в которую он погружен, да, как герой, он получает какие-то баллы. Ну, допустим, он идет по дорожке, и перед ним грибочки. И он, допустим, если высоко поднимет ногу, ему грибочек попадет в лукошко. Если он неправильно поднимет, не высоко, не согласно тем условиям, то он пройдет мимо и не соберет, не выиграет. Это очень полезный, очень интересный, интерактивный метод реабилитации, потому что пациенты в него очень глубоко погружаются. Он этим и интересен, что полное погружение, интерес, чуть ли не спортивный, и это такой
1: какой
0: новый...
1: Какой мозг у нас хитрый, здесь да. Компьютер... Подавай компьютерные игры, да.
0: Получается так, что пациент попадает в такой элемент rush, да, и ему хочется больше, больше, больше, он получает, что он вроде играет, но и тренирует свое тело. А выставлять параметры тренировки и ту часть тела, которую мы хотим восстановить, у нас много возможностей. Много этих параметров. Длина шага,
1: да.
0: Сжимание кисти, высота подъема руки, повороты на бок. Любую манипуляцию мы можем закодировать как тренировочный процесс, и при правильном прохождении, проведении этого процесса, этой манипуляции, пациент будет вознагражден в этой игре. Соответственно, если мы работаем мануальными техниками с пациентами, это играет огромную роль. Но он хочет больше. Ему хочется разных процессов, разных продуктов. И это один из тех продуктов, который действительно вовлекает, не отталкивает пациента. И он визуально видит улучшение. И это действительно лучше ложится на мозг и потом используется пациентом. Опять же, эти все игры в большей степени выглядят как игры, но связаны с бытовым потом дальнейшим использованием. Вот вроде высоко поднимать ногу, но дальше мы им пациенту говорим, вот ты сейчас высоко поднимал ногу, а дальше ты можешь пойти по лестнице вверх.
1: Да.
0: Также высоко поднимать ногу. И он говорит, а, точно, вроде я играл в игру, а на самом деле приложение этой манипуляции, оно всегда бытовое либо социальное.
1: Ох, сколько всего нового вообще происходит в последнее время. У нас что-то в реабилитации еще. Вот я понимаю, что это... Давно используются, кстати, вот компьютерные игры?
0: Ну, это уже где-то лет 15 точно, и до сих пор развивается, и все начиналось с простых мониторов, когда да. Пациент просто сидел перед монитором, использовал более такие сложные джойстики, как джойстики для манипуляции. Сейчас все это переходит в вид, когда у пациента интерактивные очки, он находится, например, в какой-то определенной инерционной среде, либо на нем датчики, либо камеры анализа анализируют его самые тончайшие двигательные акты того сустава, того движения, которое мы сами же запрограммируем, либо закодируем. Развитие масштабное.
1: Технологии. Скоро технологии. Искусственный интеллект еще подключится. Или
0: да,
1: уже подключился?
0: Подключается... Угу. Если его правильно закодировать на нужное выполнение задачи с самим пациентом, то он, конечно же, будет помогать и будет помощником и пациенту, и врачу, и физическому реабилитологу, и логопеду, на всей мультидисциплинарной команде. Идет развитие, да, это последние 15 лет развитие высокое, очень большое, и, что самое главное, оно принимается пациентами. И многие пациенты, знаете, особенно возрастные, они, знаете, погружаются в мир игр.
1: Понятно. Это... Выходит человек после реабилитации и за компьютер.
0: И за компьютер, да.
1: Но главное, что выходит на самом деле. Вот мы сегодня, на самом деле, такой достаточно сложный эфир. Очень много говорят про сосудистые катастрофы, те же аварии какие-то, послеоперационные парезы или все что угодно, те же послеоперационные инсульты. А вот то, что действительно молодых много, ребят, девчонок, да и взрослых, женщин, мужчин, и которые не знают, что здесь делать и как, что вообще происходит с этим человеком после. Это такая громадная, глобальная работа у специалистов и самого человека, конечно. А вот мне, знаете, такой вопрос, а если у человека вообще нет цели? Ну все, сил нет, ничего нет. Мы сейчас говорим как раз про медицинского психолога, да, цели никакой нет. Например, нет близких людей, да, родители где-то далеко, а нет там мужа, жены или близкого родного человека. И как бы все равно, что хотите, то и делать. Вот тут ведь... Сложно?
0: Да, это очень сложный момент, потому что, когда нет цели, пациент и не видит задачи, он не участвует на максимум своих возможностей в реабилитационном процессе, и тут становится тяжело всей мультидисциплинарной команде, но существуют специалисты, которые могут помочь улучшить это состояние. В первую очередь, это медицинские психологи, которые занимаются направлением патопсихологии.
1: Угу.
0: Это патопсихологи, которые работают как раз с депрессией, со состояниями, апатиями, тревожностью, с теми проблемами, которые именно мешают пациенту видеть свет в конце туннеля. Они применяют разные свои манипуляции, это и музыкотерапия, общение, выявление задач и целей, которые были у пациента в прошлом. Это подъем его характера и настроения в правильном смысле этого слова. Не просто «да, сегодня мне хорошо», а именно в рабочем моменте так, чтобы пациент начинал вкладываться в работу. А совместно также это не просто процесс состояния и настроения. Это еще и патологический процесс головного мозга, и здесь мы также можем подключать специалиста, врача-психиатра. Именно того специалиста, который имеет и видит патологию не как со стороны структур головного мозга, а именно постинсультной вот этой депрессии, апатии, и правильно, точно подходит к назначению медикаментов, которые помогут этому пациенту. Содружественная работа. Неправильный подход может влиять и на работу пациента с другими специалистами.
1: Mm-hmm.
0: Да, то, например, он будет очень сонлив, не включаться в работу с двигательным реабилитологом, и у нас получится палка о двух концах. Мы, с одной стороны, уменьшаем депрессию, но преувеличиваем, возможно, где-то с медикаментами и его состояние, а с другой стороны, не получаем его вовлеченность в реабилитационный процесс. И вот именно специалисты, которые работают с сосудистой патологией, они как раз имеют возможность правильно назначать медикаменты и улучшать состояние пациентов, их уменьшать состояние депрессии постинсультной.
1: Спасибо большое, был очень интересный, самый главный, полезный эфир. У нас в студии заведующий отделением ранней медицинской реабилитации, врач физической и реабилитационной медицины Федерального центра мозга и нейротехнологии ФМБА России, кандидат медицинских наук Сергей Николаевич Каоркин. Спасибо вам большое, было очень полезно, интересно. И нам нужно следить всем за своим здоровьем, диспансеризацию проходить и анализ давать. Правильно?
0: Обязательно.
1: Спасибо.
0: Спасибо вам.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве час дня, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В ЛНР за сутки 4 человека погибли в результате атак ВСУ. Пятеро получили ранения, сообщил глава региона Леонид Пасечник. В мессенджере Макс он написал, что в Троицком муниципальном округе был нанесен прицельный удар по легковому автомобилю. Погибла семейная пара. Рейсовый автобус попал под обстрел на трассе Новоайдар-Северодонецк. Погибла 74-летняя женщина. Еще одна пассажирка и ее 17-летняя дочь пострадали. В Старобельском округе беспилотник атаковал молоковоз, водитель скончался на месте. В Волчевске удар пришелся по автомобильной стоянке, ранены 35-летний мужчина и его отец. В Рубежном в результате удара по придомовой территории пострадала женщина. Минэнерго предложило оценить возможность внешнего управления компанией «Трасса». Механизм был разрешен недавним указом Владимира Путина. По информации источников РБК, письмо в адрес профильных органов было направлено до задержания топ-менеджеров и совладельцев «Евротранса», управляющего сетью АЗС «Трасса». В материале говорится, что предложение аргументировалось необходимостью обеспечить безопасность мощностей по хранению нефтепродуктов. В публикации сказано, что решение пока не принято, так как рассматриваются альтернативные варианты, в том числе возможность получения активов трассы одной из вертикально интегрированных компаний. Ранее совладельцы «Евротранса» арестовали по делу о хищении топлива для подмосковного главка полиции. Далее новости Интинформагентств. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Геленджика. Об этом сообщает Росавиация. Подробности через полчаса. В Москве мошенники обманули пенсионерку на 23 миллиона рублей. 81-летняя женщина лишилась средств после того, как вступила в фейковый общедомовой чат жильцов. Об этом рассказали в столичной прокуратуре. Потерпевшей поступило сообщение от неизвестного, который пригласил ее участвовать в собрании собственников жилья. Он также позвонил женщине и попросил назвать код из СМС. Затем пенсионерке поступил звонок от лжепредставителя правоохранительных органов, который заявил об оформленной по доверенности и попытках снять деньги. деньги со счетов. После этого к беседе подключился мошенник, представившийся сотрудником Росфинмониторинга. Он убедил ее передать все сбережения на инкассацию. На протяжении месяца женщина снимала со счетов деньги и отдавала курьерам. Общий ущерб превысил 23 миллиона 400 тысяч рублей. Личности мошенников устанавливаются. В Бангкоке объявили режим бедствия из-за наводнения. Он действует во всех 50 районах города. Паводок был вызван непрекращающимися дождями. Об этом сообщает агентство France Press. Губернатор столицы Таиланда Чатчарт Ситипунт заявил, что с 24 сентября выпало почти 300 миллиметров осадков. Районные администрации разворачивают пункты временного размещения в незатопленных зданиях и школах. Информации о пострадавших нет. Курс юаня на выходные понедельник 12 рублей 54 копейки, доллар 84 рубля 34 копейки, евро 95 рублей 87 копеек. В Москве в эти минуты плюс 14, завтра ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь и до плюс 18, атмосферное давление будет выше нормы, 759 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Внимание! Говорит Москва.
13: 94,8.
14: Зачем тебе это надо? Говорили одни. Да ты послушай меня, говорили другие. Тебе надо поступить совсем по-другому, говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных.
15: В эту субботу тема программы «Как смотреть фестивальное кино». В эфире кинокритик, преподаватель Московской школы кино Егор Москвитин. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16: Симптомы. Так, вялый. Да, частый, ну, не всегда, и, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
17: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум.
18: В это воскресенье тема программы «Диагностика и лечение заболеваний ЖКТ». В эфире врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Наталья Мотылева. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы.
19: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
14: Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она – современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат Государственной премии «За верность науке» – программа «Ученый свет».
19: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
20: Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Сегодня у нас в гостях Николай Герасимов, сотрудник Института философии РАН и специалист по философскому консультированию. Николай, добрый день.
21: Здравствуйте.
20: Не так часто в нашей естественно-научной передаче бывают философы. Бывают, но не часто. Вот, и поэтому и тема наша сегодняшняя необычная. И, в принципе, то, что, как я представил Николая, специалист по философскому консультированию, именно это и будет представлять интерес нашей сегодняшней программы. Оказывается, для меня это стало тоже сюрпризом, помимо традиционного психологического консультирования, которое как будто бы уже для наших людей стало чем-то нормальным, нет уже той стигматизации, как 20-30 лет назад, и всех этих шуток, что американцы там ходят к психологам, а мы, значит, как-то по-своему справляемся в бане или там другими не самыми подходящими способами. Вот. И Оказалось, что наука, человечество пошло еще дальше. И есть философское консультирование. Поэтому абсолютно естественно было бы для меня спросить у Николая, а что вообще такое философское консультирование? Опять же, можно его сравнить с уже привычным для многих психологическим консультированием.
13: Ну, в какой-то степени это такие старые песни о главном. То есть кажется, что философия занимается чем-то всегда фундаментальным, абстрактным, абсолютно неприкладным. И известна там фраза из пьесы Чехова «Чайка», что очень легко быть философом.

0: сейчас очень популярны. Например, наверное, несколько лет назад, уже в России это началось, а некоторые медиаперсоны, певицы там, и бизнесмены стали говорить, что вот в свободное время они читают античных стоиков, философов. Значит, иногда они не ходят к психотерапевтам, а вот там томик Марка Аврелия или Пиктеты, вот это вот самое, вот оно вот, это вот здорово. Мода пошла с Запада, вот неожиданно такой вот появилась мода на стоицизм, и в принципе по социальным сетям, если посмотреть, там иногда тоже такое есть. Там
1: абсолютно с вами согласен, и слышал действительно, что это стало именно модным, вот, хотя, припоминая свои разговоры с мастерами традиционного, так сказать, психологического консультирования, работающих в когнитивно-поведенческом подходе, и многие из них утверждают, что сами идеи КПТ, они тоже во многом перекликаются с размышлениями стоиков и вот их подходом.
0: И да, здесь вот как раз, да, хорошо, что вы это сказали. Но там, на самом деле, не только, конечно, стоики в античности были, то есть, конечно, и эпикурейцы, и скептики, там, и дальше можно продолжать этот список, но так просто получилось, что стоики попали вот в обойму вот этой самой моды. А что происходило дальше? Философы выходили к людям и, в общем, пытались что-то с ними сделать и поговорить, найти точки применения в обычной жизни, и все время это не удавалось. Яркий такой пример – это экзистенциализм 20 века. Карл Ясперс, Сартр, Камю – такие, в общем, мощные вот фигуры, которые изобрели, в общем-то, этот экзистенциализм. Потом появляются психологи, которые берут, в общем-то, идеи, формируется экзистенциальная психология – типа того же Франкла.
1: Виктор Франкл сразу приходит в голову.
0: Конечно, да. Конечно. Там, и потом у нас появляется уже экзистенциальная психотерапия уже. То есть вот так вот все время происходит, что вот психология, не то, что она как будто бы на этом паразитирует, совершенно нет. Просто так получилось, что вот философия изобретает какой-то интеллектуальный продукт, пытается вроде бы вот, как в случае с экзистенциализмом, начать разговаривать с людьми не на птичьем языке, иногда вот какие-то, значит, пьесы там, как в случае там с Сартром, например, да, но вот практика как-то она не формировалась, и она сформировалась только где-то, собственно говоря, первый, кто это человек, значит, который поставил вопрос ребром, это такой Питер Кюстенбаум, это конец 70-х годов, который решил, что первый, кто начал говорить о клиническом применении философского знания. У него, в общем-то, собственно говоря, и первая книга была посвящена этому, где он, в общем, пытался свои собственные эти самые разработки в области, прости господи, феноменологии, вот, применить к тому, чтобы, в общем-то, работать с людьми с их, значит, жизненными проблемами. Но реальный такой, наверное, точка отсчета, когда появляется философское консультирование, это начало 80-х годов. Причем, что интересно, она возникает в Германии и США, и сразу возникают две разные традиции. В Германии появляется такой Герт, такой человек, в общем, профессиональный философ Герт Ахенбах, который открывает у себя совершенно экспериментальным образом, в общем, сперва ни на что не рассчитывая, кабинет философского консультирования. То есть, в общем-то, не ожидая, что кто к нему будет приходить. К нему стали приходить люди, которым он говорил, что мы можем с вами обсудить вашу жизненную трудность. Он специально уходил в сторону от идеи философской проблемы или вот говорил, что, в общем, философ не тот человек, который может ставить диагноз, он не является экспертом в области психиатрии, но, тем не менее, почему бы не использовать вот какой-то философский какой-то бэкграунд, какой-то контекст для того, чтобы поговорить, а что, собственно говоря, вас беспокоит. Без вынесения каких-то, без использования терминологии из психотерапии. Ну, или если использовать, то, по крайней мере, не в том ключе, больше, скорее, метафорически. При этом, ну, это вот такой просто общий разговор, где в лучшем случае использовался, ну, наверное, там, сократический метод. То есть, в общем-то, Ахенбах просто задавал вопросы, наводящие человек, в общем-то, как в случае с Сократом, там, должен был сам прийти к осознанию того, что происходит. Параллельно с этим в США Коэн Эллиот, такой был философ, который учился у Альберта Эллиса, это
1: основатель рэпт.
0: Рэпт, совершенно верно, да, он был один из его таких любимых учеников, а по образованию был

0: философом. И он такой, уже завершив, собственно говоря, курсы, решил, что, ну, почему бы мне не создать что-то вот такое же, и тоже, чтобы была аббревиатура. И тогда он создал LBT, Logic-Based Therapy, типа логико-ориентированная терапия. Mm-hmm. Да, он решил, что вот есть клиент, он приходит, рассказывает о том, что случилось, и тут очень важно его монолог отслеживать как вот такой текст, которым могут быть когнитивные искажения. Это он взял, собственно говоря, у Элиса, эту идею, но добавил следующее. Во-первых, сам метод как бы работает. Он решил, что нужно клиенту показывать, что его монолог состоит всегда из двух посылок и заключения, так сказать, чисто по Аристотелю. Мог бы взять более сложную структуру, но он просто понял, что это вот лучше всего продемонстрировать самому клиенту. Смотрите, вы сказали, значит, какой-нибудь один тезис, вот второй тезис, из этого сделали вот такой-то вывод. Там, не знаю, я потерял дедушкины ключи, я плохой человек, я буду гореть в аду, как бы. Вот, ну, вот, mm-hmm. вот такие посылки, вот такое заключение. И он тогда проясняет, собственно говоря, используя абсолютно самые такие азы логики, что, ну, в общем-то, у вас, знаете, тут вот ни одно из этого не выходит, не получается, не рождается это убеждение. Давайте поговорим об этом более подробно. И вот американская традиция, которая длится от Коэн Эллиота, она претендует на то, чтобы стать чем-то таким строгим, ну, как психотерапия. В идеале, как когнитивно-поведенческая терапия. Там будут протоколы и многое другое. Но есть, конечно, штуки, которые совершенно, я бы сказал, такие чисто философские. Коэн Эллиот, он считает, что вот обязательно нужно человеку сообщить, что вот есть в мире добродетели, вот есть что-то, что вы цените в других людях и независимо от вас, так сказать. Вот вам нравится трудолюбие или там отвага, как бы. Может, сейчас вы это не демонстрируете, но вы видите это где-то в мире, и вот когда вы это видите, вы как бы обращаете на это внимание и упражняете вот эту самую античную, практически античную добродетель. В общем, возвращается, на самом деле, к корням там, тех же самых стоиков. И это вот так вот работал Коэн Эллиот. Айхенбах полагал, что философское консультирование может, ну, в общем-то, призвано просто посредством такого интеллектуального разговора уточнять термины, концепции, идеи, которые использует клиент. Разумеется, тут сразу же возникает вопрос, а что делать с эмоциями и чувствами? Психотерапевт, как правило, все-таки обращает внимание на поведение, на эмоции. Что делает философ? То есть насколько он выкидывает все это за скобки. Ну, в какой-то степени пытается это выкинуть, но это выкинуть полностью просто невозможно. Потому что если мы выкидываем за скобки эмоции, то клиент просто не будет вам сообщать информацию, он не будет включенным. Но если давайте сейчас какое-нибудь определение, все-таки такое короткое, по крайней мере, дам, что такое в итоге философское консультирование, если обобщить вот как бы то, что делают американцы, то, что делают немцы... Это разновидность философской практики, где философ выступает в качестве помогающего специалиста, он помогает клиенту разобраться с какой-то жизненной трудностью, что у него могло случиться. Неважно, это личные отношения, деловые отношения, какие-то творческие, может быть, даже проблемы, если это, так сказать, человек там, художник и тому подобное. И его экспертиза, она исключительно философская. Протоколы, как у психотерапевтов, у философов их, в общем-то, нету. Но, тем не менее, мы сейчас уже видим, что с 80-х годов есть уже некий процесс, когда появляются уже этические кодексы философов. Есть, по большому счету, есть вот сообщество, сейчас не буду вот эти большие аббревиатуры, опять же, говорить, если как бы американское сообщество консультирующих психологов, психологов там и, кстати, оговорился не случайно, у Коэн Эллиота его сообщество, там есть консультирующие психологи, и там же консультирующие философы. Там они работают вместе, вот, и там у них достаточно тесная такая связь. А вот традиция в Германии, там просто такая, знаете, сеть этих отдельных кабинетов, который связан, так сказать, социально-сетевым как бы образом, но, тем не менее, там тоже есть, так сказать, этический кодекс, но, наверное, не такой как бы строгий, как мы говорили в психотерапии. То есть это просто институционально это не так хорошо как бы развито. Если говорить про Россию, у нас все это в настолько зачаточном как бы состоянии. В 2020 году была зарегистрирована, вот, наконец-то, это Российская ассоциация философов-практиков. То есть 2020 год, прям, скажем, не самый удачный год для того, чтобы что-то как бы делать. Прошла одна там была...
1: Но, с другой стороны, люди в этот момент как будто как раз нуждались в каких-то философских
0: практиках. А может быть, как раз, да, как раз это было и вовремя. Просто потом получилось, что 20, там буквально прошла, наверное, одна конференция с коллегами вот из Германии. Это, кстати, к вопросу, куда, наверное, будет двигаться философское консультирование в России. То есть контакты с немцами гораздо более плотные, были, по крайней мере, более плотные, чем с американцами. Вот. И, наверное, да, прошла одна общая конференция, и дальше вот все события, которые вот происходят с 22 года, они, ну, в общем... привели как бы к тому, что вот есть одна ассоциация, есть вот философы-консультанты, которые друг друга только начинают узнавать, появляются какие-то новые, вот, и все это пока только вот разрабатывается, но уже существует, уже это как бы консалтинг, как бы сказали, уже есть, да.
1: А как считаете, этот метод, он все-таки ориентирован на интеллектуалов? Или это очень такая неправильная какая-то мысль, и философское консультирование доступно, условно говоря, каждому? Просто поясню. Это такой, мне кажется, вопрос, который у многих может возникнуть, тем более, когда всплывают такие слова, как стоицизм. Я уж не говорю, там какая-нибудь эпистемиология. Люди уже все немножко поплыли. И может показаться, что это вот для этого необходим какой-то бэкграунд, еще что-то такое.
0: Нет, конечно. Если есть бэкграунд, это, конечно, тоже по-своему здорово. На самом деле для этого вообще ничего не нужно. То есть, как говорят, порог вхождения абсолютно нулевой. А исходная аксиома, по крайней мере, вот, если мы говорим про линию, вот эту, которая от немцев идет, заключается в следующем. У каждого человека есть какое-то мировоззрение. И философ вполне способен мировоззрение другого человека развернуть в некую такую философскую систему. То есть как бы у вас есть какие-то убеждения, представления о том, как устроена жизнь, и, в общем-то, проясняя, обсуждая, как бы, как вы представляете себе эту жизнь, ваше, так сказать, миросозерцание становится все больше и больше похоже на философскую систему. То есть потенциально вы являетесь носителем своей собственной там, этики, там, не знаю, даже представления там, о том, как познается мир и тому подобное. Для этого нет необходимости иметь какой-то там огромный интеллектуальный, то есть начитанности философской литературы. То есть если я вас спрошу, там, не знаю, там, как вы определяете, там, точнее, там, как вы определяете для себя, что человек не прав, вот, да, и вот, и там вы что-то там говорите, я буду дальше уточнять, ну, как, собственно говоря, в сократической там культуре-то существует, постепенно просто будет уточнение. Так, как у вас получается. То есть для этого нет необходимости там, ссылки давать, как в научной статье. Там, вот я ориентируюсь на... С одной стороны, я что-то взял вот у там, философов такого-то времени, с другой из такого-то. Нет, конечно, как бы это вот ваше собственное представление. Поэтому нет, конечно, нулевой этот самый, как сказать, ноль плюс.
1: Как вы считаете, а есть ли вообще темы и запросы, в которых философское консультирование будет работать эффективнее, чем психологическое консультирование?
0: Думаю, да, есть. И я бы так сказал. Вообще-то философия иногда... То есть люди читают книжки по философии. Я, наверное, до 23-го, что ли, года полагал, что... Ну вот читают и читают, никакого вреда от этого не будет. То есть я не думаю, что какие-то реальные трудности возникнут. Но там в моей практике у меня был клиент, у которого, в общем, была проблема из-за, вот, собственно говоря, чтение философской литературы. На самом деле, может, наверное, скорее всего, не из-за этого, просто как катализатор такой послужил. Ну вот клиенту казалось, что все вокруг определено, детерминировано, в смысле определено обстоятельствами. Вот вы там, что вот я, что вы сейчас вот сидите напротив меня и вот считаете, что вы здесь, потому что так сложились социальные обстоятельства, так сложились какие-нибудь физиологические процессы там, в вашем организме, химические процессы, вот, нейробиологические. И вот вы задаете этот вопрос не потому, что вы там так захотелось, вам любопытно, а потому что так вот... Так вот все полностью, то есть свободы воли, да, как таковой, вам бы хотелось в нее верить, но вот аргументация вот эта детерминистская, она настолько сильная, что это как бы действительно душит. И это такой, ну, я бы сказал, в какой-то степени, я сейчас кавычки скажу, клинический случай, да, когда человек ходил по психотерапевтам и вот все это, значит, вываливал.
1: В итоге ему выписали направление к философу.
0: Ну, он сам пришел в итоге, да, просто уже как бы думаю, с кем про вот это все поговорить, и там, да, за несколько сессий мы просто приводили аргументы против детерминизма, то есть какие уязвимости есть интеллектуального этого всего, но в итоге стало легче, как бы. Но это вот такие вот, если это я такой специально взял вот случай, который прям максимально, наверное, по адресу к консультирующему философу. Но в ряде случаев, мне кажется, просто философ, он может дополнять психотерапевта. То есть огромное количество у меня было там именно клиентов, которые, у которых был психотерапевт, просто хотелось еще и как бы узнать стороннее мнение с точки зрения философии.
1: Вот, а у вас есть какое-то разделение обязанностей с коллегами, психологами, психотерапевтами? Опять же, вы можете, например, сказать, нет, это точно не мое, лучше вам обратиться вот к другому специалисту.
0: Ну да, конечно, когда мне кажется, что, опять же, то есть я здесь как бы сторонник ветки Айхенбаха в какой-то степени, то есть я как бы не являюсь как бы экспертом в области психиатрии там, и какой-то там и диагностики, то есть я всегда предупреждаю, что я здесь работаю в области все равно практической философии. Если мне кажется, что вот сейчас я говорю там с человеком, у которого там, может быть, там неустойчивое эмоциональное состояние и так далее, ну, конечно же, я буду рекомендовать обратиться как минимум к психотерапевту. Это так. И у меня есть, опять же, есть случаи, когда даже не случай, а как действующий проект, у меня... Я активно работаю с психотерапевтами, и, к примеру, там с коллегой Марией Куприяновой, психотерапевтом, мы проводили групповые, ну, она гештальт-терапевт, вот. Там такая есть история, там часто проводят не только индивидуальные сессии, но и тогда групповые. И вот мы с ней как-то вот обсуждали, хорошо бы провести некую тематическую вот групповую сессию, иногда так тоже делают, когда вот объединяются люди, которых волнует одна какая-то вот тема. И она говорит, вот хочется сделать про смерть. Вот, мы решили сделать группу про смерть. И там часто, когда в группе, ну, допустим, 7-10 человек, то нужно, чтобы было два модератора. То есть не один, как правило, это два психотерапевта, но вот решили, что один будет как психотерапевт, другой будет как философ. И, вот, собственно говоря, мы решили, что поскольку тема максимально такая экзистенциальная, вот, то есть ее как бы измерение может быть психотерапевтическое и философское, мы проводили, у нас там несколько было вот таких групп, да, вот, с которым мы работали, то есть, собственно говоря, человек получал некий как бы отклик психотерапевтический, как бы вот сертифицированного специалиста, и от меня как вот философа. Поэтому мне кажется, вот такой, наверное, формат сотрудничества иногда вообще самый идеальный вообще.
1: Да, я вообще подумал, если честно, но это мое такое оценочное суждение, что, конечно, не так много внимания уделяют философии, там, истории философии в вузах, тем более в школе практически, насколько я понимаю, нет курса даже никакого такого. Ну, так, где-то вскользь, наверное.
0: Иногда бывает, и я бы сказал так, очень редко, конечно.
1: Вообще, казалось бы, для современного человека иногда неплохо хотя бы так, ну, в некоторых аспектах познакомиться, тем более, что как будто бы современная вот медицина даже, да, доказательная медицина идет по пути, что пациент все-таки должен быть осведомлен. Мы переходим от патерналистского подхода, да, к партнерству.
0: Да.
1: И неплохо бы, чтобы пациент тоже немножко разобрался в тематике, да, и не приходил, и не говорил «лечите меня». Вот. Такой подход просто, может быть, кому-то так бы и хотелось, но он на практике показывает, что он плохо работает. Вот. Что осведомленный пациент гораздо лучше со всех сторон и для себя, и для врача, чем неосведомленный пациент. И, казалось бы, современная психотерапия, которая кажется большому количеству людей не избежать, и, может быть, даже все большему количеству не избежать, может быть, было бы неплохо каких-то вещей послушать как-то про философию. Но это так, рассуждение вслух.
0: Ну, знаете, на самом деле, сейчас хотел, да, продолжить, на самом деле, вашу мысль. Ну, в общем, разговариваю, да, с специалистами, которые в курсе про философское консультирование, я просто получаю так или иначе каких-то, значит, союзников, и в основном это те, кто выступают против радикальной медикализации в области психиатрии. То есть они полагают, что огромное количество препаратов, которые, значит, выписываются, там новое поколение, еще новое поколение, еще новое поколение, все это назначается, иногда это не совсем корректно, и там, скорее всего, там было бы, наверное, может быть, лучше, если бы что-то делать в области, опять же, не медикаментозного как бы лечения. Здесь, конечно, экспериментальная какая-то вещь возникает, но вот появляется, опять же, философия, да, в качестве вот такого. То есть давайте мы там когнитивно-поведенческий подход или там экзистенциальный, или гештальт как-то разбавим философией. Мне там часть клиентов приходит просто, это психиатры и психотерапевты, которые хотят как-то обогатить багаж знаний, чтобы просто лучше консультировать. Так что этот вот такой, ну, запрос какой-то есть, который, вот, в общем-то, среди сообщества психотерапевтов, психиатров тоже есть, существует.
1: Напомню нашим слушателям, у нас в гостях сегодня Николай Герасимов, сотрудник Института философии РАН и специалист по философскому консультированию. Как раз про это самое философское консультирование мы и говорим.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва! 4,8.
3: В Москве 13:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Аэропорт Геленджика приостановил работу. Он не принимает и не выпускает самолеты, сообщает Росавиация. Меры приняты по соображениям безопасности. Минувшей ночью по этой причине перестали работать аэропорты Краснодара и Сочи. Утром ограничения сняли. Владимир Путин провел телефонные переговоры с Александром Вучичем. Президент Сербии поздравил российского лидера с успешным проведением выборов в Госдуму. Как сообщили в Кремле, Вучич также поблагодарил Россию за всестороннюю поддержку Сербии и выразил отдельную признательность за содействие в тушении лесных пожаров. Кроме того, глава республики проинформировал Владимира Путина о подготовке к внеочередным парламентским выборам в Сербии, подчеркнув недопустимость внешнего вмешательства. Во время беседы президенты двух стран также затронули актуальные вопросы международной повестки, в том числе конфликт на Украине. В Кремле добавили, что разговор состоялся по инициативе сербской стороны. Дональд Трамп предложил провести переговоры России, КНР и США по вооружениям. С инициативой американский лидер выступил во время госвизита в Вашингтон председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина. Об этом говорится в документах, опубликованных Белым домом. В них также сказано, что во время переговоров американские и китайские лидеры обсудили актуальные мировые проблемы, в том числе касающиеся России, КНДР и Ирана. Сообщается, что Дональд Трамп и Си Цзиньпин сошлись во мнении, что Тегеран никогда не должен получить ядерное оружие. Также их взгляды совпали в том, что ни одна страна или организация не должна взимать сборы на международных водных путях. Кроме того, лидеры Китая и США договорились о взаимной поддержке по АТЭС и G20, подтвердили необходимость снижения пошлин на товары в 30 миллиардов долларов. В Иране заявили об утрате доверия к переговорам с США, причина повторяющиеся удары и введение новых санкций. Об этом в интервью телеканала «Аль-Джазира» сообщил президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан. Он также отметил, что сейчас роль посредников в непрямых контактах между Тегераном и Вашингтоном играют Катар и Пакистан. Пезешкиан добавил, что диалог с Соединенными Штатами опирается на ранее достигнутый меморандум о взаимопонимании. Кроме того, президент Ирана заявил о готовности помочь в урегулировании ситуации между Саудовской Аравией и хуситами. Курс юаня на выходные понедельник 12 рублей 54 копейки, доллар 84 рубля 34 копейки, евро 95 рублей 87 копеек. В Москве в эти минуты плюс 14, завтра ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь и до плюс 18 атмосферное давление будет выше нормы 759 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама.
4: Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
5: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
4: И все?
5: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
4: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
5: Конечно. Ищи в Яндексе. «Плати по всему миру».
6: О, капибара. Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
7: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
8: Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
2: Внимание! Говорит Москва!
9: 94,8.
8: Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат Государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
1: Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. У нас сегодня в гостях Николай Герасимов, сотрудник Института философии Российской академии наук и специалист по философскому консультированию. Николай, здравствуйте еще раз.
0: Здравствуйте еще раз.
1: А очень интересная сегодня тема, конечно. Давайте так, чтобы, если кто-то не слышал первую половинку, и заодно вообще понял, о чем мы тут говорим, что, оказывается, появилась такая штука, называется философское консультирование. И, насколько я понял из первой половины передачи, Николай ей непосредственно прям занимается. Это что-то, ну, для тех, кто совсем об этом впервые услышал, это сродни психотерапии. Вот, только прием ведет не психолог, психотерапевт, психиатр, а философ. Так вот неожиданно. Хотя для тех, кто сталкивался с современными направлениями психотерапии, наверняка знают, что там этой самой философии немало. Мы упоминали и экзистенциальную философию Виктора Франкла, экзистенциальную философию, экзистенциальную психотерапию. Уже оговорочки.
0: Уже, да.
1: Да, но она, конечно, идет как раз от экзистенциальной философии.
0: Да.
1: Вот. И когнитивно-поведенческая терапия, evidence-based, простите по-русски, доказательная, доказана доказательным подходом современная психотерапия, тоже очень часто поминает стоиков, и не только их, но прежде всего их. И это, конечно, тоже разговор к философу. Вот, давайте продолжим. А давайте прям вот, раз вы занимаетесь практическим, тогда и несколько практических вопросов.
0: Давайте.
1: Потому что люди, может быть, вот человек хотел бы записаться к вам, допустим, ну или не к вам, а там, может быть, к вашим коллегам, но хочет понять, как это вообще происходит. Потому что, честно говоря, люди на психотерапию-то идут в основном, потому что они смотрели там фильм, я не знаю, «Операция И» или где у нас там «Кавказская пленница», вот, где показывают довольно, конечно, неприятные сторону старой психиатрии.
0: Да.
1: Хотя говорят, что когда Гайдай снимал, уже даже этих смирительных рубашек не использовалось. Вот, что это уже был какой-то атавизм. Но тем не менее, вот как вообще построено это самое консультирование? Это что, это сессии? Там у вас есть какой-то... Ну, вы говорили, что там есть где-то разные подходы, американские, немецкие, есть протоколы. Ну, вот как проходит типичная сессия?
0: Ну, типичная, давайте про сессию. Обычно, ну, во-первых, тут, конечно, я за коллег говорить за всех не могу. Ну, мне кажется, что вот я для себя это определил, что сессия у философа обычно она длится подольше, чем у психолога. То есть я в основном для себя там обозначаю все равно где-то 80 минут. Понимаю, что это... Почему? Во время разговора, во время сессии наступает момент, когда мы обсуждаем с клиентом его какую-то вот трудность в жизни и уточняя какие-то, даем какие-то определения тому, что вот что для него там, допустим, у него там про... Что, кстати говоря, к вопросу, что отличает, допустим, фундаментальный, так... психологическое консультирование от философского. Философское консультирование очень интересно, допустим, какие-то проблемы в отношениях там с, допустим, с друзьями, и вот философ будет очень дотошно спрашивать, а что такое для вас отношения как таковые вообще? То есть отношение к себе, к миру, и вообще можете ли вы дать хоть какое-то примерное там определение, даже если будет набор слов, ассоциаций, как угодно. То есть здесь есть такая интеллектуальная некая вот напряженность, вот, такая попытка. Вот, и, в общем, мы это как-то фиксируем примерно, как это, вот, что для вас такое отношение сами по себе. Можно также докопаться, извините, да, и такие друзья, в общем-то, да, то есть это интуитивно понятный вроде термин, да, но, опять же, то есть тоже хорошо его определить. И выписывая, ну или, по крайней мере, или в голове, или прям иногда буквально выписывая это, так сказать, на, если это онлайн, так сказать, там через эту доску, там, да, можно сказать, выписывая все эти термины, наступает момент, когда взаимодействие с клиентом превращается, знаете, в такой теоретический семинар. То есть, как бы, допустим, вот два там таких вот ученых, да, значит, стоят перед доской и вот, значит, думают, что вот у нас есть такие-то понятия, за ними стоит такое-то вот такое смысловое содержание, посмотрим, как они друг с другом связаны, образуют ли эту систему, и человек в этот момент, в общем-то, уходит от ощущения, что вот он один на один со своей какой-то вот жизненной трудностью и начинает смотреть на нее как на теоретическую проблему. Да, вот есть конкретный такой кейс, есть пример. Но мы его сейчас находимся вот на ограниченное время, как будто это теоретическая проблема. И здесь возникает иногда такой эффект такого своеобразного катартического чего-то, потому что человек испытывает некое как бы, вот такое вот, а, вот оно что, но с позиции исследователя. Когда мы говорили, вот вы хорошо как раз подчеркнули партнерские отношения, да, вот, mm-hmm. да, какие-то прозрачные партнерские отношения с специалистом. И вот здесь мы как раз вот вдвоем решаем эту некую задачку, как будто бы. А потом из вот теоретической плоскости мы обратно уходим, собственно говоря, вниз, как бы возвращаемся к тому, что типа да, мы поняли, да, вот, в общем, стало более-менее ясно, что такое отношение. Друзья, давайте вернемся к конкретной ситуации с вашими отношениями с друзьями. И вот так, собственно говоря, проходит сессия. Здесь, в отличие от там, психотерапии, нет как таковой вот культуры... Ну, допустим, человек записывается к психотерапевту, все равно есть такой вот момент, что сколько этих сессий будет надо в месяц, или сколько их всего нужно. Там. Он может там начать калькулировать, сколько это нужно. В случае с философским консультированием иногда это одна, иногда две, иногда три, иногда четыре. Но поэтому в какой-то степени это ближе может оказаться, извините, к юридическому какому-нибудь консультированию, когда вы просто приходите к человеку, вам нужна юридическая консультация, так же, собственно говоря, философская будет. Поэтому количество сессий определяет сам клиент, да, в зависимости тоже от запроса. Но я обычно с клиентом еще очень как-то заранее оговариваю, что я прошу как бы... Ну, если не запрос, то хотя бы описать заранее как-то ситуацию, чтобы там сэкономить как-то время, когда мы уже со сессии начинается, я уже так немножко в курсе, о чем идет речь. Вот. Но это если мы говорим про вот индивидуальные, про групповые, там в основном, я говорю, это психотерапевта, ну, по крайней мере, та традиция, в которой как бы я вот существую, так поучусь со своим, своей коллегой, да, поскольку она гештальт-терапевт, у нас там основа, фундамент, структура — это групповая гештальт-терапия, где просто появляются мои комментарии как философа. Вот. Так что вот так это, собственно говоря, это проходит. Можно записывать на групповые, можно на индивидуальные. Вот, ну, но еще ни разу, кстати, не было, по-моему, групповой сессии, где бы два философа было. То есть как-то...
1: Это уже будет называться просто семинар или... Еще
0: ну вот я боюсь, что это будет называться, да, семинар, неожиданно. Люди приходят с тем, что у них там, блин, у меня там такие-то трудности и проблемы, а тут два философа говорят, а давайте там откроем Эпиктета и Марка Аврелия, опять же, да, блин, опять этот стоицизм из социальных сетей.
1: Кстати, про стоицизм. Мы его много раз упоминали, но уверен, что не все в курсе, и поэтому задам два сразу вопроса.
0: Давайте.
1: Первый вопрос. Используете ли вы другие философские школы в своей работе, кроме стоицизма? Не знаю. Экзистенциализм. Ну, уже упоминали. Может быть, какой-нибудь буддизм. Да, черт ее знает.
0: Конечно. Нет, конечно. У меня, на самом деле, мое сердце, так сказать, принадлежит скорее Эпикуру, чем Марку Аврелию. Объясню, почему. Сейчас огромное количество людей позиционирует свои... Ну, свою жизнь, как вот, вот моя жизнь. Вот я такой гедонист, вот, собственно говоря. И мне кажется, что люди, которые считают, что они гедонисты, они не всегда себе дают отчет, насколько они действительно гедонисты. Как бы. Потому что иногда это такая начинается очень маниакальное стремление к удовольствиям, в общем-то. А мне кажется, как раз вот Эпикур — это тот, кто ввел такую мягкую дисциплину работы с удовольствиями. И поэтому, конечно же, вот для меня там, если про стоицизм говорили, Эпикур, мне кажется, совершенно таким невероятным совершенно человеком, как бы, да, вот и его отношение с, опять же, с темой смерти, то есть как вот, когда мы есть, смерти нет, когда появляется смерть, нас нет. Некоторых, кстати, это очень успокаивает, эта да? мысль. То есть понятно, что здесь Эпикур пропускает экзистенциальную проблему вот этого встречи, как бы просто для него ее не существует. Но, тем не менее, Эпикур, его как бы, его идеи, они очень хорошо помогают вот для начала какого-то разговора. То есть, в общем-то, это не значит, что вот да, если мы говорим про какие-то другие, ну, конечно, экзистенциальная философия, мне кажется, что у нее в перспективе будет какой-то ренессанс. Это мое, как бы, может быть, такое смелое очень предположение. Ну, то есть, вот как вот неостоицизм появился, иногда действительно называют его неостоицизм, и сейчас есть там, у моего коллеги была там статья про аналитическую ветку в мире, в этом самом в западном стоицизме, вообще какая-то удивительная вещь. Это, грубо говоря, из стоицизма выкинули всю метафизику, их там вера в логос, все остальное, и оставили вот всю технику, которую используют, ну, в том числе, кстати, психотерапевты в КПТ.
1: КПТ.
0: Да-да-да-да, то есть это вот... Поэтому там можно разное. Иногда концепции вообще, опять же, мне кажется, что консультирующий философ не должен идти навешивать концепции как бы сам. То есть, как бы, давайте вам Ницше нужно прочитать, еще что-то. Иногда это от самого человека исходит. Иногда человек говорит, что вот мне там, близки там, взгляды, не знаю, там, кого-то, может быть. Ну, Будда, давайте так просто. Буддизм, он так более-менее вот, ну да, хорошо, вот можем бы исходить дальше уже из какой-то там... Даже если под буддизмом понимается что-то такое New Age, то есть такое, ну, грубо говоря, буддизм, прочитанный сквозь хиппи-культуру там этой самой американской культуры эпохи Вьетнамской войны, ну, почему это тоже хороший интеллектуальный конструкт, в нем тоже можно работать. Вот. Честно, да.
1: Да, я как раз второй вопрос, в принципе, все-таки его, наверное, задам. Mm-hmm. А почему я упомянул про стоицизм? Ну, слово реально становится и модным, и популярным. Вот вы упомянули Эпикура и Марка Аврелия. Со взглядами Эпикура, знаете, я даже не знаю, как это сказать. Ну, мир сейчас становится очень быстрым, с ТикТок-ролики. И, конечно, честно говоря, вот мы пока остаемся в формате часовой передачи. Вот, я тоже вижу некоторые проблемы в попытках объяснить сложные понятия за 3 минуты, но тем не менее, все-таки вот даже если сравнить Марка Аврелия и Эпикура, вот Марк Аврелий, это что, на каких стоит, так сказать, началах Просто к вопросу, что многие люди уже слышали про стоицизм, но как будто бы они не совсем, может быть, понимают, про что это.
0: Часто стоицизм так определяют, что это вот такая философия, которая предполагает, что человек должен прожить свою жизнь в согласии с, вот, с разумным началом. Что это означает на деле? Это такая дисциплина вот эмоций и чувств. Вот вас, если человек что-то волнует, то нужно сразу определить, может ли он как-то повлиять на обстоятельства. Если он может как-то повлиять на обстоятельства, стоицизм дает зеленый свет, такой зеленый флаг, да, пожалуйста, делайте это. Если вы никак не можете повлиять, то, соответственно, красный флаг, что зачем вам переживать по этому поводу. То есть это вот такая вот стоицизм взывает к такой дисциплине, всегда оставаться желательно таким холодным таким человеком, то есть не значит, что полностью безэмоционально, но тем не менее стоицизм верит в то, что да, огромное количество явлений в мире не заслуживает вот тех переживаний, которые происходят в вашей душе. И в этом смысле стоицизм тоже не одинок. Античные скептики мыслили, собственно говоря, так же. Они полагали, что вот огромное количество каких-то явлений, да, к ним стоит относиться очень скептически. То есть вот, допустим, что-то происходит, и подумайте, нужно ли вам в это как-то влезать, верить в это, вот подумайте лишний раз. То есть это такой взгляд на мир больше как на бесконечный процесс, чем как на совокупность таких фактов и событий. Вот. То есть такое все изменяется. Но стоицизм, почему он, мне кажется, сейчас хотел сказать, почему он стал таким популярным, и, возможно, почему он стал популярным сейчас снова. Рассвет стоицизма пришелся на Римскую империю. Смотрите, вот представим себе какой-нибудь там античный полис, когда там людей в полисе не так много, особенно граждан, так еще меньше. Вот. То есть люди, которые могут там голосовать, вообще которых считают за людей, их там реально там посчитать по пальцам. И вот неожиданно человек попадает в эпоху Римской империи. Ему он там, не знаю, хочет открыть таверну где-нибудь в Риме, да, он, значит, идет, пытается получить бумагу, вот, римское право, значит, ему что-то там эту бумагу неправильно оформил, он там идет в аналог паспортного стола, что-то еще обновляет, ходит по всем этим инстанциям, и в конце концов просто хватается за голову и думает, блин, а как вообще все это устроено, знаешь, как я вообще могу повлиять на свою жизнь, если я включен в эту безумную, гигантскую, совершенно юридическую, правовую и этическую, культурную систему, такая как Римская империя. То есть чем больше вот эта система, да, вот как она существует, тем сильнее должно быть какое-то от него, ну, сообразно такое вот противоядие, которое дисциплинирует вот эти, эти самые чувства. И мне кажется, что вот сейчас у нас тоже, ну, достаточно суровая действительность, когда огромное количество юридических ограничений, процессы, за которые мы не успеваем отследить совершенно, так же, как вот, допустим, там, да, может, житель Древнего Рима, там процессы происходили действительно медленнее, но по сравнению там с древними Афинами гораздо, гораздо больше. И стоицизм, я думаю, да, это вот мода на него возникла в связи с тем, что мы живем в мире, где все очень быстро происходит, все время один эффект сменяет другой, не успеваем прочувствовать, что происходит. И стоицизм — это такая кнопка красная, которую как бы жмете там хотя бы на паузу или на стоп хотя бы нажать, посмотреть, а вот я сейчас живу, что я сейчас вообще чувствую. И в какой-то степени стоицизм, здесь он не только с КПТ рифмуется, в какой-то степени с гештальтом тоже вот это вот попробуйте почувствовать здесь сейчас, так сказать, себя. Вот, поэтому думаю, что вот стоицизм в общем и целом, да, это такое первое глобальное такое направление, которое ввело такую вот дисциплину вот этого, вот, да, вот, что могу я повлиять на что-то в этом мире или не могу. Это не сводится стоицизм к этому правилу, но оно просто самое яркое, вот. И в КПТ его чаще всего как бы используют.
1: Спасибо, потому что мы никогда в передаче не говорили. Мне кажется, надо хотя бы с чего-то начинать. Пора, мне кажется, перейти к вашим коллегам. Я вначале, конечно, спрашивал про что-то типа подобия протоколов, но если не спрашивал, сейчас еще спрошу. Вот, поэтому у меня будет сразу несколько вопросов, но их, наверное, можно объединить в один ответ, скажем так. Поэтому вопрос номер один. Обсуждаете ли вы со своими коллегами-философами, есть ли у вас какие-то конференции по практической философии, вообще как бы формируется ли комьюнити, которая формирует какие-то, простите, ну, несколько раз повторился, которая это дает, генерирует какие-то протоколы, mm-hmm. правила игры mm-hmm. и так далее. И mm-hmm. второй вопрос, который как будто бы, значит, сам собой напрашивается, а как ваши коллеги-теоретики на все это смотрят? Нет mm-hmm. ли такого академического скепсиса, mm-hmm. такого вот, знаете, ну, чем-то они там неправильным занимаются? Философия — это mm-hmm. философия, а куда они вообще полезны? Вот mm-hmm. такие вопросы.
0: Ну... В начале 2020-х еще там проходило там две онлайн-конференции, собственно говоря, еще с немцами, да, это было вот в рамках Российской ассоциации философов-практиков. Потом наступила совершенно тишина, и вот в этом году, слава богу, уже совершенно, опять же, с другой компанией, с другими, как сказать, людьми, с другими организациями будет проходить вот конференция «Философия в ответе» в октябре, 8-10 октября проводит философский клуб «Кверкус» и Европейский университет Санкт-Петербурга вместе. Вот после долгого молчания, вот наконец-то мы там на этой площадке сможем все пообсуждать. То есть у нас вот с площадками пока для обсуждения этих вопросов очень плохо. Я надеюсь, что в этом году будет лучше, да. Что касается теоретиков, вообще просто философов, которые вот профессионально, так сказать, либо преподают в ВУЗе, печатают статьи в научный журнал, как они на это смотрят? Ну, есть небольшое количество людей, которые, в общем-то, находятся в такой же позиции, как я, которые работают в ВУЗе или вот в институте. Они относятся к этому с пониманием. Этому я даже вижу, что понимание увеличивается просто по, опять же, по количеству научных статей, где уже как-то позитивно или положительно относятся к философскому консультированию. А во всем остальном коллеги в основном смотрят так, ну, не с осуждением, а с неким пока непониманием того, в общем-то, куда это все приведет. Такая вот некая скептическая есть, наверное, академическое начало в, так сказать, их этом мировоззрении. То есть вот воздерживаемся пока от суждений. Но, разумеется, здесь напрашивается со стороны, наверное, я бы сказал, больше любителей философии, те, кто может, за академией находится, но те, кто читает философскую литературу, да, что философское консультирование – это вот что-то в одном ряду с астрологией, ведьмами и еще чем-то. И поэтому, конечно же, вот какой-то момент осуждения, конечно, там он приходит, что это, что это такое, лучше пойду к психотерапевту, это действительно понятная культура.
1: 30 лет назад эти бы люди лучше пошли, я не знаю, куда, потому что вот... и психологию, и психотерапию туда же относили.
0: Ну, есть вообще, давайте так, наверное, вы тоже согласитесь, есть люди, которые и к психотерапии и сейчас относятся скептически, то есть зачем это нужно вообще, что это такое? А вот есть психиатры, которые, ну и психотерапевты тоже, которые считают, что вот придут философы, которые, значит, пытаются не то чтобы отнять у нас там кусок хлеба, по крайней мере, запутать все это наше дело. Вот у нас были протоколы, все было понятно. Приходят философы, которые еще получают поддержку у некоторых психотерапевтов. И все. У нас вот были протоколы, как выписывать эти препараты людям, да, сколько надо приходить там, обновлять рецепт в месяц, там, или там, раз в полгода, там, в зависимости от случая, какая терапия была нужна, а тут приходят философы, которые объединяются с психотерапевтами, и у них общий какой-то заряд, а давайте вот мы против вот медикаментозного вот этого, так сказать, лобби, да, выступим единым фронтом. Поэтому там действительно идет осуждение. Поэтому от философов скорее меньше, от профессиональных философов меньше всего критики. Действительно так. Все они пока Отлично. Просто на это смотрят. Да. А осуждение скорее какое-то скептическое такое ха-ха, скорее вот от из мира публичной философии. То есть люди, которые там, ну, вот, не профессиональные философы, но читают, пишут иногда, как независимые исследователи выступают, там это есть. Ну и самое главное, конечно, этот, я бы сказал, критика, разумеется, из сферы вот суровой области медицины, психиатрии, там, да, там, конечно, такое есть. Вот. Ну, там, в общем-то, понятно, приходит человек, у меня нет соответствующего там психиатрического образования, я не могу считать, он там, что с ним не так, вдруг у него опять же там шизофрения, я ему даю, говорю, что это про Ницше, он начинает читать Ницше, и там неизвестно, к чему это придет. Я утрирую эту ситуацию, да. Но иногда я вот приводят такие примеры. То есть не надо было ему Ницше читать, он прочитал, и все. Конечно же, сейчас ситуация такая же, на самом деле, очень аналогичная, как когда психологи стали консультировать людей, когда появились вот эти сессии, появилась психотерапевтическая культура. То есть, конечно, стигматизация, вот она, я просто чувствую, что она вот сейчас формируется. Вот. И, конечно же, сейчас все, кто будут в этом замешаны, я имею в виду и консультирующие философы, и те, кто приходят на сессии. Вот. А иногда консультирующие философы, кстати, ходят друг к другу на сессии, кстати, тоже будет не секрет такой. Ну,
1: среди психологов, психотерапевтов это совершенно нормальная практика.
0: Да, абсолютно такая же вот ситуация. Я думаю, что вот такая вот стигма, она сейчас формируется, и нас ждет впереди, если все будет очень хорошо, какой-то вот трек, несколько лет такого осуждения, вот разные какие-то вот, будут какие-то стереотипы вокруг этого, будут смешные мемы в сети. Я вот жду очень этого.
1: Ну, значит, мы стоим на пороге чего-то интересного. И наука не стоит на месте, и жизнь не стоит на месте. И мне кажется, что все развивается, и все-таки это очень интересно, то, что вы говорите. Хорошо, Николай, время у нас, к сожалению, закончилось, поэтому я лишь могу вас только поблагодарить за интересную беседу.
0: И вам спасибо, что позвали, а то, если бы не вы, где говорить консультирующему философу? Спасибо.
1: Спасибо вам. Напомню нашим слушателям, у нас в гостях был Николай Герасимов, сотрудник Института философии РАН и специалист по философскому консультированию. Всем пока, до следующей субботы.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 2 часа дня, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В аэропорту Сочи вслед за Геленджиком ввели ограничения. Авиагавань не принимает и не выпускает самолеты, сообщает Росавиация. Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. В Белгородской области две женщины пострадали в результате удара дрона ВСУ. Беспилотник атаковал автомобиль в районе села Беленькое Борисовского округа. Местные жительницы самостоятельно обратились в больницу, где у них диагностировали акубаротравму, сообщает оперштаб региона. Кроме того, в Шебекинском округе в результате удара FPV-дрона в селе Белянка поврежден автомобиль. Власти Москвы призвали выбирать метро для поездок в центр в воскресенье. Завтра из-за проведения марафона будет перекрыт ряд улиц и набережных. Цитата. «Планируйте маршрут заранее и учитывайте временные ограничения движения», сообщает столичный Дептранс в канале в мессенджере «Макс». Перекрытия ожидаются завтра с 8 утра до 17.30. Полный список доступен на сайте ведомства. Также до окончания мероприятия на некоторых участках будет запрещена парковка. Представитель Казахстана избран президентом ФИДЕ. Международную шахматную федерацию возглавил Тимур Турлов. Генассамблея организации проходит в узбекском Самарканде. Соперниками Турлова на выборах были Вадим Розенштейн и Ян-Хенрик Бютнер из Германии. Первым вице-президентом ФИДЕ стал 15-й чемпион мира Вишванатан Ананд. Турлов в 2022 году отказался от гражданства России и получил паспорт Казахстана. С 2018 президентом ФИДЕ был россиянин Аркадий Дворкович. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные понедельник 12 рублей 54 копейки, доллар 84 рубля 34 копейки, евро 95 рублей 87 копеек. В Москве в эти минуты плюс 14, завтра ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь и до плюс 18. Атмосферное давление будет выше нормы, 759 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
10: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки. Статус ветерана боевых действий. Освобождение от земельного налога. Компенсацию оплат услуг ЖКХ. Путевки в санаторий. Отпуск. Два раза в год. И другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
11: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости.
12: В это воскресенье тема программы «Осенняя перезагрузка. Как не испортить кишечник после отпуска». В эфире врач-гастроэнтеролог клиники лечебного питания «ФИЦ питания и биотехнологии» Сергей Морозов.
10: В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград России.
14: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
15: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
11: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них.
12: В этот понедельник гость в студии – доцент факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики, кандидат политических наук Ольга Харина.
11: Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни».
10: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
16: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру.
12: По вопросам размещения рекламы звоните 925-3317, префикс 495.
2: Внимание! Говорит Москва.
17: 94,8 FM.
11: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт».
10: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва». Программа «Америка Лайт», наша музыкальная страничка, наша уже традиционная викторина «Музыкальный Голливуд». Я ставлю песни из известных блокбастеров, в основном из Голливуда. Ну, а вы догадываетесь, угадываете, кто исполнитель, как называется песня, из какого фильма. Конечно же, цель этой нашей такой, я бы сказал, дружественной викторины вовсе не в том, чтобы обязательно догадаться. К сожалению, не могу вам предложить ничего, кроме моих добрых слов в качестве приза, так сказать, когда вы угадываете это. Но самое главное и цель, признаться, то, что я изначально задумывал, это насладиться хорошей музыкой, вспомнить хорошие фильмы, вспомнить те положительные эмоции, которые наверняка вы испытывали, проглядывая эти фильмы. Ну и, конечно же, ни в коем случае не следовать этой идиотской культуре отмены, которую внедряет в сознание Запад, отказываясь от всего русского. Мы в ответ на это дружески улыбаемся, делаем такие очень-очень дружелюбные передачи и интересуемся замечательной музыкой, независимо от того, из какой страны, независимо от того, кто исполнитель. Мы просто наслаждаемся искусством, наслаждаемся талантом людей, которые создали замечательные образцы музыкальной и кинокультуры. Как всегда, уважаемые радиослушатели, я прошу вас воздержаться от звонков. Не хочу тратить наше время эфирное, к глубокому сожалению, но я обещаю, буду зачитывать все ваши сообщения, а самое главное, с удовольствием буду зачитывать ваши комментарии в виде правильных ответов, я надеюсь. Ну, а если нет, ничего страшного. Я же вам всегда говорил, что самое главное – это музыка. Все остальное приходящее, а это все вечно. Давайте послушаем нашу первую композицию. Не вызывает сомнений, что вы узнаете эту легендарную абсолютную песню. Но вот из какого фильма? И кто исполняет?

Би, никнейм Би, Боб Дилан, «Постучать в небесную дверь», совершенно верно. AB, «Knocking on Heaven's Door», Боб Дилан, все правильно. Айвенга, Дилан, «Достучаться до небес», конечно. Александр С, Пэт, Александр С пишет, сейчас посмотрим, «Достучаться до небес» тоже. Сразу Александр Первый отгадал, но, уважаемые радиослушатели, только один единственный наш постоянный радиослушатель догадался, что это из фильма, достаточно симпатичного, кстати, в нем же сам Боб Дилан и играл небольшую роль, Пэт Гаррет и Билли Кид, совершенно верно. Ну, такой вестерн, может быть, так сказать, средний, скажем так, руки, но, конечно же, моментально он был, что называется, узнаваем, когда прозвучала эта знаменитая песня Боба Дилана там. Единственное, я хочу только вам сказать, ну, да, достучать, как переводится «постучать в небесную дверь», но правильный перевод — это «стучась в небесные врата», «стучась в небесные врата», потому что там сюжет, собственно говоря, такой как раз, и он говорит о том, что это в преддверии, скажем так, уже, как говорится, стоя там около входа туда, по сюжету песня начинается с того, что «мама, забери эту, забери звезду шерифа от меня, она мне больше не нужна». Ну, по сюжету фильм один из героев погибает. Там так противостояние двух друзей, один стал бандитом, другой шерифом, и такая грустная-грустная песня. Ну, неудивительно, что она звучит достаточно часто во время траурных церемоний. Так что, Ромео, поздравляю, ну и, конечно же, мои комплименты всем вам, уважаемые радиослушатели. Вы совершенно правильно, конечно, голос Дилана, его манеру, наверное, спутать не с кем. Ну что ж, давайте сейчас перенесемся немножко в другую ипостась, скажем так, и тем не менее... Тем не менее, я думаю, вы тоже узнаете эту композицию. Я считаю, что это одна из лучших рок-баллад, какие только возможно себе представить, на самом высочайшем уровне. Она звучала уже у нас в наших передачах «America Light», но она была связана с тем исполнителем. Я рассказывал о его творчестве. Это, конечно, была, так сказать, одна из основных песен, которая всем вам понравилась. Но давайте сейчас просто догадаемся, откуда это песня. Тем более, что автор и композитор этой песни написал ее как раз для этого фильма. С фильмом не сложилась ситуация, ну а вот как это уже часто бывает, баллада стала просто легендарной.

Да, конечно. AB, Romeo is Bleeding. Да, Ромео истекает кровью. Фильм правильно. Догадался. Ромео, Джон Бон Джови, совершенно верно. AB, always Бон Джови, всегда, конечно. И потом Ромео добавляет, Ромео истекает крови. Ромео — это никнейм, и в данном случае наш слушатель говорит о фильме, который называется «Ромео истекает крови». Фильм 93-го года с Гарри Олдманом. Симпатичный фильм, конечно. Трудно эта песня пробивалась туда. В последний момент Джон Бон Джови не хотел даже, чтобы она звучала там, и она рефреном прошла. Зато был создан потрясающий видеоклип, посмотрите его, там, по-моему, даже более-то было насыщено. Но раньше всех и полно ответил, опередил всех наш радиослушатель под никнейм Би. Бон Джови, песня «Всегда», фильм «Ромео истекает кровь», полностью ответил на это. Би, поздравляю вас, вам тоже, уважаемый радиослушатель. Спасибо большое. И Би, Ромео, тоже вы все, как говорится, правильно отгадали. Так что здесь хорошо. СМС-портал 925-88-88-94-8. Телеграм для сообщений, говорит МСК-бот. Совсем забыл сказать наши координаты, извините. Телеграм-канал, мы в Дзене, мы в ВКонтакте, мы... Так сказать, в Ютубе, наверное, нас нету, да? Нет, нет, Ютуб у нас, как говорится, мы его в субботу не любим, так что нечего. Спасибо большое, давайте мы продолжим сейчас наши композиции. Что же, собственно говоря, сейчас прозвучит и откуда?

Да, раньше всех Руслан Давлетов прислал. Казино Рояль, вы догадались, совершенно верно. Александр С., агент 007, а вот какая часть, не помню. Ну вот, Казино Рояль, мы это выяснили. Но опять более полно, может быть, немножко попозже, но полностью ответил наш радиослушатель под ником Би. Крис Коннелл, конечно, песня «Ты знаешь мое имя», фильм «Казино Рояль». «Ты знаешь мое имя» и ничто не уйдет, конечно, от взгляда Джеймса Бонда, потому что его имя Бонд, Джеймс Бонд. Ну что, Би, спасибо большое, Руслан, Александр, спасибо вам большое. Давайте мы еще одну композицию с вами послушаем. Убежден, узнайте, но из какого фильма?

Да, ну, конечно, композицию сразу догадали. Карен, Пристер Фельникич, Эрик Клаптон, Tears in Heaven. Конечно, конечно. 21-22, Клаптон. И 21-22, спасибо вам. Да, Эрик Клаптон поет о своем... Он написал эту песню в 91-м году, если мне память не изменяет, как раз после трагической смерти его сына. Коннора, по-моему, он случайно выпал из окна, и, конечно же, слова потрясающие, бесподобные, Эрик Клаптон. «Вспомнишь ли ты меня по ту сторону двери? Вспомнишь ли, увидишь ли ты мои слезы? Увидим ли мы друг друга?» Конечно, боль утраты сына, но опять наш радиослушатель Би отгадал фильм, это «Rush», «Кайф» назывался. Там тоже была трагическая история семьи об этом, так что, Би, спасибо вам большое. Карен и 21-22, спасибо, то же самое. Песня-то, значит, соответственно, да, вы догадались, но вот только Би догадался о фильме этом. Давайте послушаем еще одну композицию.

0: Карен догадался, конечно, Линкин Парк, да, Руслан Давлетов, Линкин Парк, Трансформеры, спасибо, что назвали, конечно же, и песню саму, и фильм, справедливо, но более полно ответил чуть попозже, но тем не менее, опять наш постоянный радиослушатель Би, Линкин Парк, фильм «Трансформеры», а песня называется «Что же я сделал?» What have I done? Так что Би более полно просто ответил, но все равно я считаю, что можно поделить эту победу между Русланом и Би. Карен, вам тоже спасибо большое. Уважаемые радиослушатели, давайте послушаем выпуск новостей, которые мои коллеги подготовили для вас, а потом продолжим нашу музыкальную страничку.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 4,8.
2: В Москве 14:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Власти Севастополя сообщили об отражении атаки ВСУ, сбиты 15 беспилотников. Как написал в телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев, в результате падения обломков дронов повреждена крыша одного частного дома, в нескольких выбиты окна. Также повреждена высоковольтная линия, загорелась трава. Пострадавших нет, на месте работают экстренные службы. Дональд Трамп планирует возобновить удары по Ирану после ноябрьских выборов. Президент США не намерен принимать предложение Тегерана о прекращении огня. Как сообщает газета Wall Street Journal, глава Белого дома не верит в готовность Исламской Республики заключить устраивающее американскую сторону соглашение. В то же время издание отмечает, что позиция Трампа вполне может измениться за ближайшие недели. Также на нее могут повлиять результаты выборов. Ранее иранская страна предложила США 7-дневное прекращение огня. Согласно инициативе, за этот срок штатам следует, среди прочего, снять морскую блокаду с Ирана. Тегеран, в свою очередь, восстановил бы движение судов через Армузский пролив. Промежуточные выборы в США состоятся 3 ноября. Власти Санкт-Петербурга анонсировали отмену коронавирусных ограничений. Решение принято после предписания главного санитарного врача по городу и Ленобласти. Как уточнили в Смольном, меры отменят с 1 октября. Изначально их ввели 13 марта 2020 года. Согласно постановлению правительства Санкт-Петербурга, от этой даты были запрещены общественные мероприятия численностью свыше 300 человек. Кроме согласованных с властями, организаторы также обязаны обеспечивать средства индивидуальной защиты и другие меры безопасности. В общественной палате предложили ввести федеральную выплату за долголетие. Пособие должно составлять 200 тысяч рублей, считает заместитель секретаря организации Владислав Гриб. В интервью РИА Новости он заявил, что мера социальной поддержки должна полагаться россиянам, которым исполнилось 100 лет. Цитата. «Это будет стимул нашим гражданам заботиться о своем здоровье», сказал общественный деятель. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные: понедельник 12 рублей 54 копейки, доллар 84 рубля 34 копейки, евро 95 рублей 87 копеек. В Москве в эти минуты плюс 15, завтра ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь и до плюс 18, атмосферное давление будет выше нормы, 759 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
1: Говорит Москва.
3: 'Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь».
4: «Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
3: «И все?
4: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы».
3: «А другие нейронки и сервисы могу оплатить?»
4: «Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру».
5: ООО «Капибара».
6: Дом – это место, где тебя ждут, где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь».
7: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
8: Имена. Поверх времен.
9: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов
5: Авторская программа Леонида Варебруса
10: «Имена. Поверх времен».
11: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: Музыка развивается по своим законам. В песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов.
13: В эту субботу гость в студии – певец, финалист первой белорусской фабрики звезд Дмитрий Король.
14: Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки».
15: По субботам, после 5 вечера. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Право знать. Говорит Москва.
16: Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайв».
0: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем нашу музыкальную викторину. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». Меня зовут Рафаэль Ардуханян, я автор ведущей этой передачи. СМС-портал 925-88-88-94-8. Я очень рад, что к нам подключаются новые и новые радиослушатели. Искренне радуюсь этому. Но, наверное, может быть, еще больше я радуюсь тому, что наши постоянные радиослушатели уже на протяжении нескольких лет остаются нам верными и в этот субботний вечер, тем не менее, находят время, чтобы вот вместе разделить нашу, как говорится, музыкальную такую, ну, я надеюсь, по крайней мере, радость. Хочу напомнить, что у меня есть телеграм-канал, «Америка Лайт» так и называется, где я публикую огромное количество информации и про Соединенные Штаты, и что происходит в российско-американских отношениях, в частности, и тоже и культурная страничка, где я немножечко, скажем так, светской хроники прибавляю. «Америка Лайт», присоединяйтесь. Убежден, что вас удивит много информации, потому что я стараюсь, как всегда, немножко держаться в стороне от мейнстрима и давать вам более живую, прикладную информацию о жизни в Соединенных Штатах Америки. Ну и, как вы, наверное, уже поняли, вчера, после нашего гостя, и Грега Вайнера, и других, я беру эту информацию непосредственно из, что называется, из первых рук. И стараюсь все-таки, так сказать, не повторяться. По крайней мере, стараюсь искренне. Так что присоединяйтесь. Искренне надеюсь, что я вас не разочарую. ВКонтакте, Рафаэль Ардуханян, я... по мере возможностей, но, как правило, всегда я отвечаю на ваши послания. Очень удобно отправлять ваши темы, которые вас интересуют, а я, безусловно, буду это учитывать в своей дальнейшей работе. Ну что, следующая композиция, ну, тоже, я думаю, очень узнаваемая. «Летняя пора. Беззаботная жизнь. Рыбка выпрыгивает из воды. Созрел хлопок. Твой папа богат, а мама прекрасна. Так что спи, малышка, не тревожься. Наступит день, и ты выпорхнешь из своей колыбельки и откроешь для себя этот прекрасный мир».

Карен, Луи Армстронг, Саммер Тайм, потом добавил Элла Фиджеральд и Луи Армстронг. Конечно, да, конечно, это правильно. А, Ромео, «Рапсодия в блюзовых тонах»? Нет, но была взята из оперы. Потом вы добавляете. Конечно, это опера «Порги и Бесс». А, выходец из Бруклина Джордж Гершвин как раз написал именно для этой оперы. Так что это знаменитая композиция ария, она была взята, конечно же, именно оттуда. Так что я думаю, что мы можем гордиться сыном выходца из Санкт-Петербурга и из Одессы. И мама его была из Одессы, Джорджа Гершвина. Он родился в конце 19 века, 1898 год уже в Америке. А отец его был из Санкт-Петербурга, и мама была из Одессы. Так что вот они там встретились в Америке. И вот, так сказать, появилось это явление в музыкальной культуре Америки — Джордж Гершвин. Порги, я сразу хочу сказать, чтобы не было, это Порги — это имя, имя нищего безногого, это один из, соответственно, конечно, персонажей этой оперы. А Бесс я иногда встречаю, к сожалению, в нашей прессе, с одним «С» пишут, но никакого отношения к этому злому явлению не имеет. Это Бесс, это имя, женское имя, когда основная героиня Бесси. Так что, так сказать, чтобы у нас здесь не было никаких разночтений в этом. A.B. Порги и Бесс. Конечно же, Ромео и Луи Армстронг потом вы добавили, да. Ну, конечно же, догадались исполнители, догадались, из какой оперы это было. Ромео, A.B., спасибо большое. Просто, когда звучало соло Эллы Фиджеральд, все написали Элла Фиджеральд, и потом, когда, конечно же, второй куплет пошел Луи Армстронг, все вы сразу одновременно дописали и Луи Армстронг. Я считаю, что это лучшее исполнение, какое только можно себе представить. И, конечно же, это очень-очень трогательное исполнение, особенно когда ты смотришь на это конечно, потрясающе, потому что «Порги и Бесс» — это история любви. История любви красивой девушки и вот такого, так сказать, знаете, такой немножко собор Парижской Богоматери, безногого нищего по имени Порги, который, конечно же, был влюблен в нашу главную героиню. Ну что ж, давайте еще послушаем. Давайте немножко развеселимся, что-то слишком все релично. Тут у нас человек один появился, который, ну, прямо такой счастливый, ну, прямо дальше некуда. Давайте послушаем, передаст ли нам его настроение.

Савелий пишет: Pharrell Williams, Happy, просто не мог пройти мимо. Ну и не надо проходить мимо. AB, Happy, Pharrell Williams, совершенно верно. Ромео, Pharrell Williams, конечно, догадались. И Ромео первый прислал и название мультика «Гадкий я». Ну, вторая его часть, так что, я думаю, конечно же, вы все знаете. Карен тоже правильно догадались, так что в данном случае, да. Ну что, Ромео, AB, поздравляю вас. Вот, так сказать, полный ответ, так постепенно, не сразу, но тем не менее. Конечно же, конечно, по-моему, очень симпатичная, замечательная песня. Ну, такой и мультик, по-моему, достаточно смешной, занимательный тоже. Ну что ж, да, вы знаете, очень часто бывает, когда слушаешь песню, мы уже забываем, какой фильм. Я думаю, что вот следующая композиция, она наверняка вам знакома. Но я не думаю, что... Ну, хотя, конечно же, я верю в созидательные силы вас, радиослушатели. Наверняка вы и фильм вспомните, догадаетесь. Но разница в том, насколько популярна эта песня, завоевала весь мир. Ну, вот из какого фильма. Так что давайте попробуем все-таки.

12-99. Стиви, «Женщина в красном». Ну, собственно говоря, я и не ожидал. Конечно, AB, Стив Вандер, фильм «Женщина в красном». Woman in Red. AB, I just called to say I love you. Конечно. B тоже правильно догадались. И даже Би здесь представил, так сказать, где она, может быть, звучала вот в нашем фильме «Криминальный талант». Но опередил всех, Ромео не оставил никому, он догадался. И «Женщина в красном», и Стиви Вандер, конечно, догадался на что-то. Спасибо большое, не сомневался ни в коей мере, что вы, конечно же, сразу догадаетесь, о чем идет речь. Сегодня мы не празднуем Новый год, сегодня не дарим шоколадные сердечки на День Валентина, сегодня не первый день весны, и вроде бы не о чем говорить, но я звоню тебе, чтобы просто сказать, я люблю тебя. Я позвонил тебе, чтобы сказать, что я тебя люблю. Замечательные, простые и, по-моему, гениальные песни и музыка Стиви Уандера. Ну что ж, давайте, так сказать, следующую композицию нашу послушаем. Я надеюсь, что вы ее узнаете. Но в каком фильме, когда маленькая-маленькая девочка недалеко от Нью-Йорка вышла во двор с фикусом в конце уже этого фильма, посадила его на лужаечке и сказала: «Теперь тебе здесь будет хорошо». Так заканчивается этот фильм, и звучит эта потрясающая музыка из этого, по-моему, потрясающего фильма.

0: Он сдает карты, словно медитирует, те, с кем он играет, они даже не подозревают, что он играет не для выигрыша, даже не самолюбие, а он играет, чтобы разгадать геометрию случайности и вероятность исхода. Но ведь это такая нелегкая задача, потому что пики — это мечи солдат, трефы — это орудие войны, вувны — это деньги на военные нужды, но это мне все не по душе, мне это не нравится. Как всегда, философский смысл в песнях Стинга. И правильный перевод «Shape of my heart» — очертание моего сердца, то, как устроено мое сердце — это то, что мне не по душе, это не то, что я принимаю, в более это широком, конечно, смысле, вне всякого сомнения. Ну, собственно говоря, как и практически все песни этого замечательного исполнителя, музыканта, композитора Стинга. Конечно, вы сразу догадались, первым прислал Ромео, не оставив, собственно говоря, никому никаких вариантов, и я, конечно, немножко, так сказать, по-моему, оплошал со спойлером, хотел рассказать о фильме, но вот Ромео как раз и пишет, что он догадался, о чем идет речь, еще когда я говорил, описывал концовку этого фильма, так что я в следующий раз буду, конечно же, осторожный. Карен, Стинг, Shape of My Heart, конечно, спасибо вам, Би, Стинг. Фильм «Леон», ну, песня, как говорится, немножко другая. Виктор Волков, «Стинг», ну, практически все догадались, конечно. Руслан Давлетов, совершенно верно, правильно. Александр, «Стинг», «Леон», конечно, «Shape of my heart». Замечательный фильм Люка Бессона и, конечно же, замечательная песня исполнения «Стинга». Уважаемые радиослушатели, я вам желаю хороших выходных. Увидимся на следующей неделе. Всего самого-самого доброго. Спасибо за участие.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 15 часов, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Ростовской области ввели локальный режим ЧС из-за атаки ВСУ. Он действует в Азове на территориях, где зафиксированы повреждения в результате удара. Как сообщили в администрации города, жильцов поврежденных домов доставили в пункт временного размещения. Некоторые из них поехали к родственникам. Сегодня в результате падения беспилотников в Азове были повреждены многоквартирные дома, частные домовладения, промышленные объекты, школа, дворец культуры и автомобили. Российские войска освободили 3 населенных пункта в зоне СВО. Бойцы группировки «Север» выбили противника из Петропавловки и Лозовой в Харьковской области, а также из Марьино в Сумской. Как сообщает Минобороны, подразделения продолжают сжимать кольцо окружения ВСУ в Харьковской области и расширять внешнюю зону контроля. Идут бои за освобождение 3 населенных пунктов на этом участке. Из сводки ведомства следует, что Киев за сутки потерял 1350 военнослужащих. Средства ПВО сбили 4 управляемые авиабомбы, 2 снаряда РСЗО «Хаймерс» и 1222 беспилотника. В Госдуме нового созыва образуют 4 комиссии и 34 комитета. Будут сформированы 5 фракций, сообщил журналистам председатель Временной депутатской рабочей группы по подготовке первого заседания палаты Виктор Пинский. По его словам, на первое заседание пригласят Владимира Путина, премьера Михаила Мишустина и председателя Совета Федерации Валентина Матвиенко. Накануне президент подписал указ, по которому Госдума 9-го созыва начнет работу 30 сентября. Первое заседание состоится в 10.00. Кабмин дополнительно профинансирует социальную газификацию в регионах. Правительство из резервного фонда выделило на эти цели 1 200 000 000 рублей. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. Федеральные субсидии получат 56 субъектов. Более чем 13 тысяч семей, имеющих право на льготы, смогут приобрести газовое оборудование. Средства также пойдут на проведение работ по подключению домов к сетям. Далее, о валюте и погоде. Курс юаня на выходные понедельник 12 рублей 54 копейки, доллар 84 рубля 34 копейки, евро 95 рублей 87 копеек. В Москве в эти минуты плюс 16, завтра ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь и до плюс 18. Атмосферное давление будет выше нормы, 759 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: Зачем тебе это надо? Говорили одни. Да ты послушай меня, говорили другие. Тебе надо поступить совсем по-другому, говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. В эту субботу тема программы «Как смотреть фестивальное кино». В эфире кинокритик, преподаватель Московской школы кино Егор Москвитин. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. В это воскресенье тема программы «Фавориты Екатерины II». В эфире доктор исторических наук, профессор РГГУ Игорь Курукин. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
4: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
3: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Приложение «Говорит Москва». Звонки в прямой эфир, голосование и смс-сообщения, подкасты наших передач, прямые аудио и видеотрансляции. Слушать, думать, качать.

0: Хит Москва
1: 94.8 FM.
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Имена. Поверх времен.
4: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Авторская программа Леонида Варебруса
3: «Имена. Поверх времен».
4: «Узри радио».
5: Даты нашей истории. Художник Илья Репин. Вместо предисловия. Усадьба Пинаты. Сентябрь 2026 года.
6: Автопортрет 2020 года. Знаковая такая работа. Репину уже 70 лет. Это как итог художника осмысливания своего предыдущего жизненного и творческого пути. Портрет был создан в достаточно тяжелые годы, в 1920 году, когда в России произошла революция, граница была закрыта, и Репин оказался на территории Финляндии. Он никуда не уезжал, не переезжал, вот так чисто механически он перешел статус эмигранта. И портрет это, конечно, такого рембрандтовского типа, когда на вас смотрит художник.
7: Шапочки в этой знаменитой.
6: Да, в финской шапочке, в зимнем пальто. Почему? Потому что в эти годы не хватало дров, чтобы отопить дом, и он работал в нетопленной мастерской, но, тем не менее, продолжал очень-очень много писать. Этот автопортрет три раза покидал Пинаты. Первый раз это была эвакуация в начале Великой Отечественной войны, когда поступило распоряжение, и все вещи хранились в подвалах Академии художеств, были вывезены из Пината. Второй раз этот автопортрет был на юбилейной выставке 1994 года в Государственном русском музее и на выставке в Государственной Третьяковской галерее. И все приходящие гости остаются очень довольны, потому что таким образом не разрушена эстетическая целостность мастерской. Репин родился в 1844 году, а умер в Пинатах в 1930.
5: Татьяна Бородина, искусствовед, проработавшая в усадьбе Пинаты более 50 лет, из них несколько десятилетий заведовала музеем. Да, этот автопортрет, он написан Репиным на линолеуме, сегодня посмотреть тоже нельзя. В доме музея идет ремонт. Заглянуть можно, но музейные предметы пока в хранилище. Так что наше знакомство с творчеством художника именно в усадьбе Пинаты, к сожалению, во многом будет виртуальным. А вот память о живописце вовсе нет. Настоящая.
6: У нас в музее только 100 произведений Репина и его друзей, и учеников. Чаще всего, конечно, работаем с воспроизведениями. Убедительность его психологии, красота его пейзажных мотивов, пленерность, живопись великолепная. Но, тем не менее, вот переходя от периода к периоду, я поняла, что Репин очень цельный. У него путь развития был удивительно цельный. И второе, что я заметила, что нельзя смотреть работы Репина фронтально. Он всегда говорил о том, что плохо повешено, не по свету. И вот как только поймаешь этот свет, который нужен был художнику при работе и который влиял на его работу, работа совершенно по-новому смотрится. Например, я живьем многих работ, конечно, не видела, потому что в разных музеях находятся, в запасниках, «Истязание Христа». И вот когда

В один день свет так упал на одежду Христа, он запелен, это еще весь в белом в таком. И вдруг вот несколько мазков засветились так, как будто они изнутри горят. То есть, наблюдая эту картину в течение 50 лет, я вдруг увидела ее совершенно новым взглядом.

0: памяти Ильи Ефимовича Репина. Художника не стало 29 сентября 1930 года в поселке Коккола, Пинаты, Финляндия, ныне Репина, курортный район Санкт-Петербурга.
1: Леонид Варебрус. Имена. Имена. Поверх времен. Поверх времен. Знаменитости нашего прошлого.
2: Ну вот я стою на берегу Финского залива. Вот, наверное, слышите, волны огромные, но туда ближе не подойти, потому что дикий ветер совершенно. Я спрятался за деревья. Середина сентября, ну, ни одного еще желтого листочка. Осень по календарю только. Вот впереди Кронштадт. Морской собор 1913 года, купол прямо сияет, залив светится вот весь, вот солнце ярчайшее, эти облака кучевые. Слева Сестрорецк, я стою на берегу финской территории, бывшей, да, в поселке Коккола, теперь это Репино. И вот огромный камень, на котором, по рассказам, сидел Илья Ефимович и вечерами слушал музыку, которая доносилась из парка Дубки, там оркестр играл. Сейчас мы с вами пойдем в Пинаты, в усадьбу Ильи Ефимовича Репина, где он, кстати говоря, и похоронен. Татьяна Бородина расскажет. Поговорим о гостях, которые бывали у Репина. Разговор накануне смерти Ильи Ефимовича в сентябре 1930 года. Ну вот и сама калитка, вход в усадьбу Пината. Здесь трасса Петербург-Выборг рядышком. И вот здесь план музея, надо посмотреть. Татьяна ждет нас около храма Осириса и Изиды. Подробности все впереди. Потом здесь есть башенка Шахерезады, этот вот чайный домик. Пруд Рафаэль, площадь Гомера. Площадь Гомера, кстати говоря, как раз рядом с храмом Осириса и Изиды. Идем навстречу.
3: Последние годы жизни в Пинатах собрались практически все его дети. Юрий жил рядом с отцом, у него было двое сыновей, один уехал учиться в Чехию на инженера, второй плавал, совершал кругосветные путешествия, окончил специальную морскую школу. Средняя дочь Надя, она была больна. После смерти Нормана она тоже жила в Пинатах. Вера Ильинична жила в Петрограде. В 22-м году Репин выхлопотал, чтобы ее пропустили к нему жить в Пинатах. Вот она помогала отцу и в устройстве выставок, и по хозяйству. В 30-м году в Пинаты приехала младшая дочь Репина, Татьяна Ильинична. У нее была единственная дочь Тася, звали дома. Вообще официальное имя Татьяна, потому что Ильи Ефимовича мама была Татьяна Степановна, и так каждое поколение называли детей Татьяной. И она приехала с большой семьей уже, у нее было три внука, потому что когда они приехали в Здравнёво, Здравнёво это еще одна усадьба Репина, которую он купил в 1892 году для семьи. И в Здравнёме жила его первая супруга Вера Алексеевна Шевцова в девичестве, и ее родители и дети, конечно. Они уехали туда в 1918 году от голода в Петрограде. Так как имение было огромное, Репин приобрел 100 гектаров на берегу Западной Двины, очень красивое место. Но когда Татьяна приехала туда в 18 году, то уже, конечно, 100 гектар не было, раздали местным поселянам. Ну, а в доме попросили открыть школу. А в 28-м году ввели продразверстку, начались ссылки в Сибирь бывших помещиков, и Татьяна пишет отцу: папа, и к нам пришли, описали все до нательного белья и внесли в списки ссылки в Сибирь. Вот тогда Репин, конечно, очень был расстроен, писал во все инстанции и разрешил.

или приехать Татьяне к нему в пенаты. Приехали они в 30-м году, застали Репина еще в живых, но он был уже слаб достаточно, и можно сказать, что он умер на руках у Татьяны Ильиничны. Она вспоминает о том, что папа иногда бредил, и вдруг в один момент сложил руки, как будто держит кисть, и стал махать в воздухе, представляя, что он пишет картину. Вот это, можно сказать, были последние моменты в жизни Репина.

0: Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен. Знаменитости нашего прошлого.
1: Только великие труженики могут достичь в искусстве абсолютного совершенства форм. Илья Репин. Мысли об искусстве. Далекое, близкое. Воспоминания. Глава «Бурлаки». Санкт-Петербург. Императорская академия художеств.
2: Однако, что там движется сюда? Спрашиваю я у Савицкого. Вот то темное, сальное какое-то коричневое пятно. Что это ползет на наше солнце? А, это бурлаки. Бичевы тянут барку. Браво! Какие типы! Вот увидишь, сейчас подойдут поближе. Стоит взглянуть. Приблизились. О, Боже! Зачем же они такие грязные? Оборванные. У одного разорванная штанина по земле волочится, и голое колено сверкает. У других локти повылезли, некоторые без шапок. Рубахи-то, рубахи, истлевшие. Не узнать розового ситца, висящего на них полосами, и не разобрать даже ни цвета, ни материи, из которой они сделаны. От лохмотья. Влекшие в лямку груди обтерлись до красна, оголились и побурели от загара. Лица угрюмые. Иногда только сверкнет тяжелый взгляд из-под пряди сбившихся висящих волос. Лица потные блестят, и рубахи насквозь потемнели. Приблизившись совсем, эта вьючная ватага стала пересекать дорогу спускающимся к пароходу. Невозможно вообразить более живописной и более тенденциозной картины. И что я вижу? Эти промозглые, страшные чудища с какой-то доброй детской улыбкой смотрят на праздных разряженных бар и любовно оглядывают их самих и их наряды. Вот пересекший лестницу передовой бурлак даже приподнял бечевку своей загорелой черной ручищей, чтобы прелестные сильфиды барышни могли спорхнуть вниз. «Вот невероятная картина!» — кричу я Савицкому. «Никто не поверит!» Действительно, своим тяжелым эффектом бурлаки, как темная туча, заслонили веселое солнце. Я уже тянулся вслед за ними, пока они не скрылись с глаз. Пароход наш тронулся дальше. Мы скоро нагнали барку и видели уже с профиля и нагруженную расшиву, и всю бечеву от мачты до лямок. Какая допотопность! Вся эта сказочная баркаролла казалось мне и смешной, и даже страшной своими чудовищными возницами. Какой, однако, это ужас, говорю я уже прямо. Люди вместо скота впряжены. Савицкий, неужели нельзя как-нибудь более прилично перевозить барки складями, например, буксирными пароходами? Да, такие голоса уже раздавались. Савицкий был умница и практически знал жизнь. Но буксиры дороги. А главное, эти самые вьючные бурлаки и нагрузят барку. Они же и разгрузят ее на месте. Куда везут кладь? Поди-ка там поищи рабочих крючников. Чего бы это стоило? Савицкий мне нравился тем, что он был похож на студента. И рассуждал всегда резонно. А ты посмотрел бы, как на верховье Волги и по всей системе каналов в лямки бечевые тянут, произнес он. Вот действительно уж диковинно. Там всякой твари по паре впряжено, и все дружно тянут, смеясь. И баба, и лошадь, и мужик. Точно нарочно, чтобы мир почудить. И все это по крутому берегу. Так эффектно на воздухе рисуются.
1: Актер Андрей Савастьянов. Ну вот в 17-м году Репин написал известную очень работу «Быдло империализма» на линолеуме. Ее сейчас можно в Тбилиси увидеть. Но началось-то, можно сказать, по сюжету «Бурлаки на Волге». Это то же самое, но совсем биография другая началась его.
3: «Бурлаки на Волге» – это такая знаменательная картина. Действительно, первое признание Репина пришло именно с этой картиной. Когда она появилась на выставке, она поразила все русское общество и русских критиков. Но когда Репин привез первые этюды с Волги и разложил...
1: Это когда он с Васильевым ездил.
3: Да, и разложил их в Академии художеств на полу, показывая. Их осматривали в комиссии, было много представителей, в том числе и президент Академии, великий князь Владимир Александрович. Когда он увидел этюды, он сказал: «Вот этот сделай для меня». И тогда Репин начал обрабатывать этот этюд, хотя он очень хотел работать над другим этюдом «Бурлаки вброд». Ну, сказал очень так скромно и застенчиво об этом Владимир Александрович. Он сказал: ну, и этот тоже сделай. И картина действительно после большого признания публикой попала в коллекцию Владимира Александровича. И хранилась она у него в бильярдной, в его знаменитом дворце, красивейшем дворце на набережном Невы, в бильярдной. Там же хранилась еще одна картина Репина, «Визави» она висела, это «Проводы новобранца». Ну, Владимир Александрович всегда патронировал Репина, опекал его, и когда он подготавливал осмотр выставок царем, то всегда, конечно, показывал ему, какие картины следует приобрести, какие картины ему нравятся. И с Репиным у них была всегда очень хорошая такая дружеская атмосфера, и они друг другу очень импонировали.
1: Мы начали с «Быдла империализма», это же все-таки «Кокколо».
3: «Быдло империализма» написано в «Кокколо» в 1917 году. Это ремейк, достаточно малоизвестный сейчас, на картину «Бурлаки на Волге». Но если сравнивать эти две картины, это удивительная трансформация образов бурлаков. Если в «Бурлаках на Волге» 70-х годов Репин видел в народе поднимающуюся силу и даже одного из них сравнивал с греческим философом, то «Бурлаки» 17-го года – это действительно быдло. Быдло – слово польское, это оскотинившийся человек. Но это была эпоха уже империализма, и Репин таким образом выражал свое отношение к империализму. Это страшные образы, буквально карикатура, можно сказать. Но у Репина в этом периоде были такие направления, когда вот у него образы становились трансформированными и очень нервозными.
1: Я почему упомянул про «Кокколо»? Там же дальше можно говорить любопытные вещи про то, что писала финская пресса уже.
3: Да, сложилось так, что Репин последние 12 лет провел в самостоятельно независимой Финляндии. Граница закрылась неожиданно, и те, кто жили в сторону границы в направлении Хельсинки, они автоматически стали эмигрантами, в том числе и Репин. Он последний раз был в Петербурге 8 апреля, а 13 апреля граница закрылась.
1: Ты имеешь в виду 18-го года?
3: Да, если бы он остался в Петербурге, он бы остался на территории новой российской страны. Но так как время было трудное, военное, в Финляндии тоже тогда еще шла война, Репин оказался без средств к существованию, потому что его деньги были национализированы в русском банке, но это время стало для него таким не пагубным, как для художника, потому что четко представил всю ситуацию, и он сделал очень мудрый шаг. Он подарил 8 работ из коллекции Нордман, лучших картин: портрет Нордман, автопортрет Нордман, там еще несколько портретов, и 28 картин из своего собрания русских художников. И таким образом финская общественность получила подарок королевский, потому что в финском собрании музея не было вообще произведений русских художников. Это стало основанием русского отдела. И Репин стал устраивать выставки. И вот его менеджер, талантливый юрист и художник, считался учеником учеником Репина Василий Филиппович Леви устроил больше 40 выставок Репина за границей, и не только в Финляндии, поэтому позднее творчество у нас очень мало известно, и его произведения позднего периода получили критику именно зарубежную.
1: Слушай, ну я вот читал зарубежную именно критику, скажем, по картине «Голгофа», которую у нас сначала ведь вообще никто не видел.
3: Находится в Принцетском университете. И действительно, первые выставки Репина имели огромный успех в Финляндии. Оскар Костиайнен, такой критик финский, писал о том, что ваши выставки здесь праздник искусства. Ну, на выставках были представлены главным образом рисунки, потому что у Репина сохранилось тогда много рисунков, и те картины, которые он писал в процессе 20-х годов. И новые картины, они были выполнены в другом стиле. Это был целый цикл религиозных сюжетов, в том числе упомянутая вами «Голгофа». «Голгофа» — это самая таинственная картина из этого христианского цикла поздних годов, картина, которая удивляла уже тогда финских критиков. Эдвард Рихтер писал о том, что же хотел Репин сказать в этой картине, потому что картина — беспрецедентный случай в истории искусства, когда не канонически изображен сюжет. На Голгофе стоят два креста, а третий крест уже лежит на земле, и Христос уже воскрес. И картина повествует о том, что в это время кто-то уже из сподвижников Христа уносит его тело, а собаки прибыли лизать кровь, потому что очень много лужа крови истекало вот распятых. И такая красивейшая совершенно пейзаж, фантастический. Пейзаж написан в таких лимонно-красных, алых тонах, и, как говорил Репин, «Новая заря дает свет новому дню». Эта картина была действительно загадкой, она до сих пор остается загадкой. Что же хотел сказать этим художник, что Христос умер, как писал Эдвард Рихтер, и остались лишь собаки лизать его кровь. Но эта картина, хотя по материальности изображения она наиболее объективная, но по смыслу действительно трудно понять, что хотел сказать художник. Но, возможно, это такие были тяжелые годы, когда красный террор в России, гонения на церковь, разрушение храмов. А Репин, он всегда думал о России. Собственно, это художник, который считается самым национальным русским художником. Возможно, эту картину можно воспринимать как русскую Голгофу.
1: Ну, кстати говоря, тот период, вот вспомни письма Чуковского того же, сколько лет их не печатали, потому что он такие вещи писал там. Репину я имею в виду.
3: Ну, Чуковский был у Репина после революции, видел его картины, был восхищен ими, новыми работами Репина. Репин работал много и плодотворно до последних дней своей жизни, можно сказать. Но вот одна финская критикесса приехала в 25-м году, потому что в России писали, что Репин уже в полном упадке, поэтому он не может приехать в Россию, и что это уже старческое, в общем, увядание. Но эта художница пишет о том, что Репин остался настолько же художником с огромным чувством, и он купается каждый день в море, курит крепчайшие сигары, и дай бог ему здоровья.
1: И помнишь, мы читали, что выходил на камень на этот, садился и слушал в дубках сестрорецкую музыку.
3: Да, Репин выходил на Финский залив и, конечно, смотрел в сторону России. Она находилась всего в 12 километрах от Сестрорецка, где в Курзале звучала музыка. В Кронштадте он не слышал, единственное, это звуков колоколов. И говорил, вот все то же самое, но чего-то не хватает.
0: Именно поверх времен.
4: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
5: 15:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. В Ростовской области ввели локальный режим ЧС из-за атаки ВСУ. Он действует в Азове, на территориях, где зафиксированы повреждения в результате удара. Как сообщили в администрации города, жильцов поврежденных зданий доставили в пункт временного размещения. Некоторые из них поехали к родственникам. Сегодня в результате падения беспилотников в Азове были повреждены многоквартирные дома, частные домовладения, промышленные объекты, школа, дворец культуры и автомобили. В Иране заявили об утрате доверия к переговорам с Соединенными Штатами. Причина – повторяющиеся удары и введение новых санкций. Об этом в интервью телеканалу «Аль-Джазира» сообщил президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан. Он также отметил, что сейчас роль посредников в непрямых контактах между Тегераном и Вашингтоном играют Катар и Пакистан. Пезешкиан добавил, что диалог с Соединенными Штатами опирается на ранее достигнутый меморандум о взаимопонимании. Кроме того, президент Ирана заявил о готовности помочь в урегулировании ситуации между Саудовской Аравией и хуситами. Власти Санкт-Петербурга анонсировали отмену коронавирусных ограничений. Решение принято после предписания главного санитарного врача по городу и Ленинградской области. Как уточнили в Смольном, меры отменят с 1 октября. Изначально их ввели 13 марта 2020 года. Согласно постановлению правительства Санкт-Петербурга, от этой даты были запрещены общественные мероприятия численностью свыше 300 человек, кроме согласованных с властями. Организаторы также обязаны обеспечивать средства индивидуальной защиты и другие меры безопасности. В Красноярске из-за угрозы нападения медведей закрыли самую длинную лестницу в России. Местные власти приняли это решение после того, как в окрестностях популярного туристического маршрута заметили диких хищников. У входа на объект уже установили предупреждающие таблички. В мэрии города подчеркивают, что безопасность людей сейчас в приоритете, поэтому любые прогулки здесь временно запрещены. Таргашинская лестница – это рекордсмен страны. Ее протяженность составляет 1200 метров, а подъем насчитывает 1683 ступени. Она связывает Таргашинский хребет и заповедник Красноярские столбы в единый туристический кластер. Маршрут откроют для посетителей только после того, как специалисты убедятся, что людям ничего не угрожает. О погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 15, облачно с прояснениями в ближайшие 2 часа. Синоптики осадков не прогнозируют. Евгения Егушина, говорит Москва.
4: Говорит Москва. Реклама. Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
6: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
4: И все?
6: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
4: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
6: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
4: О, Капибара.
7: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
8: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
7: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
9: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
10: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
4: Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
11: Дамы и господа, заводите свои моторы.
4: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
11: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы.
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Говорит Москва.
0: Леонид Варебрус. Имена. Имена. Поверх времен. Поверх времен. Знаменитости нашего прошлого.
1: Даты нашей истории. памяти Ильи Ефимовича Репина, художника не стало 29 сентября 1930 года в поселке Коккола, Пинаты, Финляндия, ныне Репино, курортный район Санкт-Петербурга. Илья Ефимович оставил после себя не только великие живописные полотна, но и яркие мемуары и письма о жизни и человеческих характерах. Да вот, человек без убеждений, пустыльга, без принципов, он ничтожная никчемность. Даже и при большом таланте беспринципность понижает личность художника. Так написал Илья Репин в своей книге «Воспоминаний. Далекое близкое».
2: Однажды была задана тема «Ангел смерти истребляет первенцев египетских». Под влиянием отрицания я задумал передать этот сюжет с сугубой реальностью. Была, разумеется, изучена обстановка роскошных спален царевичей Египта. Кровати их ставились на платформах из нескольких ступеней. И вот я вообразил, как ночью ангел смерти прилетел к юноше-первенцу, спящему, как всегда, нагим, схватил его за горло, уперся коленом в живот жертвы и душит его совершенно реально своими руками. Мои эскизы не раз уже замечались товарищами, и этот при появлении вызвал большой интерес, но многие повторяли, однако за это достанется. Эскиз, наверное, снимут и унесут в инспекторскую. Так и случилось. Целая серия эскизов, штук 7, была снята, и мой в числе их. Надо было идти к инспектору, выслушать объяснение и назидание. Самое большое наказание для меня было бы, если бы меня перевели в вольнослушатели. Я побаивался даже идти к инспектору и откладывал. Наконец, прихожу. Помощник инспектора Александр Петрович Поляков встретил меня ласково. Забыл, думаю. Выкладываю приготовленную фразу вопросу о моем эскизе, снятом с экзамена. «Разве вы не знали? Совет заинтересовался вашим эскизом, и вам разрешается обработать его на медаль. Ну, конечно, вы перекомпонуете слишком реально трактованную сцену, ведь это дух, ангел смерти. Зачем же ему так физически напрягать свои мускулы, чтобы задушить? Достаточно простертых рук. Но вы сами обдумайте, вы совершенно свободны трактовать, как хотите, как вам представляется. Я только передаю вам мнение совета. Совет очень одобрил тон эскиза и общее. Общее тогда ценилось. И я выполнил этот эскиз и получил малую серебряную медаль. Оба этих эскиза сохранились у меня. В это время я уже показывал Крамскому свои академические работы.
1: Актер Московского театра «Человек» Андрей Савастьянов. Из воспоминаний Ильи Репина «Далекое близкое», глава «Эскизы» в Петербурге, 1863-1870 годы, Императорская академия художеств.
0: Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен.
1: Теперь подробнее о самой усадьбе Пинаты, где работал художник и где жила его семья, и факты из жизни самого живописца, с рассказами о самых известных работах Репина, истории с продолжением, рассказывает Татьяна Бородина.
12: Музей усадьбы Репина-Пината – известнейший музей не только в России, но и за рубежом. В этой усадьбе Илья Ефимович Репин прожил 30 последних лет своей жизни. Это было интереснейшее время, с одной стороны, и счастливое, и в многом было трагических страниц в этой жизни. Но, тем не менее, Пината Репин очень любил и писал о том, что в Пинатах жило наше счастье. И Репин в Пинатах провел 15 лет с его хозяйкой Натальей Борисовной Нордман-Северовой. Псевдоним она печаталась, потому что эта усадьба была куплена на имя Натальи Борисовны. Репин, не выходя из церковного брака, разъехался с первой семьей и поселился в Пинатах окончательно в 1903 году, а приобрел эту усадьбу в 1899. Приобрел совсем небольшой участок, затем немножко прикупил. Это был лесной массив, который он прекрасно сохранил. И, как было написано в купче, в центре участка стояло летнее финское строение. Наталья Борисовна поселилась действительно в одноэтажном, похожем буквально на сарайчик, домике с плоской крышей. И когда Репин туда окончательно перебрался, конечно, начались большие перестройки.
1: А сейчас-то дом какой огромный, Финский залив рядом.
12: Место было чудесное, любимое место отдыха питерской интеллигенции. Особенно привлекали эти места творческих людей, потому что Финляндия, которая в то время входила в состав Российской империи, все-таки имела некоторые автономные права. И что очень импонировало свободолюбивой такой творческой интеллигенции, это то, что в Куокколе и вообще вот в Великом княжестве Финляндском было разрешено покупать и выписывать журналы, которые были запрещены в Петербурге. И жили там действительно замечательные, талантливые люди. И, конечно, когда там поселился Репин, Пината стала таким привлекательным культурным центром, который очень любили посещать и не только жители Куокколы, но и петербуржцы, и иностранцы. Рядом с Куокколой жил Леонид Андреев. Максим Горький посещал Репина в то время. Много имен можно назвать. Там жил Иван Пуни, знаменитый художник. Его отец был виолончелист Альберт Пуни, а отец Альберта Пуни был знаменитый композитор. Жило семейство Юрия Аненкова. Был интересным художником не только живописи, но и театра, и кино. Жило там семейство Анинских, Богдановичей. Ну, а уж на лето 15 тысяч дачников бывало в Куокколе. А совсем рядом, самым близким, можно сказать, другом, и, кстати, написавшим интереснейшие воспоминания о Репине, был Корней Иванович Чуковский. Чуковский уехал в Петроград, чтобы детей в гимназию оформить, и в это время граница закрылась.
0: Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен. Знаменитости нашего прошлого.
1: Среди этих знаменитостей тут оказалось и имя актера и режиссера Всеволода Мейерхольда, когда созданная Мейерхольдом система движения только получила свое название биомеханики. И начались его постановки в труппе Веры Комиссаржевской в Мариинском и Александринском императорских театрах и в собственной студии, которая одно время располагалась на Бородинской улице Петербурга. Спектакли, созданные в этой студии, Мейерхольд показал в театре «Прометей» в Куокколе и в Терёках под Санкт-Петербургом. С 1948 года это Репина и Зеленогорск. Так вот, на вилле «Мариоке» актрисы Марии Крестовской, где декорациями стали берег Финского залива и Сосновый бор, студийцы сыграли пьесу испанского драматурга XVII века Педро Кальдерона «Поклонение кресту». О тех днях будем говорить в бывшей Куокколе в усадьбе художника Ильи Репина-Пинаты с искусствоведом Татьяной Бородиной.
13: Репин, живший здесь в Пинатах, познакомился с Мейерхольдом в 1906 году. И Нордман, они очень интересные оставили воспоминания о том, как они познакомились с Мейерхольдом, как они ездили к нему в Терёки, потому что Мейерхольд арендовал здание Курзала в Терёках для постановок своих пьес. Они очень сдружились, и в том числе Нордман и Репин пригласили Всеволода Эмильевича выступать его труппой в театре «Прометей», который арендовал Репин. Там ставили пьесы и Наталья Борисовна, известна, потому что она тоже была писательницей. И вот в 12 году в театре «Прометей» здесь в Куоколо была исполнена пьеса Кальдерона. Кстати, он ставил эту пьесу в 910 году и в Тереоках «Поклонение Кресту». Вся постановка была очень необычная. Мирхольд стремился в то время к естественному в театре, поэтому прежде чем начинался спектакль, разговаривали с публикой. Сцена была услана материалом, задники были вообще уничтожены, как писала Норман, вместо них висели прозрачные покрывала. Спектакль по замыслу должен был идти ночью при свете горящих факелов с огромной толпой всего окрестного населения. Это уже цитата воспоминания. Сохранился большой камень со скульптурой, изображающей Марию Крестовскую, писательницу. Интересно то, что Репин и Норман вспоминали о том, что это им стало настолько близко и интересно, потому что вся жизнь труппы Мирхольда была построена на основах кооперации. И Репин и Норман тоже увлекались вот этим новым движением в общественной жизни России, когда всесословные собрания устраивались. Была идея о просвещении, о самоусовершенствовании. И вся труппа жила именно на кооперативных началах. Все были равны. Никто из актеров не получал жалования. Все воспользовались полным пансионом. Все были совершенно равны, начиная с Мирхольда и кончая помощником режиссера. Организовывала колонию товарищества актеров, художников и музыкантов, а финансировалось оно вначале при посредстве Александра Блока, так как его жена Любовь Дмитриевна также входила в состав труппы.
0: Имена поверх времен.
1: Илья Репин из книги «Мысли об искусстве». Чтобы художнику создать хорошее, надо глядеть только на великое.
12: В пенатах Репин прожил 30 последних лет своей жизни и похоронен в усадьбе. Это было тоже достаточно сложный вопрос. Он очень любил свой парк, свой дом, захотел остаться здесь навсегда. Репин умер в 30-м году, но стал заботиться о будущем захоронении уже в 27-м. Писал: «Пришло время, надо позаботиться о могиле». А до революции, еще при жизни Натальи Борисовны, она умерла в 1914 году, у них было куплено место в Александро-Невской лавре. Но революция многое изменила, и, конечно, Репин стал задумываться о том, как выхлопотать разрешение получить на захоронение в своей усадьбе. Он писал в Академию художеств, так как Академия по завещанию Норман была преемственницей, там должен был быть открыт музей под эгидой Академии художеств, и писал, конечно, финским властям. Репин получил разрешение быть похороненным в своем любимом парке. Думал, как будет оформлена могила, предлагал всякие варианты. Очень сожалел, что Везувий далеко. Хорошо бы доползти до Везубия, и все бы проблемы с похоронами были решены. Но это неосуществимо. Предлагал разные варианты. Нравился ему бюст Николая Андреева. Скульптор вылепил его в 908 году. Был сделан Репину подарок. Стоял в мастерской. И в день похорон дети поставили на временный пьедестал этот бюст. Но вскоре появился крест. Простоял до 40-го года. Вообще, вот история пенатов очень извилистая, потому что пенаты сами вот в настоящий музей открывали дважды, потому что в 40-м году эта территория вновь отошла к России после известной всем войны 39-40 года. Финны называют ее «Зимняя война». Когда советские войска вошли в усадьбу пенаты, они застали очень странную картину. В доме никого нет, дверь открыта, но все стоит на местах. Мебель, утварь, архив, 8 тысяч писем было найдено, и даже художественные произведения. Вот этот момент очень хорошо описал и объяснил нам Юрий. У него было два сына, один из них Гай, учился в Чехии, и он ему в 47-м году писал о том, что перед началом финской войны пришел финский полицейский и сказал: «Нужно уехать на 5 дней». Вероятно, они эту кампанию думали разрешить вот в такой короткий срок. И мы уехали, собрали все необходимое и обосновались в Хельсинки. Но не на 5 дней, на всю оставшуюся жизнь Вера и Юра умерли там и похоронены на православном кладбище. А музей был вскоре открыт 18 июня 40-го года. Оно, он просуществовал всего 1 год. В июне 41-го началась Великая Отечественная война. И вот тогда все вещи из музея были вывезены в подвалы Академии художеств. Хранились они достаточно долго там, потому что вернуться им было некуда даже после окончания войны. В 44-м году, во время жесточайших боев, территория вся вот эта приграничная очень пострадала, в том числе и усадьба Репина. Руины разобрали, оставили один фундамент. Вот это подлинный репинский фундамент, на котором возвели в 62-м году новый музей и открыли возрожденные пенаты, как тогда говорилось. Вот перед началом Финской войны, конечно, переживания были огромные. Никто не верил, что будут такие, в общем, проблемы. И Юрий вывесил объявление о том, что не бойтесь, войны не будет. Но это он высказал свои, вот, свои эмоциональные ощущения. К сожалению, война прокатилась и, в общем-то, с большими последствиями и для усадьбы. Вот после революции, когда жизнь стала, конечно, очень трудная, из России приходили страшные вести о расстрелах, о красном терроре, о разрушении храмов, о гонении на церковь. Тогда Репин вернулся в лоно церкви. У него есть даже рисунок, правда, местонахождение его неизвестно, и только Бог спасет Россию. Он посещал церковь Преображения Господня, она находилась в 3 километрах от Коколы. Говорят, простаивал всю литургию, пел на клиросе, очень подружился с батюшкой Иоанном Цветковым. И вот, кстати, совсем недавно портрет этот появился на аукционе «МакДугалс». Это шедевральная работа, удивительное мастерство, огромное Репин проявил. И в это же время он создал цикл работ на евангельские сюжеты. Вот в притчах евангельских он находил многие ответы на те моральные и нравственные вопросы, которые, конечно, перед каждым поставила революция. А сближение Репина с церковью – это интереснейший вопрос, потому что, прежде всего, это эмоциональное настроение художника, который вообще был возмущен разрушением храмов, говорил, это же произведение искусства. И он говорил, что большое значение церкви в единении народа. Вообще он был достаточно мудрый человек и много раз высказывал такие праведческие какие-то даже слова. Провожать его пришло действительно много-много людей, и гроб несли 3 километра на руках. Фотография есть, большая дорога, ныне это Приморский проспект. Действительно, это целая демонстрация. Он всегда благодарил Бога за то, что он разрешил ему всю жизнь заниматься его любимым делом. Из работ евангельского цикла в пенатах сохранилось 2 интереснейшие работы. Это первая работа 18-го года «Отрок Христос во храме». Сюжет канонический, но написан он, конечно, уже в совершенно другой манере. Репин в это время стал абсолютно свободен в своих живописных пристрастиях, и многие сравнивали эту работу с работами дивизионистов. Еще одна интереснейшая работа это «Утро воскресения. Встреча Марии и Магдалины и Христа после его воскресения». Работа была продана в Швецию, и первый заказчик попросил сделать повторение. Репин попросил Юрия, так как Юрий тоже был живописец, сам говорил о том, что он всю жизнь в тени великого отца, хотя сейчас он признан действительно большим тоже мастером, интереснейшим колористом. Юрий сделал копию, но Репин, как всегда, очень любил иногда поправить. И неудачно поправил, особенно вот с руками. Работа сейчас находится в пенатах. Но пейзаж там изумительный. Юрий, конечно, был прекрасный тоже пейзажист. Остальные работы практически разошлись в западные собрания, в зарубежные собрания. Но сейчас на аукционах каждый год появляются новые и новые работы Репина. Многие из них покупают соотечественники. Спасибо им большое, потому что работа, конечно, уже уже, вероятно, можно будет увидеть на выставках будущих. То одно из уникальных работ этого евангельского цикла является картина «Голгофа». Репин ее писал с 21 по 25 год. Работа действительно беспрецедентный случай в истории искусства, потому что канонически изображается на Голгофе три креста, а Репин изобразил два. Третий крест Христа лежит на земле, и, как он пишет, уже и собаки прибыли, лижут кровь, истекающую с распятых. Репин писал о том, что тысячи художников изображали этот сюжет, а я его изобразил по-своему. Перед смертью уже тяжело ему стало подниматься на второй этаж, он оборудовал себе мастерскую столовой. В столовой была поставлена ширма, за ширмой кровать, ну, писал он там. Но большую, одну из последних работ, которая называется «Гопак», еще за 4 месяца до смерти он говорил, что «хватаюсь за столы, за стулья, подползаю к своей картине. Веселая получается, очень хочется закончить». Это была картина «Гопак». Он очень любил запорожцев, называл их «лыцари духа», а возвращаются из походов и гуляют на берегу Днепра. Он долго не показывал эту работу никому, а когда показал одному финскому журналисту, тот буквально остолбенел и произнес только 3 слова: «Краски, краски, радость, движение». И вот он просто выплеснул весь свой живописный темперамент. Один немецкий критик сказал, что Репин привел в русской живописи к победе цвет. Действительно, Репин был прекрасный колорист, и он высказал интереснейшую мысль. Уже в 1974 году, будучи в Париже, наблюдая за работами импрессионистов, он один из первых художников признал импрессионистов и сказал, что за ними будущее. Придут художники, которые колоритно, широко, с плеча будут писать картины. И, конечно, сразу же вспоминаются работы Малявина, Коровина. Вот это были правительские слова. И он тогда почти убедил Крамского о том, что надо двинуться к свету, к краскам. И вдруг он резко меняет свое мнение и пишет: «Нет, русская действительность слишком возмутительна, она меня волнует». Но он объяснил, и один из критиков, Оскар Вулф, писал, что Репин, показав такую высоту живописного исполнения в Садко, приехав в Россию, пошел не по тому пути. Но Репин объяснил, почему он пошел по такому пути. Он писал о том, что если в художнике проявится достижение другой культурной, другой школы живописной, он имел в виду, конечно, французскую, которая была блестяще по колориту, его не поймут. И тогда он будет в одиночестве. И он выбрал для себя путь вот отображения клокочущего социального вулкана русского общества.
1: Татьяна Бородина, искусствовед, проработавшая в усадьбе Пинаты более 50 лет, из них несколько десятилетий заведовала музеем. Я люблю жизнь, люблю природу и дорожу всем хорошим реального мира. Я хотел бы наслаждаться всем, чувствовать все. Я читаю здесь «Одиссею». Вот люди, милые язычники, как я их люблю. Они так просты, естественны, без всяких ломок самих себя. Илья Репин, 28 июня 1892 года. Памяти Ильи Ефимовича Репина. Художника не стало 29 сентября 1930 года в поселке Коккола, Пинаты.
0: Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен.
14: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
5: 16:00 в российской столице. В студии Евгения Ягушина. Здравствуйте. Дональд Трамп предложил провести переговоры России, Китая и США по вооружениям. С инициативой американский лидер выступил во время госвизита в Вашингтон председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом говорится в документах, опубликованных Белым домом. В них также сказано, что во время переговоров американские и китайские лидеры обсудили актуальные мировые проблемы, в том числе касающиеся России, КНДР и Ирана. Сообщается, что Дональд Трамп и Си Цзиньпин сошлись во мнении, что Тегеран никогда не должен получить ядерное оружие. Также их взгляды совпали в том, что ни одна страна или организация не должна взимать сборы на международных водных путях. В зоне СВО открыли первый буддийский полевой храм. Бойцы группировки «Центр» построили его под землей на глубине 3 метра. Площадь храма превышает 160 квадратных метров, сообщил РИА Новости замкомандира батальона по военно-политической работе Александр Панькин. По его словам, в первую очередь дуган предназначен для бойцов, исповедующих буддизм, однако двери открыты для военнослужащих всех конфессий. По словам создателей, главная задача проекта – дать солдатам место, где они могут побыть в спокойной обстановке, помолиться и восстановить душевные силы. Анна Попова заявила о напряженной эпидемиологической ситуации в мире. По словам главы Роспотребнадзора, ведомство обеспечивает полный контроль по недопущению завоза инфекционных болезней в Россию. Эпидемиологическая ситуация в разных странах разная, и есть большое количество государств, где она напряженная. Гости из этих стран и наши граждане, которые туда уезжают отдохнуть или по делам, привозят значительное количество самых разных инфекций, сказала Попова в интервью РИА Новости. Она добавила, что в этом году в России было зарегистрировано около 500 случаев завоза опасных инфекций, но ни один из них не получил распространения. Самолет авиакомпании «Аджет» экстренно сел в Анталии из-за смерти пассажирки. Лайнер следовал регулярным рейсом из Медины в Стамбул. Во время полета одной из пассажирок стало плохо, у нее произошла остановка сердца. Находившийся на борту врач около получаса боролся за жизнь женщины, оказывая ей экстренную медицинскую помощь, однако спасти пассажирку не удалось. Погибшей оказалась гражданка Турции, пишут местные СМИ. Из-за чрезвычайного происшествия экипаж принял решение произвести посадку в ближайшем аэропорту Анталии. Для выяснения всех обстоятельств ЧП на месте работают медики и представители авиационных властей. Специальный курс юаня от Центробанка на выходные 12 рублей 54 копейки, доллара 84 рубля 34 копейки, евро 95 рублей 87 копеек. И о погоде сейчас в российской столице плюс 16, облачно, с прояснениями и без осадков. Евгений Егошин, говорит Москва.
14: Внимание! Говорит Москва!
15: 94,8.
16: «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17: Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать. А в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. «У меня все прекрасно». В эфире психолог Елена Соловьева. В этот понедельник после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума.
15: каждую среду после 20:00. Разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
15: Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Виват. История».
5: Здравствуйте! Вы слушаете радио «Говорит Москва». В эфире программа «Виват. История». У микрофона Александра Ромашова. Я представляю вам автора и ведущего программы, петербургского историка Сергея Виватенко. Сергей, добрый день!
19: Здравствуйте, Саша! Здравствуйте, дорогие друзья!
5: И вот, наконец-то, у нас настал момент, когда мы отвечаем, вернее, Сергей отвечает на вопросы, которых пришло очень много на этот раз.
19: Прекрасно.
5: Поэтому я думаю, что мы даже сделаем, может быть, в октябре дополнительный выпуск.
19: Ну да, давайте посмотрим.
5: Ну, давай тогда я вначале напомню по традиции, куда можно было отсылать, но их, в принципе, можно и независимо от того, выходит у нас вот-вот выпуск или уже он вышел. Все равно мы принимаем ваши вопросы всегда на наш электронный адрес radio@viva.mail.ru, либо найдите наше сообщество ВКонтакте, там много вариантов, как можно отправить
19: это
5: нам вопрос.
19: Это правда.
5: Начну я с такого вопроса. Вопрос от Константина Кондратенкова. Расскажите, пожалуйста, могло ли быть татаро-монгольское иго внутренней разборкой славянских князей, а кочевники выступали в роли наемников?
19: Ну, Константин, смотрите, в принципе, более высокоцивилизованные государства или феодалы, или, я не знаю, княжества, они, чтобы победить, они иногда призывали разных товарищей за деньги или за передел добычи, или за что-то, да, которые стоят на более, ну, скажем так, кочевых народов или каких-то других. Но самый первый пример, Саша, из нашей истории – это призвание Рюрика. Рюрик пришел со своей дружиной, а какой-то новгородский клан его оплатил, да, для того, чтобы он за их интересы воевал, да. Ну, всегда так получается, да. А две трагические такие в истории, два трагических призвания – это призвание турок для борьбы между болгарами, греками и сербами. А вот, для всех их это закончилось плохо. Да, ну и последнее тоже призвание арабов разобраться в внутренней борьбе на Пиренейском полуострове в Испании, после чего появился Кордовский халифат. Ну, понимаете, да? Вот, поэтому не только у нас такие вещи бывают, но бывают и в других странах. Более скажу, что половцы просто так к нам не ходили. Последний раз половцы ходили сами по себе после провокации князя Игоря. Да. А вот. А так, если половцы у нас воюют, они чьи-то союзники, да, как и другие. Но, дорогие друзья, поход татаро-монгол никак не связан с нашими внутренними разборками. Это как бы вопрос мести за то, что мы ввязались в разборки половцев и монгол. Они за это нам отомстили. Поэтому такие вещи бывают, но не в этом случае.
5: Следующий вопрос. Были в Третьяковке. Очень понравилась картина Васнецова «Три богатыря». А у богатырей есть исторические прототипы? И почему у Алёши Поповича на шее колье?
19: Ну, картина называется «Саша. Богатыри». Действительно, Васнецов нарисовал. Но, в принципе, он брал своих трех знакомых и рисовал их лица. Ну, не помню, какие точно, но Алёша Попович, по-моему, это Сава Мамонтов, да. Почему он взял этих троих? А, не знаю, дорогие друзья, но, наверное, самые были распространенные, так или иначе. Ну, исторические прототипы у этих трех товарищей существуют, и они упоминаются в различных летописях. Илья Муромец является святым Русской Православной Церкви,

0: А вот что касается Добрыни Никитича, то это Добрыня, это считается дядя Владимира Святого. Знаменит он был тем, что он крестил Новгород во время, скажем так, перехода на православие. По-другим, он сын богатого гостя Рязанского, да, может быть и так. Там все сложно. А Добрыню он рисовал с Василия Поленова. Ну вот, наверное, так вот по прототипу, да. А насчет колье, это, дорогие друзья, деньги такие были в то время. Назывались они гривна. Саш, как думаете, почему гривна? А потому что они крепились на шее и граничились волосами с гривой. Поэтому они гривны, да? А как известно по былине, именно этим гривной Алёша был награжден великим князем Владимиром. Ну да, ну вот, наверное, все, что я могу сказать.
1: Следующий вопрос. Почему Русская Православная Церковь канонизировала Дмитрия Донского святым лишь в 1988 году? На Поместном соборе в честь тысячелетия крещения Руси прошло ровно 599 лет после его кончины.
0: Но, дорогие друзья, скажем честно, что принятие вот как раз вот на последних годах советской власти, ну, еще Андрей Рублев стал, и многие другие, скажем так, это были такие, ну, социализированные в первую очередь в русском народе люди, да? Один великий художник, другой великий военачальник и так далее. А почему до этого у него были, скажем так, Саша, демократично, очень непростые отношения с митрополитом Киприаном. Церковная память, дорогие друзья, это нормально, а люди во многом фокусируются теми, кто остается. Это тоже сейчас история человеческая, не героическая, но честная. Поэтому у них были вот такие вот взаимоотношения.
1: Вопрос от Максима. За последние несколько лет мне довелось побывать в нескольких православных странах: Кипр, Сербия, Черногория, Румыния, Болгария, Армения, Грузия. В каждой из них православие и его атрибуты, как стиль зданий, церквей, иконы, кресты, отличаются друг от друга. Может ли Сергей сделать программу про отличия и схожести в православии этих стран и взаимодействии с РПЦ в разрезе истории?
0: Слушайте, дорогие друзья, но это очень специфическая такая тема, и самое главное, что здесь могут обидеться представители этих самых народов. Не потому, что я буду говорить какую-то чернуху и прочее, просто это взгляд, как говорится, петербургского историка, да? А религия, притом местная своя, она очень глубокая, тонкая и почитаемая. А единственное скажу, что православие – это, ну, скажем так, она очень, это очень гибкая религия. И поэтому для того, чтобы она была успешна на местах, скажем так, православные иерархи православной церкви Византийской Константинопольской делали какие-то шаги вперед, шаг в сторону той нации, той культуры, где они насаждали свое православие. Поэтому у каждой нации свое православие, которая опирается не только на православную религию, но и на местную культуру, историю и так далее, и тому подобное.
1: Но это больше относится, наверное, к внешним атрибутам.
0: Ну, конечно. Ну, естественно, о чем мы говорим. Но вот принято у армян, во-первых, это не православная церковь, но об этом не будем говорить, да? Принято у армян, скажем так, очень сильно у них развито камнерез, камнерезание. Угу. На армянском туфе, розовом, черном и так далее. Тому, ну, это называется еще хачкары. Да? Хач – это крест. Да? Поэтому, когда кто-то называет людей хачами, надо понимать, что это значит, что он христианин. Да. Я тоже тогда хач, дорогие друзья. Вот, да? Вот у них это, поэтому у них вся культура религиозная, каменная, на камне. То есть кресты у них каменные, церкви определенного цвета и так далее, и тому подобное. Примерно говорю. У нас другое. Ну, давайте я очень много про это говорить не буду, потому что, может, кому-то неинтересно. Но вот смотрите, а был в Киеве почитаемый такой бог в язычестве, назывался Перун, бог войны. Почему в Киеве? Потому что там стояла дружина. И поэтому дружина, конечно, в первую очередь ему подчинялась, да? Бог неба, грозы и войны. Стали православные, надо было что-то заменить. И сменили на Илью пророка. Теперь наши бабушки при звуке грозы говорят, это Илья пророк, что делает, Саша?
1: Катится на колеснице.
0: На колеснице, абсолютно верно. Поэтому, да, вот заменили.
1: На день ВДВ он обычно очень,
0: да,
1: хорошо,
0: Саша,
1: катится.
0: Ну вот, ну дальше продолжаем тогда про день ВДВ, я скажу и закончим на этом, да. Как известно, 2 августа.

0: Это в России с языческих времен последний день, когда можно купаться в открытом водоеме. Теперь, Саша, понимаешь, почему десантники купаются в фонтане в этот день? Они, может быть, этого и не знают, но все равно ныряют. Да, тянет, потому что.
1: Как интересно.
0: Ну ладно.
1: Следующий вопрос, Сергей. Совсем недавно в результате террористической атаки на музей героической обороны и освобождения Севастополя была вероломно уничтожена огромная панорама. Пожалуйста, осветите события, которые отражены на ней, и события, которые предшествовали обороне Севастополя в 1854-55 году. Это вопрос от Антона из города Рязань.
0: Ну, давайте, Антон, у вас тут два вопроса в одном,
1: Да.
0: как говорится, да? Действительно, было уничтожено. Ну, будем восстанавливать. Не первый раз, как говорится,
1: Да.
0: да? Вот, это с одной стороны. Да, так бывает. Теперь насчет того, что там изображено. Антон, можно посмотреть спокойно в интернете и увидеть, что все эти картины, диорамы, они есть, да? Вот, поэтому тут ничего такого. Но, скажем так, там изображен летний день июня 1855 года, когда французы, наконец-то, для них был успешный очередной штурм Малахова кургана. Вот как раз этот день, по-моему, 8 июня, хотя я могу и ошибаться. Вот, там на ней изображен, да. Очень сильная картина, да, очень хорошая диорама, я ее посмотрел, слава богу. Вот, она более сильная, чем штурм Сапун-горы, другая диорама в Севастополе. Да. Ну, я думаю, да. Диорам у нас, Саша, было несколько. Одна находилась в Дагестане. Это по Кавказской войне, штурм Ахульгой, вот, того же Рубе. Ну и следующая диорама – это в Москве, на Багратионовской, там станции метро, это Бородинская панорама. Она находится в Москве. Вот. Диорамы всегда интересней смотреть, чем простые картины. Поэтому, да, посмотрите, получите удовольствие.
1: Следующий вопрос. В чем отличие мифа от сказки?
0: Ох. Ну, давайте так. А миф – это религиозная сказка, в первую очередь. Но миф – это, Саша, об устройстве мира, а сказка – об устройстве человека. Так, по-моему. По-моему, неплохо сформулировал.
1: Мне кажется, что миф – это более такая фактологическая вещь, в отличие от сказки, которая имеет повествовательный характер.
0: Ну, давайте так. Сказки о зарождении мира нет, а мифов о зарождении мира существует. Ну, примерно, да? Вот, да. И сказка все-таки о том, что надо в себе изменить или что надо сделать, чтобы чего-то достичь.
1: То есть поучительный характер.
0: Ну, да, а миф, он… О чем поучительный миф-то там, да, я не знаю, эпосы? Да ни о чем.
1: Вот я и говорю, факт.
0: Угу. Ну, хорошо, я сказал свое мнение, да? Вот. Дорогие друзья, ну, мы импровизируем, как говорится, и вопросы ваши могут ставить в тупик. Это нормально.
1: Следующий вопрос. Смотрел «Три мушкетёра», и возник такой вопрос. Почему мушкетёрские шляпы загнуты только с одной стороны?
0: Ну, это просто, дорогие друзья, чтобы, Саша… А ты как думаешь?
1: Для пунту.
0: Нет. Нет. Это чтобы было удобнее выполнить приказ на плечо ружье. То есть, где ты несешь, ну, в России левой рукой носит ружье на плече, да? И чтобы это не мешало. Это как у гренадерской шапки нету тоже этих самых полов, чтобы кидать гранату и было удобнее. Ну, так что я думаю, что я прав. Угу.
1: А следующий вопрос про немецкую форму. Верно ли, что форму знаменитых немецких касок времен Второй мировой войны придумали в Китае?
0: Нет, дорогие друзья. Просто Китай, ну, году 35-м заказал в Германии крупную партию касок для своей армии. В разных источниках разные цифры. 220 до 315 тысяч штук. Поэтому, дорогие друзья, когда на Дальнем Востоке вам продают немецкую каску, знайте, что ее привезли из Амура. Это немножко другие люди ее там одевали. И вот она в хорошем еще, наверное, состоянии. А первые китайские заказы, Саша, выполнялись в то время, когда сама немецкая армия еще была не переведена на новую модель касок. И там же еще была Версальская система, которая это запрещалась. Поэтому первая каска, да, скажем так, первые, кто одел эти каски, которых они попёрли на нас в 1941 году, это были китайцы. Но эта каска, по-моему, называется М-35. Да. Главное внешнее отличие китайских от немецких – это в эмблеме. Ну, вместо германского орла, дорогие друзья, и другой немецкой символики, не буду говорить что, вот с флагом, да, китайцы носили знак партии Гоминдан и Китайской республики. Ну, это белое солнце на синем поле. Ну, наверное, так.
1: Продолжим тему головных уборов. Но... Почему российские солдаты отдают честь только в головном уборе, а американцы могут делать это и без него? И тут же сразу вопрос о том, вообще какой смысл в армии отдачи чести, неужели нужен этот анахронизм?
0: Ну, давайте так. В Соединенных Штатах Америки ритуал воинского приветствия формировался только в XIX веке. Ну, потому что до этого ничего не было у них, понимаете, да? Ну, в принципе, да? И на США очень большое влияние оказала гражданская война. И вот на это военное приветствие, о которой говорят, ну, говорится в вопросе. Так как армия северян, дорогие друзья, не была оснащена единым обмундированием. Но каждый штат одевал свой, каждый спонсор одевал своих солдат по-своему, да? Да, а военные отдавали честь только офицерам. Вот, и определить, кто перед тобой офицер или человек в гражданской одежде, там офицер в кителе гражданской одежде, можно было тяжело. И поэтому многие вообще не носили головных уборов, да, но честь надо было отдавать. Поэтому, еще раз, Америка, она все упрощает, да, еду французскую упрощает до картофеля фри, я не знаю, там, немецкую еду упрощает до хот-дога, да, и так далее, и тому подобное. Все это идет упрощение. Также дело упрощения и в воинском ритуале. Поэтому они могут без головного убора, а мы не можем, потому что в Европе отдание воинской чести, это произошло еще в средние века. Считается, что это не отдание воинской части, а человек открывал забрало.
1: Ну да.
0: Да, поэтому какие в Америке забрало? Никаких, да? Так или иначе, поэтому... Ну вот в Армении сейчас, по-моему, переходит на... Армянская армия переходит на натовские стандарты. Ну вот они теперь без головного убора это самое, отдают честь. Ну, отдать честь – это устаревшее выражение воинского приветствия. Угу. Это значит... признать достоинство, благородство своего собеседника, да, вот, да, или человека, который идет тебе навстречу и так далее. Когда существовал Советский Союз, то смысл фразы «отдать честь» модернизировался, то есть «теперь честь имею», да, «имею честь служить с вами», так это было до этого, да, а вот теперь же, да, ну, скажем так, то есть до революции главное в чести – это отдача не человека, который идет, но мы его не знаем, понимаете, да, а именно ту форму и те погоны, которые носит. Этому мы отдаем, а не просто там знакомому человеку. Еще раз повторю, что в российской традиции головной убор есть в военной форме. В Америке это не обязательно. Так что вот, такая, вот такой ответ на эти два вопроса.
1: Вопрос от Ольги Орловой. Хочу услышать ваше мнение как историка, почему после полного разгрома и победы Советского Союза над фашизмом он не исчез полностью, а сейчас мы наблюдаем в некоторых странах, некоторые, кстати, очень сильно пострадали от него, популярности возрождения этого движения. И, кстати, тут я, может быть, даже привяжу к нему еще один вопрос, что, слушая реваншистские заявления немецких властей, у меня возник вопрос, пишет наш слушатель, а современные немцы во время войны будут вести себя по-другому?
0: Давайте сразу отвечу на второй вопрос. Угу. Вы правда считаете, что генофонд нации меняется за 80 лет? Если этой нации, ну, 2000 лет. Почитайте Тацита, Германия, у него есть такой, ну, у римского историка есть такая книга, да, которая описывает германцев. Посмотрите, что, а там ничего не меняется. Мы таких же немцев видели в 1941-1945 году. Поэтому, дорогие друзья, они будут вести себя только так, как привыкли. Хорошо это или плохо? Ну, вот так вот. А насчет того, почему фашизм возродился, значит, плохо его давили. Да? То есть, если бы Хрущев действительно не отпустил бы бендеровцев практически сразу, когда пришел к власти, да, и не их не практически реабилитировал, то есть им было разрешено занимать партийные государственные на Украине посты, да, может быть, таких, такой ситуации бы на Украине не было сейчас. Да, фашизм заразителен, когда ты хороший, твоя нация лучшая, а эти все недочеловеки, которые должны на тебя работать и так далее, и тебе подчиняться, и жестоко уничтожать. Вот, да, наверное, с фашизмом придется еще бороться, дорогие друзья.
1: Вопрос от Павла Мальцева. Посоветуйте, пожалуйста, что почитать про Первую мировую войну.
0: Ой, это очень широкий вопрос, Павел. Давайте так. Начинайте с книги, которая сейчас считается антиисторической. Но она очень красивая и хорошая. Это мемуары Алексея Игнатьева «50 лет в строю». Ну вот, да. Про нашу армию, про французскую армию, про Первую мировую войну. Я думаю, вам понравится. Сейчас очень много разных товарищей, которые не являются историками, а скорее публицистами или еще каким-то, да, сейчас очень активно гонят на эту книгу и про саму личность Игнатьева. Но вы ее прочитайте. Я думаю, получите массу удовольствия.
1: Мне кажется, нужно просто Ремарка почитать.
0: А Ремарка тоже. Ну, там же мы говорим
1: про историю, конечно, да. Я понимаю, но чтобы понять, что происходило, может быть, по-человечески лучше его.
0: В общем, да, я с тобой согласен, да. «Потерянное поколение», «Смерть героя» — это английская книжка, или, да, или «Прощай, оружие» — это американская книжка, ну, Хемингуэй, да. И «Ремарк», конечно, это три автора, которые осветили, ну, еще «Борьбу с огонь». Да, вот, наверное, это вот 3-4 автора из каждой разной страны увидели трагедию Первой мировой войны и ее описали.
1: Следующий вопрос, Сергей. Это вопрос от Натальи. Вы так легко называете даты разных исторических событий. Как вы их запоминаете? Их так много. Может быть, у вас есть какой-то секретный прием?
0: Слушайте.
1: Ты уже как-то отвечал на этот вопрос, я помню.
0: Ну, давайте я еще раз скажу, а да, ты скажешь, хорошо, так же я ответил или нет.
1: Да.
0: Вот. Для того, чтобы... Во-первых, даты не очень важны. Ну, скажем так, надо знать хотя бы примерно. У современных школьников и студентов требует дата. Это, ну, мой миллионок кандидат знает много круглых дат. Из некруглых помнит даты получения зарплаты. Вот, да. Теперь, скажем так, могу сказать о себе. Для меня это действует. Надо просто любить то дело, которым занимаешься.
1: Как ты отвечал на вопрос в прошлый раз, ты говорил, что если ты, допустим, прослушал лекцию или даже нашу передачу, хочешь запомнить, повтори об этом перед сном, и потом на следующий день еще раз.
0: А, ну да, ну про даты с этим трудно, а какие-то исторические события, да. Ну, давайте так, нет, я не перед сном, а я другое предлагал. Когда вы прослушиваете какую-то лекцию, то часа через 2, 4, 5, 6 вспомните, о чем была лекция, о чем вы разговаривали, ну, с кем, неважно, да. И все, что вы вспомните, у вас останется на всю жизнь. Потому что вы переключаете знания из сектора мозга в одно ухо улетело в другое, в сектор мозга архив.
1: Из кратковременной памяти.
0: Умница. Умница.
1: Следующий вопрос. Почему еврейский погром «Хрустальная ночь» произошел именно 10 ноября 1938 года?
0: А здесь, дорогие товарищи, друзья, есть два момента. Вот. Ну, давайте так. Я уже говорил, ничего у немцев просто так не происходит. Ну, во-первых, это была годовщина, 20 лет поражения в Первой мировой войне. Гитлер в 1938 году и до этого орал о ноже в спину, да? Понятно, кем, да? И второе, дорогие друзья, тут еще один, как говорит еврей Цимис, это день рождения Лютера. А Лютер, дорогие друзья, это антисемит. Ну вот, если почитать его идеи, они в такой степени антисемитские, да, что, ну, просто некуда ставить клейма. Поэтому в Германии у протестантов германских, да, у лютеран, да, такое было отношение к евреям, потому что это есть в сакральных книгах, которые написал Мартин Лютер.
1: Сергей, давай отдохнем от ответов на вопросы наших слушателей и продолжим через пару минут.
0: Хорошо, давайте отдохнем от вопросов и ответов.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: 16:30 в российской столице, в студии Евгения Егошина. Здравствуйте. В России на учения прибыли контингенты стран ОДКБ. Плановые маневры взаимодействия, поиск и эшелон стартуют на Урале. Они пройдут на полигоне Чебаркульский в Челябинской области. В них примут участие военнослужащие из России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана, сообщили в объединенном штабе Организации договора о коллективной безопасности. Бойцы отработают совместную операцию по локализации приграничного вооруженного конфликта, а также вопросы разведки и тылового обеспечения. Пекин на Генассамблее ООН потребовал прекратить блокаду Кубы и угрозы применения силы. С таким заявлением на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке выступил зампредседателя КНР Хань Чжэнь. Он также призвал полностью снять все санкции с островного государства, подчеркнув, что экономическая блокада Кубы должна быть прекращена. Общие прения длятся с 22 по 26 сентября, а также 28 числа. Пекин последовательно выступает на международных площадках против односторонних ограничений, призывая уважать суверенитет Гаваны и дать стране возможность развиваться без внешнего давления. Макрон не исключил возможности вновь занять президентское кресло. Политик подтвердил, что в мае 2027 года он идет в отставку. В интервью американскому журналу Variety он напомнил, что французская конституция запрещает занимать должность президента больше двух сроков подряд, поэтому выдвинуть свою кандидатуру на ближайших выборах Эммануэль Макрон не сможет. Однако закон не запрещает баллотироваться снова после перерыва. Отвечая на вопрос о третьем мандате, президент Франции отметил, что ничего не исключает. По его словам, возвращаться в политику довольно необычно, но жизнь изобретательна, в ней бывает больше сюрпризов, чем в кино. Первый тур президентских выборов во Франции назначен на 18 апреля будущего года. В Красноярске из-за угрозы нападения медведей закрыли самую длинную лестницу в России. Местные власти приняли это решение после того, как в окрестностях популярного туристического маршрута заметили диких хищников. У входа на объект уже установили предупреждающие таблички. В мэрии города подчеркивают, что безопасность людей сейчас в приоритете, поэтому любые прогулки здесь временно запрещены. Торгашинская лестница – это рекордсмен страны. Ее протяженность составляет 1200 метров, а подъем насчитывает 1683 ступени. Она связывает Торгашинские хребеты и заповедник «Красноярские столбы» в единый туристический кластер. О погоде сейчас в российской столице. Плюс 15, облачно с прояснениями. В ближайшие 2 часа без осадков. Евгений Егошин, говорит Москва.
2: Говорит Москва. 94,8.
4: Реклама. Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
5: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
4: И все?
5: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
4: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
5: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
6: О, Капибара.
7: Особенно важно сохранять профессиональные школы и культуру наставничества. Передача опыта укрепляет коллективы и помогает развиваться регионам страны. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Музыка развивается по своим законам. В песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. В эту субботу гость в студии – певец, финалист первой белорусской фабрики звезд Дмитрий Король. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». По субботам, после 5 вечера. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-33-17. Префикс 495. Право знать. Говорит Москва.
6: о сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История».
1: Вы слушаете радио «Говорит Москва». Продолжается программа «Виват. История». В студии по-прежнему историк Сергей Виватенко, который отвечает на вопросы наших слушателей. А вопросы от вашего лица, дорогие друзья, задаю я, Александра Ромашова. Продолжаем.
0: Слушаю вас, дорогие друзья.
1: Хорошо, следующий вопрос. В хронике «Зимой у немцев» на сапогах заметил громоздкие конструкции из соломы, которые надеты поверх обычной обуви. Они, правда, грели?
0: Это хроники 41-го года, я думаю. Или там Сталинград, хотя в первую очередь, да. Понимаете, немцы все вроде рассчитали. У них ордунг. Они делают, да, их мрачный гений, да, просчитывает и так далее. План Барбаросса – это великолепный план, который там, да. Но единственное, что они не посчитали, скажем так, характер русского народа. Они посчитали, что это все пройдет у них так. Так вот, дорогие друзья. У них отличные сапоги, да, хорошо подбитые металлическими гвоздями, подковами и пластинами. Так вот, хорошие немецкие сапоги, а зимой, жуткие, потому что эти металлические гвозди, эти подковы, эти пластины, они во время мороза ухудшили теплоизоляцию. Металл, Саша, это физика, хорошо проводит тепло. И, значит, сапог быстрее вытягивает его тепло из ноги, особенно если долго стоять на промерзшей земле или внутри промерзшего окопа, да, там влево-право не уйдешь. А вот притом они же, они очень самоуверенные. А вот у них очень узкий крой этих сапог. И если в русской армии, в советской, где я служил, давали сапоги на размер больше, то у них так, как на ноге, у них же ордунг. Но, Саша, зимой тогда на них не оденешь вторые носки или там двойные, портянок у них не было, что-то такое, понимаете, да, нельзя увеличить, он слишком маленький, да, поэтому они, да, очень страдали без портянок и еще толстых носков, вот, а когда стопа сдавлена, Саша, кровообращение нарушено. А при морозе минус 20, обморожение уже через несколько часов – это обычное дело. Вот. Мне их не жалко. Командование дошло, поэтому до соломенных надсапожников. Да, у нас в территории что там, да? Ничего надеть нельзя, новые партии. Что такое валенки? Они же самоуверенные. По плану Барбаросса они должны с нами были закончить 1 сентября. Не получилось. И когда в конце октября, начале ноября у нас начало уже достаточно холодно, да, вот они стали придумывать что-то. Отбирать у русских пленных там, у бабушек, девушек. Почему они там в пленные все в женских платках? Видела такие, да? Как раз потому, что им нечего, у них нет зимней формы одежды. А эти вот надсапожники, они одевались на поверх обычной обуви. Солому подшивали вручную, она осыпалась, результат был соответствующий. В общем, все равно было холодно.
1: Екатерина Попова спрашивает о необычных увлечениях правителей. Может быть, это только охота, может быть, еще музицирование, стихи, мемуары, может быть, что-то необычное в контексте времени.
0: Конечно, Петр I любил работать на станке токарном.
1: Не только Петр, они все, по-моему, даже жены императорские.
0: Ради бога, нет. Вы знаете, дорогие друзья, когда сейчас наши чиновники все полюбили дзюдо и ночной хоккей, а до этого они их не любили, наверное, можно сделать вывод, что они немножко лукавят. Но если у нас руководство любит ночной хоккей на льду с клюшкой, да, или, да, дзюдо, наверное, поэтому они это повторяют. Вообще-то не сам повторяют, или, я не знаю, там, да, ушу, хотя с китайцами мы дружим. Такая вот вещь. Поэтому, да, женщины тоже могли повторять. Кто-то любил музицировать. На разных там, да, Александр III играл на трубе, а Николай I играл на виолончели.
1: По-моему, не на трубе, а на...
0: барабане и трубе. Еще раз, мог еще что-то узнать. от чего получал удовольствие, как говорится, да? Николай I обожал фортификации, инженерные вещи, поэтому он занимался, вот, лично разрабатывал концепцию новых крепостей и так далее, да?
1: А кто фотографией увлекался?
0: Ну, только Николай II последний. До этого фотографий практически не было, да? У Николая II это было серьезно. Он также еще рисовал. Вот его сестра Ксения, она была талантливой художницей, и это ей помогало в эмиграции не умереть с голоду. Ну, К.Р. писал стихи, да. Поэтому, еще раз, дорогие друзья, у них было то влечение, которым они были, да, работа императором – это не влечение, это суровое, суровый приказ сверху от Бога, да, быть помазанником Божиим на 1/6 части суши. Это тяжелая работа, но у каждого человека есть какая-то отдушина. Вот у них было такое, там, семья, конечно, физические упражнения какие-то, охота, да. Без охоты не попрёшь. Особенно Александр II, он любил ходить против медведя. А Николай II стрелял по кошкам и воронам. Ну, это уже другие развлечения.
1: Слушай, а против медведя как он ходил?
0: Вот, знаешь,
1: настоящего медведя, не дрессированного?
0: Нет, не дрессированного. А, значит, в районе Малой Вишеры. Знаешь такую станцию?
1: Конечно.
0: Вот, Малые Вишеры в лесах. У него было два егеря, которые ему в этом помогали. То есть, да, единственное, что у этих двух егерей были специальные палки такие длинные, и поэтому, если они увидели бы медведя, который на задних лапах лез бы к императору, они эти палками придержали, пока он там стреляет в него. Вот. Но один раз медведь очень близко подошел к императору, что, приехав оттуда, выпив водки, он, Александр II, издал, ввёл новую медаль за спасение императора. И были два человека, которых наградил, эти два егеря, вот местных, да. Поэтому, да, разные развлечения. Ну, там, извините, там много были альфа-самцами, любили женщин в большом количестве вокруг них, да, и такие были. Еще раз, ничего человеческое было не чуждо императору.
1: Сергей, а тебе не чуждо ничего человеческого? Может, у тебя тоже есть какие-то необычные увлечения, филателия?
0: Я нумизмат, если про это, да. Ну, и монеты собираю, да. Ну, когда-нибудь, если еще раз у меня появишься дома, я тебе покажу.
1: Кстати, следующий вопрос про монеты. В Киевской Руси печатались монеты, и какие?
0: Ну, их было не так много, дорогие друзья. Монета первая появилась, серебряник и золотник. Это монеты были при Владимире Святом и Ярославе Мудром, да? Но сразу скажу, что эти деньги, они были в небольшом количестве. То есть говорить о том, что у нас были громадные монетные дворы, где это печаталось, нет. Собственно, чеканка, да, она считала не более 30 лет, да, сколько там, сотня, две, три, ну, понимаете, это вот такие, скажем так, вещи, ну, пафосные, чтобы показать, что у нас тоже есть деньги, а с другой стороны, кого-то там наградить, да, вот, то есть, кроме Владимира Святополк, Ярослав Мудрый, такие деньги были, да. В основном у нас были, Саша, деньги, это дирхемы арабские. Но арабские серебряные деньги, куфические так называемые, их громадное количество. Если мы копаем где-нибудь какие-то места, где жили люди в 9-10 веке, то там, если говорить о деньгах, то это только серебряные дирхемы. Больше там ничего нет. Абсолютно. Ну, гривны делали еще, как мы уже говорили с тобой, да. Гривны – это тоже такие же деньги, но только не круглые.
1: Вопрос от Валентина Солдатова. Прослушал выпуск о древних славянах. Очень понравилось. Хотел попросить совета. Хочу сыну почитать на эту тему, но не знаю, какую книгу выбрать. Посоветуйте, пожалуйста.
0: Слушайте, ну, давайте так. Я не знаю детям. Все-таки я читаю научную литературу. Ну, давайте так. Нормальную литературу, которую можно читать, а не все исторические работы можно читать, Саш. Это зависит от человека. Есть у него слог. Может он нормально что-то изложить, да, и так, чтобы понимали другие, да? Это тоже счастье какое-то, да? Поэтому, как один из преподавателей, когда я был студентом, Абрам Давыдович Столяр такой был, он говорил, в первую очередь, чтобы быть нормальным ученым, надо быть нормальным писателем. пишите так, чтобы вам вас понимали. Ну, давайте так, я вам две книги посоветую. А, есть одна легкая, да? Давайте так, три книги вам посоветую. Если мы говорим про историческую, то это Фраянов «Древняя Русь», глава про язычество, и второе «Рыбаков. Язычество», так и называется, да? А книжка, которую можно читать как литературу, это, конечно, Лев Николаевич Гумилев, да, «Древняя Русь. Великая степь» или «От Руси к России». Это одна и та же книжка, просто...
1: Ну, мне кажется, для ребенка, может быть, это слишком сложно.
0: Да, я согласен.
1: А помнишь, мы же в детстве все зачитывались какой книгой?
0: Но...
1: Линевский, «Листы каменной книги».
0: Не читал.
1: Художественная литература. Да, ты что?
0: Не читал такую книжку, правда. Вот. О чем говорят монеты, читал. Вот. Что-то еще такое.
1: Ну, это я говорю, что это художественная литература, безусловно, «Листы каменной книги», но это был такой просто бестселлер.
0: Серьезно? Ну, как-то прошел мимо меня, потому что я, наверное, больше занимался не каменными, а более поздними археологическими вещами. И я испорчен, я с 6 класса ходил в археологический кружок, ну, со 2 класса ходил в Эрмитаж, а с 6 класса в археологический кружок Дворца пионеров. Ну, там все хотели оказаться взрослыми, профессионалами, поэтому считали такую фигню, извините за выражение,
1: это
0: научную, научную, я такую не считали, да, тоже нет, мы там, да, что даже не передать.
1: Ну да. Следующий вопрос. В чем отличие православного и католического взглядов на иконы?
0: Хороший вопрос, дорогие друзья. Ну, давайте так, по моему мнению, а православные традиции, дорогие друзья, икона считается, ну, наверное, не просто произведением искусства, Саша, а священным изображением, которое служит как бы окном в духовный мир, да? А она символизирует присутствие изображения святого или события и помогает верующему, молящемуся установить связь с божественным, да? Ну, это такой портал, через который мы разговариваем с Богом или с теми, кто там изображен, да? Икона не является объектом поклонения, выступает как средство для молитвы, духовного сосредоточения. А вот у католиков религиозное изображение имеет важное значение, конечно, но их роль чаще заключается в иллюстрации библейских событий или жизнеописаниями святых. Ну, все, что мы знаем, да, про Леонардо да Винчи или про Микеланджело, это вот такие, да. Католическое изображение вдохновляет верующих, но не всегда, по моему мнению, дорогие друзья, не надо мне после этого тыкать, обладает той же сакральной значимостью, что и православные иконы. Ну, что бы еще такое? Давайте так. Православные иконы – строгий канон, символист, плоскость и аскетичность. Да? Католицизм – реализм, перспектива, эмоциональность и, наверное, свобода творчества и цвета. Все-таки Иль Греко в России, ну, тяжело бы появился. Он же ведь был греком православным, да, а потом стал католиком. И вот эти цвета, которые мы любим у Иль Греко, да, Теокопули, да, его фамилия, да, а вот они как раз у него появляются после того, как он стал католиком. В этом ничего плохого, хорошего нет. Еще раз, вы спросили, я попытался ответить, как могу.
1: Один из любимых вопросов, два у нас любимых вопроса, это про цыган, а второй вопрос про масонов.
0: Так, про кого начнем?
1: Вот про цыган, про масонов сегодня не пришло, кстати.
0: Ой.
1: Ну, любимые темы, я имела в виду, наши слушатели.
0: Сейчас спрашивают про цыган.
1: Когда они появились в Европе?
0: Ну, цыгане дружную толпой к нам пришли с северных районов Индии, ну, примерно где-то в конце 9 века. По самой распространенной версии, я не специалист по цыганам. Еще раз, ну вот, самая распространенная версия, они принадлежали к низшим индийским кастам и подверглись дома постоянным унижениям. Поэтому они решили попытать счастье вдали от родины-мачехи. При этом сохранив традиции и обычаи своих индоарийских предков-скитальцев. Ну вот, наверное, все, что я могу сказать.
1: Но это кочевые племена ведь.
0: Ну, конечно, кочевые 100%.
1: Еще один вопрос про Германию. Почему Германию называли в средние века священной, почему римской?
0: Ну, римской, потому что они продолжатели идеи Римской империи. Я думаю, тут понятно. А священной, потому что, скажем так, они пытались быть рукой римского папы, ну, пока там не произошли разные католические вещи. И когда появилось это государство, они контролировали Ватикан.
1: Вопрос от Максима. В некоторое время назад мне в руки попала книга Якова Петровича Гвердовского «Обозрение Казахской степи», после чего я заинтересовался темой покорения и присоединения Средней Азии к Римской империи. Могли бы вы ответить на вопрос об этом, о присоединении этих территорий и о торговом взаимодействии с ними в царское время?
0: Ну, у нас уже была передача, может, мы сделаем еще одну, да, про Среднюю Азию, ну, и Туркестан, да, в Российской империи, какие такие вопросы, потому что последнее время, скажем так, у наших бывших братских республиках проходит переосмысление истории и не в лучшую для нас сторону. Они сейчас пишут много разных таких вещей. Ну, давайте так. Если мы берем казахские степи, ну, это сейчас они казахские, а до этого были киргизские, да, или Дешим-Кипчак, да, а, значит, вот эти вот эти районы, это для нас была как приграничная прерия для Соединенных Штатов Америки, да, а через границы как таковой не было, поэтому из нее шли на территории нашей Российской империи разные бандформирования. Ну, типа как латиносы там или еще кто, если мы говорим о фильмах о Диком Западе, да, о вестернах там каких-то, да. Здесь была такая же история. Ну, и наши казачки тоже туда ходили, там ушкуйники и прочее. Я сделаю про эту передачу обязательно. И нужно было держать эти границы. Но даже сейчас, дорогие друзья, граница России с Казахстаном самая большая. И если бы у нас, да, и слава богу, у нас с ними мир и дружба. А если бы не было, сколько же мы там должны были погранотрядов поставить, понимаете, да? Все это сложно. Поэтому пытались закрепиться на каких-то реках, посылали туда казаков, ну, вот уральское казачество на реке Урал там, да, чтобы там, где река Урал с этого, и где живут казаки с этой стороны, конечно, на нас никто не нападал, да? А в районе там Южной Сибири, Омской, ну, современной Новосибирской области или Оренбурга, там сколько угодно было таких атак. Да, Оренбургское казачество тоже появляется здесь и многое другое. Поэтому, да, определенные, скажем так, опасения, глядя на эту степь, у нас были. С другой стороны, у них там не было государственности. Ну да, сейчас в учебнике там у них написано, что у них там было великое казахское ханство, да, это все спорный вопрос. Когда в 17-18 веке, когда мы начали уже подходить к этим границам, там ничего не было. Поэтому, да, в разное время мы захватили разную часть территории нынешнего Казахстана, да. Первые присоединения Северного и Восточного Казахстана были при Елизавете Петровне. Потом были присоединения уже, ну, Александра II, мы присоединились к территории и, наконец, присоединили к 1865 году, примерно, плюс-минус, да. То есть, да, скажем так, это было медленно. Во-вторых, ну, скажем так, степь – это сложное. Где есть вода, там можно заниматься сельским хозяйством. А где нет воды, посылать туда крестьян, чтобы они там занимались скотоводством, ну, это смешно. А вот, так или иначе. Поэтому это не проходило в один этап, ну и было сложное. Но сказать о том, что там русские с казахами резали друг друга с каким-то ожесточением и так далее, во время соединения, нет, этого не было. Ну, там русские не значит белые, пушистые, но таких вот столкновений, наверное, было с Коканским ханством, в первую очередь, да, Джунгарией, пока его китайцы не уничтожили, да, ну и, конечно, ситуация 1882 года в Туркмении. Там были определенные столкновения с местным населением. Но не, да, в остальных местах они были не очень жесткие.
1: Вопрос: сколько стоила водка в императорской России? Например, чекушка.
0: На Садовой улице, угол Садовой и Сенной, была виноторговля Чекушина. И вот он, да, он начал разливать алкоголь в различные маленькие, скажем так, дозы, да. Ну, чекушка, дорогие друзья, ну, опять-таки, это типа граненый стакан. Вот были такие маленькие бутылочки. То есть один человек покупает, и потом, не отходя от кассы, может его принять.
1: Я думала, маленькая, это грамм 50, а ты говоришь 300.
0: Ну, кому сколько? стакан, ну, не будем говорить на эту тему, Саш, но, в принципе, да, почему нет. А стоила она 24 копейки, да, а 4 чекушки, ну, считалась бутылка, ну, определенная, да, а вот, ну, вот как-то так, угу.
1: Еще один вопрос на тему алкоголя. Летом мы отдыхали в Геленджике, рядом с курортом, оказывается, есть поселок Санцедар.
0: Есть такой.
1: Именно здесь из местного винограда делали советскую барматуху. Пытался найти местное вино со вкусом юности, но не нашел. Как понимаю, это Горбачев все испортил, срубил местную лозу.
0: Да-да, лишил вас молодости, да? Я понимаю. Хороший вопрос. Нет, дорогие друзья. Санцедар появился немножко, да, другая история, но она, Саша, дивная на самом деле. А в 1962 году Алжир, о котором у нас будет обязательно передача, вот, получил независимость от Франции. И теперь, да, французы оттуда ушли, оставив в молодой социалистической республике гигантские виноградники, вот, и миллионы гектолитров сухого красного вина, которые сами алжирцы-мусульмане не пили. И наш Советский Союз подал руку развивающимся Алжиру и начал покупать у них, закупать, да, у них местное вино, да. За это мы давали им трактора, станки, оружие и так далее. А они нам колоссальные объемы виноматериала. Именно эта геополитическая сделка с Сашей породила феномен Санцедара. Огромные морские танкеры проходили в порт Новороссийск из Алжира, вино сливали в железнодорожные цистерны и развозили по предприятиям. Записывайте, кто хочет повторить вино юности, да? Но алжирское сусло... Давайте так, я пил вино в Тунисе, в Алжире меня не было. А это очень специфическое вино, да? Но давайте так, оно очень грубое, тонированное и очень кислое. Вот, советский человек, привыкший к сладкому алкоголю. Девушки, кинзмараули, угу, макузани, угу, коньячки разные. Пить в чистейшем виде это не стал бы 100%. Поэтому наши технологи применили простую схему – спиртование. Чтобы поднять градус в кисло-алжирскую основу, бухали ректифицированный пищевой спирт высшей очистки и доводили крепость до убойных 18 градусов. Вот, да, это вкус юности, дорогие друзья. Дальше туда добавляли сахарный сироп. Сахар замаскировывает жесткий вкус и изобретительную кислотность. Ну, дорогие друзья, поэтому многие чай я пью без сахара, но многие пьют чай с сахаром, потому что чай без сахара невкусный. Или кофе без сахара. Кому как, понимаете, да? Ну вот, да. Поэтому, скажем так, сусло щедро сдавливали сахаром до отметки 7 градусов. А вино везли наливным способом в железных этих цистернах. Из-за этого виноматериал, пока он ехал по нашим дорогам, да, железнодорожным, частично окислялся и был насыщен железом. Вот, дорогие друзья, откуда брался тот самый странный металлический привкус нашей молодости, который помнят все советские рабочие и все советские студенты. А вот, бутылка этого вина стоила ровно 1 рубль 42 копейки. Да. А Санцедар, этот поселок назывался раньше, дорогие друзья. Как ты думаешь, Саша, почему? Там в царское время были открыты туберкулезные санатории. Ага. Вот, поэтому назывался Санцедаром. А потом это название было перенесено, да, не потому что там, нет, там есть лоза. А вот определённый Абрау Дюрсо, или сейчас очень интересная лоза в Краснодарском крае. Там люди организовали много хороших винных предприятий, ферм, или как там, шато, как говорят некоторые. Вот, да, но Санцедар там не рос. Вот, поэтому вряд ли вы сможете повторить вкус юности, хотя я вас понимаю.
1: Сергей, давай на сегодня мы закончим ответы на вопросы наших слушателей, но у нас осталось еще примерно столько же, может быть, даже и больше. Поэтому мы решили сделать внеочередной выпуск еще в октябре, чтобы, так сказать...
0: Насытить всех.
1: Ну, да.
0: Мне тоже нравится отвечать на ваши вопросы.
1: Долгов, чтобы у нас не было. Поэтому мы обязательно продолжим. Я напомню, что ваши вопросы по традиции мы принимаем на наш электронный адрес radio@sobaka.mail.ru. Либо через наше сообщество ВКонтакте. Там много вариантов, как нам отправить вопрос. Ну а на сегодня все. Это была программа «Виват История». Вопросы зачитывал Александра Ромашова, отвечал на них историк Сергей Виватенко.
0: В мере своей компетенции, дорогие друзья.
1: До свидания, до встречи в эфире.
0: До свидания, до новых встреч в эфире. Берегите себя.
8: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 17:00 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Два человека погибли при атаке ВСУ в Херсонской области. Еще двое ранены, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. По его словам, удар нанесен по кафе «День-ночь» в Аскании Ново-Чеплинского округа накануне вечером. Здание полностью разрушено. Под завалами спасатели нашли тела двоих девушек 2004 и 2006 годов рождения. Раненые мужчина и девушка доставлены в Чеплинскую ЦРБ. У них диагностированы множественные осколочные ранения и сотрясение мозга. В Иране заявили об утрате доверия к переговорам с США. Причина – повторяющиеся удары и введение новых санкций. Об этом в интервью телеканалу «Аль-Джазира» сообщил президент Исламской Республики Масуд Пизешкиан. Он также отметил, что сейчас роль посредников в непрямых контактах между Тегераном и Вашингтоном играют Катар и Пакистан. Пизешкиан добавил, что диалог с Соединенными Штатами опирается на ранее достигнутый меморандум о взаимопонимании. Кроме того, президент Ирана заявил о готовности помочь в урегулировании ситуации между Саудовской Аравией и хуситами. Российские войска освободили 3 населенных пункта в зоне спецоперации. Бойцы группировки «Север» выбили противника из Петропавловки и Лазовой в Харьковской области, а также из Марьино в Сумской. Как сообщают в Минобороны, подразделения продолжают сжимать кольцо окружения ВСУ в Харьковской области и расширять внешнюю зону контроля. Идут бои за освобождение 3 населенных пунктов на этом участке. Из сводки ведомства следует, что Киев за сутки потерял 1350 военнослужащих. Средства ПВО сбили 4 управляемые авиабомбы, 2 снаряда РСЗО «Хаймарс» и 1222 беспилотника. Российский гимнаст Илья Заика стал автором нового элемента на кольцах. Спортсмен выполнил его на этапе Кубка мира в Париже. Подъем силой по прямым рукам из виса вниз головой в крест вниз головой засчитан и теперь называется «Заика», рассказали в Федерации гимнастики России. Новинка получила предпоследнюю очень высокую группу сложности H, что оценивается в 0,8 балла. По правилам, именными становятся только те элементы, которые атлеты впервые безупречно демонстрируют на международных соревнованиях. В квалификации турнира Илья Заика принял 1 место и вышел в финал. Официальный курс юаня от Центробанка на выходные – 12 рублей 54 копейки, доллара – 84 рубля 34 копейки, евро – 95 рублей 87 копеек. И о погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 16, облачно с прояснениями. В ближайшие 2 часа без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
8: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
9: «Зачем тебе это надо?» – говорили одни. «Да ты послушай меня», — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому», — говорили третьи. Чьим советом верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных.
10: В эту субботу тема программы «Как смотреть фестивальное кино». В эфире кинокритик, преподаватель Московской школы кино Егор Москвитин.
9: Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова.
11: Города, экология и воображаемые катастрофы. Пример Лос-Анджелеса. В эфире исследовательница в области социально-экономической географии и экономики изменения климата Виктория Мызникова, переводчик-журналист, независимый исследователь Дмитрий Райдер и кандидат исторических наук Тимофей Раков.
12: В это воскресенье после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
14: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
13: Авторская программа Романа Бабаяна.
15: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
16: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки».
15: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17: 17.06, столица, у микрофона Георгий Осипов. Всем добрый вечер, в эфире программа «Формула музыки». И сегодня у меня в гостях певец, финалист первой белорусской «Фабрики звезд» Дмитрий Король. Дмитрий, я тебя приветствую.
18: Всем привет.
17: Наши координаты, смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК Бот». Звонки в прямой эфир 8 495 73 73 94 8. Ну а также у нас идут видеотрансляции в YouTube-канале «Говорит Москва», в нашем официальном сообществе ВКонтакте и на Рутюбе. Они тоже идут. Везде вас ждем, везде подключайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и не забывайте про Дзен, про Макс, а также видеотрансляция, есть QR-код, который приведет вас на бот в мессенджере Макс, туда вы можете писать. Дмитрий, я тебе должен задать вопрос, так как ты у нас сегодня гость из соседней дружественной братской страны. Ты готов?
18: Конечно, готов. Я всегда готов, особенно мне очень нравится находиться здесь, в Москве. Я с удовольствием сюда приезжаю и с удовольствием проведу классно с вами время здесь, спою свои песни и поговорим обо всем.
17: Это круто, друзья мои. Гость из братской Беларуси, Дмитрий Король. И первая песня называется «Изумруд». Живой звук, «Формула музыки», Юлия Варкунова. Поехали. Поехали.

0: каким образом Дмитрий Король оказался в студии, в столице, в нашей Москве, потому что не зря я сказал, что ты гость из солнечной Белоруссии и финалист первой белорусской фабрики звезд. Давай рассказывай, каким образом ты приехал покорять столицу братской страны.
1: Ну, на самом-то деле, я очень много времени провожу в Москве. У меня мама русская, все родственники по линии мамы, все живут здесь, в Ростове-на-Дону, в Амурской области, в Москве. Папа у меня белорус, поэтому там я родился. А так я очень много времени провожу здесь, и мне очень приятно, что у меня есть очень много есть знакомых творческих аранжировщиков, авторов песен, с которыми я работаю и дистанционно, и приезжаю, записываем песни в студии, творим. В общем, мне нравится.
0: Но живешь ты непосредственно в Белоруссии?
1: На данный момент я чаще, больше времени провожу здесь, в Москве. Но катаюсь туда-сюда всю жизнь вот так.
0: Слушай, ну это интересно, ведь две прекрасных страны, два соседа, так сказать, два брата, две столицы. Я знаю, что ты все-таки проживаешь больше времени сейчас в Минске. Поэтому два прекрасных города, будем вот таким вот образом говорить, одни из самых любимых моих городов. Москва — это самый любимый город в моей жизни, понятное дело. Минск мне очень нравится, многое связано с Белоруссией. Давай проведем некие параллели, потому что есть белорусский шоу-бизнес, он, в принципе, идет особняком, отдельная история, и есть российский шоу-бизнес. Вот как ты считаешь, где легче пробиться и где тебе комфортней?
1: По опыту, который... На сегодняшний день у меня, я понимаю, конечно, что в Беларуси все было не так сложно, как мне тогда казалось. Потому что как-то, ну вот, на фабрику звезд я сделал первый шаг, я пошел на кастинг, один, второй, третий, потом дальше все это уже, ну, за другим, и финал, большие съемки, большие площадки концертные. Здесь же нужно, здесь очень много талантливых людей, классно поющих людей, классно танцующих. В каждой сфере очень много, очень большая конкуренция. И ты не просто должен быть талантливым человеком. Нужно обладать разными навыками и менеджмент, и быть себе и директором, и руководителем. Ну, в общем, очень много нужно знать и разбираться.
0: Много белорусов закрепились успешно на российской сцене. Мы говорим про Дмитрия Колдуна, мы говорим про Руслана Алехно, много-много белорусов. Поддерживаете ли вы отношения, дружите, и, может быть, творческие какие-то тандемы у вас существуют?
1: Творческих тандемов у нас пока не было, но вот с Русланом мы виделись недавно на концерте одном, вместе выступали, с Димой Колдуном тоже на одном мероприятии, но, как правило, привет-привет, до свидания, потому что все спешат, у всех много дел, и эти встречи очень короткие. Вот Катю Айову встретил просто на вокзале, обнялись, разбежались, и все, вот так вот, пока вот так мы общаемся.
0: В далеком 2004 году, ты сам мне раскрыл эту историю, вы были участниками все вместе первой той самой белорусской фабрики звезд. Как на тот момент тебе казалось, начинающему артисту, помогла ли и каким образом фабрика звезд в твоей карьере?
1: Конечно, помогла. Нас на протяжении полугода ежедневно показывали по телевизору на тот момент. Хотя, я понимаю, и сегодня тоже есть очень много людей, которые смотрят ТВ. Но на тот момент, это больше 20 лет назад, естественно, мы не могли нормально на улицу выйти. Вот так, как у вас здесь в Москве, все то, что показывали. Выходишь из автобуса, к тебе бегут сфоткаться, автограф взять. Это очень классно. Но повезло еще, что у нас были очень классные наставники. Народный артист Беларуси Александр Григорьевич Тиханович. Вот он всегда нас так умел на место поставить, спустись с небес на землю, скажем так. Потому что съемок много, быстро все включают звезду, а человек доступно объяснял: ребята, вот завтра вы выйдете за дверь и наедине с самим собой останетесь. Что будете дальше делать? Вы немножко слушайте то, что говорят вам взрослые люди. И, ну, вот это было сложно. Но хорошо, что такие люди были рядом и подсказывали, помогали.
0: А с кем идете вот по творческой дороге, может быть, из старших товарищей, которые были тогда твоими наставниками?
1: Ну, сложно сказать, потому что очень общался-то я с большим количеством людей, артистов, и кто-то уже не поет на сегодняшний день, есть и такие артисты, да, и сейчас у меня есть очень хорошая команда, образовалась авторы музыки, текстов, которые пишут тоже многим нашим известным артистам.

0: мне повезло с ними не просто быть знакомым, но и подружиться. Поэтому есть возможность записать классные песни с классными аранжировщиками в классной студии. Я заряжаюсь этим, и, конечно же, приятно потом видеть классный результат.
1: Ты сказал, что многие не занимаются уже музыкой. Я хотел затронуть и эту тему. Вот у Дмитрия Короля, я правильно склоняю уже? Да. Есть ли вторая стезя в жизни? Занимаешься ли ты параллельно чем-то еще? Или только музыка и все?
0: Есть, конечно, дело, которым я занимаюсь уже очень много лет. Я даже, кстати, был период, когда хотел стать дизайнером интерьеров. Mm-hmm. Я понял, что песни — это несерьезно. Я думаю, надо пойти закончить какие-нибудь курсы. Я полгода отучился. Вот. А потом я понял, что это очень тяжелый труд и неблагодарный. Нам кажется, со стороны, что такая красивая картинка. Пришли, нарисовали, там, диван туда поставили, телек повесили и много денег взяли. На самом деле все не так. Вот, потому что, я уже сравнил и понял, что все-таки, Дима, давай пой песни. Я еще, когда я учился в колледже, в университете, я работал в ресторанах, пел. На тот момент мы, кстати, очень классно зарабатывали. Я думаю, сегодня музыканты столько не зарабатывают денег, сколько у нас тогда иногда получалось за вечер. Вот, времена сейчас другие. Вот. Я всегда понимал, что это не должна быть моя основная профессия, потому что это тянет очень много денег. На туфельки, рубашечки, песни, все это нужно как-то оплачивать и нужно зарабатывать в другом месте.
1: Вот. То есть у тебя все-таки, вот отвечая на мой вопрос, есть дело жизни, которое идет параллельно
0: с музыкой?
1: Есть,
0: да, тоже связано с творчеством, кстати. Я работаю в строительной сфере, работаю с дизайнерами, как мечтал. Работаю, сам не стал дизайнером, но с ними работаю, общаюсь каждый день. Мне эта работа очень нравится.
1: Слушай, классно. Вот мы и узнали, что музыкант может не только выступать на сцене, но и быть разносторонним профессионалом. Вот Игнат Тёмин, наш слушатель, спрашивает тебя. Честно говоря, эта тема всплывает в каждой программе. Теперь это новый тренд, новое веяние. Использует ли Дмитрий нейросети в своем творчестве?
0: Нет, не использую.
1: Почему ты не пренебрегаешь? Потому что многие артисты уже приходят и говорят, да, мы используем, мы пользуемся этим инструментом, и он достаточно полезен. Не на 100%, но как помощник замечательно идет.
0: Я в первую очередь за то, чтобы поддержать всех тех музыкантов, которые десятилетиями обучались. Вот мы писали недавно песню новую, мы писали живые гитары, аранжировщик писал, работал не один день и не неделю. Да? Я понимаю, что люди всю жизнь, многие отдают этому труду, а потом нажатием одной кнопки все это так... не очень красиво, мне кажется. Я не могу с этим смириться. Я согласен слушать демо, которые мне присылают авторы, которые... Это очень удобно. В этом плане я только за. Сделали тебе демо, показали. Ты видишь, как эта песня может выглядеть только не с твоим голосом. И гораздо быстрее и проще принимать решение. Подходит она тебе, не подходит. Здесь классно. Если это... Вот такие моменты для дополнительной какая-то работы. Но писать аранжировки — нет. Даже обложку на трек, пока я не созрел.
1: Честно говоря, вот я свое мнение, я здесь стою особняком, ни одну, ни другую сторону никогда стараюсь не занимать. Но вот даже ты приходишь в общепит сейчас, это такая вот офф-топ, так называемый, и видишь, что везде просто у тебя меню выглядит вот однообразно, как будто бы нейросеть по-другому пока не научилась. Ну и песни тоже слышны. Вот мой слух, мое ухо сразу распознает, где нейросети, где нет. И к нам приходил замечательный композитор, певец, продюсер Брэндон Стоун, и он сказал абсолютно то же самое, что и ты нам сейчас, что... Многие композиторы, авторы песен просто остаются без работы, и это нечестно. Нужно все-таки поддерживать труд тех людей, которые веками, это же вековое ремесло, веками пишут музыку и песни. Поэтому тут я не скажу, на твоей стороне или нет, но вот, наверное, все-таки поддержу. Просто поддерживаю. А согласен, не согласен, не буду даже говорить.
0: Эта музыка живой становится, когда ты знаешь, что человек писал инструменты. Вот даже в одной из песен у меня есть... проигрыш, который автор своим голосом имитировал гитару, Костя Легостаев. Ну, это же круто. То есть я просто на всю жизнь это останется в моей памяти. Я понимаю, что это не какой-то электронный инструмент наиграли и на компе даже сделали, а человек сам напел. Это же классно.
1: Это просто замечательно. Да. Слушай, на самом деле я хотел бы еще одну вещь выделить, которую услышал при исполнении твоей первой песни «Изумруды». У тебя абсолютно нет белорусского акцента. Я, пообщавшись долгое время с белорусами, понимаю, как он может отличаться от русского, в хорошем смысле этого слова. Как тебе удается вот так чисто разговаривать и петь на русском языке?
0: Мама всю жизнь меня говорила так: не нужно говорить, ударение не там ставить. Хотя на сегодняшний день я смотрю, правил новых очень много, и сложно определить, где ты правильно говоришь слово, неправильно. Не знаю, наверное, может быть, музыкантам проще, мне кажется, когда они на слух очень быстро улавливают музыку, мелодию, работают с этим точно так же, языки быстрее учить можно. Ну, мне так кажется, что именно по этой причине.
1: Кстати говоря, твоей маме мы ей передаем большой привет, но музыкальный привет будет в начале второй получасовки, будет премьера песни, которая совсем недавно вышла, называется она «Мама», и да, ты ее посвятил главному человеку в твоей жизни. На, мне кажется, для любого человека вот всегда первый человек, которого видит рождаемый, это мама, поэтому ты посвятил своей маме песню, расскажешь о ней попозже, и к чему она приурочена, обязательно мы послушаем ее. На самом деле, творческая вот эта вот вся история, творческий путь, он очень-очень тяжелый, особенно когда ты вроде бы свой, а вроде бы ты и как бы вот оттуда. А вроде бы и кажется, что музыка абсолютно русская, абсолютно на русском языке. С какими трудностями еще может столкнуться артист, приехавший к нам из соседней Белоруссии и который хочет развиваться в российском шоу-бизнесе?
0: Я думаю, здесь, наверное, для любого города, любой страны это уместно будет. Очень важно, чтобы рядом с тобой были люди, которые в тебя верят. Потому что когда ты один постоянно в одну точку бьешь, очень тяжело. Ну, я по себе знаю, 10 раз в день ты думаешь, а надо ли тебе это, а что тебе это дает. Хотя, анализируя там себя год, два, три, четыре, пять назад, я понимаю, что очень много чего сделано. Но это благодаря тому, что рядом со мной есть люди, которые постоянно где-то с небес на землю спустят лишний раз, там корону собьют, да, кто-то совет дельный даст. Очень классные музыканты рядом со мной находятся, которые точно так же переживают, хотят сделать. Хотя мы часто спорим, часто у нас недопонимание, но только потому, что мы делаем, мы в процессе находимся. Вот я думаю, что когда есть такие люди очень много можно сделать.
1: Я согласен с тобой здесь на 100%. Команда — это очень-очень важно для артиста. Но ты сказал сбросить корону. Хочется небольшой каламбур. Кто королю может сбросить корону?
0: Да, повезло с фамилией.
1: На самом деле не просто повезло с фамилией. Я должен был задать этот вопрос. И как бы я знаю на него ответ, потому что у меня есть паспортные данные для входа в здание. Но является ли твоя вот фамилия на данный момент, которую мы объявляем, Дмитрий Король, твоей настоящей фамилией в паспорте?
0: Да, это моя настоящая фамилия. У нас в Беларуси очень много людей, у кого фамилия Король. А в России, как выясняется, нет. Есть Королев, Королевы, ну, какие-то варианты еще, да. И я столкнулся с тем, что очень часто люди нормально это не воспринимают. Они думают, ну вот, даже хейтеры пишут, вот очередной там надел себе корону. Они почему-то, я каждый раз оправдываюсь, да нет, это моя фамилия. Ну как, я же понимаю, что люди тоже, ну, они говорят, вот навешали на себя там, а на самом деле близко не короли. А я просто по фамилии Король иногда отгребаю по полной за это.
1: Друзья мои, сегодня в гостях у нас певец, финалист первой белорусской «Фабрики звезд» Дмитрий Король. И следующая песня называется «Горькая луна». Живой звук, формула музыки. Поехали.

Люди стучат за стенкой. Люди стучат за стенкой. Не просчитали риски. Вечер звезд, как виски.

0: Формула музыки.
1: Дмитрий Король и его песня «Горькая луна». И мы, друзья мои, сейчас переходим к выпуску новостей на «Говорит Москва», а дальше продолжим говорить с Дмитрием и узнаем, к чему же он приурочил песню, посвященную своей маме. Новости.
0: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8.
2: 17:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Электроснабжение 26 тысяч жителей Кубани после атаки беспилотника полностью восстановлено, как сообщили в региональном оперативном штабе. В результате падения обломков дронов из строя вышли две воздушные линии, что привело к отключению трех подстанций. Без света оставались жители Северского района. На место выехали аварийные бригады. Энергетикам удалось ликвидировать все повреждения в кратчайшие сроки. По официальным данным ведомства, в 14:00 по Москве электроснабжение всех потребителей района было восстановлено в полном объеме. Дональд Трамп отклонил план Ирана по восстановлению судоходства в Ормузском проливе. Глава Белого дома объявил о своем решении во время беседы с журналистами на южной лужайке президентской резиденции. При этом подробности иранской инициативы президент США раскрывать не стал. Ормузский пролив остается стратегически важной артерией для мирового энергетического рынка, через которую транспортируется около 1/5 части всей добываемой в мире нефти. Ситуация в регионе сохраняется напряженной из-за продолжающегося геополитического противостояния между Соединенными Штатами и Ираном. Макрон не исключил возможности вновь занять президентское кресло. Политик подтвердил, что в мае 2027-го он уйдет в отставку. В интервью американскому журналу Variety он напомнил, что французская конституция запрещает занимать должность президента больше двух сроков подряд, поэтому выдвинуть свою кандидатуру на ближайших выборах Эммануэль Макрон не сможет. Однако закон не запрещает баллотироваться снова после перерыва. Отвечая на вопрос о третьем мандате, президент Франции отметил, что ничего не исключает. По его словам, возвращаться в политику довольно необычно, но жизнь изобретательна, и в ней бывает больше сюрпризов, чем в кино. В России на учения прибыли контингенты стран ОДКБ. Плановые маневры взаимодействия, поиск и эшелон стартуют на Урале. Они пройдут на полигоне Чебаркульский в Челябинской области. В них примут участие военнослужащие из России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана, сообщили в Объединенном штабе Организации договора о коллективной безопасности. Бойцы отработают совместную операцию по локализации приграничного вооруженного конфликта, а также вопросы разведки и тылового обеспечения. О погоде сейчас в российской столице плюс 15, облачно с прояснениями. В ближайшие 2 часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгения Егошина, говорит Москва.
0: Говорит Москва. Реклама. Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
3: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
0: И все?
3: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
0: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
3: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
0: О, Капибара.
4: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
5: Я все знаю! Ты убил его!
4: Нет, Люк. Я...
6: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
5: Нет!
7: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
8: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
9: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
10: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я
9: войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
11: намеренного, неправедного и пагубного.
12: Я врач. программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Хит Москва
1: 94.8 FM.
2: Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки».
3: 17:35 в Москве. Мы продолжаем. У микрофона Георгий Осипов. Всем добрый вечер еще раз. В эфире программа «Формула музыки». И сегодня у меня в гостях певец, финалист первой белорусской «Фабрики звезд» Дмитрий Король. Я тебя приветствую в нашей студии.
4: Привет, привет.
3: Наши координаты, повторю, смс-портал +7 925 48 94 8, телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Звонки в прямой эфир 8 495 73 73 94 8. Ну а также нас можно не только слушать, но и смотреть в YouTube-канале «Говорит Москва», в нашем официальном сообществе ВКонтакте и на Рутюбе. Наша трансляция идет, везде вас ждем, везде подключайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на каналы. Про Дзен, про Макс не забываем, и про QR-код видеотрансляции тоже не забываем, и задаем свои вопросы, пишем и общаемся в прямом эфире. Следующая песня — это та самая композиция, про которую я говорил, премьера абсолютной песни. Понятное дело, что Дмитрий ее посвятил своей любимой маме. Об этом мы поговорим чуть-чуть попозже, ну а пока премьера песни на радиостанции «Говорит Москва», которая называется «Мама». Живой звук, «Формула музыки». Поехали.

0: Формула музыки.
1: Дмитрий Король и премьера песни «Мама». Ну, рассказывай скорее, чему ты посвятил, приурочил эту песню. Посвятил, понятное дело, что маме, безусловно. Приурочил песню.
2: Маме, у нее юбилей был недавно, вот недельку назад, 65 лет.
1: Ей... Мы ее от души поздравляем. Как маму зовут?
2: Мама Галя, Галина Васильевна.
1: Галина Васильевна, мы от лица радиостанции «Говорит Москва», и я от себя поздравляю вас с днем рождения. Будьте здоровы, и самое главное, берегите себя.
2: Да, мама, конечно, в шоке. Правда, она тоже музыкант.
1: Да и, ладно? Да, вот да, это вот интересно, расскажи да, поподробнее.
2: Да, я до последнего, конечно же, мне пришлось хранить этот сюрприз. Я не мог раньше об этом рассказать. Полгода, наверное, практически, да, уже песня была готова. Мне чесался язык, руки. Я не мог это показать, естественно, никому, потому что это не сюрприз был бы. Вот, поэтому мама в шоке была, потому что песня красивая. Она любит такую музыку, она сама лирик по жизни. Вот, поэтому я помню тот день, когда я записал эту песню. Говорю, мам, записал песню новую в студии сегодня. Я говорю, будет твоя любимая песня. Она говорит, я все твои песни люблю, они все любимые. Я говорю, нет, это будет другая, особенная песня. Вот так и получилось. В итоге плакали все, родственники плакали, все плакали, потому что песня-то не грустная, на самом деле.
1: Конечно,
2: она
1: нет.
2: Очень... трепетная.
1: Трогательная, да, трепетная, это, да, приятная, да, теплая.
2: Да, поэтому я рад, что в моей жизни такое случилось. Я с удовольствием буду петь ее на своих концертах. И я думаю, что... У меня был период, когда я думал, что тяжело мне будет исполнять эту песню, что будут женщины сидеть плакать в зале. А потом я понимаю, ну это же классно, когда такие теплые эмоции у тебя внутри, и вот как раз-таки о другом нужно говорить со сцены. Вот.
1: Мы тебя поздравляем с премьерой, ну, спасибо. А Галину Васильевну с юбилеем. Все-таки стоит гордиться таким сыном, который посвящает на всю страну, на весь мир, посылая вот эти вот лучи тепла своей маме. Большое уважение тебе.
2: Спасибо вам.
1: Ну что, мы продолжаем. Тут у нас наши слушатели прикалываются, продолжают каламбурить, потому что для меня тоже, честно говоря, фамилия Король, она такая вот, знаешь, вот... С помпой такой.
2: Маня величего пацана, да?
1: Да. Не хочет ли Дмитрий Король спеть дуэтом с Наташей Королевой? Вот такой вопрос.
2: Вы знаете, у меня-то мысли были такие. Как-то я даже на одном из концертов я ее встретил за кулисами. Я говорю, Наталья, говорю, здрасте. Я говорю, фамилия у меня, говорю, Король. Вот она говорит, давай-давай, ну, потом. Ну, в итоге больше мы не увиделись. После этого, я думаю, надо все-таки, наверное, об этом подумать и что-то сделать такое.
1: Наталья, Наташа, я не знаю, как к вам правильно обращаться, потому что все-таки Наташа Королева, но для меня вы Наталья. Услышьте нас вот из приемников FM, запишите песню.
2: Да. Очень надо.
1: Мы вам директно пишем. Вот смотри, еще вопрос. Не хотел ли ты взять псевдоним для выступления? Не было ли таких мыслей?
2: Последнее время у меня такая мысль в голове частенько появляется, но... Наверное, очень много работы проделано. Меня это останавливает. Я понимаю, что за плечо уже очень большой такой багаж, да, и взять просто не проблема же выпустить песню под псевдонимом, но с одной стороны, фамилия-то классная,
1: ну, да?
2: С другой
1: суперская.
2: Стороны, я понимаю, что мне всю жизнь придется потом доказывать, что все же будут думать, что Король псевдоним себе придумал такой. Вот, а мне сложно. С хейтерами мне пока сложно бороться.
1: Ну, знаешь, Филипп Бедросович с тобой бы, на самом деле, посоревновался здесь и сказал бы, прекрасная фамилия. Я бы взял бы эту фамилию, если мог, но он просто поп-король нашей эстрады. У нас есть Дмитрий Король, который сегодня у нас в студии. Ты много говоришь про музыку, ты много говоришь про музыкантов, про аранжировки, выразил свое мнение по поводу нейросетей, искусственного интеллекта, но ты ничего не говоришь про то, кто пишет тебе песни.
2: Пишут песни разные авторы. На данный момент я очень много песен в работе, и уже выпустили мы некоторые песни с Вагном Петросяном, автор песен. Кстати, это, наверное, одна из первых моих профессиональных песен была именно им написана. Он написал много песен Ларисе Александровне Долиной, Григорию Лепсу, ну, много кому написал. И мне повезло, что мы с ним друзья. Он помогает, поддерживает. Он, конечно, человек часто люлей дает. Вот мне кажется, да нет, нормально. Говорит, нет, не надо переделать. Но он умеет построить цеху. Это очень классно, потому что когда ты... Вот я, например, учу новую песню, я выучил текст, мелодию, мне кажется, ну, вроде все норм, да, вот главное, этот человек, нет, ему постоянно что-то не то, не так, и он не до маразма, конечно, сто раз мы не переделаем, но благодаря тому, что он требует качества, мы выходим в итоге на какой-то классный продукт. Потому что нет предела совершенства, и все могут по-разному это оценить.
1: На то он и профессионал, и его точка зрения все-таки, она тут является авторитетной, потому что человек поработал с большими артистами за всю свою карьеру. Ну, слушай, это хорошее творчество, хорошая команда, и, да, и вам удачи в таком тандеме.
2: Спасибо, да, и песню «Мама» тоже написали очень талантливые авторы. Игорь Маркс музыку написал, Герман Прип написал текст тоже, ребята, очень много у них дипломов «Песни года», и очень классно, что я имею возможность с такими ребятами сотрудничать.
1: Ну, я думаю, что они все очень так же гордятся и дружат с тобой, и продолжают так же творить для того, чтобы их песни видели новую жизнь и обретали вот такую вот прекрасную историю, потому что не каждый может похвастаться песней, посвященной маме. А это должно быть, по моему мнению, у каждого артиста.
2: Ну, да, да.
1: Ну что, мы продолжаем петь и радовать вас музыкой нашего сегодняшнего гостя Дмитрия Короля, и песня называется «Лететь». Живой звук, формула музыки. Поехали.

0: Формула музыки.
1: Песня «Лететь», Дмитрий Король. Мне кажется, вот как почувствовали, поговорили про короля поп-сцены, про Филиппа Киркорова, и как раз песня похожая прям в стилистике Филиппа Бедросовича. Ну, тут попадание на 100 из 100. Если что, мы готовы к сотрудничеству.
2: Одна из моих любимых песен.
1: Классная вообще, прям. Пока все песни абсолютно разные. Я даже не могу вот понять, вот, наверное... Общей картины пока по стилю даже у меня нет в голове. Ну что, друзья мои, наша рубрика, которая называется
0: «Блиц-опрос».
1: Петь под минус или с живыми музыкантами?
2: Под минус.
1: Своя песня или дуэт с кем-то известным?
2: Своя песня.
1: Петь громко или тихо, но с душой?
2: Тихо, но с душой.
1: Идеальный слух или идеальное чувство ритма?
2: Идеальное чувство ритма.
1: Заучить песню или прочувствовать ее?
2: Прочувствовать.
1: Быть голосом эпохи или запомниться одним хитом?
2: Запомниться одним хитом.
1: Публика поет вместе с тобой или внимательно слушает в тишине?
2: Конечно же, поет.
1: Песня на иностранном или на родном языке?
2: На родном.
1: Петь о любви или о боли?
2: О боли.
1: Интересно. Ну и завершающий вопрос специально для тебя. Картошка или макароны?
2: Картошка.
1: Конечно, картошка. Это был блиц вместе с Дмитрием Королем. Ну, я не мог не задать вопрос про картошку, потому что я знаю, как все белорусы любят картошечку.
2: Бульба наша, все.
1: Да, ну слушай, не мешает ли она фигуре артиста? Вот?
2: Мешает, конечно. Я до обеда ем картошку, после обеда ем огурцы и нормально все.
1: Вот так вот. Пытаюсь держать все в томсе. Честно говоря, когда приезжаешь в Беларусь, а я там раньше был частным гостем, с супругой, к ее родственникам ездили, и там всегда есть слабосоленые огурцы, я это обожаю. Всегда для меня было открытием, потому что у меня дома никогда не ели вареный картофель. А в Беларуси это, ну как вот, ты садишься за стол, у нас, ну, либо жареная картошка, либо вареная, но с рыбой.
2: Ага.
1: А там всегда, там, неважно, рыба, мясо, не знаю, просто там колбаса лежит. Всегда есть вареный картофель, для меня это было странным, но я уже как будто бы и привык к такому. Ну и, конечно же, самые вкусные колбасы, это гродненский мясокомбинат, это не реклама, друзья мои, это просто вот мои предпочтения.
2: Как человек, который 17 лет прожил в Гродно, я... Согласен.
1: Ну, улица Советская, да, вот эта вот красота, пройтись, прогуляться, попить кофе. Я, честно говоря, ностальгирую, сейчас не так много времени, не так часто я в Белоруссии бываю. Вот последнее время только в Минск, да в Минск. Mm-hmm. А, хочется вот по старым добрым местам прокатиться.
2: Надо, почище.
1: А, слушай, ну давай о твоих планах, я знаю, что готовится концерт.
2: Да, мы вплотную репетируем с музыкантами программу. Впервые я буду петь... Вернее, у меня был опыт с живыми музыкантами, когда я учился в университете, пели с оркестром, но прошло очень много времени, очень много, благодаря минусовкам, пением под эти минусовки, потеряно навыков, поэтому приходится сейчас набираться опыта, скажем так, заново. Но это очень классное ощущение, совсем другие эмоции, и, возможно, не все получается, но я кайфую от той работы, которая... Потому что результат есть, надо просто немножко набраться терпения, и мы обязательно сделаем классную программу. Песен уже много, есть с чем работать, и в ближайшее время тоже будем выпускать песни, так что обязательно пригласим вас на свой концерт.
1: Обязательно, мы будем ждать, но главный вопрос, в Москве или в Минске?
2: В Москве.
1: А в Минске?
2: В Минске потом.
1: Сначала в Москве, потом в Минске. Ну, мы тебе желаем плодотворно готовиться и выдать на максимум все то, что ты умеешь. Но меня, честно говоря, удивил ответ на вопрос «минус или музыканты». И вот ты, в принципе, его открыл.
2: Вот да,
1: сейчас.
2: Я ответил на это. Вот это моя боль на сегодняшний день.
1: Ну, я, честно говоря, попал со многими вот ключевыми факторами. Мы не знакомы были до эфира, но, видишь, минус или музыканты, попадание было. Про дуэт мы тоже поговорили, вот наш слушатель задал тебе вопрос. Честно говоря, вот про прочувствовать песню тоже у нас был с тобой разговор. Тут много-много-много попаданий, на самом деле. Но когда ты улыбнулся и сказал, что весь зал пел, ну для меня все понятно, блиц удался, попали на 100 из 100%. Ну что, программу минимум мы с тобой выполнили, теперь нужно и по программе максимум пройтись. Следующая песня, которая будет завершать нашу сегодняшнюю программу, называется «Титры». Она веселая или грустная?
2: Быстрая, но с грустинкой.
1: Ну, ты сказал, что ты любишь песни про боль.
2: Ну, да. Поэтому... Хотя я уже сколько времени себе пытаюсь настраиваться на то, что надо все-таки больше позитивных песен. Ну, это хочет публика, организаторы мероприятия тоже хотят это, поэтому надо... На сольном концерте будем петь про боль, в том числе, а для людей максимально положительных эмоций.
1: Дмитрий Король, песня «Титры», «Живой звук», поехали.

0: Формула музыки.
1: Вот такой вот он, наш белорусский брат, собрат Дмитрий Король. И он представил 5 своих песен в эфире радиостанции «Говорит Москва». И были премьеры, и был блиц, и были танцевальные песни. Ну и в завершении нашей программы, кто в первый раз приходит в гости к нам на программу «Форма музыки», я задаю вопрос, фишку. В чем формула музыки Дмитрия Короля?
2: Конечно же, в искренности и в диком желании, в любви к своему делу.
1: Мы тебе желаем, чтобы это искреннее желание и любовь к делу превращались в самые-самые плодотворные хиты, работы, концерты. Ты проанонсировал, что в скором времени будет сольная программа, и ведь не зря столько лет ты трудишься и пишешь прекрасные композиции и работаешь на славу.
2: Спасибо вам огромное.
1: Ну, друзья мои, чтобы не потерять нашего сегодняшнего гостя, подписывайтесь на социальные сети и обязательно комментируйте, лайкайте все трансляции радиостанции «Говорит Москва». Микрофон на сегодня был с вами Георгий Осипов. Всем счастливо и пока.
2: Пока.
0: Внимание, внимание, говорит Москва. 4,8.
3: 18:00 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. 2 человека погибли при атаке ВСУ в Херсонской области. Еще 2 ранены, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. По его словам, удар нанесен по кафе «День-ночь» в Асканиново Чеплинского округа накануне вечером. Здание полностью разрушено. Под завалами спасатели нашли тела 2 девушек 2004 и 2006 годов рождения. Раненые мужчина и девушка доставлены в Чеплинскую ЦРБ. У них диагностированы множественные осколочные ранения и сотрясение мозга. Сергей Лавров встретился в ООН со своим немецким коллегой. Глава российского МИДа провел переговоры с Йоханом Вадефулем в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Как сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве, контакты на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи состоялись по инициативе немецкой стороны. Это первая личная встреча руководителей дипломатических служб 2 стран более чем за 4,5 года. Содержание переговоров Сергея Лаврова с главой МИДа Германии пока не разглашается. Площадь пожара в 2 зданиях в Томске выросла до 1600 квадратных метров. Возгорание произошло в 2-этажном кирпичном здании и примыкающей к нему пристройке на улице Нахимова. Изначально площадь пожара была значительно меньше, однако из-за конструктивных особенностей строения и плотной застройки огонь быстро распространился по деревянным перекрытиям, сообщили в пресс-службе МЧС. На месте происшествия развернут оперативный штаб. В ликвидации чрезвычайного происшествия задействованы десятки спасателей и спецтехника. Информация о пострадавших пока не поступала. В Петербурге грабитель сбитый напал на девушку ради 28 тысяч рублей. Сотрудники полиции оперативно задержали злоумышленника. Им оказался 33-летний житель Мордовии. Преступление произошло на проспекте Металлистов 59. Нападавший подошел к 30-летней петербурженке со спины и нанес ей сильный удар битой по лицу, после чего отобрал сумку с деньгами. Добычей налетчика стали 28 тысяч. В главном управлении МВД уточнили, что пострадавшую экстренно госпитализировали. Сейчас она находится в больнице в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело. Статья «Разбой» мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. Официальный курс юаня от Центробанка на выходные 12 рублей 54 копейки, доллара 84 рубля 34 копейки, евро 95 рублей 87 копеек. И о погоде сейчас в российской столице плюс 15, облачно с прояснениями. В ближайшие 2 часа осадков не ожидается. Евгения Егошина, говорит Москва.
0: Говорит Москва.
4: 94,8 FM.
5: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. В это воскресенье тема программы «Фавориты Екатерины II». В эфире доктор исторических наук, профессор РГГУ Игорь Курукин. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». В это воскресенье тема программы «Что нового в мире детской литературы?» В эфире журналист, литературный критик, руководитель издательского проекта «Код доступа» Наталья Эйхвальд. В это воскресенье после 13 часов. Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
4: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
5: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Приложение «Говорит Москва». Звонки в прямой эфир, голосование и смс-сообщения, подкасты наших передач, прямые аудио и видеотрансляции. Слушать, думать, качать. Web Store и Google Play.
0: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
5: Повтор лучшего.
6: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
7: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
6: я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
8: намеренного, неправедного и пагубного. Я врач.
5: Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Это программа «Врачи и пациенты», студия Наталья Троицкая. Здравствуйте. Сегодня поговорим о непростом заболевании, об эпилепсии. Многие слышали об этом заболевании, но не всегда понимают, что оно из себя представляет, можно ли его лечить и как жить человеку с таким диагнозом. У нас в студии врач-невролог, эпилептолог, кандидат медицинских наук, научный сотрудник отделения клинической нейрофизиологии Российского центра неврологии и нейронаук Елена Витальевна Шелеманова. Здравствуйте, Елена Витальевна.
10: Здравствуйте.
9: Ну что, что такое эпилепсия? Что это за диагноз? Когда его ставят? Вот сейчас будем прям по полочкам. А как правило, дебютирует в каком возрасте это заболевание, когда его ставят пациенту?
10: Ну, начнем с определения, что эпилепсия – это заболевание, а правильнее сказать, это группа заболеваний, которые сопровождаются непроизвольными спонтанными эпилептическими приступами. Существуют очень четкие критерии диагностики этого заболевания, которые у нас одинаковые во всем мире. Эти критерии следующие. Если у человека возникает как минимум два эпилептических, не спровоцированных ничем, приступа с интервалом более 24 часов, официально мы имеем право ставить диагноз эпилепсия. Либо если приступ был всего один, и у нас есть факторы, которые указывают на то, что этот приступ был не случайный. Это семейный анамнез эпилепсии, наличие патологии головного мозга, структурный объясняющий приступ или наличие эпилептических изменений на ЭЭГ. В таком случае даже при однократном возникновении приступа мы имеем право ставить диагноз эпилепсии. В плане распространенности это кажется, что это редкое заболевание, потому что многие люди в своей жизни никогда не встречались с такими людьми, но на самом деле это миф, потому что распространенность составляет 0,4-1%. То есть, если смотреть по максимальной верхней границе, практически каждый сотый человек в нашем окружении страдает эпилепсией. При этом внешне по человеку можно никогда не догадаться, что у него есть эпилепсия, если вы не застанете приступ воочию. Потому что люди с эпилепсией могут и в большинстве случаев выглядят как абсолютно здоровые люди, занимают высокие должности, им доступны практически все профессии, поэтому внешне, по внешним признакам этого можно и не понять. Что касается дебюта эпилепсии, то многие люди думают, что это должно быть обязательно с детства начинаться, и что если какие-то приступы начинаются во взрослом возрасте, это значит, это не эпилепсия, а что-то другое. На самом деле это тоже миф, потому что эпилепсии покорны все возрасты. И она может начинаться как с первого дня жизни, так и в 80 лет, и в 90 лет может дебютировать. Самые два пика — это с рождения до 15 лет и с 60 лет и дальше. Это два пика распространенности эпилепсии. При этом в каждой возрастной группе причины эпилепсии, они разные. Где-то генетика, где-то перинатальная врожденная патология, где-то онкология, где-то метастазы в головной мозг, инсульты, травмы и так далее. Просто в каждой возрастной группе разный процент причин, степень встречаемости. И поэтому причины разные, и возраст дебюта может отличаться.
11: А вот факторы риска еще какие? Вы сказали, каждая возрастная группа, да, в эпилепсии. Но, тем не менее, есть какие-то общие факторы риска? То есть какой-то, что-то произошло, какой-то триггер, да, случился, и у человека возникла эпилепсия. Вообще, наследственный фактор играет большую роль?
10: Наследственный играет большую роль, но не все эпилепсии, далеко не все, связаны непосредственно с генетикой и наследственностью. Да, есть генетические формы эпилепсии, где напрямую зависит от того, какие генетические мутации есть у родителей. То есть эпилепсия может передаваться по наследству. Но таких эпилепсий на самом деле немного. Большинство все-таки встречающихся, в особенности во взрослой практике, это так называемые спорадические формы, то есть встречающиеся только у одного члена семьи и не передающиеся по наследству. Факторы риска, может быть, если так говорить, то это не столько факторы риска, сколько самые распространенные причины. Это в детском возрасте это разные перинатальные патологии, то есть патологии у ребёночка, которая встречается до первого года жизни, с которой он рождается. Это либо инсульты детского возраста, это недоношенные детки, которые испытали гипоксию при родах. У них может возникать эпилепсия в будущем. Если это взрослые люди, то это травмы головы, онкология, инсульты. Это чаще всего. Или иногда бывает врожденная аномалия строения коры мозга, которая запускает эпилептический процесс уже во взрослом возрасте. То есть человек родился с особенным строением мозга, прожил до 40 лет, и только в 40 лет эта особенность стала причиной развития эпилептических приступов уже у взрослого человека.
11: То есть до такой степени. А как вообще возникает эпилепсия? Вот если простыми словами можно рассказать механизм возникновения?

0: папы или мамы эпилепсия, стоит ли ребенка начинать обследовать? Если мы знаем, что эта эпилепсия потенциально не генетически обусловленная, то в таком случае обследовать ребенка, когда у него еще нет никаких проявлений, приступов, конечно, не нужно. Иначе мы поселим тревожность в самом ребенке, и он будет расти с мыслью о том, что, возможно, у него она проявится, это будет просто дополнительно его ограничивать в социальных сферах жизни.
1: Угу.
0: Вот. А вот профилактировать эпилептические приступы у человека с уже начавшейся эпилепсией, это можно. Сейчас мы чуть-чуть попозже об этом поговорим.
1: Угу.
0: В плане того, как она начинается, какие механизмы развития. Вообще эпилепсия — это заболевание, при котором нервные клетки головного мозга спонтанно становятся гиперсинхронными, работают очень одномоментно, быстро и генерируют высокоамплитудные разряды. То есть у нас миллиарды клеток в головном мозге, каждая из которых занимается своим делом, работают, и они, да, генерируют определенные потенциалы действия. Но бывают заболевания, как эпилепсия, при котором нервные клетки работают атипично, ненормально, и при этом генерируют большое количество разрядов эпилептических, высокоамплитудных и в большом количестве. И вот когда этих разрядов становится слишком много, человек возникает эпилептический приступ. Вопрос, как начинается эпилепсия сама по себе? Конечно, ее вот начало, подготовку мозга к первому приступу человек никогда не заметит. Это происходит абсолютно неподконтрольно нам. При этом дебют эпилепсии, то есть начало, ставится с первого приступа, который только у человека возник. При этом эпилептических приступов существует огромная разновидность, огромная. Самый распространенный тип приступов, который мы сами можем увидеть в жизни у людей чужих или у наших родственников, это приступ с нарушением сознания и судорогами, когда человек идет, внезапно остановился, замер и начинает падать с высоты собственного роста. Прямо может навзничь падать или плашмя с выраженной травматизацией, при этом тело сильно напрягается, возникают выраженные судороги в руках, в ногах, меняется цвет лица, синеют губы, возникает слюнотечение, пенообразование около рта, может быть непроизвольное мочеспускание, прикусывание языка. Продолжительность судорог обычно около минуты, и после того, как судороги заканчиваются, наступает фаза постприступной спутанности. Вот вы к человеку подбежали, судороги закончились, а он еще не приходит в себя. Он шумно дышит, с хрипами, с храпом, и поэтому потихонечку-потихонечку сознание в течение 20-30 минут восстанавливается. И обычно человек этот период восстановления не помнит, амнезирует. И начинает проявляться уровень сознания только когда уже приехали врачи скорой помощи, например. То есть обычно на весь приступ тратится по времени от 5 до 30 минут. Это достаточно продолжительно. И когда у человека возникает второй или третий приступ, понятное дело, что это уже какая-то закономерность, это не случайное событие в жизни, и это позволяет поставить диагноз эпилепсия. Но это самый распространенный тип приступ, который легко увидеть со стороны. Но есть приступы, которые люди даже не могут не догадываться, что у их родственника эпилепсия. Например, самый частый пример — это абсансы. Абсансы — это кратковременные приступы. Они могут длиться от 3 до 10 секунд, когда ребенок или даже взрослый человек просто замирает на несколько секунд, у него глаза открыты, но он как будто застывает, его как будто заморозили секунды на 3-4, при этом по взгляду видно, что он недоступен контакту. Он как будто здесь, а как будто не здесь. Останавливается речь, и он просто сидит, замер с широко раскрытыми глазами. И вот эти абсансы, многие думают, что человек задумался, например, ушел в себя,
1: да.
0: Но при этом сам человек находится в бессознательном состоянии. И если вы ему об этом не скажете, он может и не заподозрить, что у него есть эпилептические приступы. Вот, но чаще всего, если это возникает в детстве, то вот частота таких абсансов может достигать десятки, сотни в сутки. И поэтому, конечно, родственники начинают на это обращать внимание. Если это возникает уже во взрослом возрасте, то это замечать реже получается, потому что и приступы реже. Или, например, при височной эпилепсии бывают приступы, когда человек не падает, судорог нет, но при этом у него меняется уровень сознания. Он может сидеть и начинает руками делать непроизвольные движения, причмокивать губами, делать сглатывающие движения, как будто он что-то жует, глотает, облизывает губы, перебирает пальцами, поправляет волосы. При этом по взгляду сразу можно понять, что человек как будто бы не здесь. Он как будто в сноподобном состоянии находится. Вы его окликаете, а он не реагирует. И вот у взрослых это может длиться минуту, две. Человек может в состоянии приступа перемещаться по помещению, при этом абсолютно этого не помнить. Может начать раздеваться, одеваться, делать какие-то...

0: какие-то глупые или простые вещи, например. При этом он этого абсолютно не помнит. Выглядит это со стороны весьма странно. Движения очень нецеленаправленные, очень сумбурные, не приводящие к какой-то конкретной деятельности, к какой-то цели. И при этом люди могут сами понимать, что у них есть приступы. Например, они сидели на кухне и очнулись в зале.
1: Да.
0: И при этом видят, что у них переставлены предметы на столе или лежит на полу кружка, и они не помнят, что там произошло. Вот, поэтому по таким маленьким деталям можно определить, что у человека приступ был, например. А есть разновидность приступов абсолютно других, которые без нарушения сознания, вот это самая непростая категория для диагностики и для выявления самим пациентом, что у него эпилепсия, например, когда человек чувствует дежавю. Ощущение уже увиденного,
2: так
0: уже
2: это часто
0: пережитого.
2: Такое происходит, ну
0: вот
2: честно.
0: В том-то и проблема. Многие люди говорят, так это у меня есть, у жены есть, у мужа
1: Конечно.
0: Есть. Тогда сразу скажу, может, это кому-то поможет. Дежавю бывает нормальные, а бывают патологические, как проявление эпилепсии. Вот в норме дежавю — это чувство уже увиденного, уже пережитого. Оно возникает мимолетно, буквально секундочку. Нам показалось, что мы это человека как будто видели. Эта ситуация как будто с нами в жизни была или как будто во сне нам это уже снилось. При этом это возникает редко, раз в полгода, раз в год, и не сопровождается какими-то другими симптомами в эти секунды. Тахикардией, потливостью и так далее. Это норма. Это возникает практически у всех людей, и у нас с вами это тоже наверняка в жизни бывает. А вот патологические дежавю, которые говорят о наличии у человека эпилепсии, они несколько иные. Во-первых, они продолжительные по времени. Вот это чувство дежавю, человек в него как будто погружается. Это длится где-то секунд 10. При этом он говорит, я как будто в сказку попал или в страницу из книги, какую я читал. Картинка перед глазами, может, знакомая. Там картинка деревни, картинка из книжки, которую в детстве читал. При этом он может чувствовать странный запах знакомый или какой-то вкус знакомый. Или появляются слуховые галлюцинации, знакомая мелодия, голос бабушки, например, или вообще голоса нечленораздельные. И при этом это состояние длится не раз в полгода, вернее, возникает не раз в полгода, а значительно чаще, 2 раза в месяц, раз в неделю. То есть вот эти детали, частота высокая, продолжительность эпизодов и их насыщенность, это может быть потливость, тахикардия в эти моменты, указывает на то, что это не обычное дежавю в норме, а проявление эпилептического приступа. И вот таких проявлений, о которых мы можем с вами даже не догадываться в обычной жизни, их порядка 60 разных разновидностей. Чтобы вы понимали, например, даже просто резкое урчание в животе или вздутие с тахикардией может быть проявлением эпилептического приступа даже без нарушения сознания. При этом это должно быть внезапно, буквально на несколько секунд, это должно быть стереотипно, то есть повторяться в течение дня ни с того, ни с сего и не иметь какого-то провоцирующего фактора, не связано быть с пищей, с физической активностью и так далее. То есть очень много проявлений эпилептических приступов, которые могут быть похожи на наши естественные какие-то моменты в жизни,
1: да.
0: Ощущения в жизни. Вот. Но при этом их совокупность и повторяемость в течение жизни указывают на то, что это какая-то не случайность, а, возможно, намек на эпилепсию. Вот. Но, когда приступы возникают с нарушением сознания, тогда более просто диагностировать, и люди сами обращаются к нам.
1: Ну, получается, таких, извините, недиагностированных, на самом деле, людей, а пациентов
0: больше.
1: С эпилепсией больше,
0: конечно.
1: Чем статистика показывает.
0: Да.
1: Потому что многие считают, это моя особенность, вот такой. А я понимаю, что родители могут путать с какими-то другими психологическими, психическими состояниями у ребенка. Или да. Если есть какой-то неврологический статус, правильно?
0: Да, конечно. Часто, даже если не касаться детского возраста, например, вот вы заговорили про психический статус, тогда следует акцентировать момент на панических атаках. Это, пожалуй, самая непростая ниша, ситуация, с которой нам приходится дифференцировать, сравнивать эпилепсию. Это действительно бывает сложно. Но в нашей практике, это подтвердит любой эпилептолог, что мы встречали людей, которые годы наблюдали с годами с диагнозом паническое расстройство, панические атаки, но при детальном расспросе мы понимали, что это эпилептические приступы, а не панические атаки, хотя выглядеть они могут одинаково. Я могу сказать в целом вот этот дифференциальный признак, по которому человек может это заподозрить. Значит, начнем с панических атак. Что это в принципе такое? Паническая атака — это кратковременный эпизод выраженной тревоги, которая достигает своего пика максимума в течение нескольких минут. И она сопровождается чувством страха смерти, беспокойства и страха потери контроля над ситуацией. Это вот определение панической атаки. При этом зачастую она сопровождается, эта паническая атака, рядом симптомов. Во-первых, это очень сильный страх или паника возникает у человека. Сильное сердцебиение, одышка, чувство нехватки воздуха, спазма, кома в горле. Это может быть чувство дереализации. Человек не понимает, где находится или кто он, себя не ориентирует в пространстве, например, так. Или в ситуации. И это может быть урчание в животе, рвота, понос, то есть гастроэнтерологические симптомы. И продолжительность обычно несколько минут. И панические атаки обычно возникают в конкретных ситуациях. Например, когда человек остается один. Или, например, когда, наоборот, в толпе, в автобусе, в метро, в людных местах. Обычно провокатором является, ну не провокатором, а фоном, на котором uh-huh. возникают, это какая-то психотравмирующая ситуация у человека. Смерть близкого, расставание с молодым человеком, болезнь родственника, смерть родственника и так далее. То есть это просто фон. И часто паническими атаками склонны возникать у людей, которые в целом высокотревожные люди, это во-первых. Во-вторых, люди склонны катастрофизировать события, происходящие в их жизни. То есть каждая какая-то негативная ситуация как катастрофа для человека. И это люди склонны к гиперконтролю. Они хотят все контролировать. Это перфекционисты иногда бывают, синдромом отличника. И вот когда возникают ситуации, когда выражены негативные компоненты, или они понимают, что все, ситуация вышла из-под контроля, они не понимают, как действовать, что делать, у них срабатывает вот этот вегетативный комплекс, который характеризует паническую атаку. Вот. И при этом, когда у человека возникает страх этих панических атак, он начинает бояться, что они возникнут, это уже называется паническое расстройство. Вот. А есть эпилептические приступы, которые да. могут очень походить на эти панические атаки. При этом они тоже могут сопровождаться страхом, паникой, сердцебиением, но при этом они выражены намного в меньшей степени, легче, и значительно реже сопровождаются затруднением дыхания. Вот если со многими людьми с паническими атаками поговорить, основная жалоба — это страх смерти и невозможность вдохнуть, выдохнуть, вот это удушье ощущение. А при эпилептических приступах вот этот дыхательный момент, он не очень выражен. Да, может быть тревога, да, может быть паника, но она длится несколько секунд. Не минут, как в панической атаке, а секунд. И иногда может сопровождаться такой нарушением осознанности человека. Он может стать немножечко заторможенный в этот момент, не реагировать на обращение. То есть очень много симптомов, по которым мы можем понять по их выраженности и продолжительности, эпилептический приступ это или паническая атака. Эпилептический приступ еще отличается от панических тем, что они возникают в разное время дня и суток. Эпилептическому приступу все равно, где вы находитесь, в автобусе, в метро, на улице, в ресторане. Эпилептический приступ возникнет тогда, когда ему вздумается. А вот паническая атака, она связана с конкретной ситуацией, с конкретными людьми. У нее есть провоцирующий фактор психоэмоциональный. Вот поэтому, собирая детально анамнез, мы можем дифференцировать эти две вещи. Зачастую психиатры к нам отправляют, к эпилептологам, пациентов своих с паническими атаками, когда они понимают, что их стандартная терапия не работает. Антидепрессанты и так далее. Отправляют к нам, мол, а нет ли там чего-то еще. И вот когда мы дособираем анамнез глубоко, мы понимаем, что это совсем не паническая атака, а это наши люди с эпилептическими приступами.
1: Вот так вот. И сколько эти люди лечились у психиатров? Вот долго. Как дифференцировать такие моменты? А если, кстати, эпилептический приступ во сне? Такое же бывает? Человек, конечно, может потерять сознание, и он не знает. Вот всю жизнь он с эпилепсией, на самом деле. Где-то лечится у психологов, психиатров и прочих специалистов.
0: Угу.
1: Пьет таблетки, препараты, проходит всякие сессии с психиатрами, и ничего не помогает.
0: Это очень интересная ситуация, приступы во сне. Здесь, если человек живет один, например, дома, и приступы у него только ночные, связанные со сном, как он может понять, что с ним что-то не то? Есть ряд симптомов. Например, вы просыпаетесь, и у вас вся подушка в слюнях, извините, да? Вы понимаете, что иногда бывает такое, что у людей слюноотделение ночью.
1: Да.
0: Да, это говорит о естественном, нормальном, глубокой стадии сна, что вы просто глубоко спите, это норма. Но если вы просыпаетесь, и на подушке большое количество следов слюноотделения, что для вас не характерно, и особенно есть прожилки крови, это указывает, возможно, на то, что ночью был судорожный эпилептический приступ с избыточным слюноотделением, и вы видите последствия. Или вы проснулись, и у вас на лице кровь от прикушенного языка или язык болит. от того, что вы его ночью прикусили. В норме человек не должен прикусывать язык, особенно настолько, что он болит или кровь на лице от него. Это признак того, что ночью у вас был судорожный эпилептический приступ, и стоит обратиться к эпилептологу. Либо если вы проснулись, и у вас очень сильная головная боль, такая, которую вы никогда не испытывали раньше. Это тоже звоночек первый о том, что же было ночью с вами, что вы проснулись с такой сильной головной болью, а не было ли там судорожного приступа. Еще один критерий, когда утром человек просыпается, и у него ломят мышцы тела. Тело болит так, как будто он перезанимался в спортзале целые сутки. И это косвенный признак того, что ночью были судороги. Потому что в момент судорог вырабатывается большое количество молочной кислоты, которая действует так же, как и после интенсивной физической нагрузки. Болят мышцы от этой молочной кислоты, и они могут болеть сутки, двое, даже всю неделю после судорожного приступа. Ну и, естественно, самые яркие проявления — это если человек уснул в кровати, очнулся рядом на полу, например, видит ссадины на руках, и поэтому может сделать вывод, что у него был, скорее всего, ночной судорожный приступ. И тогда это прямой путь к врачу-эпилептологу.
1: Uh-huh. А если человек в семье, он uh-huh. живет с близким человеком, вот ночью что-то происходит. Как помочь человеку, либо лучше вообще не обращать, не то, что не обращать внимания, вот как, если человеку плохо, рядышком с тобой на подушке, да?
0: Да, здесь есть четкий алгоритм оказания помощи, он очень простой. И относительно него существует очень много мифов и неправильного поведения очевидцев. То есть существует следующее правило. Когда мы видим человека в эпилептическом приступе, как только судорога заканчивается, мы должны его повернуть на любой бок, на левый или на правый. Ни в коем случае не оставляем человека на спине. Положение на спине в фазе мышечной атонии, когда мышцы расслабляются, есть риск, что западает язык и закрывает дыхательные пути. Человек может захлебнуться или просто не задышать после приступа. В положении на боку этого не произойдет. В положении на боку слюнотечение, оно просто будет просто выходить из уголка рта, и человек не поперхнется. В момент судорог под голову подкладываем что-нибудь мягкое, куртку, свои руки, что угодно, сумку, что было под руками, чтобы не травмировать во время судорог голову об асфальт, например, или что-то твердое. Как только заканчиваются судороги, наступает фаза шумного дыхания, и вот здесь важно не совершать ошибок. Не лезть в рот, не разжимать челюсти, не пытаться ложкой разжать зубы, не доставать язык. Это делать просто бесполезно и очень травматично для человека. Просто оставьте его на боку, и он сам придет в себя. Также ошибкой является засовывать в рот какие-то таблетки, которые ваша бабушка там пьет и так далее, что вам кажется, что поможет. Это может спровоцировать то, что человек может подавиться в момент приступа этой таблеткой, поперхнуться и так далее. Человек после приступа сам приходит в себя всегда.
1: Спасибо, Елена Витальевна. Сейчас уходим на новости, узнаем, что в стране и мире происходит. После этого вернемся и продолжим обсуждать эпилепсию.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 18:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Минобороны заявили об ударе по логистическому центру и сухогрузу у Одессы. Атака совершена с помощью ударных беспилотников. По данным ведомства, склад «Эпицентр» играл ключевую роль в распределении и хранении зарубежной продукции военного назначения, поступавшей для нужд ВСУ. Кроме того, на переходе морем в порт Одессы атаковано судно, доставлявшее военные грузы. В оборонном ведомстве подчеркнули, что российская армия продолжает последовательно наносить удары по транспортным узлам и объектам морской логистики противника. Электроснабжение 26 тысяч жителей Кубани после атаки БПЛА полностью восстановлено. Как сообщили в региональном оперативном штабе, в результате падения обломков дронов из строя вышли две воздушные линии, что привело к отключению трех подстанций. Без света оставались жители Северского района, на место выехали аварийные бригады. Энергетикам удалось ликвидировать все повреждения в кратчайшие сроки. По официальным данным ведомства, к 14:00 по Москве электроснабжение всех потребителей района было восстановлено в полном объеме. Российский гимнаст Илья Заика стал автором нового элемента на кольцах. Спортсмен выполнил его на этапе Кубка мира в Париже. Подъем силы по прямым рукам из виса вниз головой в крест, вниз головой, засчитан. И теперь называется «Заика», рассказали в Федерации гимнастики России. Новинка получила предпоследнюю, очень высокую группу сложности. что оценивается в 0,8 балла. По правилам, именными становятся только те элементы, которые атлет впервые безупречно демонстрирует на международных соревнованиях. В квалификации турнира Илья Заика занял первое место и вышел в финал. Сентябрь в Москве оказался теплее климатической нормы на 2,2 градуса. При этом в регионе зафиксирован серьезный дефицит осадков. Дождей выпало почти на 30% меньше положенного, по данным Центра погоды ФОБОС. До конца месяца ситуация кардинально не изменится. Сухую и теплую погоду в столичном регионе продолжат формировать обширные антициклоны. По прогнозам метеорологов, это бабье лето задержится в Москве как минимум до середины первой пятидневки октября. Сейчас температура воздуха в Москве плюс 14, облачно с прояснениями. В ближайшие 2 часа осадки маловероятны. Евгения Егошина, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама. Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
4: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
2: И все?
4: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
2: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
4: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
2: О, капибара. Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко. Социальная реклама при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
5: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
2: «Зачем тебе это надо?» – говорили одни. «Да ты послушай меня!» – говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» – говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. В эту субботу тема программы «Как смотреть фестивальное кино». В эфире кинокритик, преподаватель Московской школы кино Егор Москвитин. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
6: Право знать. Говорит Москва. Повтор лучшего.
7: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
8: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
7: для пользы больного, будучи далек от всякого
9: намеренного, неправедного и пагубного. Я врач.
2: Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
1: Продолжаем наше общение. Очень интересный у нас сегодня эфир об эпилепсии, таком сложном заболевании. Вот не знала, что столько форм существует эпилепсии. Вот честно, готовилась к эфиру, но и не думала. Вот Елена Витальевна подсказала, что иногда человек годами лечит паническую атаку, да? Да, паническое расстройство, на самом деле у него эпилепсия. Это очень важный момент, вот эта дифференциация. Давайте о диагностике тогда поговорим. Угу. А, если человек подозревает, что у себя что-то не то, он идет обычно к терапевту либо к неврологу. Угу. А вот тут уже задача невролога понять, куда его отправлять, в какую сторону.
0: Да, совершенно верно, что маршрут действительно такой, терапевт или невролог – это первый специалист, к кому нужно обратиться. В идеале, чтобы консультировал впервые, это невролог-эпилептолог, потому что эпилептологи проводят очень тщательный сбор анамнеза, симптомов, жалоб, сопутствующих заболеваний, потому что в эпилептологии вот эти все симптомы, эти мелкие детали, которые многим могут показаться второстепенными, они играют ключевую роль в постановке правильного диагноза. Мы созваниваемся с очевидцами приступов, мы приглашаем родственников вместе с пациентом на прием, чтобы уточнить, как это было, детально рассматриваем эту ситуацию, смотрим видео и так далее. И после того, как эпилептолог уже определился с тем, что, скорее всего, мы встретились с эпилепсией, мы назначаем обследование. Обследование очень важную роль играет. Сразу скажу, обследование нацелено скорее не на то, чтобы подтвердить диагноз эпилепсии в большинстве случаев, а для того, чтобы уточнить тип эпилепсии и причину эпилепсии. Для этого делается стандартно два обследования. Это МРТ головного мозга. Его можно делать на разной аппаратуре. Мощностью 1 Тесла, 3 Тесла – это мощность аппарата. Без введения контрастного вещества. Просто делаем стандартную МРТ для исключения жизнеугрожающих состояний, инсультов, инфарктов и так далее. КТ головного мозга здесь не подойдет. Нужно именно МРТ головного мозга. И второе исследование – это ночной видео-ЭЭГ-мониторинг. Это 10-часовое электроэнцефалографическое исследование, которое проводится только в ряде лабораторий. В поликлиниках это никогда не проводится, к сожалению. И это исследование длится в течение всей ночи с записью ночного сна, и оно позволяет выявить эпилептические разряды. Это исследование позволяет зарегистрировать их в 80% случаев. Даже несмотря на то, что приступы у человека могут быть дневные во время бодрствования, нужно для диагностики именно проведение ночного ЭЭГ-мониторинга, потому что ночью именно у большинства людей всплывает на поверхность эпилептическая активность, мы ее регистрируем и можем намного раньше диагностировать эпилепсию. Угу. Вот. Значит, нужно ли сдавать анализы? Для...
1: Да.
0: Нужно, но... Минимальный комплекс – это общий анализ крови, биохимический анализ крови. Обязательно в первый раз сдаются электролиты, натрий, кальций, магний, и сдаются гормоны щитовидной железы. Это минимальный комплекс анализов, который нужен, когда идет подозрение на эпилепсию. И электролиты крови сдаются для того, чтобы определить, нет ли какого-то возможной причины приступа вне эпилепсии. Например, ситуация с гипонатриемией. Бывает такое, приведу пример, у человека на фоне отравления начался понос или рвота, тем более повторные, более 4 раз в сутки и очень обильные. С рвотными массами, помимо жидкости и съеденной пищи, у нас выходит большое количество солей, именно натрия. И, может быть, вы замечали, когда вы отравлялись, например, возникала сильная слабость в теле.
1: Да.
0: И эта слабость может быть настолько выраженная, что человек может быть в состоянии заторможенности, даже комы, и даже может развиться эпилептический приступ из-за падения натрия на фоне многократной рвоты или поноса. И вот когда у человека возникает судорожный приступ, нужно в обязательном порядке, если у нас есть информация о том, что накануне была рвота и понос, взять уровень натрия в крови. И если он ниже определенных значений референсных, то мы понимаем, что приступ был не из-за дебюта эпилепсии, а был спровоцирован гипонатриемией. И в таком случае человеку не оставится эпилепсия, и не нужно делать ни МРТ, ни ЭЭГ, ничего. То есть даже вот этот один факт анамнеза нам позволяет правильно поставить диагноз и провести дальнейший алгоритм. Что касается гормонов щитовидной железы, конечно, дисфункция щитовидки сама по себе в основном не является причиной эпилепсии. Но если есть гипотиреоз или гипертиреоз, это может быть дополнительным провоцирующим фактором, и его нужно будет корректировать, чтобы у человека снизилась вероятность приступов. Вот. И благодаря МРТ, ЭЭГ мы позволяем своевременно, это нам позволяет своевременно поставить диагноз, уточнить тип эпилепсии, и правильно подобрать лекарственную терапию, потому что лекарственная терапия очень зависит от того, какая это эпилепсия, фокальная, генерализованная или комбинированная и так далее.
1: Вот мы к лечению как раз и подходим. Как сейчас лечат эпилепсию? Если даже сравнить, вот мы любим такое делать в программе, там 15-20 лет, хотя бы 10. Я понимаю, что каждый день что-то новое происходит вообще в здравоохранении, в фармакологии, везде во всем. Угу. Что с эпилепсией? У нас как бы развитие идет, либо, ну, в общем-то, как лечили, так и лечим. В принципе, препараты не изменились, например. Угу. Как ее лечат сейчас?
0: В лечении идет большой прогресс на самом деле. Если мы вернемся чуть-чуть назад, да, то эпилепсия раньше вообще считалась психиатрическим заболеванием, а еще раньше душевным заболеванием. Считалось, что вселяется бес, и делали людям вычитки, да, для того, чтобы пытаться их как-то лечить. Конечно, это не помогало. Потом считалось долгое время, что это психиатрическое заболевание. Лечили в психоневрологических диспансерах людей. Потом, естественно, это все ушло в забытье. И сейчас понятно, что эпилепсия — это обычное неврологическое заболевание, с которым может встретиться любой из нас в своей жизни. И существует лекарственная терапия. В мире сейчас активно в основном таких 20 лекарственных препаратов для лечения эпилепсии. Эти лекарственные препараты, сразу оговоримся, они не лечат как таковую эпилепсию. Нельзя повлиять лекарством так, как антибиотиком на бактерию. Убить ее, пропить неделю антибиотик и вылечились от пневмонии, например. Так с эпилепсией не работает. Лекарственные препараты, их задача — снижать вероятность эпилептических приступов. Но препараты никогда не лечат эпилепсию. Они не могут вернуть процесс вспять. Только снижают вероятность приступов, блокируя определенные рецепторы головного мозга. Подбор терапии — это очень сложная задача. Конечно, у нас есть четкие стандарты, по которым мы должны назначать первый препарат линии, второй, третий и так далее. Эти схемы лечения у нас в целом очень похожи на зарубежные, поэтому в целом у нас расхождений здесь в терапии нет. Препараты в свободном доступе, их можно приобретать или по ОМС через поликлинику получать, здесь сложности нет. Подбор терапии очень индивидуален. Даже если вам назначается препарат, который считается самым лучшим сейчас в мире, он может вам просто не подойти. Может быть побочный эффект, или ваш организм просто не воспринимает эту химическую субстанцию, и просто организм не чувствителен к нему. И в таком случае приходится принимать второй препарат, переходить, потом третий и четвертый. Здесь алгоритм следующий, что сначала мы пробуем лечить одним лекарственным препаратом. Если этот препарат не справляется, неэффективен или есть побочный эффект, мы переходим на второй один препарат. То есть первый меняем на второй один. И если на второй терапии мы не видим никакого эффекта, то начинается комбинированная терапия из двух лекарственных препаратов, а иногда, к сожалению, из трех и даже четырех лекарственных препаратов. Поэтому многие люди, я знаю, очень расстраиваются, когда им назначил один врач препарат, и у них нет эффекта никакого, и сетуют, что вот неправильно была подобрана терапия. Но в большинстве случаев она не неправильно подобрана, она правильно подобрана, просто конкретному человеку не подошла эта химическая субстанция препарата, и мы вынуждены потом методом перебора, начиная с самых эффективных и заканчивая там препаратами с большим количеством побочных эффектов, перебирать и подбирать под каждого пациента свой личный препарат, свою личную дозу, свою личную комбинацию лекарственных средств. Это занимает у кого-то месяцы, а у кого-то годы, к сожалению.
1: Даже годы.
0: Да, и цель лечения не вылечить человека, естественно, а выйти в ремиссию. Ремиссия — это длительный период отсутствия приступов, когда год, два, три приступов нет. Это можно достичь порядка у 60-70% пациентов. Но, к сожалению, у 30-40% диагностируется фармакорезистентная эпилепсия, когда лекарственные препараты неэффективны или эффективны очень короткий промежуток времени, а потом опять неэффективны.
1: А как помочь таким пациентам? Какие-то еще методы есть?
0: Да, вот как раз людям с фармакорезистентностью, у которых есть неэффективность официально как минимум двух лекарственных препаратов в высоких, хорошо переносимых дозах, есть вариант хирургического лечения. Это, пожалуй, единственный метод сейчас в мире, который может позволить вылечить человека с фокальной формой эпилепсии. Подчеркну, с фокальной. Что значит фокальная? Это от слова «фокус» — участок головного мозга в одном из полушариев, с левой или с правой стороны, который провоцирует эти приступы. И если нам удается найти этот очаг на МРТ, и если нам удается на электроэнцефалографическом мониторинге записать приступы, найти, откуда они исходят, и если все будет указывать на этот очаг, мы можем сооперировать человека, этот очаг удалить, и с большой долей вероятности мы можем избавить человека от эпилепсии.
1: Скажите, пожалуйста, вообще как проходят такие операции? Это же очень серьезные операции на мозге, правильно?
0: Конечно.
1: Или сейчас это, так как у нас и технологии, все это мини-инвазивно, либо по-прежнему это серьезная с трепанацией черепа операция, правильно?
0: Да, эти операции с трепанацией черепа под наркозом, то есть под общей анестезией, они делаются только опытными хирургами, не просто нейрохирург, да. Нейрохирург, специализирующийся на хирургии эпилепсии. Это очень важно, потому что там есть очень много тонкостей в доступах, в хирургии, в самой операции, для того, чтобы минимизировать риски для человека. Многие люди, когда слышат о хирургии на головном мозге, панически боятся операции. Говорят, что угодно, только не хирургия. Вы что, я стану каким-то не таким человеком. На самом деле это тоже из области страхов, тревог и мифов. На самом деле есть операции, после которых человек просыпается таким же, какой и был, только без приступов. Да, есть операции, которые сопровождаются снижением памяти у человека. Есть операции, после которых может нарушаться острота зрения, но об этом всегда хирург заранее предупреждает. Есть операции, которые не касаются височной доли, например, лобной, теменной, затылочной, при которых мы точно знаем, что у человека будет неврологический дефицит. Например, при операциях на лобной доле может ослабнуть рука, половина лица, нога. Об этом мы всегда человека предупреждаем. Говорим, будет так, так и так после операции. Если человек готов к риску, то операция проводится. Если он говорит, нет, пожалуйста, не хочу, я боюсь этого, то, конечно, хирург не проводит эту операцию. То есть всегда хирург предупреждает о рисках, о процентах этих рисков, и с человеком вместе принимается решение. То есть тут нет директивного наставления от врача, что все, оперируемся и точка. Конечно, нет. Всегда это согласуется с пациентом и с его родственниками. Всегда с родственниками обязательно. Потому что у многих людей с эпилепсией есть нарушение когнитивных функций, памяти в особенности.
1: То есть это приступ очень влияет, да, как раз на
0: тут, это? Да, тут все влияет, особенно при височных эпилепсиях. Снижается память на текущие события. Плюс сами лекарственные препараты некоторые имеют побочные эффекты, оказывающие влияние на психику и когнитивные функции. Людям сложнее обучаться, они медленнее соображают, сложнее справляться с объемом дел на работе. То есть, конечно, если человек молодого трудоспособного возраста, мы стараемся так подобрать препараты, чтобы они никак не влияли на его трудоспособность. Или если побочный эффект возникает, и человек говорит, я не могу работать, я не могу выполнять тот объем требований, который нужен. В таком случае нам приходится либо дозу снижать, либо менять препарат на тот, у которого нет влияния на когнитивные функции. Такие лекарства есть. То есть подобрать препарат нужно так, чтобы человек чувствовал себя хорошо, комфортно, мог спокойно жить и с минимальным количеством приступов и рисков для своего здоровья.
1: Угу. Вот мы сейчас говорили, лечение — это препараты, операция. Какие-то еще виды лечения есть? Либо, может быть, какая-то физиотерапия, магнитотерапия, не знаю, сколько угодно. Потому что я знаю, например, какие-то назначения делают, например, ребенку задержка речевого развития. Да? Я знаю, ТМС, по-моему, мозга такая есть процедура, перед ней обязательно как раз исключают эпилепсию, да. Электроэнцефалограмму делают. А вот есть, например, как раз... пойманной эпилепсии, да, человек, у которого есть диагноз, какие-то вот такие назначения, которые снижают частоту приступов эпилепсии, какие-то физиопроцедуры, либо нет. Это все очень нежно, аккуратно.
0: Физиопроцедуры точно нет, не используются для лечения эпилепсии. Но что мы не затронули, это стимуляторы блуждающего нерва, стимуляция, ВНС-терапия.
1: Так, что это такое?
0: Такое, использую термин паллиативное лечение, когда не
1: паллиативное слово напрягает, честно говоря.
0: Да, напрягает. Это когда не помогает вообще терапия никак. То есть мы уже испробовали все варианты терапии, и ничего не помогает человеку избавиться от приступов. И не показана хирургия, например, при генетических формах эпилепсии. В таком случае устанавливается стимулятор. Он устанавливается в области подмышечной впадины с левой стороны. Маленький аккуратный шрамик, он не виден под кожей. И благодаря этому генератору, стимулятору, стимулируется блуждающий нерв с левой стороны шеи, который посылает импульсы в головной мозг и своей работой снижает частоту приступов. Но это не панацея. Этот стимулятор оказывает эффект не более чем у 60-70% людей, которым он был поставлен. Это очень дорогостоящая процедура, аппараты зарубежные, и они закупаются под каждого конкретного человека. Можно встать в очередь. На примере Москвы у нас сейчас у 3 только центра, которые занимаются установкой этих ВНС-стимуляторов, и это очень малое количество квот, выделяемых государством на них, поэтому можно обращаться к нейрохирургам, вставать в очередь и дожидаться своего стимулятора. Но опять же, это не панацея, и он ставится только по определенным показаниям, только людям, которым ничего другого не помогает.
1: Угу. Скажите, вот насколько важен образ жизни при лечении эпилепсии? Спорт, режим питания, стресс хронический, в котором, ну, все, мне кажется, пребывают с утра до вечера? Угу.
0: При практически всех эпилепсиях существуют следующие провоцирующие факторы. Это стресс, либо хронический, либо однократно, но выраженный. Например, ссора, скандал, известия какие-то очень негативные. При этом стресс — это может быть либо психоэмоциональное переутомление, интеллектуальное, физическое, любое. Всю неделю, например, у вас работали очень много, и в пятницу вечером или в субботу утром на фоне тяжелой недели может развиться приступ. Второе — это прием алкоголя и энергетических напитков. Это самый частый, пожалуй, провоцирующий фактор. Эти два напитка мы исключаем из жизни человека полностью. Дальше — это недосып. Недосып приблизительно в 6 раз увеличивает вероятность приступа. Переизбыток сна в 3 раза где-то увеличивает вероятность развития приступа. Поэтому всем людям мы советуем спать в будние выходные дни приблизительно одинаковое количество часов. Норматив — это от 7 до 9 часов в сутки для взрослого человека. В целом, конечно, спорт важен, но физическая активность, она не провоцирует приступы. И в целом спортивная жизнь не облегчает жизнь с эпилепсией, никак не профилактирует. Поэтому, да, здоровье это добавляет, но, к сожалению, на эпилепсию напрямую никак не влияет. Но есть ограничения при эпилепсии, например, при вождении автомобиля. Мы сами знаем, что... Да. При эпилепсии официально нельзя водить автомобиль и какое-либо транспортное средство пожизненно. Есть распоряжение Российской Федерации от 12 апреля 2025 года, оно вступило в силу с сентября этого года, с первого. Угу. И там четко указано, что эпилепсия, вне зависимости от формы и вне зависимости от эффекта терапии, является четким пожизненным ограничением вождения транспорта. Вот.
1: А другой вопрос. Молодая женщина, семья, диагноз эпилепсия может спокойно рожать ребенка, да, беременеть и рожать? Либо тут тоже какие-то ограничения? Это особый подход с такими пациентами работа эпилептолога-невролога?
0: Конечно, особый подход. Меня очень огорчает тот факт, что ко мне приходят многие девушки, у которых эпилепсия была диагностирована лет 20-30 назад, и они приходят без детей, уже сейчас им больше 40 лет, и они указывают на то, что им было жестко запрещено иметь детей. Им сразу сказали, когда они еще были девочками, там 14-15 лет, забудьте о беременности, вам никогда нельзя иметь детей. Эта установка была очень долгое время, действительно, это раньше было так. Сейчас это совсем не так, то есть... При эпилепсии девушка может забеременеть, может стать мамой, может родить абсолютно здорового ребенка. Конечно, здесь индивидуальный подход каждой девушки в зависимости от частоты приступов. Понятное дело, что если при эпилепсии выражены когнитивные нарушения в связи с самим заболеванием, особенно генетическим, или если очень высокая частота приступов, или если девушка принимает сразу большое количество лекарств, 4-5 препаратов такое встречается, то мы ей сообщаем о том, что, конечно, и ее родственникам, что высока вероятность развития нездорового ребеночка из-за побочного эффекта лекарственных препаратов, и девушка сама в силу когнитивных нарушений не будет способна воспитать ребеночка, у нее не будет на это никаких ресурсов. Это все обсуждается, но в любом случае окончательное решение принимает сам пациент и его семья. Большинство девушек могут родить абсолютно здоровых детей. Здесь есть пару нюансов, что если вы планируете, вы с приступами, например, как понять, когда можно вступать в беременность? Да. Здесь есть такое правило, что желательно, чтобы в течение 9-12 месяцев до зачатия не было ни одного большого судорожного приступа. Потому что если они есть, то это гарантия того, что вероятностью 70% они повторятся во время беременности. Поэтому желательно хотя бы выждать год без приступов больших судорожных, чтобы не было этих падений судорог, и вступать в беременность. И за 3 месяца до зачатия обычно начинается прием фолиевой кислоты. Но это, конечно, вы идете к акушеру-гинекологу, к эпилептологу и обсуждаете дозу. Доза обычно выше, чем у среднестатистической девушки. Препарат принимается до конца первого триместра, и каждые 2 месяца контролируется концентрация противоэпилептических препаратов в крови, потому что есть лекарства, которые имеют тенденцию к снижению дозы концентрации во время беременности, снижению концентрации во время беременности, потому что девушка увеличивается в массе тела, меняется почечный кровоток, и препараты усиленно вымываются из крови. И нам приходится даже вне приступов повышать дозу препарата до момента родоразрешения. Еще важный момент, можно ли девушке рожать самой? Это да. Частый вопрос. Все зависит от того, есть ли приступы во время беременности или нет. А если есть, то какие? Если, например, это коротенькие миоклонии или абсансы, то есть замирания небольшие, то в целом они не навредят процессу родоразрешения, и при них можно рожать самостоятельно. Но если к концу третьего триместра приступы учащаются, например, раз в неделю или раз в две недели возникают, то в таком случае лучше идти на плановое кесарево сечение. То есть здесь важна частота приступов и какие это приступы. Если приступ в виде просто дежавю или чувства страха, то, конечно, это никак не помешает родоразрешению. А если они с нарушением сознания, например, особенно травматичные, с судорогами, естественно, это плановое кесарево. Ну и, конечно, решение о родоразрешении принимает и невролог, и акушер-гинеколог. Потому что у каждого из нас есть свои показания, противопоказания. Вот. И большой вопрос еще грудное вскармливание. Да. Разрешено или нет? Считалось раньше, что практически при всех препаратах нельзя грудное вскармливание, потому что оно попадает через молоко. Сейчас тоже есть такие публикации, которые пишут, что да, такой-то процент попадает ребеночку. Но вот последние, на последних конференциях чаще звучит мнение, что практически на всех противоэпилептических препаратах допустимо грудное вскармливание. Но мы смотрим на реакцию малыша, чтобы он был активный, активно сосал грудь, хороший аппетит, хорошая прибавка в весе, и он был физически активен, ручками-ножками активно дрыгал, набирал в весе. Если ребенок пассивный, вяленький, плохо сосет, мало набирает веса, то значит мы косвенно делаем вывод, что, возможно, препарат его так угнетает центральную нервную систему, и тогда мама переходит на искусственное вскармливание.
1: Угу. Это мы коснулись молодых мам, да, угу. Будущих мам, детей. Адаптация ребенка с эпилепсией в школе – это вообще очень важный момент. Сейчас 1 сентября у нас за инклюзию выступают все везде вокруг, и у деток, которых уже есть диагноз эпилепсия, которые в относительной ремиссии, могу сказать так, потому что вроде все неплохо, но, может быть, пошел в школу вообще, да, такое событие, и стрессы, и прочее. Может случиться все что угодно. Как педагогу выстроить вот на самом деле вот этот, не знаю, социальный маршрут, да, в школе ребенка? Как помочь тут?
0: Ой, это такой сложный вопрос, ребенок в школе с эпилепсией. Потому что мы сталкиваемся, и родители, и дети с диагнозом эпилепсии, с стигматизацией очень большой, с дискриминацией этого ребенка. Потому что если кто-то видел этот судорожный приступ из одноклассников, это сразу начинается буллинг. Ребенка просто к нему не подходят, изолируют, боятся его. То есть дети начинают относиться к ребенку с эпилепсией очень негативно и в большей проценте случаев из-за своего же страха, потому что они не знают, что это, не знают, как с этим вообще действовать. И когда у ребенка страх, у других детей, они начинают изолировать ребенка другого, который вызывает, является причиной этого страха. Что, как мне кажется, было бы правильно поступать в ситуации? Конечно, в идеале достигать ремиссии, чтобы ребеночек чувствовал себя обычным, потому что он чувствует себя изгоем, если у него приступы. Если ремиссия, то в целом проблем практически нет. Наша задача — предупредить педагога, врача, классного руководителя и учителей о том, что как себя вести, техника безопасности, оказание первой помощи. А в целом ему можно заниматься спортом. Игровые виды спорта тут с осторожностью. Если частые приступы, конечно, не нужно ни баскетбол, ни волейбол. Там ограничения по физкультуре есть. Вот. А детям... Это большой вопрос, нужно ли окружающих оповещать о том, что есть у ребенка эпилепсия или нет. В большинстве случаев можно и не обязательно.
1: Спасибо большое. Спасибо, было очень интересно. На самом деле, надо вернуться к этому вопросу. Много каких тем не обсудили. Благодарю. На студии врач-невролог, эпилептолог, кандидат медицинских наук, научный сотрудник отделения клинической нейрофизиологии Российского центра неврологии и нейронаук Елена Витальевна Шелеманова. Благодарю.
0: Спасибо.
10: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 7 вечера в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Дональд Трамп призвал Россию и Украину заключить мирное соглашение до начала зимы. Президент США считает, что Москва и Киев могут найти способ урегулирования конфликта в ближайшее время. Знаете, чего я от Владимира Зеленского хочу? Чтобы он заключил соглашение. Я хочу, чтобы он договорился с президентом России Владимиром Путиным. А Путин договорился с ним, сказал глава Белого дома на видео, опубликованном Fox News. В Выступая перед журналистами, американский лидер выразил надежду, что мирное соглашение может быть заключено не столь отдаленном будущем. При этом Трамп подчеркнул, что хочет видеть прямые договоренности между Путиным и Зеленским. Ранее российский президент заявлял о готовности Москвы возобновить переговорный процесс. Однако ситуация осложнилась после попыток Киева атаковать российскую столицу в дни голосования. Минобороны заявили об ударе по логистическому центру и сухогрузу у Одессы. Атака совершена с помощью ударных беспилотников. По данным ведомства, склад «Эпицентр» играл ключевую роль в распределении и хранении зарубежной продукции военного назначения, поступавшей для нужд ВСУ. Кроме того, на переходе морем в порт Одессы атаковано судно, доставлявшее военные грузы. В оборонном ведомстве подчеркнули, что российская армия продолжает последовательно наносить удары по транспортным узлам и объектам морской логистики противника. Экс-глава Минспорта Павел Колобков избран вице-президентом ФИДЕ. Голосование состоялось на Генассамблее организации в Самарканде. Кандидатуру Колобкова поддержали 78 делегатов, сообщили в Международной шахматной федерации. Сам экс-чиновник назвал это решение важным признанием вклада нашей страны в развитие мирового шахматного движения. Павел Колобков возглавлял Российское министерство спорта с 2016 по 2020 годы. В прошлом он был олимпийским чемпионом и многократным призером игр по фехтованию на шпагах. Новым президентом организации стал основатель крупного финансового холдинга Тимур Турлов. Красноярске из-за угрозы нападения медведей закрыли самую длинную лестницу в России. Местные власти приняли это решение после того, как в окрестностях популярного туристического маршрута заметили диких хищников. У входа на объект уже установили предупреждающие таблички. В мэрии города подчеркивают, что безопасность людей сейчас в приоритете, поэтому любые прогулки на Таргашинской лестнице временно запрещены. Это рекордсмен страны, ее протяженность составляет 1200 метров, а подъем насчитывает 1683 ступени. Она связывает Таргашинский хребет и заповедник Красноярские столбы в единый туристический кластер. Маршрут откроют для посетителей только после того, как специалисты убедятся, что людям ничего не угрожает. Официальный курс юаня от Центробанка на выходные 12 рублей 54 копейки, доллара 84 рубля 34 копейки, евро 95 рублей 87 копеек. И о погоде сейчас в российской столице плюс 14, облачно с прояснениями. В ближайшие 2 часа осадков не ожидается. Евгения Егошина, говорит Москва.
10: Внимание! Говорит Москва.
11: 94,8.
12: Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова.
13: Города, экология и воображаемые катастрофы. Пример Лос-Анджелеса. В эфире исследовательница в области социально-экономической географии и экономики изменения климата Виктория Мызникова, переводчик-журналист, независимый исследователь Дмитрий Райдер и кандидат исторических наук Тимофей Раков.
12: В это воскресенье после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем.
13: В это воскресенье тема программы «Мария Спиридонова. Самая влиятельная женщина большевистской России». В эфире доктор исторических наук, профессор Владимир Лавров.
10: Ведущий журналист Андрей Бинев.
14: Каждое воскресенье после 17 часов.
10: Гость в студии.
14: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
16: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
17: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
10: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них.
18: В этот понедельник гость в студии – доцент факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики, кандидат политических наук Ольга Харина. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
6: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
18: «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советом верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19: Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Вероника Романова. Это программа «Личные обстоятельства», где все самое важное мы обсуждаем вместе, особенно увиденное и услышанное. Новости, конечно, сейчас самый увлекательный сериал. Оторваться в последние годы просто невозможно. И, к сожалению, это не художественный вымысел, а реальные люди, от которых зависят судьбы миллионов. И на этом фоне острее заметно, что в самом кинематографе многое тоже сейчас зависит от политики. Особенно, когда речь о премиях или фестивалях. Чаще мы видим картину дискретно, замечаем отдельные фильмы, к примеру, с участием российских кинематографистов на международных смотрах. И мы сразу пытаемся увидеть в этом какие-то геоэкономические сигналы, например, отмену санкций или готовность к переговорному процессу. Или через высказывание какого-то именитого режиссера мы пытаемся понять глобальную архитектуру. Так, например, регулярно в экономических программах мы с политологами с 2022 года десятки раз цитировали фильм «Треугольник печали». Mm-hmm. Кто привел ситуацию к катастрофе? Как перераспределять мировой капитал, какова роль русских олигархов и степень искренности представителей разных стран в вооруженных конфликтах. А в наших эфирах на «Говорит Москва» в программе «Личные обстоятельства» мы не раз с экспертами разбирали резонансные кинопроизведения и что они отражают и как влияют на формирование взглядов целых поколений. А сегодня мне бы хотелось, чтобы мы максимально широкоугольным объективом посмотрели и попытались понять вообще, что такое фестивальное кино, как его смотреть, зачем его смотреть, оно не всем понятное, оно местами странное, как оно объясняет картину мира, а может быть даже помогает нам предугадывать какие-то тренды. Вот напишите нам в комментариях ваши любимые фильмы, цитаты, диалогов, что вам непонятно, мы обязательно разберем. СМС-портал по 7-925-48-948, телеграм для ваших сообщений говорит МСК-бот, и не забывайте, что трансляцию нашу можно не только слушать по радио, но и смотреть видеоверсию в Ютубе, ВКонтакте, в Рутубе, и там тоже очень удобно писать комментарии, а отвечает сегодня на наши вопросы, и это большая удача. Кинокритик, преподаватель Московской школы кино, организатор игры «Кинофан» Егор Москвитин. Егор, привет.
20: Привет. Огромное спасибо за приглашение. Всем добрый вечер.
19: Вот скажи, пожалуйста, ты ведь читаешь лекции для совершенно разной аудитории. Насколько востребована, скажем так, лекция про фестивальное кино у непрофильного слушателя и зрителя? Как часто, например, бизнесмены у тебя пытаются спросить, что такое фестивальное кино, как его смотреть, зачем?
20: Достаточно часто, хочется еще чаще, поэтому спасибо, что начала с этого. В последнее время, в последние годы, 4 года я заметил, даже 5, может быть, начиная с пандемии, я заметил, что людям важно встречаться и говорить о кино по нескольким причинам. Во-первых, мы сейчас вернулись в эпоху, когда в условиях неопределенности и разобщения очень важно создавать маленькие сообщества, и поэтому, допустим, какие-нибудь застройщики для своих клиентов обязательно возьмут и устроят прямо в лобби будущего дома показ фильма, который будет связан с концепции дома. Например, мне очень нравится фильм «Тогда, сейчас, потом» Роберта Земекиса, в котором играет Том Хэнкс, Робин Райт. И, между прочим, это кино от той же команды, которая 20 лет назад, даже 30 лет назад сделала фильм «Форрест Гамп». Во-вторых, людям очень нравится пытаться понять, как искусство, как ты уже сказал, либо предвосхищает, либо рефлексирует события, происходящие с нами. И здесь, конечно, очень важно говорить о сквозных героях, о ключевых конфликтах фестивалей. И это то, что нравится людям из бизнеса, потому что это позволяет им как-то корректировать свои планы, позволяет им понимать, что происходит. В-третьих, есть такой очень популярный способ мышления и решения проблем, когда ты смотришь на аналогии в других сферах, и, допустим, у каких-нибудь маркетологов, айтишников очень большим спросом пользуются лекции информации о студии А24 американской, которая за буквально дюжину лет выросла из стартапа трех людей, которые разочаровали в своих корпорациях в огромную компанию, так называемого мейджора рынка, который с помощью нетрадиционного маркетинга, с помощью умения строить сообщество, вдруг превратился в компанию, которая постепенно догоняет Disney, Warner Brothers и всех прочих. Так что поводов для встреч всегда много, плюс, как ты сама знаешь, поскольку ты очень хорошо разбираешься в кино, современные фильмы позволяют нам понимать, что происходит с семьей, что происходит с отношениями мужчины и женщины, что происходит с ролью технологий в нашем мире, так что часто ты просто подбираешь какой-то подходящий фильм или материал, связанный с фестивалями, с тенденциями в кино для нужной тебе группы людей, и вы с ними берете это, обсуждаете. Например, несколько месяцев назад я делал большой разбор того, как искусство отрефлексировало Чернобыль, и это было приурочено к 40-летию трагедии, и заказчиками этой истории были прям серьезные аналитики, которые занимаются очень большими государственными делами. Так что кино — это всегда

0: что-то, да? То есть какая-то технология подошла к тому, чтобы быть открытой.
1: Да, да, и это удивительно, как художники, никак не связанные с собой, вдруг начинают в одно и то же время говорить об одних и тех же вещах. Иногда бывает, что художникам удается предугадать, что произойдет. Например, в прошлом году мне запомнилось на фестивале Sundance в Америке, это главный фестиваль американского независимого кино, на нем в январе были показаны два сделанных, конечно, гораздо раньше и отобранных на фестиваль гораздо раньше фильма, которые говорили об обществе, которое пересобирается заново после лесных пожаров. За неделю до того, как начался фестиваль, в Калифорнии и других штатах случились мощные пожары. В 2021 году, это один из моих любимых примеров, одновременно на разных фестивалях и в Азии, и в России, и в Европе, и в Америке были показаны целых 5 картин, которые описывают такой несколько устаревший, но сейчас, слава богу, воскресший жанр романтической комедии, ром-кома, но внезапно в каждой из этих историй девушка была значительно, или незначительно, но всегда старше своего партнера.
0: Ой, это очень интересно. Мир, да. Мы отдельно с тобой поговорим как раз, как трансформируются отношения через призму кинематографа, и опять же, какие тренды и тенденции сейчас в мире происходят. Но здесь, да, наверное, с тобой абсолютно соглашусь на каком-то своем микроуровне, потому что когда я училась в театральном вузе, вот мастер говорил, что режиссер — это человек без кожи, который должен улавливать чужую боль, и вот эти вот как раз коллективные процессы. И когда я снимала дипломный фильм, совершенно невероятным образом потом реальность, она как бы скосплеила наш художественный вымысел.
1: Слушай, поздравляю, я не знал, что ты снимала кино. Огромный респект.
0: Вот. Но мне бы хотелось, знаешь, чтобы мы с тобой поговорили о том, как вообще распределяется вот эта вот картина фестивалей, да, то есть какие они есть, вот эта палитра фестивалей, какие они есть, для чего и за какими фестивалями нужно понаблюдать в зависимости от того, интересуешься ли ты вопросами отношений или, может быть, политикой. Вот ты Sundance уже упомянул.
1: Да, для меня существует 5 фестивалей в мире, за которыми нужно следить, и несколько фестивалей в России. И в целом, если вы прям киновед, то вы, конечно, в этот список добавите много чего еще, что-нибудь из Азии, какое-нибудь Локарно. Но вот самый такой базовый субнабор — это, во-первых, январь, фестиваль Sundance в Америке, потому что он показывает независимое американское кино, и чаще всего у этого кино можно учиться тому, что называется преодоление выученной беспомощности. Ну, кстати, вымученной тоже. Например, когда мы смотрим российские фильмы, я особенно российские фильмы, которые выходили в прошлом десятилетии, вроде «Левиафана» или «Дурака», мы видим, что главный герой практически всегда обречен в своем восстании против того, что его не устраивает. Обречен и одинок в своем походе за справедливость. Есть еще фильм «Долгая счастливая жизнь» Бориса Хлебникова, который тоже вписывается в эту концепцию. Когда мы смотрим американское кино, мы понимаем, что человек чаще всего все-таки добивается успеха именно в том деле, которое он выбирает.
0: А может быть, это потому, что это более индивидуалистская культура, Запад?
1: Вот я, кстати, заметил именно по североамериканским фестивалям, что как раз мера индивидуализма там очень условная, потому что чаще всего сюжет американского кино, независимого, да и большого, вроде Marvel, строится на том, что человек находит свою социальную группу, свою семью. Допустим, когда мы смотрим диснеевские мультфильмы, почти всегда мы имеем дело с сиротой. В диснеевских мультфильмах абсолютно безжалостно расправляются с родителями, вот как мы помним по Бэмби. И впоследствии человек находится, герой, и не всегда человек, иногда это может быть олененок, находит близких по духу людей и с ними обретает веру в себя, силу, уверенность, поддержку и достигает нужной цели. Часто конфликт начинается с сепарации от родителей. Например, в Моане девочка не хочет быть хозяйкой острова, она хочет отправиться в долгое странствие. И это же, на самом деле, происходит и в независимом кино, и в кино большом. То есть ты всегда находишь своих. Вот как был у фестиваля
0: Кинотавр
1: девиз, взятый из фильма «Балабанова», который, в свою очередь, является экранизацией «Ремарка», главное в жизни найти своих и успокоиться. И что я заметил именно по североамериканским фестивалям, так это то, что они как раз берут и культивирует эту идею, что личное счастье невозможно без общего, и что шансы на личный успех растут тогда, когда в обществе в целом созданы условия для того, чтобы люди реализовывались. Например, североамериканские фестивали, будь то фестиваль Торонто в Канаде или фестиваль Sundance в Америке, всегда опираются на волонтеров, а не на очень красивых юношей и девушек-моделей, которые в Берлине, Венеции и в Каннах в одинаковых нарядах встречают вас и всегда выглядят прекрасно. В Торонто и на Санденсе вас обязательно будут встречать люди, которые будут представлять все культуры, которые населяют Америку, будут люди самых разных комплекций, самым разным состоянием здоровья и так далее, и они всегда будут единой семьей. И когда ты зайдешь в зал, ты увидишь, что первым делом покажут ролик, в котором благодарят волонтеров, а потом будет разная реклама, которая, как правило, всегда говорит о

0: что все получится, все получится. И вот это всеобщее внушение, что все получится, что нужно бороться за свои ценности и побеждать при поддержке других, оно настолько в ДНК американского кино, североамериканского кино имплементировано, что ты понимаешь, что это еще и драйвер экономики. Возможно, не все люди, которые пришли на фестиваль в Торонто, а фестиваль в Торонто стал самым посещаемым в мире. Его ежегодно посещает порядка 800 тысяч человек, ну, если говорить именно о проданных билетах. Он все время берет и показывает истории про успех. И он их всегда связывает с кино, с кинотеатром, с культурой коллективного переживания. Но ты понимаешь, что не все люди, которые туда пришли, станут кинематографистами, но каждый из них в своем деле возьмет и будет опираться на этот общий кодекс ценностей. И это круто. Так что вот я советую следить за североамериканским кино. Как я уже сказал, это Sundance в январе, а фестиваль в Торонто проходит в сентябре. У него, кстати, поскольку я, как и ты, из экономического бэкграунда, мне очень нравится, как фестиваль Торонто превратил свой недостаток в свое конкурентное преимущество и уникальное торговое предложение. Он появился в 76-м году и был последним. Уже были и Венеция, и Канны, и все остальное, и Берлин, и ММКФ. ММКФ, кстати, один из самых молодых фестивалей, точнее, старых фестивалей, появившихся раньше всех в мире. И никто не хотел ехать в Канаду, потому что если ты смотришь Саус Парк и Симпсон, да, почти одновременно появились Венеция и ММКФ. Так вот, если ты помнишь, как в Симпсонах и в Саус Парке относятся к Канаде, то это всегда какая-то маленькая деревня рядом с Большой Америкой. То есть такое пренебрежительное, высокомерное отношение. И поэтому никто из Голливуда не хотел ездить в Канаду. Ну, а из Европы тем более. И что они придумали? Они придумали концепцию фестиваля фестивалей. Раз они проходят в сентябре, уже после всех, они будут в одном месте собирать со всего мира лучшие фильмы, объединять их каким-то единым сюжетом, объяснять этот сюжет. И вдруг, внезапно, они стали самым успешным фестивалем. В Венеции даже нет своего кинорынка. Они говорят, наш кинорынок — это Торонто, потому что большинство сделок заключается в Торонто. Сразу
1: когда все уже все посмотрели, да?
0: Да, и раньше, когда это было возможно, мы уезжали из Венеции прямым рейсом в Торонто и смотрели там кино.
1: Но тогда, мне кажется, когда они создавались, они просто не предполагали вот эту вот новую геополитическую архитектуру, все эти визовые препоны, санкции и так далее. Возможно, в этом они немножко сейчас просчитались, потому что не так просто долететь. Особенно в пандемию было непросто.
0: Нам непросто, да, но все, кого они там действительно ждут, все долетают. Вот, если говорить о европейских фестивалях, то первый — это берлинский, он проходит в феврале, и в силу самой своей архитектуры, того, что он происходит в городе, который когда-то был разделен стеной и представлял два мира. И, кстати, на фестивале в Берлине побеждал в 76-м году фильм «Восхождение» Лариса Шипитько, до сих пор единственная наша победа, и это один из самых сильных фильмов о войне, он сделан женщиной. Вот, что сразу должно посрамить всех скептиков, которые думают, что женщины-режиссеры в этом плане не так компетентны, как мужчина. Так вот, берлинский фестиваль действительно самый политизированный, в нем всегда есть такой нерв времени и конфликт. Там не показывают такое зрительское кино, как в Венеции, там не показывают такое глянцевое, гламурное кино, как в Каннах, но он важен именно для того, чтобы рефлексировать, что же происходит в мире. Например, в 21-м году там победил фильм, у которого абсолютно не эфирное название, но я его переведу цензурно, скажу, что «Безумное кино для взрослых» он называется. И это румынский фильм, который описывает женщину, учительницу, которая стала жертвой скандала, ее личное видео, снятое вместе с ее супругом, оказалось в интернете. После этого ее вызывают на суд чести в школе, и поскольку события происходят во время пандемии, то она идет через опустевший абсолютно Бухарест туда, вот. И суд происходит в саду, то есть это уже такой Гефсиманский сад, и все во время этого общественного суда берут и носят маски, в какой-то момент их срывают, потому что это пандемия, и ты сразу видишь в этом огромное количество смыслов. И то, как пандемия нарушила наши личные границы, и то, как мы все стали лицемерами, и это впоследствии подтвердится 2023 годом в Венеции, когда внезапно в программе было то ли 5, то ли 6 фильмов про вампиров, и то ли 4, то ли 5 фильмов про киллеров, и, казалось бы, почему именно эти персонажи на таком серьезном фестивале, как Венеция, а потому что это герои времени, те, кто скрывают свою идентичность, свои ценности и лишний раз не отсвечивают. Вот, так что первый фестиваль — это Берлин, за ним стоит следить. Следующий фестиваль — это Канны. Канны имеют право первой ночи, там всегда в программе то, что, о чем, возможно, мечтал Берлина и что не достанется Венеции. Поэтому именно Каны позволяют себе взять и выстроить какую-то единую картину мира в этом году, его слепок. И поэтому так важно разбираться, почему там побеждает Анора, а не что-то еще, и что это значит для 2024 года, например. Вот, почему там побеждает иранское кино и так далее. Вот, дальше идет Венеция. Венеция — это в прямом смысле островок консерватизма, потому что события происходят на острове Лида, и там до сих пор не стесняются показывать какого-нибудь Романа Полански или Вуди Аллена, которым уже давно не жмут руки в приличном обществе. Там,
1: из-за скандала.
0: Да, там всегда много фильмов от стримингов, потому что во Франции в Каннах стриминги бойкотируются профсоюзом кинотеатров, поэтому Netflix и Apple и прочие Амазоны стараются именно там делать свои премьеры. И самое главное, там начинается медийная гонка за Оскар, поэтому часто многие фильмы, побеждающие на Оскаре, например, «Земля кочевников», в итоге или «Ла Ла Ленд», но у него, как мы знаем, не получилось, берут и начинают свой путь из Венеции. Вот, так что вот такая пятерка фестивалей важна в мире. В России, я считаю, очень важным фестиваль «Маяк», который проходит в октябре, потому что по нему ты всегда понимаешь, о чем говорят или о чем не говорят наши кинематографисты, как молодое поколение отличается от предыдущего. И победители последних лет, фильмы «Кончится лето», «Каникулы» и «Картины дружеской связи», они очень много говорят о нашем обществе, о нашей сосредоточенности на ближнем круге, о нашем поиске героя-заступника, о нашем ощущении, что какая-то эпоха завершается, и мы не готовы жить в следующей эпохе. Так что за ними стоит следить.
1: А мы здесь в мировом идем, скажем так, в фарватере. Вот «Венеция-26», к примеру, да. О чем говорила
0: Венеция,
1: для тебя?
0: Да, «Венеция-26» была... Ты всегда можешь понять сюжет фестиваля по фильму «Открытие». Например, в свое время фильм «Истина» Хирокадзу Кареда открывал Венецию, и ты понимал, что в этом году с нами будет говорить о невозможности установления истины в мире так называемой постправды, да, что у каждого своя позиция, и часто эстетическая позиция определяет нашу этическую позицию. Вот. Или как-то раз в 2021 году Венецию открывал фильм «Параллельные матери» Педро Альмодовара, и сразу после него было ясно, что все фильмы будут о том, как неразрешенные конфликты прошлого, они позволяют нам двигаться в будущее, потому что это была история, в которой героиня Пенелопа Крус пытается взять и провести раскопки времен гражданской войны в Испании, чтобы наконец-то узнать, где похоронен ее дед и что случилось с мужчинами из ее деревни. И параллельно она же вместе с другой девушкой попадает в роддом, и обе беременны, и только у одного ребенка, к сожалению, есть будущее. То есть это буквально метафора того, что будущее может быть мертворожденным, если ты не разберешься с прошлым. И все фильмы впоследствии действительно были об этом. «Рука Бога», Паоло Сорентино, «Власть пса», Джейн Кэмпион и так далее. Вот, в 2026 году ключевым сюжетом Венеции было раскаяние тех, в чьих руках есть власть, и у кого были возможности что-то изменить, а также тех, кто вынужден был сделать что-то, что ему самому не по душе. Фильм, который открыл фестиваль, это «Чернила» Дэнни Бойла. Дэнни Бойл — это режиссер «Пляжа», «На игле», «28 дней спустя», то есть такой прямо образцовый британский рассказчик. И в этот раз он рассказывает нам историю о том, как в Англии появились таблоиды, и как эти таблоиды потеснили такие очень серьезные консервативные газетные издания, печатные издания, и как это стало, в общем-то, первой точкой к невозврату, первым признаком того, что мы будем жить в мире, где СМИ уже не выполняют свою функцию так называемых, как же это называлось-то, макрекеров, да, или как же, журналистов, которые расчищают грязь. Вот, и герои в какой-то момент, а это основано на реальных событиях, один из героев — это Руперт Мердок, который все еще жив, издатель, медиамагнат. Герои, конечно, берут и понимают, что они натворили. А фильм, который победил, картина под названием «Неизвестная женщина» из Дании, это история о женщине, которая после Второй мировой войны, сразу после Второй мировой войны, получает возможность устроиться в этом мире, выйдя замуж за хозяина дома, где она служит горничной. И этот мужчина явно не способен к эмпатии и любви, потому что у него просто умерла жена, и ему нужно ее кем-то заменить, и даже свадебное платье он хочет вручить своей второй жене, то же, что и носила первая. И вот она отправляется ушивать это платье, выходит из дома, а на улице творятся страшные вещи. Датчане, которые только что освободились от оккупации и чувствуют себя униженными, и должны как-то восстановить свое мужество, охотится на улицах городов на женщин, которые состояли в так называемой горизонтальной коллаборации, то есть вынуждены были или хотели встречаться с немецкими офицерами. Их бреют на лысо, их раздевают догола, на них рисуют свастики. Это очень страшные сцены, которые превращают костюмную драму в боди-хоррор. И главная героиня встречает мужчину, который угрожает ей тем, что он расскажет правду о ее прошлом. и ей тоже предстоит раскаяться. И другие фильмы, которые были в Венеции, в первую очередь хочу посоветовать вам, поскольку это не только содержательное, но и очень веселое, развлекательное, драйвовое кино, картину «Дикая лошадь» Мартина Макдоне. Мартин Макдоне — это режиссер, который сделал «Три билборда на границе Эббинга-Миссури», «Семь психопатов», «Банши и Нишерина», «Заречный Ноубрюге». Так вот, это история про двух агентов ЦРУ, которые устраивают перевороты в Латинской Америке, и примерно в 70-е годы, накануне очередного потрясения в Чили, берут и отправляются на остров Пасхи. То есть, как всегда, в его сюжетах есть два друга. В данном случае это Сэм Роквелл и Джон Малкович. И говорят, что Джон Малкович наконец-то получит Оскар, потому что он действительно был бесподобен. В Венеции его наградили. Вот. И они берут и, в общем, подводят итоги своей жизни на этом острове. И это и криминальная комедия, это и шпионский триллер, это потрясающая драма, и это еще и невероятно остроумная драматургия человека, который занимается театром. Опять же, тема раскаяния. И список можно продолжать очень-очень долго. Например, был фильм по названием «Мистер Нельсон, вы убивали людей».
1: Но да. Чем бы ты объединил, вот какой идеей, что нам придется все-таки жить с тем, что мы натворили?
0: Идея в том, что без раскаяния не происходит освобождение от того, что тебя гнетет, потому что в фильме «Мистер Нельсон, вы убивали детей», не детей, а людей, но, к сожалению, мы убивал детей, да. И речь идет о ветеране Вьетнамской войны, и это биографический фильм, который спустя многие годы мучается от кошмаров, потому что действительно именно его подразделение участвовало во всевозможных чистках, и он постоянно ходит к психотерапевту, а тот вместо того, чтобы пожалеть, сказать, ты был солдатом, ты выполнял приказ, каждый раз задает один и тот же вопрос. Выбивали людей? Выбивали людей? И в конце концов главный герой отвечает на этот вопрос, и мы знаем, что этот мистер Нельсон в реальной жизни — это человек, который стал ездить с лекциями по Японии, по Вьетнаму, по Америке, и он свой опыт превратил в предостережение для всех остальных. Еще один важный сюжет, который объединяет и фильм «Мистер Нельсон, вы убивали людей», и фильм «Неизвестная женщина», и фильм под названием «Агата, писательница», и фильм под названием «Возвращение в Буэнос-Айрес» — это тема организации жизни после катастрофы, в данном случае после войны. События незнакомой женщины происходят сразу после Второй мировой войны, события мистера Нельсона происходят спустя десятилетия после Вьетнамской войны. В фильме под названием «Агата, писательница» женщина из Австралии, которая играет Мия Васиковски, отправляется в Боснию, чтобы написать новый роман. Но все спрашивают ее, зачем ты лезешь в Боснию, тебя это никак не касалось. То есть это предостережение тем, кто хочет снимать историю о том, что не связано с ними. Но «Возвращение в Буэнос-Айрес» — это история встречи палачей и жертв спустя много лет после репрессий.
1: Ну, то есть Венеция 26 — это раскаяние. То есть,
0: раскаяние нам придется осознать, и организация, и взять на себя ответственность.
1: И человечеству придется осознать, что, да, в общем-то, мы натворили. То есть фестивальное кино — это нормально, что оно нам может не нравиться, причинять боль, даже какой-то протест, потому что оно переосмысляет реальность, вскрывает эти боли, ну, как и вообще современное искусство. Мы продолжим об этом говорить сразу после новостей.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 19:30 в российской столице, в студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Сергей Лавров заявил об обязательном устранении угроз безопасности России по итогам СВО. Выступая на 81-й сессии Генассамблеи ООН, министр иностранных дел России подчеркнул, что цели спецоперации будут достигнуты, а мирная жизнь восстановлена. По словам главы российского МИДа, это произойдет независимо от любых обстоятельств, включая неспособность нынешнего руководства Всемирной организации занять объективную позицию. Лавров добавил, что секретариат ООН должен защищать принципы устава организации в их полноте и взаимосвязи, а не выборочно подыгрывая интересам отдельных государств. В Россию на учения прибыли контингенты стран ОДКБ. Плановые маневры взаимодействия, поиск и эшелон стартуют на Урале. Они пройдут на полигоне Чебаркульский в Челябинской области. В них примут участие военнослужащие из России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана, сообщили в Объединенном штабе организации договора о коллективной безопасности. Бойцы отработают совместную операцию по локализации приграничного вооруженного конфликта, а также вопросы разведки и тылового обеспечения, пишет РИА Новости. В зоне СВО открыли первый буддийский полевой храм. Бойцы группировки «Центр» построили его под землей на глубине 3 метра. Площадь храма превышает 160 квадратов, сообщил РИА Новости замкомандира батальона по военно-политической работе Александр Панькин. По его словам, в первую очередь дуган предназначен для бойцов, исповедующих буддизм. Однако двери открыты и для военнослужащих других конфессий. По словам создателей, главная задача проекта – дать солдатам место, где они могут быть в спокойной обстановке, помолиться и восстановить душевные силы. В Петербурге грабитель, сбитый, напал на девушку ради 28 тысяч рублей. Сотрудники полиции оперативно задержали злоумышленника. Им оказался 33-летний житель Мордовии. Преступление произошло на проспекте Металлистов, 59. Нападавший подошел к 30-летней петербурженке со спины и нанес ей сильный удар битой по лицу, после чего отобрал сумку с деньгами. Добычей налетчика стали чуть меньше 30 тысяч. В главном управлении МВД уточнили, что пострадавшую экстренно госпитализировали. Сейчас она находится в больнице в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. О погоде. Сейчас в российской столице температура воздуха плюс 13, ощущается на 2 градуса меньше. Облачно с прояснениями. В ближайшие 2 часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгений Егошин, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама.
4: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
5: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать – знак благодарности. Так-то.
4: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода – молодец.
6: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
7: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости.
8: В это воскресенье тема программы «Осенняя перезагрузка. Как не испортить кишечник после отпуска». В эфире врач-гастроэнтеролог клиники лечебного питания «ФИЦ питания и биотехнологии» Сергей Морозов. В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
10: Дамы и господа, заводите свои моторы.
9: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
10: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы.
9: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва, 94,8.
7: Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Личные обстоятельства.
1: Еще раз приветствую всех, кто, возможно, к нам только что присоединился. С вами Вероника Романова, программа «Личные обстоятельства». И сегодня мы обсуждаем, как смотреть фестивальное кино. Напомню, что нам можно написать смс-портал +7 925 48 948. Телеграм для ваших сообщений говорит МСК-бот. И не забывайте, что трансляцию нашу можно также смотреть в Ютубе, в Рутубе, ВКонтакте. И там тоже очень удобно писать комментарии, отвечает на наши вопросы сегодня, расшифровывает этот киноязык. Сегодня кинокритик, преподаватель Московской школы кино, организатор игры «Кинофан» Егор Москвитин. Егор, еще раз тебя приветствую.
0: Всем привет.
1: Ты уже сказал, что Венеция-26 — это идея ответственности с тем, что мы натворили с миром, и идея раскаяния. То есть нам как-то надо жить в этом мире. Но как мы к этому пришли? Вот, например, Венеция-21 была, по-моему, если не ошибаюсь, ты в первой части сказала о травме прошлого. Да? А «Оскар», например, что он нам показывает? Ведь 21-й год, ну, чтобы так совсем далеко не заглядывать, это постпандемийный мир. Вот я предлагаю на нем как-то и сосредоточиться, чтобы уложиться.
0: Да, 21-й год был супер особенным, потому что это был первый год после пандемии, и на «Оскаре» боролись 8 картин, каждая из которых символизировала дом. И, например, был фильм «Отец», в котором дом может быть местом, где тебе тяжело с твоим близким человеком, потому что герой Энтони Хопкинса в этом фильме болеет, а его дочь не знает, как с ним быть, он преследует ее прям как Минотавр в «Лабиринте». Был фильм «Звук металла», в котором герой ищет дома после того, как он теряет свою идентичность. Это музыкант, который теряет слух, и ему нужна психологическая поддержка, он отправляется в дом, где живут как раз подобные люди. Был фильм «Минари», который описывал путешествие в Америку корейской семьи, которая пытается там реализовать свою американскую мечту и опирается именно на свою идентичность, потому что они открывают ресторан. И победил фильм под названием «Земля кочевников» с Фрэнсис Макдорманд. И это было кино о целой стране как доме, потому что главный герой — это путешествующие в домах на колесах кочевники, люди, у которых нет своей недвижимости. И в какой-то момент героиня говорит I'm not homeless, I'm houseless. То есть я не бездомный, у меня просто именно недвижимости нет. Вот, что, конечно, откликается всем нам, миллениалам, которые пытаются накопить на ипотеку. Вот, и зумерам тоже. И этот фильм взял и стал символом того, что такое дом в 2021 году. Тут же эту тему подхватил Каннский кинофестиваль, который прошел через несколько месяцев после вручения церемонии «Оскар». Там все фильмы были о том, что такое дом. Что такое дом и что такое семья, в первую очередь. И победил радикальный фильм, который переосмысляет семью. И это картина «Титан». Были другие ленты, например, «Французский вестник», он описывал семью как коллектив, как уникальный журналистский коллектив, потому что события происходят в газете из Америки, которая базируется в Париже, и так далее, и так далее. Так что вот тема дома и семьи как политического вдруг стала важнее всех предыдущих тем, связанных с прогрессом, с борьбой за права меньшинств и так далее. И вот в таком году мы жили, таким оказался 2021 год. 2022 год был историей про... И ты, я знаю, что у тебя был эфир про «Треугольник печали». Вот, 2022 год был историей про то, как люди, которые думали, что мир находится в их руках, вдруг осознали, что они на самом деле заложники на тонущем корабле и в итоге выживают на необитаемом острове. Это был важный, мне кажется, фильм именно для отражения настроения элит. Вот, и не случайно фестиваль открывался фильмом про съемочную группу, которая берет и снимает кино про зомби, а потом выясняется, что зомби захватили весь мир. Забавный факт — это то, что фильм Final Cut, то есть финальный монтаж, который открывал Каннский кинофестиваль, вообще-то изначально назывался Z, одной буквой. Но они взяли и быстренько его переименовали, чтобы не вышло скандала в мае 2022 года. 23-й год, как я уже сказал, был годом людей, которые начинают таиться в тени. Это были вампиры и киллеры из Венецианского кинофестиваля. Но наоборот, поскольку одну и ту же тему можно раскрывать с двух сторон, то интересно, что на Каннском кинофестивале победил фильм, который назывался «Анатомия падения». Это, наоборот, была история человека, который борется за свое право быть услышанным, декларировать свои ценности. Это судебная драма про женщину, которую атакуют со всех сторон. И чтобы закончить с фестивалями и перейти к чему-то еще, хочу очень быстро сказать, что все это не натянутые нити, потому что...
1: То есть это не то, что ты такой умный зритель, кинокритики, которые увидели в этом вот всю эту сложную цепочку.
0: Да нет, давай я тебе прямо покажу вот пример, который точно доказывает, что все это неспроста. «Венеция» 2025 года. Три фильма о президентах. «Кремлевский волшебник. История России». Фильм «Лаграция» итальянский от Паоло Соррентино, который описывает идеального президента.
1: Ой, это отдельно можно обсуждать сейчас целый час.
0: Да, и Паоло Соррентино специально просил, чтобы название не переводили ни в одной стране, потому что если сохранить грацию, оно будет таким треугольником смыслов. Там будет и божественное начало, и эстетика, и этика. То есть и закон, и красота, и какое-то озарение. Был фильм по названием «Дом динамита» или «Дом полный динамита», «House of Dynamite». Это история про американского президента, который ждет, что к ним прилетит ядерная ракета, он не знает, кто ее отправил. И это история про мир в условиях неопределенности. Он думает, русские это, Северная Корея, Китай или кто-то еще, или какой-нибудь миллиардер, который просто устраивает очередной запуск ракеты в космос. Так вот, три фильма уже совпадения, но если присмотреться, то в 2026 году в Венеции показывают еще один фильм «Юпитер». Это уже история про французского президента, который думает участвовать в ядерной войне или нет. А в 2024 году в Каннах показывают черную комедию по названием «Сплетни», где лидеры стран Большой Семерки собираются в лесу на очередной саммит, но поскольку они абсолютно беспомощные и на ними стебутся, то они вдруг оказываются там как подростки в ужастике, которых атакуют зомби, которые теряются в лесу и так далее.
1: И где-то в эти годы еще «Don't Look Up».
0: Да, и еще ученик восхождения Трампа, тоже 2024 год. То есть все это максимально неспроста, так что за этим интересно следить.
1: А с твоей точки зрения, вот как нужно смотреть, например, на фестиваль? Mm-hmm. Вот ты уже сказал о том, что, допустим, мы прошли такой длинный mm-hmm. путь, да, где мой дом, где моя семья, где заканчиваются границы идентичности, mm-hmm. да, mm-hmm. потом кто за это все отвечает, кто управляет этим миром, mm-hmm. и, опять же, чья будет ответственность, да, и, как мы, и какое раскаяние, mm-hmm. что mm-hmm. нас ждет. Но вот когда смотришь, например, фестиваль, как его читать обычному зрителю? Понятно, что ты поехал, ты посмотрел, и ты понимаешь гораздо больше смыслов. Ты умеешь этот киноязык понимать. Для тебя вот камера справа налево или слева направо — это тоже высказывание. Кто там главный герой, да? Или камера сверху смотрит на героя, или снизу, и так далее. Ну, то есть какие-то штуки, которые профессионалы понимают, и это такие шифры, коды и так далее. А ты же вообще смотришь экономическим анализом, да?
0: Угу, да, ну, часто это так называемый PEST-анализ, то есть анализ политических, экономических, социальных и технологических факторов, которые сопутствуют выходу на рынок того или иного продукта. А мне кажется, что людям не обязательно во все это вникать, это можно отдать на аутсорс, но если вдруг хочется, то самый простой способ — это смотреть 10 фильмов, номинированных на «Оскар» в категории «Лучший фильм», и до 5 фильмов, номинированных на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Тогда ты поймешь, почему, допустим, «Битва за битвой» побеждает фильм под названием «Грешники», почему до этого побеждает «Оппенгеймер», почему до этого побеждает «Все везде и сразу», главная история про людей в условиях неопределенности и в условиях неуспевания ничего, и моды на СДВГ. Ты поймешь, почему побеждает «Анора», и «Анора» как раз была символом 2024 года, победив в Каннах, она как будто бы предложила миру перезагрузку. Важно, что в Аноре события происходят в Рождество, и в том году было немыслимое количество фильмов, где тема Рождества вдруг вновь становится важной для взрослых. Это «Плохая девочка», это «Бруталист», это «Одинокие волки». Список можно продолжать бесконечно. Тот же самый фильм «Тогда, сейчас, потом». Так что, на меня, самом деле, просто следите за самыми главными фильмами.
1: У меня есть даже цитата твоя, что главное достижение одного из наших с тобой совместных эфиров, одного из главных достижений 24 года — это возвращение кино здорового консерватизма. Что побеждают фильмы, возвращающие нас к старым драматургическим механикам. К теме семьи,
0: слушай,
1: единства.
0: Слушай, все еще с тем согласен, потому что оно разделано как «Чудо на 46-й улице», как «Это случилось однажды ночью», как старые социальные фильмы Фрэнка Капры, которого в Америке даже звали на всякие слушания, потому что подозревали в симпатиях к коммунистам. Он просто-напросто был христианский рассказчик, который делал святочные рассказы. Вот, да, такой крен действительно есть.
1: «Анора» как повод поговорить о том, что вообще происходит с женскими образами, с отношениями в кино. Вот 24-й год фильм «Анора», фильм «Красотка» 91-го года. Давай вот на чуть более длинную дистанцию вообще так посмотрим. Но опять же, все-таки сосредоточимся на последних пяти годах. Но тем не менее, вот от «Красотки» до, по сути, антикрасотки, да, от такой сказки «Золушка», да, мы приходим к, ну, к бытовому реализму, что произошло после того, как она вышла замуж за принца, что там после свадьбы, да. Вот. Что происходит с отношениями в кино, с твоей точки зрения? Как трансформируются, да, институт брака, вообще взаимоотношения мужчин и женщин, и как фестивальное кино это отражает?
0: Самый яркий пример — это фильмы 2026 года с фестиваля Sundance. Там был целый каскад комедий про отношения, в которых была очень важна тема секса. То есть если некоторое время все фестивали и все мейнстримное кино стеснялось того, чтобы говорить о телесности, как бы кого не обидеть, как бы никакие табу не нарушить, то внезапно мы вдруг вернулись к близости. На фестивале Sundance был фильм под названием «Плетеный муж», и он, кстати, выходит в российский, доступен в российском прокате. Это история про фэнтези-деревню. Это такой очень важный сюжет, взять и переосмыслять сказки. Есть фильм «Сто ночей с Хиро», есть фильм «Человечек кожа», и это прямо, есть фильм «Гадкая сестра», это прямо отдельный поджанр. Так вот, в этой деревне царят патриархальные нравы, женщин выдают замуж, и это как будто бы транзакция, где продается домашний скот, и это все ужасно, но вдруг в этом мире одна рыбачка, на которую никто не обращает внимания, и которой не нужен никакой муж, просто чтобы соответствовать протоколу и быть замужней женщиной, просит у мастера. Рыбачку играет Оливия Колман, которая играла королеву Англии. Мастер играет Питер Динклэдж, который играл Тириона Ланнистера в «Игре престолов». И она просит его: сплети ко мне мужа. И он действительно делает ей мужа из веток, которого, между прочим, играет Александр Скарсгард, невероятно красивый и харизматичный актер из Скандинавии. И этот плетеный муж оказывается воплощением идеального партнера. Он сосредоточен целиком на ней. Он не изменяет, не пьет, он чинит все в доме, он заботится о ней, он внимательно ее слушает, и еще он абсолютно неутомим в постели, поэтому каждую ночь вся деревня слышит, как им хорошо, а каждое утро он начинает чинить кровать. И тут же все мужчины начинают ему завидовать и хотеть стать как он, и им больно, потому что у них нет культуры, у них нет традиции, нет опыта и проверенной гипотезы, как быть хорошими мужьями. Просто даже порядочные мальчишки в этом мире все равно воспитаны отцами и дедушками, которые учат относиться к женщине как к недвижимости. Он тут же становится объектом желания всех женщин, и начинается такая комедия про то, как мы в современном мире требуем от партнера быть растворенным в нас.
1: Всего, это, чтобы был и психологом, и подружкой, и мужчиной.
0: Гиперфокус на нас, да. Вот, как мы требуем в совершенстве владеть всеми языками любви. Этот фильм не просто издевается над мужчинами, не просто подсвечивает желание женщин, он еще и говорит о том, как добиться этого всего в гармонии друг с другом. Тут же на фестивале показали фильм, который, опять же, можно увидеть в России под названием «Приглашение». Это кино с большими звездами: Оливия Уайлд, Сет Роген, Эдвард Нортон, Пенелопа Круз. Это фильм про две пары, в одной из которых близость давно пропала, а вторая живет на этаже выше и постоянно раздражает стонами и шумом из спальни, и вот они решают устроить ужин. И это превращается в кино, которое можно как спектакль показывать в любой стране, адаптировать. В общем, очень-очень пикантная и грустная история. А следом тут же показывается фильм по названием «Я хочу заняться с тобой сексом», и это радикальная версия «Плохой девочки», потому что Оливия Уайлд играет начальницу в американской компании, она галеристка, которая начинает преследовать своего ассистента, которого играет Купер Хоффман, это сын Дастина Хоффмана. Но это уже абсурд, это не столько про брак, но это тоже история про желание кино вернуться к теме близости. Сюда же можно добавить материалистку, сюда можно добавить вечность и так далее. То есть мы снова говорим о важном, о том, как семье, партнерам остаться друг с другом в мире, где мы очень сосредоточены на себе, а не на другом человеке. Вот, и это тенденция. А Нора в эту тенденцию вписывается тем, что она, как и Барби, показывает, что мужчина и женщина на самом деле союзники в освобождении от навязанных им гендерных стереотипов. Потому что, как герой Юры Борисова, перестает быть тем парнем, который постоянно должен всех спасать, обо всех заботиться, чтобы чувствовать себя ценным, так и она перестает быть девушкой, которая привыкла жить в мире транзакций. Если обратишь внимание, то в финале, когда она пытается отблагодарить его за то, что он украл кольцо сексом, мы видим дворники на лобовом стекле, которые демонстрируют транзакции. Она всегда привыкла быть благодарной, она думает, что с каждым мужчиной нужно расплачиваться собой. Он ее останавливает, они оба останавливаются. Это история про Кена и Барби, которые поняли, что можно не быть Кеном и Барби. Так что я бы этот фильм даже связывал не с красоткой, а с вышедшей годом раньше Барби.
1: Но здесь вообще еще трансформация такой мужской красоты, мужественности, да, то есть если мы посмотрим на там брутальных мужчин там, с 70-х, там, Терминатор, Дон Корлеоне и так далее, а дальше мы идем к супергероям с какими-то моральными дилеммами, с внутренней силой, то есть уже как бы не внешняя, да, вот эта вот громада, а Юра Борисов, который практически молчит все время, да, и там, и вот эта вот тишина, и его внутренняя сила, способность справиться с этой женщиной, с ее бурей и так далее.
0: Да, знаешь, что очень важно, что в российской терминологии есть деление на актеров первого плана, в главной роли второго плана, а в американской драматургии говорят, что есть lead actor и supporting, то есть поддерживающий, и он именно поддерживающий, и он не только поддерживающий внутри фильма, который молчанием, пребыванием на третьем или на втором плане позволяет двигаться вперед героям, которые на первом плане, в частности, героине Майки Монро, он еще и как мужчина олицетворяет невероятную надежность. И понятно, что современное кино, которое очень много говорит о мужской хрупкости, которое очень много говорит о нашей инфантильности, о нашей зацикленности на себе, вдруг начинает возвращаться к образам мужчин, на которых можно положиться. И Юра Борисов, и его герой Игорь, они как раз такие, отсюда эта невероятная популярность.
1: Ну да, вот это плечо. Кстати, да. Тогда мы не можем сейчас с тобой не поговорить про то, что происходит в российском кино.
0: Давай.
1: Вообще, какая там трансформация? Потому что, опять же, с Юрой Борисовым сейчас выходит и «Девятая планета», и огромное количество. Понятно, что и международные фильмы, международные кинособытия тоже заметное явление, но про российское кино не можем с тобой не поговорить,
0: Давай.
1: Потому что там тоже в отношениях многое трансформируется, да, то есть есть фокус на отношения среди людей уже такого серебряного возраста, назовем так красиво,
0: третьего возраста, да. Есть такой даже термин «третий возраст», когда тебе больше 51 года.
1: Эта тема перестает быть табуированной и стигматизированной, да, то есть она всплывает в кинематографе.
0: Абсолютно верно, и мы всегда по фестивалям можем понять, что будет преобладать в мейнстримном кино через несколько лет. То есть, допустим, на фестивалях сначала начинаются эти робкие истории про женщину, которая старше, но может устроить себе личную жизнь с юношей помоложе. Например, совершенно чумовой фильм «Удача Лео Гранде», где Эмма Томпсон играет учительницу на пенсии, которая заводит себе самого настоящего молодого жиголо и тратит на него все деньги. А так вот и в России в российских сериалах, спустя много лет после того, как эта тема была освоена авторским кино, российским, а до этого иностранным, вдруг в один год могут выйти сериал «Мамонт» и «Мастодонты», и в одном Юрий Стоянов, в другом Федор Добронравов берут и возвращаются в свою семью, едут из маленького города в большой, в Москву, и юмор строится на их взаимодействии с современными технологиями, а драма строится на том, что они пытаются своей советской волей к жизни вот этим стержнем заразить современную молодежь, которая всегда страдает и в будущее не верит. Интересная закономерность — это то, что в 2022 году вышло сразу 4 картины, которые описывали кризис мужества и растерянность мужчин через самый понятный мужчинам конфликт, когда ты вдруг взял где-то всю жизнь строил карьеру, стал успешным, нравишься женщинам, добился всего, но в банальной ситуации вроде уличного конфликта ты берешь и проигрываешь кому-то более напористому и агрессивному. И это было в фильме «Здоровый человек», это было в сериале «Оффлайн», это было в сериале «Люся», это было в фильме «По-мужски». 4 фильма одного года начинаются с того, что герой выходит на улицу разобраться и получает по лицу. Чаще всего разобраться раз на раз ходил, судя по статистике, Никита Ефремов. Это сериал «Оффлайн» и «Здоровый человек», но также досталось в «Люсе» Даниле Козловскому и в «По-мужски» Антону Лапенко. И это тоже доказывает, что мы не живем в отрыве от остального мира, потому что и «Бруталист», в котором женщина заступается за своего мужчину, и много что еще, и та же «Плохая девочка», в которой герой Антонио Бандераса не понимает, почему его, собственно, жена его никак не хочет, ведь он такой идеальный. Это все кино об этой мужской хрупкости. Еще один важный сюжет, который заметен в нашем российском кино, это тема сосредоточения не на проблемах общества, не на чем-то большом, а на теме ближнего круга. И это, допустим, очень хорошо видно по сериалу по названию «Встать на ноги», где семья пытается в прямом смысле встать на ноги. Отец в исполнении Гоши Куценко — это бывший заключенный, который находится на УДО, его дочь в исполнении Милы Ершовой — это девушка, прикованная к инвалидному креслу. Это хорошо видно по чудесному фильму «Фейерверки днем», где три сестры пытаются то ли освободиться от своего отца и его бизнеса, то ли поддержать этот бизнес. Мы видим как сквозной сюжет поиска заступника, человека волевого, сильного, который может решить наши проблемы. Это сериал «Отсорс», это фильм «Кончится лето». И мы видим тему адаптации к переменам, потому что сериал «Танго на осколках» начинается с того, что героиня Юлия Снегирь узнала, что ее муж А. умер, Б. умер на квартире, явно предназначенной для встречи с любовницами, В. еще и занимался втайне от нее танго. И это сам большой удар. И она начинает жить заново, идет на танго. В первом номере герой Евгения Цыганова узнает, что из России ушел весь глянец в 2022 году, и нужно срочно сделать мужской журнал. В сериале «Между нами химия» героиня Саша Бортич узнает, что у нее болезнь, и ей нужно срочно найти мужчину, который станет впоследствии опекуном, отчимом для ее детей, потому что ранее она их отдавать не хочет. То есть везде есть события, которые переворачивают твою жизнь, и ты пытаешься заново выстроить эту действительность, чтобы как-то к ней адаптироваться. Вот, и самая такая важная тема, как мне кажется, это то, что современные режиссеры все чаще пытаются все-таки формулировать свои ценности и запросы в отношении этой жизни. В нулевые годы у нас было понятие «новые тихие», так называли режиссеров, в фильмах которых, во-первых, речь неразборчива, потому что часто снимается на улице без соответствующего оборудования, а во-вторых, сами герои не знают, чего они хотят. Так вот, а сейчас, если мы посмотрим, например, чудесный сериал «Встать на ноги», то там герои прямо проговаривают свои ценности, не борются за них. Есть сериал по названию «Искусство падения», и там герои говорят, что мы хотим успеха, мы не стесняемся того, что к этому успеху, как к этому не относиться, нужно идти по чужим головам, мы готовы к конкуренции, мы готовы требовать свое. Вот эта тема, которая называется ассертивность, то есть умение конфликтовать так, чтобы это завершилось не катастрофой и не эскалацией, а поиском компромисса, она, видимо, современным авторам важна, потому что они хотят как-то о себе заявлять. И я бы это отметил как важную тему. Но в целом, по нашему кино, я вижу, что то, что происходит в этих сказках-блокбастерах, оно же происходит и в маленьких независимых фестивальных фильмах. Потому что везде есть надежда на чудо, везде есть магический реализм. Допустим, сериал «Подслушно в Рыбинске» — это какой-то «Фарго», но при этом в нем есть еще и рождественская сказка. Фильм «Вечная зима» очень хороший, про семью, потерявшую ребенка. и про то, как снег и январь говорит, там, давайте начнем новую жизнь.
1: Как тебе кажется, в российском кино, это, наверное, такой вопрос, который очень интересует зрителей, становится ли больше света и как раз надежды?
0: Вот. Абсолютно точно, потому что если мы начинали разговор с того, что в кино прежних десятилетий было про выученную беспомощность, про то, что все будет плохо, то в современных фильмах мы часто видим героев, которые все-таки чего-то добиваются, чего-то и в чем-то побеждают. В фильме «Здесь был Юра», который год назад победил на фестивале «Маяк», да, мы видим молодых ребят, которые взрослеют, перестают быть беспомощными и инфантильными, когда на них ложится ответственность за другого человека, за человека с особенностями. В фильме «Картин дружеских связей» мы видим ребят, которые хотят спрятаться от мира. Они буквально, как в «Мечтателях» Бертолуччи, запираются в квартире. Это театральная труппа, это ребята, кто-то из которых уезжает то ли в Америку, то ли в Европу, кто-то из которых вынужден писать сценарий для сказки под названием «Чаполина», кто-то пробоваться на роль царевны Несмеяны.
1: Они однокурсники.
0: Да, они все однокурсники. Но в какой-то момент, когда они хотят спрятаться от мира в своей уютной квартире, вдруг выясняется, что нужно спуститься из окна и открыть дверь и каждому заняться делом. И их мастер в исполнении Евгения Цыганова становится тем, кто на альпинистском оборудовании берет и выпрыгивает из окна. Так что я вижу желание побеждать, желание держаться за своих, желание сохранять человеческое достоинство. И я думаю, это главное отличие современного российского кино от достаточно мрачного и депрессивного кино прошлого.
1: Чем хорошо великое кино? То, что ты пересматриваешь его в своей жизни и переосмысляешь огромное количество процессов.
0: Ты замечаешь, как ты изменился.
1: Замечаешь, как ты изменился, да, как мир изменился. Но иногда, опять же, оно ныряет вообще в глобальные сюжеты, которые видели нас всех, пережили и еще будут после нас. Не могу не спросить про «Одиссею». Это, безусловно, событие, и наверняка мы еще не на одном фестивале про него услышим.
0: А, «Одиссея» — это...
1: Буквально 5 минут у нас остается.
0: Да, 5 минут, хорошо.
1: Но это прям вот...
0: «Одиссея» — это, во-первых, один из многих символов того, что мы возвращаемся к пространству мифов, как к месту зарождения нашей цивилизации, потому что мы чувствуем, что именно наша цивилизация находится на каком-то переломном моменте своей истории. Мы тот же лабиринт, как символ времени, как символ неопределенности, видим в этом году в огромном количестве фильмов и сериалов. Это и картина «Минотавр», которая была в Каннах, это и картина «Выход 8», которая основана на компьютерной игре про парня, который не может выбраться из подземки. Это и ужастик под названием «У меня плохое предчувствие» про девушку, которая едет на свадьбу, на собственную свадьбу, оказывается в лабиринте в доме семьи своего жениха. Это и нашумевший ужастик «За кулисами реальности», который снял 20-летний парень, и этот фильм заработал немыслимые деньги. История про магазин, под которым, оказывается, находится бесконечный лабиринт.
1: Ну, действительно, «Одиссея», как человек, проработавший 20 лет в новостях, могу сказать, что ощущение лабиринта есть.
0: Да, как человек, который недавно был в ЦКБ, я знаю, я примерно понимаю, где это снимали. Вот. Так вот, «Одиссея» — это история про очень-очень долгий путь домой, это история про этику, потому что когда-то в Восточной Римской империи, между прочим, «Одиссея» стала одним из первых произведений, которые учили в школе. Вот, «Одиссея» — это история про договоренности, на основе которых держится мир, потому что главный герой, точно так же, как и главный герой Оппенгеймера до этого, думает, что он изобретает оружие, которое заканчивает войну, но на самом деле он изобретает оружие, которое изменит мир и двинет его в сторону неопределенности и катастрофы, потому что как только изобретен троянский конь, нарушен закон гостеприимства
1: и обычаев войны. Это укладывается в концепцию как раз принятия ответственности,
0: конечно,
1: за то, что мы сделали?
0: Да, конечно, потому что главный герой, как мы понимаем, совершенно маленький спойлер, когда он видит Афину, он видит не богиню, он видит собственное чувство вины, связанное с военным преступлением, которое он совершил в Трое. И все истории, что нужно готовиться и вооружаться из-за неких людей моря, оказывается самосбывающимся пророчеством, потому что Одиссей и его люди — это и есть так называемые люди моря, те, кто на всех нападают, и те, кто всех пугают, и те новости о ком разлетаются, всех заставляют вооружаться. Так что Одиссей — это и про ответственность, и про раскаяние, и про движение домой, и мы говорим, что сообщество, дом, семья — это важнейшая ценность, и это про ощущение конца цивилизации.
1: Ну, у нас конец программы. Время, к сожалению, закончилось. Егор, спасибо огромное.
0: Тебе.
1: Я надеюсь, что мы еще разберем с тобой не один фильм. Егор Москвитин был у нас в гостях. Это программа «Личные обстоятельства».
0: Всем спасибо.
1: Да, мы сегодня говорили о том, как смотреть и зачем смотреть фестивальное кино.
11: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 20.01 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Лавров в ООН обвинил Запад в угрозах благополучию планеты. В качестве примеров силового диктата глава российского МИДа привел резонансные международные события. Выступая на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке, он заявил, что западное меньшинство все чаще прибегает к грубой силе, ставя под угрозу благополучие миллиардов жителей Земли. Среди них вторжение Соединенных Штатов в Венесуэлу с последующим арестом Николаса Мадуро, а также убийство верховного лидера Ирана Аятоллы Али Хаменеи. Лавров потребовал освободить венесуэльского лидера и призвал международное сообщество вернуться к неукоснительному соблюдению устава Организации Объединенных Наций. Экс-глава Минспорта Павел Колобков избран вице-президентом ФИДЕ. Голосование состоялось на Генассамблее организации в Самарканде. Кандидатуру Колобкова поддержали 78 делегатов, сообщили в Международной шахматной федерации. Павел Колобков возглавлял Российское министерство спорта с 2016 по 2020 годы. В прошлом он был олимпийским чемпионом и многократным призером игр по фехтованию на шпагах. Новым президентом организации стал основатель крупного финансового холдинга Тимур Турлов. В Латвии вандалы закрасили названия российских городов на дорожных указателях. Инцидент произошел недалеко от города Резекне на автомагистрали А12. Злоумышленники скрыли направление на российские города Москву и Остров, сообщает латвийский новостной портал ЛСМ. А в компании по управлению госавтодорогами заявили, что действия не были согласованы. Полиция уже проводит расследование, возбуждено уголовное дело. Уточняется, что власти республики и так планировали заменить 318 знаков к 30 сентября, потратив на это 120 тысяч евро. Латвийский политик Андрей Пагар раскритиковал акцию, отметив, что это не помешает автолюбителям, поскольку люди, которые хотят ехать в сторону России, все равно туда поедут. Может, тогда следующий шаг убрать это направление еще и из навигаторов, карты, глобуса, чтобы, когда человек садился в машину, GPS ему говорил: «К сожалению, это направление сегодня недоступно по политическим причинам», — написал он в телеграм-канале. В московском парке «Мастер Панин» обрушилась трибуна с людьми. Инцидент произошел на Сетуньском проезде перед началом шоу. По предварительным данным экстренных служб, группа зрителей пыталась перелезть через оградительные конструкции, что спровоцировало потерю устойчивости и падение элементов сооружения вниз. Вечером в парке киноприключений был запланирован масштабный фестиваль «Вселенский карнавал огня», на который собралось много зрителей. Сейчас на месте происшествия работают спасатели, сотрудники полиции и несколько бригад скорой помощи. По данным телеграм-канала «Мэш», один человек пострадал, его осматривают медики. Официальный курс юаня от Центробанка на выходные – 12 рублей 54 копейки, доллара – 84 рубля 34 копейки, евро – 95 рублей 87 копеек. И о погоде сейчас в российской столице – плюс 14, облачно с прояснениями и без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
11: Внимание! Говорит Москва.
12: 94.8 FM.
13: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
14: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
13: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригородов Лисича.
16: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
17: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
13: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них.
18: В этот понедельник гость в студии – доцент факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики, кандидат политических наук Ольга Харина.
13: Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
11: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
12: Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья, зебры». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19: Уважаемые радиослушатели, вот сейчас, как вы услышали, все так и есть на самом деле. Вступительные такие титры звуковые, да? Это наша программа, которую вы знаете, радиожурнал «Друзья, сябры». У нас сегодня специальный выпуск. Вы знаете, что у нас иногда бывают такие специальные выпуски, когда в радиожурнале «Друзья, сябры» у нас не из новостей состоит и комментариев, он такой пестренький получается, а иногда у нас какой-нибудь особый гость. Вот сегодня я хочу сказать, что у нас есть особый гость, Максим Сергеевич Григорьев. Это мой добрый, давний, старый товарищ, политолог, общественный деятель, публицист и так далее. И тому подобное. Кандидат политических наук, он, между прочим. И одна из его важнейших задач и важнейших областей деятельности, которым он в последнее время занят, он руководит Международным общественным трибуналом по преступлениям укронацистов. Мы сегодня решили с ним встретиться и плотно поговорить. По, ну, звонкий самый последний, последняя звонкая такая история, это о том, мы представили новые совершенно данные по Буче, в том числе Сергей Викторович Лавров их озвучил, и Мария Владимировна Захарова еще, так сказать, на своем специальном брифинге это все рассказала. Короче говоря, Максим Сергеевич, здравствуйте, рады вас приветствовать, и вот с чего бы я хотел бы начать. А давайте вообще напомним, ведь радиослушатели не обязаны в деталях помнить, что там такое было в этой самой...
20: Радиослушатели даже и знать не обязаны.
19: Они и знать не обязаны.
20: Но мы им расскажем.
19: Давайте. Ну, что там это всего... за буча такая,
20: давайте начнем...
19: в целом понимании, да, но, да.
20: Начнем с Международного общественного трибунала. Вперед. По преступлениям украинских неонацистов. Это общественная инициатива, собственно говоря, создана по инициативе и зарубежных, и российских журналистов, политологов, юристов, общественных деятелей. И наша основная задача – это фиксация преступлений вооруженных сил Украины и киевского режима, которые, честно говоря, происходят просто в огромном, абсолютно неимоверном количестве. Мы работаем в районах боевых действий. Сама тематика преступлений киевского режима, я занимаюсь этим более 10 лет, еще... Первая моя книга вышла «Евромайдан» с присловием Сергея Викторовича Лаврова. Тогда я и мои коллеги, мы просто выезжали в Киев. И, собственно говоря, мы даже беседовали с деятелями «Евромайдана». И ведь они ничего не скрывали. Все было очень откровенно, на самом деле. Они так и говорили, будем русских вас резать теперь. Вот где только можно, теперь наша власть. И на Украине, так сказать, всех вас перережем, так сказать, и всех, значит, это загоним, так сказать, в подвал. А вот примерно дальше они так и действовали. У нас было много докладов еще с того, с 14-го, так сказать, в 15-м году, и в том числе доклады в ООН были мои, попыткам, например, тогда еще совершенно зверские украинцы, ну, киевский режим, естественно, пытали и мирных людей, и ополченцев Донбасса, ну, и так далее, так далее. Целый ряд книг у нас вышел, целый ряд докладов постоянно идут. Работаем в районах боевых действий, заходим в освобожденные города вслед за нашей победоносной российской армией. И просто иногда просто фиксируем то, что видим там. А что видим там, вот иногда, например, населенный пункт Селидово, просто более 100 тел расстрелянных при отходе украинцами, ВСУ, расстрелянных мирных граждан, бабушки,
19: это
20: дедушки.
19: Это те, кем они прикрывались перед этим.
20: Совершенно прикрывались, а потом просто расстреляли при отходе, причем убивали всех. Шли по улице, кого видели, прямо там валили на месте. А если позволите, просто чтобы закончить этот тяжелый очень такой кровавый момент.
19: Мы только начинаем,
20: да,
19: тут придется по Селидово
20: говорить. Я здесь готов, но вы просто вам для понимания, заходим в дома, в крови целой семьи, расстрелянные, понимаете, находятся. Смотрим на улице бабушка, лет 70 тела.
19: Ну, да.
20: А не можем, не дедушка потом, да, выходное отверстие в голове есть, не можем понять, где входное, во рту. То есть человеку засунули автомат в рот и застрелили 70-летнюю бабушку. Вот чтобы вы понимали, и наши слушатели понимали, в каком мире мы живем и что происходит. А так у нас главная, конечно, тематика. Мы фиксируем свидетельства непосредственно пострадавших, кого убивали, стреляли, их насиловали, в том числе свидетельства, и пострадавших, и очевидцев. То есть на глазах у кого это делалось. Угу. И здесь очень важный момент. В отличие от всех западных, так сказать, и там ООНовских материалов, мы здесь не скрываем каждый свидетель фамилиями, отчества. Ну, естественно, с их согласия. Все открыто абсолютно. Когда, что, где произошло. Любой желающий, в том числе и западные, если бы они этого хотели,
19: если конечно, бы они, не если хотят. Бы они были,
20: книг можно найти и снова их опросить. Вот это очень... У нас стопроцентная прозрачность.
19: Сейчас мы этого коснемся обязательно. Я что хочу...
20: Готов в бучу перейти.
19: Да, не подожди. Сейчас, минуточку.
20: Так,
19: минуточку.
20: Так, прошу.
19: Подождите, Максим Сергеевич. Значит, у вас международная структура. А вот, вот эту международность немножечко обскажите. Мы же с вами на программе-то, у нас белорусских слушателей очень много.
20: Знаете,
19: с белорусскими друзьями.
20: У нас уже участвуют представители гражданского общества более чем 35 стран мира.
19: О, как?
20: И в том числе представители, ну тут не скажешь представители, общественность тоже Белоруссии, конечно, принимает в этом участвует. Участие, потому да. что вопрос борьбы с фашистами и с нацистами угу. для Белоруссии был и всегда очень важный и больной. Как мы понимаем, территории, где зверствовали нацисты, и, кстати, украинские нацисты, украинские националисты,
19: конечно,
20: Хатынь-то, как вы помните, Хатынь-то сжигали главу.

0: Собрание, Народного собрания Беларуси, как правильно называется.
1: Ну так вот, да. Для Белоруссии это всегда очень острый, больной вопрос всегда фашизма, это большая история, и особенно украинцы.
0: Они книгу выпустили по геноциду белорусского народа.
1: Никаких сомнений.
0: Про такие книги шикарные говорить не стоит. Она тяжелая и, в общем, мрачная, конечно же, но она очень в нужное время появилась. Они очень вовремя уловили вот этот момент.
1: Знаете, что здесь важно? Угу. Вот мы с вами обсуждаем диалоги, да, и для слушателей. Хочу, да, с вами поделиться, очень важный вопрос. Угу. И для белорусов, кстати, тоже очень важный. К сожалению, у нас очень много разных людей нам помогает, и большим интересом наши материалы смотрят. У нас только в сети Telegram, вот последние буквально 3 года, более 200 миллионов просмотров. Это очень много. Но при этом мы понимаем, что часть молодежи, к сожалению, не хочет ничего. Это, знаете,
0: тяжело.
1: Это они просто... А понимаете, мы-то с вами считаем, что это знать надо и понимать, а многие просто не хотят. Они говорят, нет, вы знаете, не надо нам ничего рассказывать. Вот у меня, я занимаюсь йогой, 100 рублей собачкам даю, у меня единение со Вселенной, резонанс. Я вне политики, ничего не хочу знать, ничего не рассказывайте. Mm-hmm. Вот в домике я спрятался, и все. И поэтому крайне важно, чтобы люди все это знали, mm-hmm. понимаете. Вот часть молодежи, да это не только Беларусь. Понятно. В России. Понятно. Это вообще-то такой западный, знаете,
0: да,
1: такой
0: это
1: подход.
0: Везде,
1: абсолютно. Вот у них такой мир розовых пони. Вот они в этом мире розовых пони и хотят. А мир-то другой, в котором они живут. Они-то воспитывают себя, их родители, к сожалению, так, да, жить в мире розовых пони. А оказывается, что они живут в страшном, ужасном мире, где убивают людей в большом, да, количестве в любой момент. А не обязательно, не только, так сказать, на Украине, да, вот то, что происходит. Не только украинские нацисты, так сказать, убивают и расстреливают. Сектор Газа, сами знаете.
0: Ну да.
1: И множество других мест.
0: В общем, это
1: и
0: так.
1: И поэтому, да, это надо знать и понимать. И у меня большое уважение здесь позиции белорусского государства вызывает. Да, люди там, которые не забывают о том, какой ужас они пережили. Знаете, я вот так чуть в сторону, тем не менее, я всегда сравниваю.
0: У нас времени много.
1: Вы знаете, во Франции же прекрасная легенда о прекрасном сопротивлении французском, как они все сопротивлялись нацистам.
0: Я очень фильмы люблю смотреть. «Мария
1: Октябрь», конечно,
0: еще что-нибудь,
1: конечно,
0: такое старинное.
1: Знаете, где-то 43-й, 44-й год чуть-чуть началось, понимаете? А если брать с самого начала, 41-й,
0: 42-й... В подвальчике с красным вином, они решают вопросы.
1: Ну вот, понимаете же, 41-й, 42-й год, понимаете, все французское сопротивление, это треть украинских, не украинских, а треть белорусских партизанских отрядов, которые боролись с украинскими националистами. Да. Понимаете? Вот и все сопротивление всей этой Франции. А при этом, значит, прекрасные у них же эти прекрасные кафе, замечательные эсэсовские офицеры, так сказать, красивые платят деньги, парижанки, значит, конечно, с ними вместе ходят, танцуют и прочее. Танцуют, они всем, да, конечно, отомстили, помните, вот эти, да, ужасные...
0: Вот
1: брили,
0: это у них, да-да-да,
1: да, отомстили, мстили, так сказать, да, издевались
0: бедным
1: там.
0: Бедным девчатам,
1: да, да,
0: значит,
1: да,
0: которые,
1: вот,
0: может быть, с голоду,
1: конечно,
0: за немцами бегали.
1: А полиция полностью под немцами, ничего не менялось, конечно. Франция вообще никак не справлялась. Это потом. Ум, понимаете, так чуть-чуть, ну, уже, да, 43-й, 44-й год.
0: Ну, легенда или
1: пошло.
0: Нет, это Кейт или,
1: а,
0: фраза знаменитая,
1: есть,
0: когда подписывали капитуляцию, прибежали французы.
1: А тоже... мы им там тоже проиграли,
0: говорим,
1: да?
0: Да, мы что,
1: да,
0: что,
1: им тоже,
0: тоже
1: проиграли, да,
0: тоже,
1: да, да, да. Кстати, без участия,
0: может,
1: Сталина...
0: Может, легенда, может, нет, но... Да.
1: Без участия Сталина никакая Франция бы не участвовала, естественно, ну, в том, да, чтобы принимать капитуляцию Германии.
0: Чтобы они были бы благодарны за это всю дальнейшую жизнь. А, то,
1: а вот... это вообще не свойственно западному сознанию, быть благодарным. Вот
0: нет, но все-таки пока был Деголь, пока были старые политики...
1: Пока был Деголь, да? Пока был Деголь, да.
0: Может быть,
1: а потом
0: может быть другие тоже чуть-чуть так еще были.
1: Деголь был, ну, если не друг Советского Союза, он тем не менее открыто говорил и знал, собственно говоря. Да, собственно говоря, никакого Деголя ведь не было бы, если бы, да, Советский Союз не поддерживал. Сектор оккупации мы же им пробили бы.
0: Абсолютно.
1: Да, ничего не хотели американцы и британцы, ничего не хотели они Франции давать. Англичане как ненавидели французов, так
0: теперь
1: и осталось.
0: Они, теперь
1: но
0: бы
1: вот что очень
0: ребята,
1: важно,
0: да,
1: еще
0: да,
1: раз, огромную, ну, ладно, работу, вызывающую уважение, ведет и правительство, и руководство Белоруссии, угу, с тем, что историческую память эту оставляет. Не дает, чтобы люди вот это, знаете, вот, так сказать... Вот
0: проваливались
1: это,
0: туда.
1: Да, вот в этом вот мире розовых пони, да, и там, да, оставались.
0: Хорошо, да,
1: и,
0: да,
1: это даже пример, это очень, это правильно и хорошо. Да, вот это мне очень нравится.
0: Максим Сергеевич, давайте, тем не менее, мы обещали, что мы...

0: розовым пони, не розовым, кем угодно, поймут нас, не поймут, но мы расскажем им еще раз про Бучу. Что это было, не вам ли рассказать, как бы заново многие хотят они это слышать, не хотят, рассказывайте.
1: Прежде всего, да, прежде всего...
0: Наши вошли в Бучу.
1: Смотрите, прежде всего всем желающим я предлагаю посмотреть наш доклад, скачать.
0: Так.
1: Если есть зарубежные, на английском языке, и телеграм-канал Григорий.
0: Можно я Григорьева послушаю?
1: Можно
0: посмотреть.
1: Нет, нет, нет, понимаете, послушаю, просто слушают же слушатели. Да, кому кто-то заинтересуется, найдет в интернет, посмотрит. Есть на сайте МИДа, естественно, публикации и прочее, радиофильм. На сайте ТАСС в том числе ссылки есть. Пожалуйста, там подробно. Так вот, теперь что касается Буч. Когда наши войска, вот это, знаете, этот жест доброй воли во время переговоров, когда мы вышли из-под окрестностей Киева, в том числе ушли из Бучи, сначала все нормально было, вдруг потом, особенно с приездом британских журналистов, вдруг начались огромное количество публикаций. Угу. Дескать, русские войска, сотни тут замучили, зверства и прочее, прочее. Да? При этом, знаете, очень интересно, и Сергей Викторович Лавров, и официально наш МИД государства, каждый раз мы... требовали списки якобы убитых. Да, и официально обращались в ООН, в том числе. ООН же об этом трубил. ООН, генсек ООН, Гутьерреш, так сказать. Я не знаю, кто так сказать, мог вообще роль и авторитет ООН за это время опустить. Просто опустить, понимаете, другого слова.
0: Лавров формулировку употребил.
1: Да.
0: Путается в показаниях.
1: Путается в показаниях. Да. Ну, слушайте, это вот человек, который явно западную, так сказать, позицию прямо не выполняя, так сказать, свои обязанности в качестве генерального секретаря ООН, фактически, да, занимал ангажированную западную позицию. Так вот, мы обращались неоднократно, наш МИД говорил, дайте списки-то замученных, давайте разберемся. Вот вы везде рассказываете, невинно замученные русскими войсками. Дайте списки-то, посмотрим, кто это. Не давали. И мы поняли, почему. Вот сейчас мы можем разобраться. Что мы сделали? Еще простая ситуация. А в Бучи построили пропагандистский мемориал с фамилиями людей, даты рождения, смерти. Мы просто, наши исследователи, аналитики, просто взяли все эти фамилии и стали смотреть в интернете. Это открытая абсолютная информация. Любой желающий, любое западное СМИ, если хотело бы, могло бы сделать это то же самое. И стали смотреть, кто это. Теперь еще один юридически важный момент. Мемориал Бучи позиционируется диктатором Украины Зеленским, правительством Украины, Европейским Союзом, а также странами Европейского Союза, как содержащие фамилии, ну, там разные цифры все время гуляют, но 509 вот последняя, там в том числе и по телевидению европейскому идет, 509 мирных граждан, убитых в Российской Федерации. Официально Зеленский говорит, вот регулярно туда приезжают послы, руководители стран, естественно, руководители ЕС, стоят там, значит, там со свечечкой, и выступают. То есть этот список является официальным списком, который правительство Украины диктатором Зеленским, Европейским Союзом, европейскими странами предъявляется как якобы невинные мирные граждане города Бучи, убитые российскими войсками. И вот мы решили изучить, то, собственно говоря, где же, какие они там эти невинно убитые. Ну, первое, что мы обнаружили. И в докладе есть просто конкретные фамилии и фотографии, кто на самом деле. Конкретные люди, бойцы неонацистского Азова. Бойцы сил специальных операций Азова, различных штурмовых подразделений. И мы не просто говорим фамилии, мы делаем в докладе фотографию, вот, пожалуйста, вот эта табличка мирного, якобы убитого мирного гражданина, а потом мы даем точно, какую должность он занимал в неонацистском Азове, в каких военных подразделениях, военнослужащие, еще некоторые прям фотографии с автоматом, понимаете. Вот такие у нас невинные.
0: А вот они, когда ставят эти фотографии с автоматами, они что предполагают? Что сойдет, никто не в это не вникнет?
1: Вот, знаете, очень
0: вот
1: интересно.
0: Что, какова их логика?
1: Очень интересно. Сейчас я расскажу сначала постепенно, кто там есть.
0: Максим Сергеевич,
1: вперед, а потом расскажу, вы очень правильный вопрос задали, что они, как они при этом думают.
0: Да.
1: Вот это отдельная особенность, я бы сказал, даже украинского, наверное, сознания, даже не только пропаганды. Так вот, во-первых, это боевики-нацисты из Азова там, которые погибли в ходе боевых действий военных, нападали на колонны, ну, и так далее. Да. Раз. Второе. Это украинские военнослужащие, погибшие вообще в других местах, не имеющие никакого отношения к Бучи. Ну, например, там есть командир-летчик, командир самолета, да, который во время нападения на российские колонны был сбит километров 20 от Бучи. Никакого отношения к Бучи, так сказать, не имеет. Да, и, значит, там еще второй пилот. Это еще несколько человек, которые в ходе боевых столкновений украинские военнослужащие были убиты. Просто боевые столкновения не в самой Буче. Теперь дальше. Еще одна категория есть. Это люди из теробороны. А тероборона там есть разная. Есть та, которая часть вооруженных сил. Есть, которая не часть вооруженных сил. Но, что самое главное, которые военнослужащие, тут и так понятно. Mm-hmm. Да, с оружием в руках и прочее.
0: Да.
1: Теперь дальше.
0: Спецоперация, даже война.
1: Mm-hmm. Часть людей, которых... И вот здесь вопрос украинского сознания и пропаганды. Понимаете? Это нам помогло, кстати, в этом плане. А у них одновременно... такой-то, такой-то, фамилия, имя, отчество, одновременно невинный мирный гражданин, зверски убитый, и одновременно в других публикациях он украинский герой, нападавший на российские колонны с оружием в руках, закидывавший коктейлями Молотова, понимаете? И вот жена, например, там, или какая-то родственница говорит, он был герой, он вот с русскими нападал на русских. Понимаете, у них в голове вот такая шизофрения украинская, угу. не соединяется, что одно противоречит другому. Согласно Женевским конвенциям, международному гуманитарному праву, есть четкое разделение – комбатанты и некомбатанты. Комбатанты, они принимают участие в боевых действиях, ну и вот...
0: Вот теробороны – это комбатанты?
1: А разные есть теробороны. Есть теробороны, которые сами себя назвали теробороны, а есть та, которая часть вооруженных сил. Но если человек принимал участие в нападениях, участвовал в боевых операциях и деятельности...
0: И погиб в ходе боевых действий.
1: И погиб в ходе боевых действий, его нельзя считать некомбатантом. А, соответственно, согласно международному законодательству, Женевским конвенциям, он не пользуется защитой как представитель, как мирное население. Угу. И это вот на этом, так сказать, международное гуманитарное право, это очень важное разделение. Вот в украинском сознании, украинской пропаганде одно не противоречит другому, понимаете? Вот, они одновременно, он невинный гражданин, которого нельзя трогать и вообще прочее, а одновременно он герой, который нападал на российские колонны, ходил коктейлями Молотова и прочее, прочее. И таких там очень много. Теперь дальше, следующая категория, очень интересно. Почему мы, так сказать, нам это все знакомо? Потому что мы же долгое время мы в Сирию много выезжали. У меня книги о деятельности белых касок такие были, пособники террористов. Мы
0: конечно,
1: знаем, как там организовывали англичане, в том числе американцы, провокации и прочее. Вот. И мы прямо видим одну и ту же руку. Вот, так сказать, одна и та же методика.
0: Технология.
1: Да. Вот что делали, например, в Сирии? Они собирали убитых от обстрелов артиллерийских, свозили в какую-то точку, обливали там белым каким-нибудь этим, потом говорили, это сирийские войска вместе с русскими, да, химическим оружием.
0: Химическое
1: оружие. Да, там, так сказать, там тоже есть разная градация. Я в свое время в УЗХО даже выступал на эту тему и беседовал. Здесь тоже разная градация. Есть боевая химия, есть небоевая, но неважно. Они представляли этих людей как убитых от удара, вот незаконное использование так. Химические. То же самое массово использовали украинцы. То есть, они свозили всех погибших от обстрелов, а во множестве случаев это украинские обстрелы, потому что будучи наши войска были, мы, естественно, сами себе здесь не это. Вот украинцы это делают, мы не делаем. И поэтому
0: Залужный погибших отдавал тогда приказ, от украинских... по бомбардировке Бучи, по обстрелам. Это же, тогда Залужный же был командующим,
1: послушайте,
0: правильно?
1: Послушайте, там это происходило на самых разных уровнях. Ну, во-первых, вот мы можем даже отдельно это обсудить. Я сейчас закончу общую картину, а потом обсудим. Смотрите. То есть погибшие от украинских обстрелов. Теперь дальше еще одна категория. Все люди пожилого возраста, которые в силу тех или иных болезней, особенно кто старше там, 70-75 лет, всех тоже туда записали. Все записаны, как убитые российскими войсками и прочее. Даже если уже про такое-то говорят, погибло там, не знаю, там 70 лет, умерла от онкологического заболевания, и все равно, и то
0: и
1: русские
0: то она
1: виноваты.
0: Погибла. Ну да, да она бы еще жила.
1: Вот
0: жила.
1: Собрали всех, кого только
0: тут,
1: можно.
0: Тут мы приперлись.
1: И еще огромное количество людей, у которых вообще цифрового следования. Да, то есть вообще непонятно, не существовали эти люди, они вообще или не существовали. Мы продолжаем расследовать дальше, да? То есть вполне возможно, что там вообще нет, то есть там фейки, симулякры. То есть человека это не было, понимаете? Потому что сейчас такой мир, вроде как не бывает, когда вообще ни одного следа. Даже если ты пенсионер, все равно как бы там появляется. Что-нибудь остается где-то. А по некоторым десятки людей, которых вообще ничего. И то, что мы обнаружили, это абсолютно прямые, очевидные доказательства фальсификации событий в Буче. Мы точно говорим, что это не мир, не 509 мирных.
0: Очень интересно. Максим Сергеевич, вот смотрите, я вспоминаю, не буду сейчас в эфире говорить фамилию, он уважаемый человек, замечательный журналист и так далее, бывает в жизни всякое. Он, когда только случилось, и потом мы же немножко так меняем свое отношение, понимаем, как иногда гораздо более искушенной оказывается картина мира, чем нам она представлялась. И нам надо было быть более искушенными, когда мы оценивали картину мира некоторое время тому назад.
1: А вот еще один... бывают негодяи, мерзавцы, и предатели.
0: А и бывает, подожди. Вот да. Подожди.
1: С самого начала. Этих и такими мы... остаются.
0: Да, бывает и такое. Да. Но я про другого человека. И другой человек, оценивая, помню, 4 года тому назад события в Буче.
1: Не будете говорить, кто...
0: Не буду не говорить. Не буду. Он в целом хороший наш человек, все. Но он употребил такое интересное... Мне тогда тоже это запало в душу. Он употребил такое выражение. Он говорит, ну что там на самом деле было, скрывая туман войны? Я так подумал. Слушайте, вот в Великой Отечественной войне, в Гражданской войне, на Куликовском сражении туман войны имел место наверняка. То есть пересвет с Челубеем, погибли ли они оба, или все-таки кто-то кого-то из них победил, дело все-таки темное, да, значит, и туман войны. Какой сейчас туман войны? Какого рода этот туман войны, если он есть? И вот то, что вы рассказываете, вот эта скрупулезная история по каждому человеку.
1: Вот мы этот туман России, да, вот, так вот же не столько войны, сколько пропаганда западной украинской.
0: Да, западной пропаганды.
1: И лжи.
0: Прежде чем рассеивать дальше этот туман пропаганды и лжи, я хочу сказать, что у нас ведется собеседование и интервью, и, по-моему, крайне интересное, с Максимом Сергеевичем Григорьевым, публицистом, общественным деятелем и руководителем Международного трибунала по расследованию...
1: Общественного
0: трибунала по расследованию... Общественный-то он общественный, а постепенно, я думаю, дорастет и до Нюрнберга. Постепенно, потом, там. Вы на будущее работаете. Вот про это мы тоже обязательно поговорим во второй части нашей программы.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 20:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Силы ПВО за день сбили над российскими регионами 105 украинских дронов. Атака отражена в период с 8 до 20.00 по Москве, сообщили в Минобороны. Там уточнили, что беспилотники перехвачены над Белгородской, Брянской, Курской и Орловской областями, Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваторией Черного моря. Берлин требовал ограничить доступ СМИ ко встрече Лаврова и главы МИДа ФРГ. По словам официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, инициатором беседы выступила немецкая сторона. При этом сотрудники Министерства иностранных дел Германии настаивали на жестких ограничениях. На встрече Лаврова с главой МИДа ФРГ Йоханом Вадефулем они требовали запретить аудиозапись вступительных слов, не допускать журналистов, гарантировать отсутствие вопросов и наложить эмбарго на любые публикации. Захарова назвала подобные требования западной демократии прекрасного сада, противопоставив ФРГ десяткам других зарубежных делегаций, которые общались с российской стороной в абсолютно открытом режиме. Дональд Трамп отклонил план Ирана по восстановлению судоходства в Ормузском проливе. Глава Белого дома объявил о своем решении во время беседы с журналистами на южной лужайке президентской резиденции. При этом подробности иранской инициативы президент США раскрывать не стал. Ормузский пролив остается стратегически важной артерией для мирового энергетического рынка, через которую транспортируется около 1/5 части всей добываемой в мире нефти. Ситуация в регионе сохраняется напряженной из-за продолжающегося геополитического противостояния между Соединенными Штатами и Ираном. Синоптики прогнозируют солнечную, сухую погоду и высокое атмосферное давление в Москве. На следующей неделе столичный регион останется во власти мощных антициклонов. Как сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Михаил Левус, конец сентября порадует обилием солнца и отсутствием дождей. Дневная температура в первой половине недели составит от плюс 14 до плюс 18 градусов. При этом во вторник барометры покажут 764 миллиметра ртутного столба, что близко к историческому максимуму. В четверг через столицу пройдет холодный фронт, осадков он не принесет, но понизит температуру до плюс 11. В выходные погода останется спокойной, преимущественно солнечной и сухой. Однако по области возможны первые ночные заморозки. Сейчас в российской столице температура воздуха плюс 13, облачно с прояснениями и без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
2: Говорит Москва. 94,8. Реклама. Семья – там, где начинается все самое важное. Социальный проект, направленный на поддержку семейных ценностей, реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
4: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый, ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
2: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Диагностика и лечение заболеваний ЖКТ». В эфире врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Наталья Мотылева. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Приложение «Говорит Москва». Звонки в прямой эфир, голосование и смс-сообщения, подкасты наших передач, прямые аудио и видеотрансляции. Слушать, думать, качать. Web Store и Google Play. Право знать. Говорит Москва. Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья, сябры».
0: Ну вот мы и вернулись, уважаемые радиослушатели. С вами радиожурнал «Друзья, сябры», его ведущий Владимир Мамонтов. И у меня сегодня мой старый добрый приятель, друг, товарищ, общественный деятель, публицист и председатель Международного общественного трибунала по расследованию преступлений укронацистов Максим Сергеевич Григорьев. Мы с ним, если вы слушали первую часть, мы с ним коснулись уже довольно многого, и особенно мне представляется интересным тот его тезис, что, ребят, надо глубоко знать, что там в этой Буче происходило. Даже если вы молодые люди, и мы сейчас вам расскажем. Да. Потому что мы, в отличие от многих, не туман войны какой-то там, значит, руководствуемся тем, что туман войны, что-то там теперь мы... А они просто ищут конкретно, вот он рассказывал в первой части, они просто конкретно ищут... следы те или иные, цифровые или реальные.
1: У нас однозначные доказательства фальсификации.
0: Да.
1: Когда за мирного гражданина выдается нацист из Азова, военнослужащий, очевидно, мы предъявляем фамилию, имя, отчество, должность его в этом неонацистском Азове, какая у него была военная специальность, фотографию с автоматом.
0: Теперь такой вопрос. Вот туман войны. А вот сейчас этого тумана войны, как мне кажется, совсем уж мало осталось. Какой туман? То со спутников, то с дронов, то еще откуда-нибудь все видно. А нет ли каких-нибудь, не скрывают ли от нас, что вы про это знаете, не скрывают ли от нас какие-нибудь... фотографии со спутников, какие-нибудь записи, какие-нибудь еще, которые бы пролили свет на
1: подлинную
0: картину.
1: Понятно, что американцы
0: Гутерреш
1: и
0: даже
1: британцы
0: не выдает, вам не выдает, вам не выдает, ни вам, ни нам, а всем, никому,
1: Министерство России
0: не выдает даже цифры.
1: А при этом он пользуется в докладах, и при этом рассказывает о невинно убитых якобы российской армии. А фамилии не говорят.
0: Лавров рассказывал, как раз Лавров это комментируя, он рассказывал, говорит, мы у них спрашиваем, ну так дайте, они говорят, родственники против.
1: Вы знаете, вот это
0: нам... Отдайте, пожалуйста, нам фамилии родственников.
1: Нет, понятно, что, конечно, это абсолютная ложь, и здесь все ясно, и все понятно.
0: Нет, все равно надо доказывать.
1: Вот, нет, ложь со стороны родственников и прочее. Да, ну, конечно. Специфика в том, что западные доклады и разного уровня, в том числе под эгидой ООН, они, как правило, носят анонимный характер.
0: Они содержат какую-нибудь папочку, какую-нибудь, как в социологии. Вот выводы, а вот мы столько опросили.
1: Нет, смотрите, они принципиально дают материалы, источник которых сомнителен. Они говорят, нам передала уважаемая украинская сторона. Ну, вот нам хочется сказать, спросить. СБУ, да, или ГУШ, и Главное управление разведки, да, кто
0: может,
1: вам передал? Потому что мы же прекрасно понимаем.
0: Да? Ну, конечно, конечно.
1: Вот, и прекрасно. И вот то, что мы исследовали и нашли по Буче, это однозначные доказательства фальсификации. Угу. Более того, наши доклады Всемежнародного общественного трибунала у нас построены совершенно по-другому. 100% прозрачность. То есть каждого свидетеля, естественно, с его согласия, мы не скрываем фамилию, имя, отчество, где, что, когда произошло, его могут найти желающие, снова опросить. Естественно, мы материал передаем в следственные органы, большая благодарность Следственному комитету здесь. Да. Вот, естественно, это используется в рамках уголовных дел.
0: Я вот это уже сказал,
1: дел,
0: и еще скажу, вы работаете на будущее.
1: Что важно, очень важно, это то, что мы не скрываем свидетелей. Пожалуйста, если какие-то западные СМИ и эксперты хотят приехать, посмотреть, опросить, пожалуйста. Никто не едет, конечно. Потому что занимается исключительно
0: пропагандой. Это очень важный, интересный момент.
1: Ложь, так сказать, распространяется.
0: Хоть один
1: точно
0: должен
1: так же
0: быть побольше.
1: Точно, ну как, вот бы были, вот этот вот был, значит, парень, которого замучили, запытали американца. Да,
0: кстати,
1: вот он был,
0: кстати,
1: позволил себе, все тут... взяли, шлепнули, замучили, в тюрьме запытали.
0: Такер Карлсон не интересовался, не приезж... когда приезжал, не выходил на связь, Такер Карлсон какой-нибудь.
1: Вы знаете, вы хорошую идею подали, нам надо просто ему передать, я думаю, это интересно.
0: Надо его... Дело в том, что там что? Есть... Да, я что хочу сказать. Вот вы работаете. Тут и меня-то надо убедить, который за все хорошее и так далее, и старый друг-товарищ и так далее. Ну и я у вас, делать мне больше нечего, опрашиваю вас, спрашиваю, есть ли у вас подлинные свидетельства, а покажи мне бумажку, покажи мне какой-нибудь ролик или еще что-нибудь, значит, какое-то свидетельство. И это правильно. Мы сами должны от себя такую требовать, к себе иметь такую требовательность.
1: Вот, знаете,
0: а уж про тех...
1: Да, вот смотрите, здесь что нужно однозначно понимать. Я ведь неоднократно в ООН, и в Нью-Йорке выступал, и в Женеве, в штаб-квартире ООН, по разным темам, по Украине, по Сирии.
0: Тут толку ноль.
1: И мы давали однозначные доказательства, свидетельства. По-моему, еще, когда я по Сирии выступал, то ли лет 8, то ли 9 назад, паспорт Германии в Нью-Йорке, после моего выступления тоже выступая, у них процедура есть, естественно, каждая страна имеет право отвечать. Он даже выступление начал со слов, что господина Григорьева знаем давно, но он неправомерно критикует демократическую. Так вот, всегда...
0: Кстати,
1: вот сейчас я важную мысль...
0: Стоп. Среди ваших должностей я упустил одну должность, очень любопытная формулировка. Чего-то там с демократией связано, с западной...
1: Как... Фонд исследования проблем демократии. Я возглавляю директор фонда исследования проблем демократии.
0: А
1: мы
0: имеем
1: ассоциированный статус по экономическому социальном совете ООН. Давно этим тоже занимаемся. Но я сейчас возвращусь, значит, к западной реакции. Да. Никогда на моей памяти, западные страны не обсуждают предмет, потому что они знают, что вот тут доказательство, что они лгут. Они никогда не входят в дебаты, не обсуждают предмет. Они, как правило, зачитывают бумажку стандартную, проявим солидарность на пути российской дезинформации. Всем известно, что вы ничего хорошего не скажете, а множество уважаемых независимых источников рассказывают все другое.
0: Еще
1: никогда подробностей
0: еще и зарплаты лишимся, когда, когда начнем
1: тут
0: вас
1: все.
0: Вникать
1: тут
0: в то, что
1: же,
0: вы...
1: Тут же все понятно, все ясно. А какая там демократия,
0: головы,
1: к чертовой матери?
0: Иногда там головы все, лишаются люди, что там зарплаты.
1: Да. Теперь еще перейдем к Буче.
0: Да.
1: И не только к Буче. Вот мы, в том числе, это и есть, кстати, о докладе, множество примеров. Вот я начинал говорить о том, что как британцы, американцы пропагандой в Сирии занимались, и они фальсифицированные вот эти вот съемки. И привозили уже убитых, иногда из концлагерей там игиловских, они с ИГИЛом, естественно, плотно работали, привозили людей, раскладывали женщин, там, труп. Потом все выдавали за убитых бомбардировками там российскими, сирийскими войсками. Но... Украинцы в этом плане пошли намного дальше. Словно говоря, вот такой пример привожу, там Гитлер с Геббельсом крутятся в гробу и говорят, а что, так можно было?
0: Да. Понимаете? Чего ж мы упустили?
1: У нас множество доказательств, свидетелей, то, что украинцы убивают своих собственных граждан специально для кровавых съемок. Да? Вот убивают женщин и детей специально нанося... Например, населенный пункт. Вот собрали, значит, украинские власти гуманитарную помощь. Стоит очередь. Естественно, там бабушки, женщины и прочее. Прошел украинский военный, отошел, и через пару минут минометных несколько прилетает мин. Угу. Ну, естественно, кровавая миссия, понимаете. Нет. Кто-то живой, кто-то убит, кто-то ранен. Ну, через две минуты приезжают западные, да, там да. Западные журналисты начинают снимать и говорят, расскажите, как вас русские обстреляют. А народ все знает на месте. Они уже не выдерживают, кричат, кто там подбегает, естественно, что какие русские, русские вот там 30 километров им еще. Угу. Вот отсюда стреляют, это украинские войска. Вот вы послушайте, вот звук выстрела. Угу. И через одну секунду или через две, значит, да. Сразу уже да. Это. Расстояние же можно посчитать, все понятно, вот там километра нету еще. И говорят, они стоят там-то и по нам стреляют. Тут, естественно, западные журналисты перестают с ними, говорят, все достаточно, мы уже все сняли, нам ничего не надо, понимаете? У нас десятки свидетелей. То есть мы прекрасно понимаем, да, Гитлер, так сказать, геноцид советского народа, там, белорусского и прочее, убивали, так сказать, всех, кого можно, в огромном количестве, там, абсолютный нацист. Но убивать своих собственных немецких детей для пропаганды не приходил что-то, ни Гитлеру, да, ни Геббельсу в голову.
0: Да, да. Ну, их ставили под ружье, но это другое дело.
1: Убивать своих, чтобы потом обвинить Россию или где-то еще, не приходило в голову. Угу. Украинцы убивают своих без какого-то зазрения совести. Абсолютно, так сказать, даже вопросов нет таких. Но у нас десятки свидетелей, они прямо говорят, мы знаем, если появился слух, что в город приезжают журналисты, мы прячемся по подвалам, значит, будут убивать, обстреливать. Вот однозначно совершенно все.
0: Максим,
1: вот такая,
0: Максим
1: такая реальность. Максим и мы тоже об этом говорим. И еще вот важный момент все-таки по поводу Бучи. Последнее предложение. И мы просто понимаем, что там Бучи в том числе убивали специально
0: украинцы. Понятно.
1: Для того, чтобы выдать.
0: И тела раскладывали наиболее красиво.
1: Тела раскладывали, это, да, естественно. Знаете, как это в шахматном порядке. Да, да, тут да, разложены, да, чтобы, все чистые такие.
0: Да,
1: и
0: да, да, чтобы по...
1: Так вот, еще убивали своих. И мы продолжаем это расследовать. И мы найдем доказательства этого.
0: Очень хорошо. А может быть, кто-то совесть проснется. Есть у вас такая надежда, что какой-нибудь участник этого... Или они всех тоже порешили, этих вот,
1: смотрите,
0: которые тела раскладывали?
1: Смотрите, все, что происходит на СВО, все, что происходит в связи с украинскими всеми событиями, вот все аналогии времен Великой Отечественной войны, все действуют.
0: Понятно.
1: И поэтому ждать, что группы СС, которые расстреливали вместе с украинскими националистами, не знаю, там, Белоруссии или где-то еще людей, женщин и детей сжигали заживо, то где-то в 44-м году, значит, они там где-то как-то у них проснется совесть, они скажут, то я не буду, да, или сделают заявление. Ну что, кто в этом проснется совесть? Слушайте, это убивцы. Это душегубы, понимаете?
0: Ну, может быть, ничего как-то, там какая-то комбинация
1: а
0: может
1: А вот в плену,
0: случиться.
1: Если они да, будут, да, да, да, да вот да, когда да, он вот военнопленный, так. Вот тогда он может, так сказать, когда его прижали, так сказать, доказательствами и свидетелями, и сказали, что ты сейчас покаешься, мы тебе там на 3 года меньше дадим, вот
0: или
1: тогда
0: смерти,
1: он может
0: лучше
1: рассказать.
0: Лучше от смерти его.
1: А у нас нет, к сожалению, смерти. Вот в Белоруссии есть, и молодцы жизнь. Белорусы, а у нас нет смертной казни, к сожалению.
0: Сдать их в Белоруссию всех. Сдадим их в Белоруссию, пусть они...
1: Ну, есть множество других, так сказать, форм, да, без Белоруссии обойтись,
0: вот
1: да?
0: Вот
1: но, к сожалению, не
0: вот
1: времена Судоплатова.
0: До этого надо дойти, да. До этого надо дожить, до этого надо дойти.
1: Но какие-то сомнения, что вот кто-то где-то раскрыл, конечно,
0: нет, конечно.
1: Только, так сказать,
0: только
1: вот,
0: сами.
1: Когда приперли уже абсолютно.
0: Раскапывать,
1: в плену,
0: смотреть,
1: когда находятся.
0: В плену,
1: да,
0: да, да.
1: Вот,
0: да,
1: вот,
0: да,
1: вот,
0: да,
1: вот
0: да,
1: только
0: да.
1: Так. А так нет, конечно.
0: Да. Следующий вопрос. Уже более такой, может быть, от вот этих кровавых подробностей. Ну, что сделаешь? Надо слушать эти кровавые подробности, надо знать их. Для того, чтобы понимать, как мир устроен. Вот что важно. К сожалению, великому, да? Но надо. Так вот, философский, тем не менее, вопрос. Есть всякие теории. С их стороны куча идет лжи всякой. Фейков, лжи и так далее. С нашей стороны возможно ли использование этих прогрессивных форм воздействия на ту аудиторию? Можем ли мы взять какие-то примеры того, как выстроить какую-то параллельную реальность и при помощи этой параллельной реальности также воздействовать на противника, назовем его так, да? Или вы, мы...
1: Знаете, это правильный вопрос, но не к правильному здесь человеку.
0: К чему?
1: Да, я председатель Международного общественного трибунала и отвечаю, веду огромную работу по фиксации правды вот этих вот свидетельств, которые 100% доказаны, когда человек показывает ранение, когда вот я, вот, например, мы занимаемся темой обмена пленных, да, ну, мы вот их опрашиваем, мы с ними работаем, Максиму общаемся Сергеевичу, с ними. Ребята, каждый раз, которые приходят из украинского плена, наши военные, понимаете, люди без рук, там, без так сказать, пальцев, что они рассказывают, у меня несколько докладов вышло, тоже можно все посмотреть. Да. Жуткие абсолютные вещи, материалы Нюрнбергского процесса, причем знаете, такие средневековые варварства такое украинское. Ну, вот человек один мне рассказывает, например...
0: Средневековье, это правда. Отдает
1: средневековье. Пытали, значит, человека, да, потом бросили, потом какой-то день, следующий день, какой-то праздник был, украинские военные, у них мясо кончилось, шашлыки делать. Они говорят, давай русского. Вытащили русского, бросили на костер. Потом подняли, раскаленными трубами еще стали везде водить. Да, кожа, естественно, обугленная, поражена. Мало того, что это делали, да?
0: Праздновали так.
1: Кожу содрали, черную уже, сгоревшую, и посыпали солью, понимаете? Uh-huh. Вот. Как человек выжил, я вообще не просто
0: повезло. Он еще и выжил.
1: Он выжил. Это с ним, вот с ним происходило. Мы ожоги на нем смотрели, понимаете? Uh-huh. Вот почему у нас, и мы полностью фамилия, имя, отчество, что, как, где,
0: что-то
1: понимаете?
0: Что-то в этом есть.
1: Еще одно вам,
0: в этом
1: например,
0: есть страшное гоголевское.
1: Гоголевское.
0: Что-то гоголевское
1: это
0: в
1: вот
0: этом
1: Тарас
0: есть.
1: Бульба, как поляки жгли людей, варили в этих своих... Такое западное средневековое зверство понимаете? Вот это сейчас на Украине. И они считают нормально. Еще один вам пример, который тоже, знаете, вот даже нас поражает. Хотя вот эти тысячи людей через нас прошли, показания и прочее. Украинские гражданские врачи, как когда-то доктор Менгеле, без обезболивания режут наших военных, чтобы причинить наибольшую боль специально. Иногда и смотрят в глаза и говорят, ну как?
0: Ну как?
1: Да? И таких у нас тоже показаний очень. Гражданские врачи такие, доктора Менгеле, понимаете, которые. Вот один, например, вспоминаю, рассказывает тоже. А ведь, понимаете, так же, как и фашисты, люди, когда с ранениями, они просто отстреливают, как фашисты.
0: У вас же и фамилия этого человека
1: конечно,
0: есть, и имя. Вот,
1: конечно,
0: конечно, завтра он
1: полностью
0: скажет,
1: фамилия, имя. Так вот, как правило, просто, естественно, большее количество раненых, они просто не доходят ни до каких врачей, их просто отстреливают прямо там, да, и убивают. А кто идти не может? Ну, знаете, вот как колонна, так сказать, наших военнопленных, немцы, так сказать, кто падал, его просто убивали.
0: Да.
1: За литературу, из фильмов. Вот все то же самое. Абсолютно. Теперь дальше. Какое-то количество после пыток кто-то не выдерживал, таких много, да, но кто-то все-таки оставался. И только после этого могли месяц пытать, мучить, так сказать, только потом везли, значит, туда, в СИЗО, где как-то учитывали, да и то это делали, просто потому что обмены пленных надо на кого-то менять.
0: Да,
1: и они там перекупали друг друга, так сказать, да, чтобы менять на украинских, вот, значит, им нужны русские, и поэтому всех убить нельзя. Могли бы убить всех, убивали бы всех. Вот. Попытали, убили и прочее. Тем не менее. Вот. И когда их везли в СИЗО, а потом в концлагеря, да, украинские, их все-таки записывали, уже как-то фиксировали. И если они были в таком состоянии, что вот прямо сейчас помрет, то, естественно, их отдавали в больницы, чтобы, естественно, боясь ответственности, что это все-таки там Красный Крест приедет, еще что-то, хотя их обманывают там постоянно. И он сам любит обманываться, Международный Красный Крест, но тем не менее. И поэтому отдавали. То есть до больниц доходило очень небольшое количество, до врачей, как правило, но вот в случаях, когда доходит, вот прямо человек рассказывает. У него там все разворочено, уже, значит, там все гниет, умирает. Вот. И врач украинский, женщина, говорит, ну что, говорит, сейчас будем тебя ампутировать, там, обезболивание-то делать. Тот говорит, ну, конечно, да, сейчас, говорит, будет. Вынимает телефон, включает украинский гимн и начинает по ранам бить и кричать, вот так тебе, типа, это, вот тебе обезболивание, больше тебе ничего не будет обезболивать. Понимаете? Вот просто степень зверства. Знаете, вот всего этого ужаса.
0: Максим Сергеевич, как вы это все выдерживаете? Вот,
1: с трудом.
0: Психологически.
1: С трудом.
0: Ну, а что вы делать? Про это теперь по этому да, поводу думаете?
1: Да, я сейчас
0: думаете,
1: хочу сказать что важный момент.
0: Психотип, еще. Что это за психотип такой?
1: Важный вот момент.
0: Мы уже сказали, смотрите, произнесена фамилия Гоголя, а еще
1: у
0: и
1: нас,
0: Тарас и Бульба.
1: Вот и мой центр истории СВО.
0: Да.
1: Очень серьезно работаем, продолжаем традиции комиссии академика Минца 41-го года воспоминания участников Великой Отечественной войны, которая собирала. Вот мы тоже собираем воспоминания участников СВО между боями, в зонах боевых действий. В том числе отдельно Международный общественный трибунал по преступлению. Отдельно военнослужащие, которые были в плену. Вот у нас уже более 4000 свидетельств собрано. Ага. Кстати, у комиссии академика Минца за все годы войны 4500. Мы здесь стараемся, так сказать, продолжать эти традиции. Вот. Так вот, то, что мы собираем, вот это все, все вот эти вот материалы, огромное количество людей проходит. И, вы знаете, тоже каждый раз задаешься вопросом, как могут украинцы дойти до такого зверства и сходства абсолютно. Фашизма такого. Но опять-таки, ничего нового вопроса в этом нет. Да? Вот немецкий народ тоже.
0: Людям позволить, если людям это позволить.
1: Не просто позволить, а, еще и специально это все выстроить. Это,
0: да,
1: вот
0: да.
1: тоже, да, вот смотрите, Гитлер же пришел к власти, и буквально несколько лет, и все, пожалуйста, концлагеря, евреи, так сказать, эти убийства, не начались не сразу. Они же сначала хотели их выслать все, просто западные страны сказали, не будем принимать.
0: Да, это правда.
1: Да, а сказать, тогда убьем их. Вот, понимаете, и много есть таких примеров, когда пытались, так сказать, высылать, а Британия, например, говорила, нет, евреев нам не надо, не будем принимать, пожалуйста.
0: Пароходы возвращались,
1: да, это же известная история. И убивали их, а после этого их фашистов концлагеря и газовые камеры.
0: Или деньги шли в ход, и тогда, и это же бизнес.
1: Кого-то чуть-чуть там
0: отпускали. Огромный бизнес
1: конечно,
0: был,
1: собственно, забирали. Так вот, возвращаясь к вот этим вот аналогиям, ведь все очень быстро произошло. Да, немецкий народ вдруг стал, так сказать, просто... И они же поддерживали ведь это все. Это
0: да,
1: же
0: ходили все, строим. Да,
1: ходили строим и поддерживали, да, участвовали в этих убийствах евреев.
0: Мы люди, остальные не люди. Правильно.
1: Полиция, да,
0: правильно,
1: высшая раса, да, выше, а эти недочеловеки.
0: Эти недочеловеки, да.
1: Вот все то же самое украинцы. Да, все то же самое. И мгновенно метаморфоза.
0: А я наивнейшим образом долгие годы, не знаю, как вы, ходил все, думал... Украинцы, братцы, помилосердствуйте, как в рассказе известном. Значит, что же вы делаете? Вы что? Я это долго не понимал.
1: Вот как немецкий
0: пока
1: народ
0: да,
1: быстренько
0: момент,
1: перешел к пыткам, убийствам, концлагерей и массовому геноциду. Мгновенно перешел. Несколько лет буквально, и все, уже готов был. Ну, вот точно так же и украинский. Вот так, все так, очень так, быстро. Так, для того, чтобы это сделать, нужно очень, вот очень просто. Несколько компонентов. Первое, дать идеологию нацистскую. То есть ты высшая раса, а это недочеловеки, биомассы, их можно убивать, они разочеловеченные, не стоят ничего,
0: кто
1: их
0: они
1: можно
0: были
1: убивать,
0: Одессе,
1: лучше их даже убивать.
0: В Одессе Колорадо они
1: да,
0: были, да?
1: Да, это понятно, что сжигать там мирное население, убивать женщин, детей, все нормально, мы украинцы высшая раса, как они говорили, так сказать, вот. А ведь эти все теории, они не сейчас появились. Это, считаешь, Грушевский, да, вот Украина, не Россия, сказать, что это вот с научной точки зрения чушь абсолютная, но тем не менее, да, вот это вот все. Это все давно было
0: но
1: заложено.
0: Но глаза на лоб лезут, политическая вот. Обоснованность требовала, значит, от революционеров наших, например, такой процедуры, как украинизация, когда...
1: Не требовала никакая там, это отдельное большое... Не требовала никакая целесообразность.
0: Нет, конечно, нет. Да. Им надо было политическую власть свою укрепить, и
1: нет,
0: они...
1: Нет, как намного нет, хуже. Нет. Владимир хуже. Ильич Ленин – это искренний русофоб, ну, ненавистник русского народа.
0: Вот с кем я сижу напротив.
1: Поверьте. Нет, посмотрите, посмотрите его речи. Он же пишет об этом, обо всем, так сказать. И Украину специально...
0: Увольняли людей.
1: Конечно,
0: за темпы украинизации, если очень человек допускал неверные темпы украинизации.
1: Конечно, поверьте, украинского языка ведь никакого не было. Да? На Западной Украине в селах говорили, ни один интеллигентный человек не общался, потому что это было вот непонятно что. Украинский язык создан был советской властью. Понятно, что в создании украинского вот этого мифа национализма, конечно, Первая мировая война, да, Галиция, да, понятно, но как, Галиция большая часть была по прорусской, пророссийской, так сказать, не было никаких. Там вот галичан, которые были украинские. Вообще не было никаких украинцев. Никто не считался. Особенно образованные люди не считали. Ну, так вот, немецкие войска, австрияки и прочие, концлагеря, тельгов, просто убивали всех, вешали. Даже в деревнях, кто русский, так сказать, пророссийский, русский, православный, просто вешали, убивали. После этого Галиция стала центром вот этого украинского. Потом дальше Вторая мировая война, естественно, Абвер, ну, естественно, фашисты, конечно, и прочее, прочее. Это. Но я к чему это говорю? Да. Никакой Абвер, никакой Гитлер, никакая Первая мировая война не сделала столько, чтобы создать, так сказать, врага вот этого украинского националиста-фашиста, как советская власть. Это имени правда. Владимира вот Ильича тут, Ленина. Вот как Владимир Владимирович Путин говорит, Украина имени Владимира Ильича Ленина, так и есть. Своими руками. Да, и да, Украина ведь не хотела отделяться из Российской империи. Автономии хотела. В самый последний момент специально. И именно под давлением Ленина сказали, идите, пожалуйста, будьте независимы. Только тогда они стали принимать эти решения, понимаете? Да. А потом, когда Украина уже, когда революцию, так сказать,
0: вот что я имею в виду под политической целесообразностью. Давали. Вот эту извращенную целесообразность, так как это понимает
1: Владимир Ильич Ленин был искренним ненавистником русского народа, но не потому, что он не русский народ, да, потому что он был таким глобалистом того времени. Да, он считал, что рабочий класс больше, везде,
0: чем
1: он восстанет.
0: Больше, чем Троцкий?
1: Больше, чем... Ну, мне, понимаете, здесь как Сталин как сказал, какой хуже уклон, левый или правый, оба хуже, понимаете? Вот. Но что касается Ленина, да, он был глобалистом, а мешал этому русский народ. И поэтому все, что было против русского народа, всем, так сказать, все расчленить, уничтожить и сделать. Специально это делал. Ну, вот такие утопические идеи были.
0: Вот такие... Вот такой глубинный,
1: глубоко копаем
0: глубоко с вами. Вот такие глубины исторического опыта печального и всякого иного, значит, нам
1: поэтому
0: приходится...
1: Поэтому нет ничего нового. Все, да, что мы видим на Украине, вот украинский нынешний современный неонацизм, все то же самое, что было у тех украинских нацистов, а до этого, что было у немецких нацистов. Ну, заменили евреев на русских. Все то же самое.
0: На этом мы с Максимом Сергеевичем поставим точку. Время просто у нас закончилось. Но, а что нам мешает еще раз повидаться на радиостанции «Говорит Москва»? Через некоторое время мы еще кое-что обсудим. Наверняка жизнь нас подвинет к тому, чтобы еще раз повстречаться и еще раз посмотреть, куда мы продвинулись на этом тяжелом пути. Вам удачи, успехов, терпения, здоровья, потому что то, что вы делаете, это большие затраты внутренние. Такие. Я вас давно знаю. Без внутренних затрат, без внутренней убежденности какой-то такие вещи не делают. Так что держитесь, а мы вас поддержим изо всех сил.
1: Спасибо. Спасибо.
0: Уважаемые радиослушатели, на этом мы с радиожурналом «Друзья Сибры» заканчиваем. Не навсегда, но на вот эту программу точно. С вами был его ведущий Владимир Мамонтов. Всего вам доброго.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 21.00 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Сергей Лавров заявил о подготовке Европы к войне с Россией. По словам министра иностранных дел, у нашей страны есть несколько конфиденциальных каналов связи со странами Евросоюза, но Москва не придает это огласке. На пресс-конференции по итогам Генеральной Ассамблеи ООН глава МИДа подчеркнул, что Россия не собирается воевать с Европой, но в случае внешней агрессии ответ будет незамедлительным. Отвечая на вопросы журналистов, глава ведомства процитировал слова Владимира Путина, который ранее назвал домыслы о российском нападении бредом и чушью. Лавров отметил, что Кремль многократно излагал свою мирную позицию на высшем уровне, однако министр предупредил, что если европейские страны все же решатся на агрессию против нашей страны, то, по словам президента, это будет совсем другая и очень короткая война. Макрон не исключил возможности вновь занять президентское кресло. Политик подтвердил, что в мае 2027 года он уйдет в отставку. В интервью американскому журналу Variety он напомнил, что французская конституция запрещает занимать должность президента больше двух сроков подряд. Поэтому выдвинуть свою кандидатуру на ближайших выборах Эммануэль Макрон не сможет. Однако закон не запрещает баллотироваться снова после перерыва. Отвечая на вопрос о третьем мандате, президент Франции отметил, что ничего не исключает. По его словам, возвращаться в политику довольно необычно, но жизнь изобретательна, и в ней бывает больше сюрпризов, чем в кино. Первый тур президентских выборов во Франции назначен на 18 апреля 2027 года. Самолет авиакомпании AJet экстренно сел в Анталии из-за смерти пассажирки. Лайнер следовал регулярным рейсом из Медины в Стамбул. Во время полета одной из пассажирок стало плохо, у нее произошла остановка сердца. Находившийся на борту врач около получаса боролся за жизнь женщины, оказывая ей экстренную медицинскую помощь. Однако спасти пассажирку не удалось. Погибшей оказалась гражданка Турции, сообщают местные СМИ. Из-за чрезвычайного происшествия экипаж принял решение произвести посадку в ближайшем аэропорту Анталии. Для выяснения всех обстоятельств ЧП на месте работают медики и представители авиавластей. Сентябрь в Москве оказался теплее климатической нормы на 2,2 градуса. При этом в регионе зафиксирован серьезный дефицит осадков, дождей выпало почти на 30% меньше положенного. По данным Центра погоды ФОБОС, до конца месяца ситуация кардинально не изменится. Сухую и теплую погоду в столичном регионе продолжат формировать обширные антициклоны. По прогнозам метеорологов, это бабье лето задержится в Москве минимум до середины первой пятидневки октября. Официальный курс юаня на выходные 12 рублей 54 копейки, доллара 84 рубля 34 копейки, евро 95 рублей 87 копеек. Сейчас в столице плюс 13 и без осадков. Евгений Егошин, говорит Москва.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». В это воскресенье тема программы «Что нового в мире детской литературы?» В эфире журналист, литературный критик, руководитель издательского проекта «Код доступа» Наталья Эйхвальд. В это воскресенье после 13 часов. Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
5: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
2: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты – все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
5: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
2: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-радар».
5: Включите ваши приемники на полную мощность.
2: Каждое воскресенье после 8 вечера.
5: Всего вам доброго и слушайте рок.
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. «У меня все прекрасно». В эфире психолог Елена Соловьева. В этот понедельник после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
6: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
2: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Хит Москва.
1: 94.8 FM.
2: Повтор лучшего.
3: Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она – современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат государственной премии «За верность науке» – программа «Ученый свет».
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Сегодня у нас в гостях Иван Гущин, заведующий лабораторией структурного анализа и инжиниринга мембранных систем Московского физтеха. Иван, добрый день.
6: Здравствуйте, Андрей, очень приятно.
5: Да, ну, мы сегодня, во-первых, мы сегодня в записи, а во-вторых, мы сегодня поговорим о синтезе, разработке структур белков. Вот, вообще поговорим о белках, но вначале все-таки вот у вас лаборатория называется «Структурный анализ, инжиниринг мембранных систем». Все-таки хочется для начала спросить про вот этот самый структурный анализ, инжиниринг мембранных систем. Что это вообще означает?
6: Под мембранными системами имелись в виду в первую очередь мембранные белки. Белки — это такие замечательные, сложные, очень разные молекулы, которые в живой клетке далеко не только как некие, ну, питательное вещество или пища работают, а в основном и в большей степени работают как некие активные молекулы, которые делают все самое важное, что в клетке происходит. Реакции, передачу сигнала, что-то внутрь клетки поместить, что-то из клетки достать. И чтобы делают они это благодаря своей структуре, соответственно, если мы хотим, особенно как физики, да, работая на физтехе, понять, как это все работает на уровне атомов и молекул, нам нужно понимать, как эти атомы в белке расположены. Поэтому мы их анализируем структурно. Но дальше, когда мы их проанализировали, у нас могут возникнуть гипотезы о том, как сделать их лучше, и тогда мы занимаемся уже инженерией. То есть мы посмотрели на структуру, высказали какие-то предположения, модифицировали белок, посмотрели, как он работает. Если он работает хорошо, то мы рады.
5: Как можно изучать структуру белков? Как вообще можно понять, как устроен белок?
6: Ну, белки, они слишком маленькие, чтобы мы их могли увидеть глазом или даже в обычный оптический микроскоп, поэтому нам приходится прибегать к таким более сложным методам, где мы используем тоже волны, если можно так выразиться, но другой длины волны, да, и, например, это электромагнитные волны, рентгеновское излучение, и это вот основной метод — рентгеновская кристаллография, где мы выращиваем кристалл белка. Чаще всего после этого едем на синхротрон, источник синхротронного рентгеновского излучения, светим рентгеновским пучком на наш кристалл, наблюдаем дифракционную картину, расшифровываем ее и узнаем, как расположены атомы. Но, кроме этого, в последнее время все более популярен еще становится метод электронной микроскопии, где мы смотрим на белок в микроскоп, но электронный, и метод ядерного магнитного резонанса.
5: Даже ЕМР помогает, потому что я думал, что это такие большие структуры. Ну, с рентгеном понятно. Например, химики используют очень часто рентген для исследования кристаллических структур. Мне кажется, мы об этом даже говорили в нашей передаче. Про ЕМР не знал. А, кстати, почему источник синхротронного излучения? Нужен прям вот настолько серьезный рентген?
6: На самом деле зависит, но наука не стоит на месте, и разные белки по-разному кристаллизуются. Некоторые дают хорошие, упорядоченные, большие кристаллы, а из некоторых очень сложно получить большой кристалл, и мы выращиваем какие-то очень-очень маленькие кристаллы, особенно для самых сложных белков. И сигнал дифракционный, он пропорционален объему этого кристалла. И если кристалл очень маленький, нам нужен очень сильный рентгеновский пучок. И вот синхротроны последнего поколения, они дают намного порядков сильнее сигнал, чем домашние рентгеновские источники.
5: Окей, да, мы тоже, кстати, говорили про источники синхротронного излучения, вот известно даже, где они находятся, ну, в Москве.
6: В Новосибирске вводится замечательный синхротрон последнего поколения.
5: Да, вот, и такой вопрос, может быть, наши слушатели включили радио и говорят, так, подождите, белок, органическая структура, кристалл, кристаллизуется, вот как вообще можно белок перевести в кристаллическое состояние?
6: С одной стороны, очень просто, с другой стороны, очень тяжело, да, мы, наверное, все в детстве кристаллизовали поваренную соль, мы ее просто оставляем на блюдечке в растворе, раствор высыхает и вырастают кристаллы. С белками в чем-то похоже, но они гораздо более сложные молекулы, и поэтому нам нужно подобрать химический состав вот этого раствора, чтобы там были правильные ионы, правильная кислотность. И почти никогда мы этого заранее не знаем, поэтому мы делаем то, что называется скрининг или перебор большого количества условий. То есть у нас есть вот подготовлены различные буферы химические. Мы смешиваем белок с ними, даем этим капелькам тоже подсохнуть. И раз в день или раз в неделю посматриваем, и где-то кристаллы вырастают, и мы с ними работаем.
5: Да, потому что звучит так, знаете, не очень очевидно и не очень интуитивно.

0: вот. И как она, может быть, наоборот, помогает вам теперь?
1: Белки в целом — это такие, вот, ну, как я уже сказал, сложные молекулы, которые состоят из строительных блоков, если так можно выразить, или просто из блоков, из аминокислот. И каждый белок насчитывает в себе обычно несколько сотен аминокислот. И он, с одной стороны, сначала синтезируется в клетке как такая линейная молекула, которая дальше начинает менять свою структуру до тех пор, пока вот он не соберется в такую, чаще всего, более компактную какую-то форму. И у него есть очень много степеней свободы, да, это как такой конструктор из, не знаю, там, тысячи вращающихся деталей, каждая вокруг каждой. И, соответственно, если мы попробуем просчитать это все на листочке, да, или там умозрительно, то просто получается огромное количество возможных упаковок этого белка, которые перебрать все даже на самом мощном компьютере все равно оказывается очень дорого. Соответственно, очень долго, вот, с одной стороны, люди пытались экспериментально определять структуры, с другой — использовать какие-то вычислительные методы, но методы не давали таких супер хорошего совпадения. То есть они работали для белков, у которых для похожего белка уже что-то известно, но вот для по-настоящему новых белков они работали довольно плохо. И изменение действительно произошло с альфа-фолдом, где прогресс, вот, во-первых, рост вычислительных мощностей, да, там процессоры становятся все время мощнее, из них суперкомпьютеры собираются. С другой стороны, методы машинного обучения позволили натренировать такой алгоритм, что он каким-то образом... На самом деле, все это время экспериментаторы очень активно работали, да, и вот на данный момент известно более 200 тысяч структур белков, они публично доступны, с ними могут работать ученые, с ними могут работать компании. И вот компания-разработчик AlphaFold, они взяли эти данные и смогли обучить алгоритм машинного обучения, который и для новых белков тоже научился предсказывать структуру.
0: Насколько я понимаю, они вообще взяли все известные структуры и обучили, соответственно, свой алгоритм. Ну да, наверное, это связано с тем, что вычислительные мощности подросли, ну и действительно не стоит вот сами технологии обучения на месте. Хорошо. Ну вот все-таки убило ли появление этих нейросетей такую вот живую экспериментальную науку там по созданию структуры? Или наоборот, может быть, освободила руки, скорее, как вы оцениваете?
1: Ну вот мы поговорили про кристаллизацию, и на самом деле разные белки по-разному кристаллизуются. Есть вот белок яичный лизоцим, он кристаллизуется замечательно. Его сложнее не закристаллизовать, чем закристаллизовать. Другие белки кристаллизуются очень сложно, а всего структуры получены для очень малой части белков, известных вообще. Да? Вот у человека более 20 тысяч видов белков, из них может быть для пары тысяч есть экспериментальная информация. И сначала, когда появился AlphaFold, и люди стали проверять, да, вот выходит программа, а я работаю над какой-то структурой, и о ней еще кроме меня вообще никто не знает. И у меня есть возможность сравнить то, что предсказывает AlphaFold, с тем, что я знаю, как на самом деле. И люди стали видеть, что действительно удивительно совпадают предсказания AlphaFold.
0: Сходимость.
1: Ага. Да, с тем, что у них было. И возник такой даже небольшой страх, что, может быть, теперь останутся все экспериментаторы без работы, да, просто будет нейронная сеть работать. Но спустя какое-то время стало ясно, что, во-первых, мы благодаря нейронной сети можем освободиться от рутинных задач, когда мы чаще всего сейчас уже, когда у нас известно 200 тысяч белковых структур, мы определили 200 тысяч первую, просто так уже не так интересно, да, есть обычно какая-то задача, ради чего мы это определяем. Мы хотим узнать эффект какой-то там мутации, эффект какого-то лекарства, чего-то еще. И оказалось, что вот во многих случаях можно просто передать это AlphaFold и сфокусироваться на действительно важной задаче. С другой стороны, AlphaFold нам дает неплохую подсказку о том, как оно могло бы быть. И посмотрев на предсказание AlphaFold, мы, например, увидим, может быть, у белка какой-то элемент, который помешает ему кристаллизоваться. Вот мы точно знаем, допустим, что если у него будет разупорядоченный фрагмент, гибкий фрагмент, то это помешает вырасти упорядоченному кристаллу. И, построив модель AlphaFold, я просто скажу, мне такой белок, ну, я потрачу 10 лет и не закристаллизую лучше, я сфокусируюсь на другом белке.
0: То есть это теперь такой помощник, как и многие.

0: нейросети.
1: И при этом, да, выяснилось, что он дает неплохой ответ, но не всегда самый точный вот в атомарных подробностях. Соответственно, там, где мне не нужны прямо вот атомарные подробности, AlphaFold все замечательно сделает, а там, где они нужны, я все равно должен использовать экспериментальные методы, но AlphaFold ускоряет мое приближение вот к этим экспериментальным методам.
0: Я, кстати, слышал, что ваша команда изучала так называемые белковые роторы у бактерий экстремофилов. Но это как такие моторчики внутри этих бактерий. Насколько я понимаю, там жгутики, да, каким-то образом двигаются, вот, и все это очень необычно. Расскажите вообще про это. Это просто звучит как-то очень как чудо некое.
1: Ну да, лаборатория мембранных систем, и мы начинали и продолжаем активно изучать в том числе мембранные белки. Мембрана — это оболочка вокруг клетки. И хотя клетка — это что-то из биологии, на всех живых клетках есть трансмембранный потенциал или некоторое напряжение, как на конденсаторе. И этот трансмембранный потенциал создается некоторыми белками и используется некоторыми белками. И вот, да, у бактерий, например, чтобы они могли шевелиться, у них есть жгутики, и жгутики вращаются механизмом, который очень похож на самом деле на электродвигатель. То есть у него есть статическая часть, статор, вращающаяся часть, ротор. И вот этот вот накопившийся трансмембранный потенциал толкает ионы через мембрану, через специальные каналы в этом моторе и заставляет его вращаться и жгутик. Мы на самом деле больше фокусировались на белках, которые создают этот трансмембранный потенциал или которые используют его для генерации молекул АТФ. И там тоже вот, ну я как это, один из ответов на то, почему я нахожусь на физтехе, хотя вроде бы изучаю биологические задачи, потому что здесь вот такое единение физики в том, что ион, переходя через мембрану, ну, как бы совершает определенную работу или может выработать определенную энергию, и иногда клетке нужно больше или меньше. И она вот на это отвечает тем, что она в своем роторе вот этого электрического мотора меняет количество субъединиц, отдельных частей. И, соответственно, может получиться так, что в некотором организме нужно там 8 ионов перейти через мембрану, чтобы сделать полный оборот, а в некоторых 24. И от этого очень сильно зависит там вся клеточная энергетика и прочее. И очень интересно знать, соответственно, в какой клетке сколько, как устроен вот этот мотор. И при этом экспериментально получить такую информацию очень дорого. То есть это там, не знаю, 3 научных сотрудника будут в течение 5 лет работать. И когда вышел AlphaFold, мы подумали, а не можем ли мы вот, ну как бы, да, я сказал, AlphaFold не может предсказать детали, но может быть он такие вот грубые вещи, как количество лопастей в роторе, да, предсказать. И выяснилось, что он очень хорошо это предсказывает для известных белков, причем для некоторых, даже для, как вот я уже сказал, для тех, которые еще не стала публично известна информация. И мы вот это распространили на... Поскольку сейчас очень дешево стало определять геномы бактерий, то нам известна геномная информация, генетическая информация об огромном количестве микроорганизмов, гораздо больше, чем мы изучили вот как отдельные белки и молекулы. И мы всю эту информацию процедили, проанализировали с помощью AlphaFold и предположили, как там устроены вот эти моторы АТФ-синтаза, если выражаться научным термином.
0: Ну, звучит очень интересно. А можем вообще сами как-нибудь создать такие, даже не знаю, как это правильно сказать, ну, такие биомоторчики и как-то это использовать?
1: С одной стороны, инженерия белков, да, вот разработка белков с новыми свойствами, она сейчас продвигается невероятными темпами. Вот в 2024 году была присуждена Нобелевская премия по химии, собственно, и одна ее часть как раз за алгоритмы предсказания структуры,
0: да.
1: А вторая часть, наоборот, да, вот за обратное, за инженерию белков. И эта Нобелевская премия, на самом деле, она одна из самых быстрых, если можно так выразиться, Нобелевских премий, особенно в последней истории, потому что те методы, за которые она была присуждена, они стали известны в 2020-2021 году, то есть буквально вот 2-3-4 года произошло от разработки до присуждения премии, но при этом все видели, что это работает, собственно. Это не авансом, не голословно, а действительно все успели убедиться, что они работают. поэтому, с одной стороны, замечательный прогресс, с другой стороны, эти моторы, они очень долго бактериями отрабатывались, разрабатывались, и вот сразу такую сложную молекулу, я бы сказал, сейчас даже вот Нобелевский лауреат Дэвид Бейкер, например, который получил часть Нобелевской премии, если ему дать все суперкомпьютеры мира, я думаю, что он бы не справился. Он бы смог либо сделать какие-то отдельные блоки, либо несколько улучшить весь мотор в целом, но вот прямо заново придумать принципиально новый мотор пока бы не смог. Слишком сложный мотор, слишком много нюансов.
0: Да, но даже мой скорее вопрос был про то, что мы же знаем теперь сейчас и структуру, и формулу этих белков. Как бы, если бы возникла какая-то необходимость, то есть это же не только академический интерес, конечно, с него всегда все начинается, но вот где, например, в дальнейшем можно было бы использовать вот знания о структуре вот этих вот небольших моторчиков?
1: А если можно, я вот чуть на шаг назад, на самом деле да. Вот что и альфа-фолд, и кристаллография, у них есть одно очень важное ограничение. В кристалле мы видим белок, в каком-то смысле зафиксированный вот в этой кристаллической решетке, и особенно если вот на практике кристаллографию часто делают в замороженном состоянии, при температуре минус 170 градусов Цельсия, соответственно, белок не претерпевает каких-то движений. И AlphaFold, глядя на это, тоже научился предсказывать замечательные статические структуры. Но вот если мы хотим изучать моторчик, он должен двигаться. И там возникают уже сразу вопросы энергетики, вопросы термодинамики. И, ну, это примерно как переход там, от одной структуры к тысяче структур. И вот на этом все ломается, что теперь возникает динамика, и у нас нету до сих пор ни одного хорошего экспериментального метода, который бы позволил видеть и структурные детали, и временные изменения. Вот мы EMR упомянули, он иногда очень быстро может мерить процессы, но зато не весь белок сразу, только какую-то там связь конкретно одну. Кристаллография видит сразу все связи, но зато вот такая как бы замерший кадр во времени. Вот, и если возвращаться к моторчикам, то одно из интересных применений, о котором люди рассуждают, что на самом деле во всех живых клетках есть АТФ-синтазы или АТФ-фазы, и они определяют энергетику клеток, и в том числе они важны для растений. Например, растения растут в разных условиях, иногда там это меняющиеся условия, да, и можем ли мы сделать растение, которое будет расти в два раза быстрее, у которого биомасса будет наращиваться в два раза быстрее. Может быть, вот у него как раз ограничение в этом моторчике, и есть чужие, не наши работы, где люди показывали, что можно поднастроить этот мотор, и будет там на 5% быстрее вырастать рис, например, или что-то такое. Но это вот одно лишь из применений, и это именно потому, что эти моторчики, они довольно сложные, поэтому люди не так хорошо в них разобрались и сложнее придумать применение. Но есть гораздо более простые белки, и они вот суперактивно разрабатываются, применяются. Могу про них чуть больше рассказать, если интересно.
0: Да, конечно, конечно.
1: Ну вот одним из примеров таких более простых белков являются белки-ферменты, которые катализируют какие-то реакции. И самые простые реакции – это реакции расщепления. Нам на самом деле известны примеры таких белков, да, вот есть стиральные порошки, современные стиральные порошки, они стирают гораздо лучше, чем раньше, в том числе потому, что в них есть фермент липаза, который расщепляет жиры, которые могли остаться на ткани. И, конечно, вот эта липаза, она существует и в природе, но в природе это такой очень нестабильный белок, его можно выделить в очень маленьких количествах из каких-то грибов, которые вот там где-то растут, но благодаря инженерии мы можем предсказать, как этот белок улучшить, какие аминокислоты в нем поменять, и благодаря этому сейчас вот эти липазы, во-первых, они стали настолько дешевы, они настолько дешевы, что мы их можем класть в стиральный порошок, который используют вот просто люди дома, они стабильны, они переживают вот это мыло, температуру, что-то еще, и ну вот один из замечательных примеров. Другой из примеров, тоже вот возвращаясь не специально к сельскому хозяйству, когда сельскохозяйственные животные, часто они же кормятся сеном, да, или чем-то таким, и они это сено очень долго переваривают перед тем, как оно вот как раз расщепится и может быть поглощено, потому что там клеточная стенка очень такая труднорастворимая. И тоже часто применяются кормовые добавки или ферменты, которые позволяют им быстрее переваривать эту еду. В чем-то на самом деле похоже на следующий пример ферментов, да, это вот когда у человека несварение желудка, он может принять таблетку, и в этой таблетке тоже будут ферменты, которые помогут ему переварить еду. И вот есть в чем-то аналогия, да, только для человека это нужно очень высокие стандарты качества, и чтобы ни в коем случае не навредило, а для животных, ну, может быть, чуть меньше требования по гигиене и стерильности, но зато нужно в огромнейших количествах. И вот как раз как сделать такой белок, чтобы его можно было дешево производить тоннами в буквальном смысле. Вот, вот эти исследования, они сейчас очень сильно ускорились благодаря AlphaFold, благодаря машинному обучению.
0: Слушайте, здорово. Ну да, вы дали два таких хороших примера, которые как будто, ну, с этим мы можем столкнуться буквально каждый человек. У нас близится завершение первой части, поэтому я хочу напомнить нашим слушателям, мы сегодня в записи, у нас в гостях Иван Гущин, заведующий лабораторией структурного анализа и инжиниринга мембранных систем Московского физтеха. Ну, говорим и, так сказать, и про мембранные системы, и про структурный анализ, но в основном про белки. Вот, очень интересная задача, конечно, и предсказание структур белков, и, соответственно, непосредственно, может быть, экспериментальными способами установления структуры. Вот наш гость сказал, что они это делают, сначала кристаллизуют белок, потом погружают его там в ЕМР. Если они хотят там какие-то отдельные, там, наверное, ЕМР позволяет отдельные группировки посмотреть, отдельные связи, вот, либо рентгеновская дифракция. Вот. Ну, для меня открытием стало, что нужно очень мощное такое излучение, которое можно делать, например, на синхротроне, на синхротронном источнике. Вернемся к вам после перерыва на новости.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: Реклама. Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
4: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
5: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
6: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами.
7: В это воскресенье тема программы «Фавориты Екатерины II». В эфире доктор исторических наук, профессор РГГУ Игорь Курукин. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Гомес, Джорди Альба, Лейнел Месси!
9: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
6: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает,
10: где его получить, о поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – театральная.
12: Марин, ну куда ты опять собралась?
13: Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
14: Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть?
12: Рассказываем по пятницам после 12.
14: Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
2: Говорит Москва.
15: Повтор лучшего.
10: Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
0: Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Мы сегодня в записи, у нас в гостях Иван Гущин, заведующий лабораторией структурного анализа и инжиниринга мембранных систем Московского физтеха. Иван, добрый день еще раз.
1: Добрый день, Андрей.
0: Наш гость блестяще рассказал действительно на простом языке, как мы любим, в первой половине о том, как можно посмотреть структуру белков, вот, и для чего нам самое главное это бывает нужно. Вот. Очень интересная тема, что вот у бактерий, ну и не только у бактерий, есть такие специальные моторчики, вот так по-простому говоря. Что меня, например, больше всего изумило, то, что там буквально аналогия с электромоторами, которые используются у нас повсеместно, что там есть две части, ротор и статор, статичная и вращающаяся или двигающаяся. Вот лично меня это удивило, когда я читал, как так вот в природе очень похожая конфигурация используется. А вот незадолго до перерыва наш гость упомянул несколько популярных ферментов, знание структуры которых и вообще работа с ними помогает очень таким обычным популярным задачам в нашей жизни. Например, липаза — фермент, который, судя по названию, да, в принципе, в химии так принято, что все, что заканчивается на аза, алкоголь-дегидрогеназа, альдегид-дегидрогеназа или липаза, это нечто, что расщепляет вот то, что стоит перед как раз окончанием аза. Ну, липаза, как следует из названия, должна расщеплять белки, простите, жиры, липиды. Вот. И эти ферменты сейчас активно применяются в создании там стиральных порошков. И вот, соответственно, конечно, сделать их более стабильными, более устойчивыми, там, более дешевыми — это хорошая такая задачка. Вот, ну, есть и более такие академические интересные вещи. Вот, например, родопсины. Мы про них никогда не говорили. А, насколько я понимаю, микробные родопсины — это белки, реагирующие на свет. То есть это не ферменты, чтобы не было недопонимания, да, это просто уже белки. Вот. И по идее, например, если этот белок вставить в, допустим, в нейрон, условно говоря, то можно с помощью света, например, его активировать. Правильно я понимаю эту конфигурацию?
1: Да, микробные родопсины, многие из них являются ионными насосами или ионными каналами. Они поглощают свет и переносят ионы через мембрану, как раз меняя трансмембранный потенциал. И это они делают в природе как раз вот для биоэнергетики, как некая альтернатива, на самом деле, вот тому, что мы обсуждали в первой части. Но вот где-то, наверное, с 2005 года ученые заметили, что или догадались, что их можно использовать и вне обычных бактерий при помощи методов генной инженерии или чего-то еще, чтобы привнести их в другие какие-то клетки и при помощи света начать управлять трансмембранным потенциалом клетки. И, конечно, вот клетки, трансмембранным потенциалом которых нам интереснее всего управлять, это нейроны, потому что нервный импульс передается через потенциал, мы встраиваем туда микробный родопсин, светим, и некоторые из них обладают активирующим действием, то есть они запускают нервный импульс, но некоторые на самом деле так могут поменять потенциал на мембране нейрона, что наоборот перестанут проходить нервные импульсы.
0: Это нам нужно для того, чтобы скорее изучать, как работает нервная система, или мы можем с этого, с помощью таких конструкций сами как бы создавать, ну, то есть видоизменять там, допустим, какие-то нейронные сети под наши какие-то задачи.
1: Тут, как многие объекты или исследования в биологии, оно такое двунаправленное. То есть, с одной стороны, они нам помогают исследовать, как устроена природа, и, в частности, мы можем, например, очень удобно их помощью картировать мозг. Да? В мозге огромное количество различных... вот тут я боюсь неправильный термин использовать... Зрительная кора, еще какая-нибудь кора, там отдел мозга, отвечающий за голод, за страх, за какие-то эмоции. И понятно, что там человеческий мозг очень сложный, нам хотя бы что-то узнать. И изучают, например, на мышке. Есть специальные способы доставить генетический материал в определенный участок мозга, мышки, и мы можем доставить туда гены, кодирующие родопсины. И дальше, и мы знаем, куда мы доставляем, это очень важно. И дальше подвести светодиод, активировать светодиод и наблюдать за поведением мышки. И вот одни из ранних экспериментов, если ввести в поисковике в интернете оптогенетика мышка, то там будет пример, например, активации либо двигательной коры, что включается светодиод, и мышка начинает бежать. Вроде бы там замкнутая клетка, ничего интересного, но она бежит. Выключается светодиод, она перестает. И мы делаем вывод. Наверное, вот эта кора, которая отвечает за активацию вот этого желания бежать. Или она начинает есть, и там по мышке видно, что ей не нужно уже больше есть, она явно сыта, но вот загорается светодиод, и она начинает есть. Соответственно, мы можем использовать для исследования, и многое сделано. Но второе, что мы можем сделать, это мы можем пытаться применить это для чего-то, и вот над чем сейчас активно работают, это есть люди, у которых возникли те или иные сложности со зрением или слухом, и тут... Опять же, эти сложности можно решать очень разными методами, вплоть до того, что поскольку нервные импульсы – это электрические сигналы, можно через операцию вводить электроды.
0: Напрямую, так сказать.
1: Да, как бы активировать электрическим сигналом нейроны, но там возникают всякие сложности, что там активируется сразу очень много разных нейронов, там возникает, не совпадает, может не совпадать там упругие свойства электрода и... нейронов, и они начинают тереться, и там возникает рубцовая ткань, и спустя какое-то время этот электрод нужно или там заново извлекать и устанавливать. Вот. И пытаются, соответственно, восстановить зрение или слух с помощью родопсинов. И пока это еще очень такая вот на фронтире науки, наверное, если можно так выразиться, есть, по-моему, один пример пациента, которому... Потому что здесь комбинируется сразу несколько очень таких сложных технологий, слишком большой риск, если двигаться с этим очень быстро, потому что нужно при помощи вируса доставить генетический материал в правильную часть глаза, нужно, чтобы не возникло иммунной реакции, нужно, чтобы родопсин получился и чтобы снова активировались вот эти все нейронные пути. Вот. Но, тем не менее, какой-то определенный прогресс есть, и есть вот пример одного человека, которому очень частично, но восстановили зрение при помощи технологии на основе родопсинов.
0: То есть используются вирусные векторы, которые доставляют фрагменты там наследственной информации, да, этих молекул больших.
1: На самом деле технология очень похожа вот на то, что было в вакцине «Спутник», только вакцина «Спутник» доставляла информацию о белке шипики коронавируса, а тут доставляется информация, ну, вот, кодирующая этот родопсин.
0: Я еще слышал, что гипотетически, да, ну, как и многое, то, что 10, 15, 20, 50 лет назад казалось тоже таким гипотетической технологией, сейчас уже применяется. Поэтому сейчас с темпом развития и внедрения, даже то, что мы видим на примере скорости присуждения Нобелевской премии за AlphaFold, какие-то гипотетические идеи могут через 5 лет быть уже применены непосредственно на практике. Так вот, я слышал про гипотетическую возможность создать такой беспроводной кардиостимулятор. То есть, допустим, светочувствительные вот эти родопсины поместить в клетки сердца и, соответственно, светодиоды, которые заводят, ну, то есть как-то активируют вот клетки.
1: Наверняка так тоже можно сделать. И вот да, здесь основной плюс этого подхода, что для передачи сигнала не нужно прямого физического контакта. То есть можно на какое-то расстояние пройти при помощи света, и вот сердце — это мышца, которая все время движется, да, и там очень тяжело сделать какое-то вот твердое, жесткое соединение. Наверное, там это тоже могло помочь. Тут на самом деле мы сталкиваемся, вот как в биоинженерии часто бывает, с еще одной проблемой, что и которая нас снова обратно возвращает уже к белковой инженерии, что разные ткани обладают разной прозрачностью к свету разного цвета. Mm-hmm. И если, например, красный цвет гораздо лучше проникает сквозь ткани, да, вот мы можем там ночью, если, я не знаю, через руку посветить, мы вот на самом деле увидим чуть-чуть, что может яркий красный свет проходить, то синий свет проходит гораздо хуже. Но при этом многие родопсины, которые мы находим в природе, они активируются синим или зеленым светом. И такой свет, он, ну, может быть, даже через миллиметр ткани не пройдет, и нам нужно каким-то образом сместить вот ту длину волны, которая активируется родопсин, в красную или еще лучше в инфракрасную область. И вот тут вот снова как это мое любимое сочетание физики и, может быть, машинного обучения, что длина волны определяется физикой, потому что это электронный переход, и вот разница энергии задает энергию фотона, который будет активировать. Но при этом сам белок — это тысячи-тысячи атомов. Просчитать их при помощи вот честной квантовой химии, квантовых уравнений Шрёдингера — это очень дорого. И вот а машинное обучение нам иногда дает ответ в 1000 раз быстрее. И он работает, что важно.
0: Ну да, вот это было бы как раз здорово, действительно, подобрать там белок под длину волны, под энергию вот этого перехода электронного. Ну, будем надеяться, что, может быть, когда-нибудь это действительно получится. Все-таки верну вас к мембранам, потому что раньше вы ими занимались, вот, и ну, такая интересная, на самом деле, штука и очень важная. Во-первых, насколько я понимаю, вот для синтеза лекарств очень важно понимать, как работать с мембранами. А еще ваша группа входит в состав Центра исследования молекулярных механизмов старения и возрастных заболеваний, МФТИ, если я ничего не путаю.
1: Все верно.
0: Слышал я, что есть некий износ мембраны, то есть клетки со временем, что-то там происходит с мембраной, она меняет, может быть, свою там, не знаю, вязкость, структуру, может, какие-то те же тот же самый болезнь Альцгеймера, это вроде когда какие-то появляются деструктивные белки в этих мембранах нейронов, вот, и он после этого плохо работает. Вот можно ли тоже здесь как-то работать вот с помощью методов биоинженерии?
1: Ну, вот тут снова работает та же связка, да, что мы сначала пытаемся разобраться, как устроен процесс в природе, и в процессе разбирания мы что-то такое обнаруживаем, что нам позволяет и побороться с этим процессом, если это нежелательный процесс. Но вот старение, это действительно вот то, что вынесено на флаг нашего центра, это очень сложный процесс, и если подходить к этому как ученый, это очень сложный эксперимент, потому что, чтобы нам его изучать, нам нужно пронаблюдать, поставить эксперимент длительностью 100 лет, а еще если контролируемо. Но да, вот многие, особенно так называемые нейродегенеративные заболевания, они последнее время выходят на первый план, потому что люди начинают жить дольше, и мы уже научились там лечить относительно простые вещи, какая-то хирургия, там воспаление, бактериальные инфекции, что-то еще. И человек доживает до 70-80 лет, и у него начинают, у некоторых возникают вот эти вот какие-то нейрональные вещи. И многие из них, да, связаны с накоплением вот этих неправильных агрегатов белков огромных, которые рушат мембраны, нарушают передачу сигнала. Но вот важный момент, что про Альцгеймера, с одной стороны, коллеги очень активно изучают, потому что вот в том числе вот этот вот пептид, который даже не белок, а это такой очень маленький белок, там что-то порядка 40 аминокислот, который mm-hmm. накапливается и образует вот эти агрегаты, он находится в мембране какой-то части вот своего биосинтеза. То есть изначально у него есть прекурсор, такой более крупный белок, который mm-hmm. некоторыми другими мембранными белками расщепляется. Если он расщепился не так, как надо, то вот возникает та форма, которая агрегирует, накапливается и мешает жить клетке, как считается. Но там до сих пор идут споры, на самом деле, агрегаты – это причина заболевания или это тоже следствие, просто вот симптом, что мы, а причина в чем-то другом. Соответственно, там мы, перед тем, как вот, чтобы действительно начать рационально с ним бороться, хорошо бы выяснить, в чем причина, и мы, ученые, пока не согласились, в чем именно причина болезни Альцгеймера.
0: А по поводу других нейродегенеративных заболеваний есть как-то лучше информация о механизмах или тоже есть пока некое сомнение?
1: Я бы сказал, варьируются. Многие из них это вот, ну, то, что называется амилоидом, забыл правильно сказать, ладно, не буду выдумывать. Вот эти вот агрегаты пептидов называются амилоиды. И это как-то, видимо, связано с нарушением оборота какого-то из белков, да, то есть вот клетка, она же все время что-то синтезирует и что-то утилизирует, когда оно не нужно или когда оно повредилось. Но в организме с возрастом все время копятся какие-то ошибочки, да, там вот эти химические повреждения на самом деле, вот, я не знаю, я чуть-чуть, может быть, отвлекусь, но недавно тоже был очень красивый пример, не от нас, к сожалению, глюкоза в крови со временем может реагировать с белком и образовывать такие вот модификации белка, которые за там десятки лет жизни накапливаются, и белок перестает работать так, как нужно. И при этом ряд белков, они не утилизируются, соответственно, вот это вот становится проблемой. И при помощи вот этих новых методов белковой инженерии разработали фермент, который может убирать обратно этот сахар от белка. И вот сейчас очень любят аналоги часов, да, вот часы старения, что там человек по календарю, допустим, ему там 70, а по биологическим показателям ему 65 на самом деле. Ну, а кому-то, может быть, наоборот, 75. И вот в эти показатели в том числе входит количество вот этих вот модифицированных белков, накопившихся. И инженерия дает возможность создавать ферменты, которые напрямую будут их расщеплять, возвращать обратно в рабочее состояние и откатывать вот этот вот возраст.
0: Хорошо. Еще немного вопросов про, как это неудивительно, про образование. Даже не про образование, а про, может быть, карьеру для молодых ученых. Вот меня просили задать этот вопрос. Вот у меня есть соведущая Вера, она сегодня отсутствует, но она обычно спрашивает про карьеру. Вот я знаю, что вы защищали PhD во Франции, да, работали в Германии, вот сейчас возглавляете лабораторию в МФТИ. А есть какие-то отличия, может быть, вот в школах биофизических российской, там, французской, немецкой?
1: Ну, я бы начал с того, да, что я был в Гренобле, потому что это замечательное место для занятий структурной биологией. Там на одной такой довольно небольшой площадке находится и синхротрон, европейский синхротрон, который Россия долгое время финансировала, и там российские ученые, вот, как и я, проводили исследования. Там есть источник нейтронного излучения, которым тоже можно исследовать биологические объекты. Наверное, разница не столько страновая, сколько разница в том, что разные коллективы и лаборатории имеют разные традиции. И побывав там, вот там, например, было больше коллективов, которые занимаются структурной биологией. И вот концентрация таких работ была просто невероятной. Вот я был в Институте структурной биологии, и там, наверное, 20 лабораторий, которые делают структурную биологию. И вот погрузиться в это довольно приятно и интересно. Вот. Но вот как тоже из нашего предыдущего разговора следует, что законченные проекты, они часто пронизывают несколько тематик, то есть они уже давно не заканчиваются только структурной биологией, там и генной инженерии, и какие-то квантовые физические расчеты, и что-то еще. И, наверное, вот для такого идеального научного развития, конечно, интересно поучиться у лучших в каждом из направлений, чтобы вот для себя выстроить какой-то такой набор и потом уже этим набором пользоваться. Ну, а также знакомых, да, потому что самые... Ну, тут двояко. Если я хочу сделать какую-то важную вещь, иногда оказывается, да, что вот я читаю литературу, и белком, который меня заинтересовал, занимался всего один человек в мире, который сидит где-то еще. И когда вот есть такой довольно разнообразный опыт, могут найтись общие знакомые, да, или даже понятно, с какой стороны зайти. Вот. А если такого опыта нету, то, ну, даже вот какие-то культурные различия, да, вот я как это... В последнее время, на самом деле, очень много делается упор на soft skills тоже, да, что вот если ты учишься на физтехе, ты должен сдать ЕГЭ по физике очень хорошо, ЕГЭ по математике, а еще лучше участвовать в Олимпиаде. И это замечательно до определенного момента, но когда ты работаешь вот в такой сложной команде, тебе нужно поговорить с разными людьми на их языке, и вот этому не так активно учат, но вот это тоже благодаря такому международному опыту приобретается.
0: Ну, тогда последний вопрос, может быть, для... Иногда нас слушают студенты или родители абитуриентов. Вот, вот, допустим, людям... Ваше направление кажется очень перспективным, очень актуальным. Все это, конечно, на острие науки. Тут прям явно видно, чем можно заниматься, вот, что это прям нужно. Вот какие, может быть, рекомендации по... Я не знаю, может быть, как раз по hard skills, да, то есть по тем навыкам, которые... необходимо иметь, да, для того, чтобы заниматься вашей областью. Ну, вы уже упоминали несколько раз, что вот на физтехе классно, потому что физика, ну, конечно, физика мощная такая наука, вот. Ее вообще каждому бы я рекомендовал. Ну, не все любят, к сожалению. Вот. Поэтому, может быть, какие-то рекомендации студентам, абитуриентам, школьникам, вот если они хотят заниматься, скажем, изучением белков, может быть, исследованием структур белков, может быть, предсказанием структур белков с помощью альфа-фолда. Вот что бы им надо знать?
1: Ох, я тоже тут отвечу, может быть, чуть сложнее, чем хочется. Один из аспектов, что наука... Помимо достижения знаний, да, она еще имеет такой карьерно-амбициозный какой-то аспект, что люди соревнуются. И вот это соревнование, оно как спорт без правил, да, то есть там нет такого, что вот проектом должен заниматься только один человек весом от 70 до 74 и возрастом от стальки-то до стальки-то. Соответственно, это международный коллектив, ну, как бы в разных странах люди занимаются и соревнуются с разными бюджетами, разными возможностями. И если возникает какое-то очень важное, интересное направление, на него все набрасываются, как ученые, так и компании с миллиардными просто бюджетами. И от этого существует такая вот некая еще сменяемость научной моды, что ли. То есть вот возникает белковая инженерия, она очень важна, она помогает достигать результатов. Но вполне может быть, что из-за этого за там какие-нибудь 7 лет эта наука уйдет очень сильно вперед, будут там разработаны, как бы, возможно, там основные открытия будут уже сделаны, да, вот по правилу Паретта за первые 20% усилий 80% успеха кто-то достигнет, а дальше останутся уже какие-то сложные технические задачи, а при этом будет огромное количество людей, которые уже большие эксперты в этом. И это вот некая сложность, как бы, вот я учу студентов, да, я тоже думаю, что они там спустя 5 лет, над чем они будут работать, да, наверное, поменяется контекст вот этот вот. Но что не меняется, и... Ну, я как всяк кулик свое болото хвалит, да, вот тут на физтехе часто спорят, важен ли был матанализ и теоремы. Может быть, сами там теоремы по себе не так важны, но они давали очень сильный вот этот вот критический подход и логическое мышление. Вот оно абсолютно остается ценностью. И второй момент, что вот последний год, особенно, наверное, языковые модели проникли во все грани нашей жизни, да, вот мы на расстоянии вытянутой руки от них, заходишь в браузер, вводишь запрос и получаешь развернутый, довольно качественный ответ. И это плюс и минус. Плюс в том, что вот та информация, которой много и которая есть в открытых учебниках, нейросети их, эту информацию дают очень хорошо, и это вот, собственно, опять же, да, что, может быть, даже не нужно спрашивать меня, как изучать белок, и я, потому что я отвечу как какой-то ученый, слишком сложно, да, можно сказать, дорогая нейросеть, с чего мне начать, если мне интересна структура белков. С другой стороны, по мере того, как будешь задавать все более сложные вопросы, там все больше будет галлюцинаций, и вот тут приходит на помощь логика и критическое мышление, да, что задал один и тот же вопрос трем разным нейросетям и сравнил. Если они там дали разные ответы, то вот попробуй уже сам разобраться, кто прав, кто не прав. Поэтому да, вот никакого у меня конкретного совета, кроме того, что критическое мышление и LLM очень сильно приблизили и облегчили вот вводные вещи в любой области, они очень неплохо, мне кажется, помогут освоить.
0: Спасибо большое, Иван. Мне кажется, получилось очень насыщенно и очень интересно.
1: Спасибо, Андрей. Было очень приятно поговорить.
0: Я напомню нашим слушателям, у нас в гостях был Иван Гущин, заведующий лабораторией структурного анализа и инжиниринга мембранных систем Московского физтеха, а мы услышимся в следующую субботу. Всем пока.
16: Внимание, внимание! Говорит Москва. 4,8.
17: Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова.
18: Города, экология и воображаемые катастрофы. Пример Лос-Анджелеса. В эфире исследовательница в области социально-экономической географии и экономики изменения климата Виктория Мызникова, переводчик-журналист, независимый исследователь Дмитрий Райдер и кандидат исторических наук Тимофей Раков.
17: В это воскресенье после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18: Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
19: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
18: В программе «Про фитнес». В это воскресенье тема программы «Анти-эйдж, биохакинг и долголетие с точки зрения фитнеса». В эфире ректор колледжа фитнеса и бодибилдинга имени Бена Вайдера, кандидат медицинских наук, спортивный врач Елена Ребенкова. В это воскресенье после 19 часов в программе Екатерины Родиной «Про фитнес». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
20: А вы говорите «мили».
21: Я его что?
20: Тоже мне «мили».
21: Рекламирую.
20: Да думайте о своей стране.
18: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

твоя недолгая, твоей любви не жалко мне ничуть. Вспоминать о тебе я совсем не хочу, не хочу, не хочу. Но снова жду я этих встреч придуманных у твоего потухшего окна. Значит, в сердце моем ты как прежде одна, значит, в сердце

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости.
2: В это воскресенье тема программы «Осенняя перезагрузка. Как не испортить кишечник после отпуска». В эфире врач-гастроэнтеролог клиники лечебного питания «ФИЦ питания и биотехнологии» Сергей Морозов.
1: В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума.
1: Каждую среду после 8 вечера
3: разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток».
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Найдите «Радио говорит Москва» в социальных сетях.
1: Яндекс.Дзен. Говорит МСК.
3: Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались.
1: ВКонтакте. Говорит Москва. 94,8 FM.
3: Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва».
1: «Говорит Москва».
3: И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ.
1: Ищите наши аккаунты в соцсетях.
3: Все они указаны на сайте «говоритмосква.ру».
0: Право знать. Говорит Москва.
5: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

никогда не бывает без грусти. И это приятнее, чем грусть без любви.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
2: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
1: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
1: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Диагностика и лечение заболеваний ЖКТ». В эфире врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Наталья Мотылева. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украины.

0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии – доцент факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики, кандидат политических наук Ольга Харина. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

0: Пусть мама меня непременно найдет, ведь так не бывает на свете, чтоб были потеряны дети. Ведь так не бывает на свете, чтоб были потеряны дети.
1: Говорит Москва. Прогулки по старой столице.

сирени влагостью сожгли его лучи, лишь в глазах моих оставив одиноких слез ручьи. Маринга, Маринга, ты безбрежная прохлада, ты покой мой отрада, ты бурливая река. Маринга, Маринга, ты для жаждущих пустыни, плеск воды прозрачной сине, нежный шепот родника. Маринга, Маринга, повернись издалека. Неужели обо мне ты забыла, Маринга?

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

кукарачу, за кукарачу я отомщу. Я не заплачу, нет, не заплачу, но тебе не прощу. За кукарачу, за кукарачу, ух, я отомщу. Я не заплачу, нет, не заплачу, но тебе не прощу.

поведу. Я дурачу, как я только захочу. Закукорочу, закукорочу, я отомщу и проведу. Я дурачу, ого, как я...

0: отдашь. Я кукарача, ой, кукарача, мне ли быть свиной, но я не плачу, нет, я не плачу. Все равно ты будешь мой. Я кукарача, мне ли быть иной, но я не плачу, нет, я не плачу. Все равно ты будешь мой.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Кто увидит нас, тот сразу ахнет. И для кого-то жареным запахнет. А кое-что за пазухой мы держим. К нам не подходи, к нам не подходи, к нам не подходи, а то зарежем.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости.
2: В это воскресенье тема программы «Осенняя перезагрузка. Как не испортить кишечник после отпуска». В эфире врач-гастроэнтеролог клиники лечебного питания «ФИЦ питания и биотехнологии» Сергей Морозов.
1: В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Рок-рада.
1: Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
4: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
1: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
4: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
1: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
4: Включите ваши приемники на полную мощность.
1: Каждое воскресенье после 8 вечера.
4: Всего вам доброго и слушайте рок.
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

пусть, как прежде, одни ухабы, судьба под ноги бросает мне. Ей благодарен за то хотя бы.

Трое былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещанный одним мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть и мне 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

Одинное море шумит за кормою седая волна. А ночка, ребята, темна. И тихо на небе, как звезды горят.

за кормою седая волна. Родимое море растаяло, пристань дали за кормой, и больше не виден плато голубой.

родимое море, у каждого адрес заветный один, что носят с собою до самых седин.

0: Седая волна.
1: Нам есть что вспомнить. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Говорит Москва. 94,8.
1: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
2: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.
3: 94,8 FM.

0: родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».
1: Главное, чтобы костюмчик сидел непринужденно, легко и вальяжно.
2: Все остальное, поверьте, не важно. Нет и не будет серьезнее дел.
1: Главное, чтобы...
2: Главное, чтобы...
1: Главное, чтобы костюмчик сидел. Главное, чтобы костюмчик сидел так, чтобы в жизни себе не простили.
2: Те, кто такого себе не пошили, их непригляден и жалок удел.
1: Главное, чтобы...
2: Главное, чтобы...
1: Главное, чтобы костюмчик сидел.
2: Главное, чтобы костюмчик сидел. И как пошито могли показать вы, ведь от того и придуманы свадьбы. Главное, чтобы костюмчик сидел,
1: чтоб котыша еле-еле.
2: Гости на этот костюмчик глядели,
1: чтобы невеста, сомлев от пошива,
2: вдруг поняла, что она поспешила.
1: Главное, чтобы костюмчик сидел.
2: Главное, чтобы костюмчик сидел.
1: Главное, чтобы костюмчик сидел. Главное, чтобы костюмчик сидел.
0: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

уйти, чтобы снова уйти на полгода. Не пройдет и полгода, и я появлюсь, чтобы снова уйти.

Я не верю судьбе, я не верю судьбе, а себе еще меньше. Возвращаются все, кроме тех, кто нужней. Я не верю судьбе, я не верю судьбе, а себе еще меньше. И мне

0: есть в друзьях и в делах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою. Не пройдет и полгода, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода.
1: Нам есть что вспомнить.

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
2: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
1: В программе «Профитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Профитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва, 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Что со мной ты сделала? Зачем лишила сна? Слетают листья с дерева, а за окном весна. На вопрос доверчиво кивнула головой. И вот

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

Мне тебя сравнить бы надо с песней соловьиною, с майским утром, с тихим садом, с гибкою рябиною, с вишнею, черемухой.

тебя, моя родная, ни с кем я не сравню. Мне тебя сравнить бы надо с первою красавицей, что своим веселым взглядом к сердцу прикасается, что походкой легкою подошла нежданная, самая далекая, самая желанная. Как

мечту свою храню. Тебя, моя родная, ни с кем я не

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

оплачу.

тебя ли Ева? И Адам согласно точным данным, и как заученную роль, Адам твердил: о, Ева, я твой король, я твой король, а ты моя королева, я твой король, я твой король, а ты моя королева. Однажды Ева в летний зной

ты мой король, ты мой король, а я твоя королева. Ты мой король, ты мой король, а я твоя королева. Пришла и к нам любви пора, и мы твердим упрямо слова пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-деда Адама. Их даже в песенку порой вставляем для приятного.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
2: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
1: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 94,8 FM.

0: говорит Москва. Нам есть что вспомнить. Родные песни.
1: Какие могут быть игрушки, и буду счастлив я вполне. Но вы, мои вчерашние подружки, мои вчерашние подружки, напрасно плачете по мне. Не плачьте, сердце раня, смахните слезы с глаз. Я говорю вам до свидания, я говорю вам до свидания, а прощание не для нас. Иветта, Лизетта, Мюзетта, Жанетта, Жоржетта, вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда со мной вы, клянусь, моя песня не спета. Иветта, Лизетта, Мюзетта, Жанетта, Жоржетта. Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда со мной вы, клянусь, моя песня не спета.

0: Женюсь, ай, женюсь. Их холостяцкие пирушки затихнут, сгинут без следа. Но вы, мои вчерашние подружки, мои вчерашние подружки, со мной останетесь всегда. Не плачьте, сердце раня, смахните слезы с глаз. Я говорю вам до свидания, я говорю вам до свидания, расставание не для нас.
1: Ивета, Лизета, Мюзета, Жанна, Жоржета.
0: Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда я с вами, клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизета, Мюзета, Жанна, ой, Жоржета. Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда я с вами, клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизета, Мюзета, Жанетта, Жоржетта, Колетта, Полетта, Кларетта, Флоретта, Мриетта.
2: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

купаться, чтобы к девушкам добраться. Нет у вас деликатного подхода. Деликатного подхода.

посмотрев на досадную преграду, меж собой хлопцы обменялись взглядом. Кони в воздухе мелькнули, только гривами махнули. Казаки стали с девушками рядом. Стали с девушками рядом. Покраснев ярче макового цвета, говорят им красавицы на это: вашу удаль видим сами, и насчет знакомства с вами никаких возражений больше нету. Возражений больше нету.

0: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

для славы. Шапки прочь!

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет родные песни. Нам есть что вспомнить.

предметные, ночи незаметные, слюбится, не слюбится, скажут лишь года. Травы пахнут мятою, очень-очень-очень непонятные, эти нет и эти да. Травы пахнут мятою, очень-очень-очень непонятные.

Верка, поскольку места мало в рюкзаке, а ты пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке. В кедах можно вслед за песенкой шагать по асфальту, по траве, среди болот. В кедах можно даже по небу летать, если к ним еще добавить вертолет. По всей земле пройти мне в кедах хочется, увидеть лично то, что...

ты пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке. Если дождик налетает с ветерком, прежде чем схватить простуду,

пройти мне в кедах хочется, увидеть лично то, что вдалеке. А ты пиши мне письма мелким почерком,

0: Таким на тропинке ты внимательно смотри. Я подметками везде, где только мог, отпечатал четкий номер 43. И узорное фабричное клеймо по всей земле. Пройти мне кеда хочется, увидеть лично то, что вдалеке. Вот и пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке. Вот и пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке.
1: Говорит Москва, поющее сердце столицы. Родные песни.

терзать. Я жду вас, как сна голубого. Я гибну в любовном огне.

так грустно и нежно прощались со мной на заре. И вот уж совсем безнадежно я ей говорю в октябре: мадам, уже падают листья,

Когда же вы скажете слово? Когда?

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

она редко мне смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал. В тайниках ледяного сердца спрятан очень большой секрет, как одна короткая встреча затянулась на несколько лет. Среди

слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

суматохи дня не отрицая. Говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
2: Дамы и господа!